Страдание не ад, в нем надежда возможна. Она была у Иова, он не терял веры, а устремлял ее в будущее, эта надежда и есть. Потому его и очистили, улучшили, научили муки. Он из-за них прозрел и увидел Бога. Для этого мы и живем на земле. Что до рая, он — любовь, ибо в нем Бог, а любовь — самая суть Бога. Одну из лучших своих книг Хайдеггер начинает словами: «Зачем хоть что-то есть?» Вопрос предполагает три ответа. Три состояния, три метафизических установки говорят нам не только о наших чувствах, но и о том, в чем смысл нашей жизни. Состояния эти порождают три разных ответа, три философии, которые мы и видим в трех библейских книгах. Иов в отчаянии, он страдает не только телом, но и духом, потерял он все, даже Бога, нет, особенно Бога. Чего ему ждать, кроме смерти? Герои «Песни песней» любят друг друга. Любовь тем и прекрасна, что жизнь, освященная ею, — это радость, а не бремя, как у Иова. Экклесиаст — в тоске и скуке, как наши современники. Древние не знали этих слов. Нет оснований умирать, нет оснований и жить, хуже некуда. Учат эти книги и тому, что больше всего на свете — вере, надежде и любви. Экклесиаст учит вере, он показывает, как суетна и пуста без нее жизнь, опирается он только на разум и на опыт, на свидетельство чувств о том, что бывает под солнцем. Но вдруг в конце, как приписка, появляются слова, неповеренные ни разумом, ни чувством, и заполняют пустоту. Ответ на вопрос о смысле жизни известен только вере. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Экклесиаст, глава 12, стихи 13-14. Экклесиаст верит разумом, он не сомневается, что Бог есть, но этого мало. Бесы веруют и трепещут. Нужна истинная, спасительная вера, вера сердца, и он убеждает в этом, показывая нам, что бывает, когда ее нет. Иов учит надежде. Все остальное у него отняли. Одной надежды ему хватило, чтобы претерпеть и победить. Песнь песней учит любви, а любовь — это суть жизни, лучшее сокровище в мире. Любовь — окончательный ответ на вопрос экклесиаста, альтернатива суете, единственный смысл жизни, но мы не оценим ее, пока не вглядимся в вопрос. Экклесиаст не только вопрошает, он ищет, бросает вызов. Писание приглашает нас в величайшее из путешествий. Войдете ли вы в ковчег Библии? Если войдете, я постараюсь показать вам, что вижу. Собственно говоря, учитель может сделать только это, не больше.

Экклесиаст. Жизнь – это суета. Библия – величайшая из книг. Экклесиаст в ней – единственная книга, в которой нет ничего, кроме философии. Что же удивляться, если Экклесиаст – величайшая из философских книг? Как же так? Ведь автор не знает диалогов Платона, трактатов Аристотеля, простейших правил рассуждения. Он сбивается, ходит по кругу, повторяет одно и то же, и вообще самая суть его книги — суета-сует, бессмысленность. Может ли книга о бессмысленности иметь какой-то смысл? На первый упрек мы ответим, когда поймем, что величие здесь — в содержании, а не в форме. Форма простая, безыскусна. Сказано же все, что могут сказать философы. Ну, а второй упрек. Что ж, великая книга должна являть то, о чем толкует. Скажем, великая книга о ярости и страсти, вроде «Братьев Карамазовых», просто обязана быть яростной и страстной. Книга о благочестии благочестива, книга о суете являет нам самый образ суеты. Как же иначе? А так, Экклесиаст ни в коей мере не суетен. Суета не видит себя, как глупость не видит глупости. Только мудрому ведома глупость. Глупый не знает ни глупости, ни мудрости. Только свет знает тьму, только смысл видит бессмыслицу. Паскаль сказал: «Тот, кто не видит, как суетна жизнь, исполнен суеты». Экклесиаст глубок и страшен, словно море. Если бы автор жил теперь и знал нашу философию с ее натужной бодростью, самолюбованием, высокомерием, если бы он слышал, как она твердит «мир, мир», когда нет мира, он согласился бы, что лучше быть несчастным Сократом, чем довольной свиньей. Один мой друг каждое лето живет в северных лесах. Как-то ему повстречался старый отшельник, 40 лет не видевший цивилизации. Другу моему он показался очень умным, во всяком случае, гораздо умнее обычных нынешних людей. И на вопрос, откуда он почерпнул такую мудрость, он вынул из кармана Экклесиаст. Одной этой книги хватило на 40 лет. Может быть, цивилизация так глупа, потому что ей все мало? Отшельник и телом, и духом жил на месте, исследуя его в глубину. А цивилизация суетливо металась по самой поверхности. Она читала время, он — вечность. Еще не так давно философы отнесли бы Экклесиаст к разделу этики, поскольку там ставится самый важный ее вопрос, на который пытались ответить и Платон в «Государстве», и Аристотель в «Никомаховой этике», и Августин в «Исповеди», и Аквинат в «Сумме», и Паскаль в «Мыслях», и Спиноза, и Кьеркегор. Вопрос такой: в чем высшее благо, величайшая ценность, смысл жизни? Раньше ставили три вопроса, теперь один, в лучшем случае два. Представим себе корабли, образ беру у Льюиса. Во-первых, они должны знать, как им не столкнуться друг с другом. Это социальная этика, о ней мы еще помним. Во-вторых, они должны знать, как им самим не утонуть. Это этика индивидуальная, о ней мы слышим мало. В-третьих, они должны знать, зачем и куда они плывут. Вот оно, высшее благо. Кажется, я знаю, почему философия не ставит самого важного вопроса. У нее нет ответа. Роберт Шорт составил книгу «Время жить и время умирать». Это фотографии. По одной — на каждый стих Экклесиаста. Фотограф снял то, что мы видим каждый день и не замечаем. Перед нами
сама современность и самый, что ни на есть, экклесиаст. Именно его и надо иллюстрировать фотографиями, ведь сам он — набор фотографий. Слово это значит «светопись». Так и написан «экклесиаст». Только в этой книге из всей Библии ничто не подсвечено верой. Есть один свет, естественный, здешний. Мы под солнцем. Свет человеческого разума и объективных чувств. В этом свете поверхность жизни видна с грубой четкостью во всей своей нищете. Такой верной картины, показывающей именно поверхность, больше не было и нет. Люди, включившие эту книгу в канон, были поистине мудры и поистине смелы. Мудрость их в том, что контраст многократно увеличивает яркость, а наблюдение Соломона — контраст, противовес, альтернатива всему, что сказано в Библии. Это вопрос, все остальное — ответ. Нет ничего бессмысленнее, чем ответ без вопроса. Вот почему так нужен экклесиаст. Смелость в том, что вопрос бездонно глубок. Ответ должен быть еще глубже, иначе он не утишит ни разума, ни сердца, и нам придется бесславно бежать от вопроса или безрадостно бежать от жизни. Так сейчас и делают и то, и другое. Для нынешних людей эта книга — первый урок, все прочее в Библии — второй. Они не усвоят второго урока, если не знают первого.

Экклесиаст говорит о человеческом существовании. Он задает главный вопрос нынешних людей. Есть ли хоть какой-то смысл в нашей жизни? Раньше спорили о том, в чем этот смысл. Только экклесиаст посмел спросить, есть ли он вообще. Раньше боялись смерти, это античность, или греха, гибели, ада, средневековье. Теперь боятся пустоты, суеты-сует. В экклесиасте мы видим лучшую черту современного человека, правда, она и худшая. Он полон отчаяния и беспредельно честен. Если отчаяние честно, оно чревато надеждой. Так было у Иова. На вопрос о высшем благе экклесиаст отвечает по-нынешнему, то есть ответа не дает. Чем дальше, тем больше наше общество знает о мелком, тем меньше о главном. Когда не знаешь, зачем жить, можно жить минутой. Высшего блага нет, игрушки приелись. Что ж, будем следовать принципу удовольствия, только не забудем, что и это суета. Конец ей смерть. Игрушек с собой не заберешь. Да, есть цветы, но под ними могилы. Можно порезвиться на палубе Титаника. Что ж, и то лучше, чем считать наши мелкие услады осмысленными и самодостаточными. Экклесиаст обращается к омерщвленному миру. Вера загнана здесь в отсеке жизни. Она где-то между прессой и наукой. В таком мире Бог — часть моей жизни, а не наоборот. Я в центре. Священное дозволяется, не всегда, но обуславливается мирским. Так только у нас и в Экклесиасте. И в остальных книгах Библии, и в другие века все совершенно иначе. И главное, экклесиаст дает земной ответ на вопрос о высшем благе. Самый метод его, самый способ познания — мирские. Тому, кто его написал, никто не являлся. Бог у него такой же, как в нашей пристойной, заземленной вере, и сам он вполне мирской человек. Философия отличается от религии как речь от слушания. Там человек говорит о Боге, тут Бог о человеке. Одно дело разум, другое — вера. Философы — люди, они ищут Бога. Библейский Бог ищет человека. Библия — не слово, летящее вверх, а слово, сходящее вниз, к нам. Только в Экклесиасте Бог молчит. Здесь Он — объект, а не субъект. Вся Библия — Божья речь, кроме Экклесиаста. Эта книга не диалог, а монолог. Где ж тут откровение? Его нет. Оно есть. Эта философская, рациональная книга промыслительно вошла в канон, ибо и в ней Бог открывает нам Себя. Он тем себя открывает, что его здесь нет. Экклесиаст очерчивает Библию черной линией. В этой книге мы видим, какова жизнь, пока Бог не объясняет нам ее смысл. Когда читаешь «Экклесиаст» впервые, возникает ощущение, что книга эта петляет и никуда не ведет, что в ней нет четких и обоснованных выводов. Но ведь так и должно быть. Иначе не выразишь с таким совершенством самую весть. Жизнь петляет и не ведет никуда. Форма соответствует содержанию, как во всех великих книгах. Жизнь кружит на месте, ловит свой хвост. Что ж, книга тоже. Конец ее и начало одинаковы. Суета, сует. Тем не менее, это связанное рассуждение.
Содержание обобщено в первых трех стихах, подкреплено 12 главами и снова обобщено. Первые стихи — та же книга, в миниатюре. Вот как это выглядит. Стих первый говорит нам, кто ее написал. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Стих второй, в чем ее суть? «Суета, сует», — сказал Экклесиаст. «Суета, сует, все суета». Стих третий, наконец, приводит главный довод. «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» Главная мысль так ясна, что ее только спящий не заметит. В самом начале она повторяется трижды, а если хотите, пять раз. В самом конце еще три раза. Словно у простодушного оратора, объяснявшего свою технику. Сперва я говорю им, что я скажу. Потом я это и говорю. А потом еще я прибавлю, что сказал. Если вы не расслышали троекратного зова трубы, вы не спите, вы умерли.

0: Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Питера Крифта «Три толкования жизни». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана. Показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

В исполнении Святослава Рихтера прозвучала фуга фа минор из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами сегодня иеромонах Тихон Васильев, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица. Мы продолжаем с вами наши беседы по истории православного монашества. В прошлый раз мы говорили о домонгольском периоде, о киевском монашестве, о монастыре преподобных Антония Феодосия, знаменитой Киево-Печерской лавре, но позже она получила название лавры Киево-Печерском монастыре. Сегодня мы продолжим разговор о более поздних временах. Тема нашей сегодняшней беседы — Московская Русь, монашество времен преподобного Сергия Радонежского. Так, Киево-Печерский монастырь, о котором мы говорили в прошлый раз, это образцовый монастырь Киевской Руси. Именно этот монастырь был поставщиком игуменов и архиереев для всей русской метрополии от Киева до Новгорода, начало которого было положено, как мы говорили, при Ярославе Мудром, и главным человеком, который этот монастырь вот сделал тем, чем он является, это, конечно же, преподобный Феодосий. Феодосий игумен, и его житие, оно дошло до нас, написанное Нестором Летописцем, повествует о его смирении, его подвигах, его ревности именно об общежительном уставе. Это то, что осталось в памяти поколений. После Ярослава Мудрого на Киевской Руси наступил период междоусобиц и дробления государства. Ну, собственно, непосредственно сразу же после его смерти начались такие вот прискорбные события. Были, конечно, периоды правления выдающихся, таких как Владимир Мономах, князей великих, когда были более, может быть, спокойные времена. Но в общем и целом весь этот период характеризуется все время продолжающимися конфликтами между князьями и дроблением русского государства из-за этих конфликтов. Этот период, как вы все знаете, закончился монголо-татарским нашествием. Ну, так скажем, историки такую периодизацию нам предлагают. И действительно, монголо-татарское нашествие явилось такой вехой не просто смысловой, но и чисто в физическом отношении, потому что это нашествие принесло разорение. Многие города, столицы, которые как-либо оказывали сопротивление этой монгольской рати, были разрушены до основания, сожжены. Как мы уже говорили, монастыри в этот домонгольский период в основном были основаны при городах, существовали при городах, и совсем недалеко, в пределах досягаемости пешего быстрого перехода от города, либо в самих даже городах. То есть это были такие городские монастыри, многие из которых были ктиторские, которые устраивали и поддерживали их

0: что они князья, даже, можно так сказать, князья во многом соревновались, стремились украсить свое княжество. Наличие монастырей было одним из таких вот атрибутов преуспевающего княжества. Наличие храмов, соборов, монастырей. Когда пришли татары, они разрушали прежде всего, конечно, центры сопротивления, но под каток этих разрушений попадали обители. Именно прежде всего потому, что они были в городах. Города сжигались, и пожар не щадил никого. Нужно сказать, что после вот этой первой волны нашествия многие обители были восстановлены. В том числе восстановилась жизнь и в Киево-Печерском монастыре. Но в целом произошло смещение центра политической жизни Руси. На самом деле новые политические центры возникли и сместились на северо-восток еще до монгольского нашествия. Ну, в частности, князь Андрей Святой, да, Страстотерпец, князь Андрей Боголюбский основал города и перенес свою столицу, княжескую резиденцию на северо-восток. 1012 век, то есть до нашествия татар в 13 веке. Но уже после монгольского нашествия значение Киева было потеряно просто в результате того, что он был разорен. Но уже в тот момент важным центром был Владимир, и именно Владимир был столицей Руси. Там был великий князь. На протяжении 13 и начала 14 веков, то есть вот эти десятилетия, даже до столетия татарского нашествия, политический центр сместился на северо-восток, и такие города, как сначала Ростов, Владимир, опять же отстраивающийся, Тверь, Москва появилась на горизонте. Вот они стали новыми центрами притяжения. Нужно сказать, что Новгород, да, Новгород вообще, да, новгородские земли, как мы знаем, избежали такого вот опустошительного набега татар. И благодаря такой достаточно мудрой и осторожной политике благоверного князя Александра Невского Новгород не был разрушен, и Новгород был альтернативным центром русской жизни на протяжении многих десятилетий, вплоть до того, когда был разорен, по сути, вот эта альтернатива централизации в Москве была уничтожена Иваном Грозным. Но нашей задачей не является анализ этих всех политических трений в гонке за право быть лидером в собирании русских земель. Мы упомянули эти все события для того, чтобы дать некий контекст того, как развивалась монашеская жизнь. А монашество никуда не делось. Хотя на протяжении нескольких десятилетий предание не донесло до нас имен каких-то подвижников, видимо, из-за того, историки так говорят, что настолько был серьезный нанесен ущерб, настолько серьезный урон жизни людей, и настолько тяжелы были условия жизни, непосредственные вот эти десятилетия после первого такого опустошительного удара по русским землям татарами, что требовалось просто громадные усилия, чтобы просто выжить, наладить просто жизнь на русских землях. А монашество все-таки возникает тогда, когда общественная, скажем так, жизнь устаканивается, идет своим каким-то чередом, и монахи являются неким плодом жизни христианского общества. Но когда под угрозой существования вот этого всего общественного древа, тут уже как бы не до плодов, не до красоты цветков, можно такой образ привести для сравнения. Так вот, несколько десятилетий историки нам не говорят ничего о монахах, а настоящее монашеское оживление и движение целое начинается уже в XIV веке. И хотя нужно сказать, что городские монастыри продолжали свое существование в это время, после татарского нашествия. Ну, в частности, известны московские монастыри, мы можем вспомнить. Данилов монастырь, допустим, предание основано в 1282 году сыном князя Александра Невского, Данилом Московским. Чудов монастырь в Москве, тоже городской монастырь, пример городского монастыря. То есть были городские обители. Но вот то, что является настоящей, отличительной, характерной чертой этого времени, движение пустынножительства, пустынничества. И, конечно, главной фигурой, главным образцом, вдохновителем этого движения является преподобный Сергий Радонежский, которого недаром называют игуменом земли русской. Это тот святой, тот человек, который является выразителем, можно сказать, всей этой эпохи. Но прежде чем мы продолжим наш разговор о преподобном Сергии и его жизни, его трудах, нужно сказать о неком контексте именно в церковном жизни. Что касается жизни церковной, то мы тут должны вспомнить то, о чем на самом деле мы уже говорили, о святителе Григории Палами. Святитель Григорий Палама, учитель и защитник исихазма. Исихазм от греческого слова исихия, безмолвие. Что, собственно, происходило тогда в Греции, в Константинопольской патриархии, в церкви матери для церкви русской? Начало XIV века, то есть то время, когда родился преподобный Сергий и начинал свой пустыннический подвиг, это время явилось временем больших споров в церкви греческой, споров, в центре которых стояла практика монахов-исихастов, монахов-безмолвников. Сердцевиной всех их трудов была молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас» или «помилуй мя грешного». И плодом жизни монахов-исихастов являлось то, что они находили безмолвие не просто как отрешение от какой-то мирской суеты, от мирских дел, но они находили внутреннее безмолвие, безмолвие в своем сердце. И когда сердце успокаивалось, успокаивалось в Боге, они опытно познавали Бога. И многие из них свидетельствовали о том, что они начинали видеть нетварные, божественный свет, фаворский свет, подобно тому, как апостолы Петр, Иоанн и Иаков видели преобразившегося Господа на горе Фавор. Они видели Господа преобразившимся. Неописуемо яркий свет объял тогда Господа, и этим светом светился не только Господь, но и все вокруг. И это такой был совершенно выдающийся опыт апостолов, видение преобразившегося Господа. И мы знаем слова апостола Петра: «Хорошо нам здесь быть». Апостол Петр не знал, что он говорит: «Давай останемся здесь навсегда, так нам хорошо». То есть этот свет был не просто светом, который что-то освещает и дает какое-то знание, но он нес радость бытия, он преображал смысл бытия, и он звал к себе. И опыт монахов, которые практиковали Иисусову молитву, достигая вот этого безмолвия внутреннего, он во многом резонировал с опытом, описанным в Евангелиях. Но в те годы, в XIV веке, появились некоторые люди, пришедшие с Запада, Варлаам, Акиндин, еще некоторые образованные философские люди, которые поставили такое толкование, такое понимание этого евангельского отрывка и монашеского опыта под вопрос. То, что видят монахи, не может быть опытом приобщения к Богу. И это такой был серьезный вызов для монахов, порой простецов. И это ставило под вопрос очень многие вещи, вообще смысл их жизни, если они видят что-то другое, это не Бог, а что это? Может быть, это какая-то прелесть? И вот именно в эти годы встал защитник монашества, святитель Григорий Палама, который выступил борцом защитников монашества, написал свои труды знаменитые, посидел и в тюрьме, был и под запретом, но в итоге он победил. И более того, он сам был канонизирован очень вскоре после своей кончины. Канонизировал его ученик, тоже исихаст, тоже выходец со Святой Горы, ставший патриархом, патриарх Филофей. Вот это имя патриарха Филофея не случайно сегодня также прозвучало, потому что именно патриарх Филофей был современником преподобного Сергия, и до сего дня хранится в Троице-Сергиевой лавре крест, который он послал благословение преподобному Сергию Радонежскому. Он послал крест, облачение монашеское, схиму, параман, и грамоту с благословением и просьбой ввести в монастыре, который был на тот момент не так давно основан преподобным Сергием, общежительный устав. Здесь вот мы закончим отступление от повествования о богословском, о церковном контексте этой эпохи. Таким образом, не налаживание каких-то таких общественно полезных связей, социальной работы, разумного хозяйства экологического и так далее, было в центре самых лучших умов монахов того времени, а центром их попечений и забот был опыт монахов-пустынников. Вот и на что хотелось бы обратить внимание. Это тогда вот было очень важной темой не просто даже вот в русской среде, а во вселенском православии, во вселенском масштабе. И именно на эту тему собирались церковные соборы, на тему оценки опыта монахов-пустынников. Поэтому далеко не случайно именно пустынножительство процвело на Руси в этом самом 14 столетии. Конечно же, связь между Русью и ее митрополией, да, патриархией, церковью-матерью на тот момент была достаточно сильна. Митрополиты русские поставлялись константинопольским патриархам, существовали постоянные посланчества, паломничества и постоянные связи. И, конечно же, то, чем жили люди, и то, чем жила церковь на Афоне, монастыри афонские, и чем жила церковь в Константинополе, эти все заботы раздавались резонансом, конечно, и в русской земле. Это не всегда очевидно, просто вот из такого, скажем, чтения житий святых, оно необходимо, но его нужно читать в контексте, в историческом контексте, в богословском контексте эпохи. Ну и вот теперь, наверное, самое время обратиться к жизни преподобного Сергия. Подробности его жизни хорошо известны, причем некоторые подробности нам известны даже в деталях. Историки считают, что то, что описано в житии преподобного Сергия, эпизоды, связанные с его детством, отрочеством, имеют глубокую, несомненную историческую достоверность. Ну почему? Да прежде всего потому, что житие преподобного Сергия было написано его современником, одним из его учеников, Епифанием Премудрым, церковный писатель, составитель житий. Он был одним из братьев Троицкого Сергиева монастыря. И он многие годы по крупицам собирал информацию о жизни преподобного Сергия. А мы знаем, что остались и его родственники, и опрашивая, конечно, близких людей, и тех старших из братьев, которые знали эту информацию. Он повествует, что он делал на протяжении многих лет записочки, и потом, в конце жизни, уже решил все это систематизировать, сделать. Он работу хотел очень добросовестно, написать, возможно, полное жизнеописание этого великого человека, великого подвижника, великого деятеля монашества XIV века преподобного Сергия Радонежского. Вот именно поэтому, что его жизнь описана его современником, для нас является этот источник очень достоверным. На самом деле нужно сказать, что жития многих других святых написаны, составлены позднее. До нас не дошли какие-то вот тексты, составленные современниками. Исключением является именно преподобный Сергий Радонежский. Именно поэтому, конечно, стоит нам особенно внимательно читать его житие, и здесь можно делать разного рода выводы. Ну, тут нужно сказать, что есть еще один автор у жития преподобного Сергия. Если говорить о том, как писалось и воспроизводилось в рукописях его житие, то там множество редакций было сделано в позднейшие десятилетия. К сожалению, Епифаний Премудрый не смог закончить, описать вторую половину жития преподобного. именно тот период, когда он стал великим старцем и наставником духовного монашества. Эту работу уже проделал другой монах, другой жизнеописатель, Пахомий Логофет, серб, ученый, монах, который жил в Троице-Сергиевой лавре, исполнял послушание, составление житий и церковных песнопений. Вот это два таких компонента жития преподобного Сергия. Но тот факт, что ранний период его жизни описан непосредственным его учеником, нас, конечно, должен радовать и вдохновлять. Преподобный Сергий, как нам говорит его жизнь, он до рождения был особым избранником Божиим и прославил Святую Троицу, находясь еще в утробе своей мамы. Это, можно сказать, вот такое самое раннее свидетельство, которое мы находим в житии. Ну как это может случиться? Многие могут задать рационалисты вопрос. Но вот именно об этом говорят многие источники. И о важности именно этого события, которое произошло еще даже до рождения преподобного, ссылаются неоднократно его жизнеописатели. И совершенно очевидно, что это было известно родственникам преподобного. Его жизнеописатель, в частности, собирал воспоминания у племянника преподобного Сергия, сына его брата. Как известно, преподобный Сергий начинал свой пустынический подвиг со своим братом, старшим братом, который на тот момент уже был вдовцом и имел детей. Жена его умерла, и он стал монахом. И Епифаний Премудрый имел возможность беседовать с ними. Другим очень важным эпизодом жизни юного Сергия, которого, кстати, тогда звали Варфоломей. Сергий — это монашеское имя, которое преподобный получил при постриге. А в крещении он носил имя Варфоломея. Так вот, отрок Варфоломей имел очень плохие способности к чтению. Он не мог научиться читать. То есть здесь речь идет не о том, что он имел какие-то даже выдающиеся способности, как мы слышим, скажем, повествование преподобного Феодосия Печерского. Напротив, у него были плохие способности. Он никак не мог научиться и очень скорбел, и много молился об этом. И сверхъестественным образом, через благословение некого старца, странника, ангела, Бог весть, он получает дар от Бога, дар разумения книжного. Вот этот момент очень интересен в житии. И некоторые исследователи жизни преподобного отмечают этот факт как то, что русское монашество, оно очень ценило образованность. Оно никогда не было антикультурным движением. Да? То есть монашество всегда шло в ногу с культурой, скажем так, продвигало культуру, образование. Никогда не было такого пафоса антикультурного. Такой пафос есть в древнем монашестве, мы можем найти это, может быть, частично в более позднем, и вплоть до нашего времени. Есть такие у нас люди, которые не любят никакое образование. Житие нашего игумена земли русской говорит о том, что преподобный Сергий, он, будучи отроком Варфоломеем, получил образование как Божий дар. И это такой немаловажный факт, учитывая, что это вот очень существенный эпизод в жизни игумена земли русской, который имеет смысл обратить внимание. Далее житие преподобного описывает подробно обстоятельства внешней жизни до ухода Варфоломея на пустынический иноческий подвиг, то, как его братья женились, и он остался с родителями. И он не хотел жениться и идти путем такой, скажем, мирской карьеры, а хотел стать иноком, монахом. Но родители попросили его помочь им, не бросать их уже немощных старцев, а досмотреть своих родителей, что он и сделал по послушанию. И после того, как он был уже свободен от обязанности ухода за родителями, Варфоломей, юноша, идет в монастырь, один из городских монастырей, в котором был тогда монахом его старший брат, Стефан, и он просит его пойти с ним вместе на пустынничество. И брат идет с ним, и они избирают себе место и поселяются в пустыне, в лесу. Да, пустыня — это не в нашем понимании современном пустыня, это был глубокий лес, где жили дикие звери, медведи, самый страшный зверь, и такой свирепый, которого, мы знаем, преподобный сумел приручить. И он избрал себе место для жизни удаленное. Это уже был не городской монастырь, это уже было глубоко в лесу. Но не сказать, чтобы прямо совсем в недосягаемости, нет. И там преподобный Сергий выстроил церковь и спросил благословения на освящение этой церкви. Он сам первое время не принимал пострига, и, конечно, речь не шла о священном сане. Священный сан преподобный Сергий получил уже гораздо позже, когда собралась вокруг него братья, и когда он был ими избран игуменом. Вместе с игуменством, то есть официальным главой монастыря, благословленным епископом, он принял и сан священства. Мы не будем пересказывать все содержание жития преподобного Сергия. Обратим лишь внимание на то, что этот пафос пустынного жития явился вдохновляющим им движением монашества того времени. Во время жизни преподобного Сергия и вскоре после его представления были основаны десятки, буквально десятки новых монастырей и основаны именно таким же образом, как вырос монастырь вокруг Сергия, когда пустынник, то есть монах, который хочет уединиться на безмолвие, не сообщаясь с другими людьми, искать неразвлекаемую молитву. Вот что искали монахи в пустыне. И этот образ жизни привлекал многих людей. К нему стекались ученики, вокруг него вырастал монастырь, и его ученики опять искали безмолвие, шли из той пустыни, которая стала градом, стала местом населенным и полным братьев, паломников и разного рода людей. Так вот появился город Сергиев Посад. Это движение получило даже название «Северная Фиваида». Фивы, Фиваида, да, это египетская пустыня, населенная отшельниками. И вот по образцу этих древних египетских отшельников, подвижники русские также населяли дикие леса, в очень суровых условиях жили и подвязались. На этом мы, братья и сестры, закончим нашу сегодняшнюю беседу. Мы продолжим наш разговор в следующий раз. Спасибо вам всем за внимание и храни вас Господь.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.
2: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «великое радование», на острове Сирос, посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека, и посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.
3: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10:00. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
5: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Когда Облонский спросил у Левина, зачем он, собственно, приехал, Левин покраснел и рассердился на себя за то, что покраснел, потому что он не мог ответить ему: «Я приехал сделать предложение твоей свояченице», хотя он приехал только за этим. Дома Левиных и Щербацких были старые дворянские московские дома и всегда были между собой в близких и дружеских отношениях. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Щербацким, братом Долли и Кити. В это время Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в дом Щербацких. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербацких он в первый раз увидал ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери. Все члены этой семьи, в особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какую-то таинственную, поэтическую завесой, и он не только не видел в них никаких недостатков, но под этой поэтической, покрывавшую их завесой, предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства. Для чего этим трем барышням и нужно было говорить через день по-французски и по-английски? Для чего они в известные часы играли по переменкам на фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где занимались студенты? Для чего ездили эти учителя французской литературы, музыки, рисования, танцев? Для чего в известные часы все три барышни с мадемуазель Линон подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках? Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити совершенно в короткой, так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду. Для чего им в сопровождении лакея с золотой кокардой на шляпе нужно было ходить по Тверскому бульвару? Всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность совершавшегося. Во время своего студенчества он чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал было влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за дипломата Львова. Кити еще была ребенок, когда Левин вышел из университета. Молодой Щербацкий, поступив в моряки, утонул в Балтийском море, и сношения Левина с Щербацкими, несмотря на дружбу его с Облонским, стали более редки. Но когда в нынешнем году, в начале зимы, Левин приехал в Москву после года в деревне и увидал Щербацких, он понял, в кого из трех ему действительно суждено было влюбиться. Казалось бы, ничего не могло быть проще того, чтобы ему, хорошей породы, скорее богатому, чем бедному человеку, 32 лет, сделать предложение княжне Щербацкой. По всем вероятиям, его тотчас признали бы хорошую партией. Но Левин был влюблен, и поэтому ему казалось, что Кити была такое совершенство во всех отношениях, такое существо превыше всего земного, а он такое земное, низменное существо, что не могло быть и мысли о том, чтобы другие и она сама признали его достойным ее. Пробыв в Москве, как в чаду, 2 месяца, почти каждый день видаясь с Кити в свете, куда он стал ездить, чтобы встречаться с нею, Левин внезапно решил, что этого не может быть, и уехал в деревню. Убеждение Левина в том, что этого не может быть, основывалось на том, что в глазах родных он невыгодная, недостойная партия для прелестной Кити, а сама Кити не может любить его. В глазах родных он не имел никакой привычной, определенной деятельности и положения в свете, тогда как его товарищи теперь, когда ему было 32 года, были уже, который полковник и флигель-адъютант, который профессор, который почтенный предводитель, директор банка и железных дорог или председатель присутствия, как Облонский. Он же, он знал очень хорошо, каким он должен был казаться для других, был помещик, занимающийся разведением коров, стрелянием дупелей и постройками, то есть бездарный малый, из которого ничего не вышло. Сама же таинственная, прелестная Кити не могла любить такого некрасивого, каким он считал себя, человека, и, главное, такого простого, ничем не выдающегося человека. Кроме того, его прежние отношения к Кити, отношения взрослого к ребенку, вследствие дружбы с ее братом, казались ему еще новой преградой для любви. Некрасивого, доброго человека, каким он себя считал, можно, полагал он, любить как приятеля. Но чтобы быть любимым той любовью, какую он любил Кити, нужно было быть красавцем, а главное – особенным человеком. Но, пробыв 2 месяца один в деревне, он убедился, что это не было одно из тех влюблений, которые он испытывал в первой молодости, что чувство это не давало ему минуты покоя, что он не мог жить, не решив вопроса, будет или не будет она его женой, и что его отчаяние происходило только от его воображения, что он не имеет никаких доказательств в том, что ему будет отказано. И он приехал теперь в Москву с твердым решением сделать предложение и жениться, если его примут. Или он не мог думать о том, что с ним будет, если ему откажут. В 4 часа, чувствуя свое бьющееся сердце, Левин слез с извозчика у зоологического сада и пошел дорожкой к горам и катку, наверное, зная, что найдет ее там, потому что видел карету Щербацких у подъезда. Был ясный морозный день. У подъезда рядами стояли кареты, сани, ваньки, жандармы. Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным дорожкам между русскими домиками с резными князьками. Старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы. Он шел по дорожке к катку и говорил себе: «Надо не волноваться, надо успокоиться. О чем ты? Чего ты? Молчи, глупая!» — обращался он к своему сердцу. И чем больше он старался себя успокоить, тем все хуже захватывало ему дыхание. Знакомый встретился и окликнул его, но Левин даже не узнал, кто это был. Он прошел еще несколько шагов, и перед ним открылся каток, и тотчас же среди всех катавшихся он узнал ее. Он узнал, что она тут по радости и страху, охватившим его сердце. Она стояла, разговаривая с дамой на противоположном конце катка. Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе, но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. «Неужели я могу сойти туда, на лед, подойти к ней?» — подумал он. Место, где она была, показалось ему недоступную святыней, и была минута, что он чуть не ушел, так страшно ему стало. Ему нужно было сделать усилие над собой и рассудить, что около нее ходят всякого рода люди, что и сам он мог прийти туда кататься на коньках. Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя. На льду собирались в этот день недели и в эту пору дня люди одного кружка, все знакомые между собою. Были тут и мастера кататься, щеголявшие искусством, и учившиеся за креслами, с робкими, неловкими движениями, и мальчики, и старые люди, катавшиеся для гигиенических целей. Все казались Левину избранными счастливцами, потому что они были тут, вблизи от нее. Все катавшиеся, казалось, совершенно равнодушно обгоняли, догоняли ее, даже говорили с ней. И совершенно независимо от нее веселились, пользуясь отличным льдом и хорошей погодой. Николай Щербацкий, двоюродный брат Кити, в коротенькой жакетке и узких панталонах, сидел с коньками на ногах на скамейке и, увидав Левина, закричал ему: «А, первый русский конькобежец? Давно ли? Отличный лед, надевайте же коньки!» «У меня и коньков нет», — отвечал Левин, удивляясь этой смелости и развязности в ее присутствии, и ни на секунду не теряя ее из вида, хотя и не глядел на нее. Он чувствовал, что солнце приближалось к нему. Она была на угле и, тупо поставив узкие ножки в высоких ботинках, видимо, робея, катилась к нему. Отчаянно махавший руками и пригибавшийся к земле мальчик в русском платье обгонял ее. Она катилась не совсем твердо. Вынув руки из маленькой муфты, висевшей на шнурке, она держала их наготове и, глядя на Левина, которого она узнала, улыбалась ему и своему страху. Когда поворот кончился, она дала себе толчок упругую ножкой и подкатилась прямо к Щербацкому и, ухватившись за него рукой, улыбаясь, кивнула Левину. Она была прекраснее, чем он воображал ее. Когда он думал о ней, он мог себе живо представить ее всю, в особенности прелесть этой, с выражением детской ясности и доброты, небольшой белокурой головки, так свободно поставленной на статных девичьих плечах. Детскость выражения ее лица в соединении с тонкой красотой стана составляли ее особенную прелесть, которую он хорошо помнил. Но что всегда как неожиданность поражало в ней, это было выражение ее глаз, кротких, спокойных и правдивых, и в особенности ее улыбка, всегда переносившая Левина в волшебный мир, где он чувствовал себя умиленным и смягченным, каким он мог запомнить себя в редкие дни своего раннего детства. «Давно ли вы здесь?» — сказала она, подавая ему руку. «Благодарствуйте», — прибавила она, когда он поднял платок, выпавший из ее муфты. «Я приехал?» — отвечал Левин, не вдруг от волнения поняв ее вопрос. «Я хотел к вам ехать», — сказал он, и тотчас же, вспомнив, с каким намерением он искал ее, смутился и покраснел. «Я не знал, что вы катаетесь на коньках и прекрасно катаетесь». Она внимательно посмотрела на него, как бы желая понять причину его смущения. «Вашу похвалу надо ценить. Здесь сохранились предания, что вы лучший конькобежец», — сказала она, стряхивая маленькую ручкой в черной перчатке иглы инея, упавшие на муфту. «Да, я когда-то со страстью катался. Мне хотелось дойти до совершенства». «Вы все, кажется, делаете со страстью», — сказала она, улыбаясь. «Мне так хочется посмотреть, как вы катаетесь. Надевайте же коньки и давайте кататься вместе».
1: «Кататься вместе? Неужели это возможно?» — думал Левин, глядя на нее. «Сейчас надену», — сказал он. И он пошел надевать коньки.
2: «Давно не бывали у нас, сударь», — говорил катальщик, поддерживая ногу и навинчивая каблук. «После вас никого из господ мастеров нету. Хорошо ли так будет?» — говорил он, натягивая ремень.
0: «Хорошо, хорошо, поскорее, пожалуйста», — отвечал Левин, с трудом удерживая улыбку счастья, выступавшую невольно на его лице.
1: «Да», — думал он, — «вот это жизнь, вот это счастье». «Вместе», — сказала она, — «давайте кататься вместе». «Сказать ей теперь? Но ведь я оттого и боюсь сказать, что теперь я счастлив, счастлив хоть надеждой, а тогда...» «Ну надо же, надо, надо, прочь слабость!»
0: Левин встал на ноги, снял пальто и, разбежавшись по шершавому у домика льду, выбежал на гладкий лед и покатился без усилия, как будто одной своей волей убыстряя, укорачивая и направляя бег. Он приблизился к ней с робостью, но опять ее улыбка успокоила его. Она подала ему руку, и они пошли рядом, прибавляя хода, и чем быстрее, тем крепче она сжимала его руку. «С вами я бы скорее выучилась. Я почему-то уверена в вас», — сказала она ему. «И я уверен в себе, когда вы опираетесь на меня», — сказал он, но тотчас же испугался того, что сказал, и покраснел. И действительно, как только он произнес эти слова, вдруг как солнце зашло за тучи, лицо ее утратило всю свою ласковость, и Левин узнал знакомую игру ее лица, означавшую усилие мысли. На гладком лбу ее вспухла морщинка. «У вас нет ничего неприятного? Впрочем, я не имею права спрашивать», — быстро проговорил он. «Отчего же? Нет, у меня ничего нет неприятного», — отвечала она холодно и тотчас же прибавила. «Вы не видели мадемуазель Линон?» «Нет еще». «Подите к ней, она так вас любит».
1: «Что это? Я огорчил ее. Господи, помоги мне!» Подумал Левин и побежал к старой француженке с седыми букальками, сидевшей на скамейке.
0: Улыбаясь и выставляя свои фальшивые зубы, она встретила его как старого друга. «Да, вот растем», — сказала она ему, указывая глазами на Кити, — «и стареем». «Тайни Бир, медвежонок, уже стал большой», — продолжала француженка, смеясь, и напомнила ему его шутку о трех барышнях, которых он называл тремя медведями из английской сказки. «Помните, вы, бывало, так говорили?» Он решительно не помнил этого, но она уже лет 10 смеялась этой шутке и любила ее. «Ну, идите, идите кататься». «А хорошо стала кататься наша Кити, не правда ли?» Когда Левин опять подбежал к Кити, лицо ее уже было не строго, глаза смотрели так же правдиво и ласково. Но Левину показалось, что в ласковости ее был особенный, умышленно спокойный тон. И ему стало грустно. Поговорив о своей старой гувернантке, о ее странностях, она спросила его о его жизни. «Неужели вам не скучно зимой в деревне?» — сказала она. «Нет, не скучно, я очень занят», — сказал он, чувствуя, что она подчиняет его своему спокойному тону, из которого он не в силах будет выйти так же, как это было в начале зимы. «Вы надолго приехали?» — спросила его Кити. «Я не знаю», — отвечал он, не думая о том, что говорит. Мысль о том, что если он поддастся этому ее тону спокойной дружбы, то он опять уедет, ничего не решив, пришла ему, и он решился возмутиться. «Как не знаете?» «Не знаю, это от вас зависит», — сказал он и тотчас же ужаснулся своим словам. Не слыхала ли она его слов или не хотела слышать, но она как бы спотыкнулась, два раза стукнув ножкой, и поспешно покатилась прочь от него. Она подкатилась к мадемуазель Линон, что-то сказала ей и направилась к домику, где дамы снимали коньки. «Боже мой, что я сделал! Господи, Боже мой, помоги мне, научи меня!» — говорил Левин, молясь и вместе с тем чувствуя потребность сильного движения, разбегаясь и выписывая внешние и внутренние круги. В это время один из молодых людей, лучший из новых конькобежцев, с папироской во рту, в коньках, вышел из кофейной и, разбежавшись, пустился на коньках вниз по ступеням, громыхая и подпрыгивая. Он влетел вниз и, не изменив даже свободного положения рук, покатился по льду. «Ах, это новая штука!» — сказал Левин и тотчас же побежал наверх, чтобы сделать эту новую штуку. «Не убейтесь, надо привычку!» — крикнул ему Николай Щербацкий. Левин вошел на приступки, разбежался сверху сколько мог и пустился вниз, удерживая в непривычном движении равновесие руками. На последней ступени он зацепился, но, чуть дотронувшись до льда рукой, сделал сильное движение, справился и, смеясь, покатился дальше. «Славный, милый», — подумала Кити в это время, выходя из домика с мадемуазель Линон и глядя на него с улыбкой тихой ласки, как на любимого брата. «И неужели я виновата? Неужели я сделала что-нибудь дурное? Они говорят кокетство. Я знаю, что я люблю не его, но мне все-таки весело с ним, и он такой славный. Только зачем он это сказал?» — думала она. Увидав уходившую Кити и мать, встречавшую ее на ступеньках, Левин, раскрасневшийся после быстрого движения, остановился и задумался. Он снял коньки и догнал у выхода сада мать с дочерью. «Очень рада вас видеть», — сказала княгиня. «Четверги, как всегда, мы принимаем». «Стало быть, нынче?» «Очень рады будем видеть вас», — сухо сказала княгиня. Сухость эта огорчила Кити, и она не могла удержаться от желания загладить холодность матери. Она повернула голову и с улыбкой проговорила: «До свидания». В это время Степан Аркадьич со шляпой на боку, блестя лицом и глазами, веселым победителем входил в сад. Но, подойдя к теще, он с грустным, виноватым лицом отвечал на ее вопросы о здоровье Долли. Поговорив тихо и уныло с тещей, он выпрямил грудь и взял под руку Левина. «Ну что же, едем?» — спросил он. «Я все о тебе думал и очень-очень рад, что ты приехал», — сказал он с значительным видом, глядя ему в глаза. «Едем, едем», — отвечал счастливый Левин, не перестававший слышать звук голоса, сказавший «до свидания», и видеть улыбку, с которой это было сказано. «В Англию или в Эрмитаж?» «Мне все равно». «Ну, в Англию», — сказал Степан Аркадьевич, выбрав Англию потому, что там он, в Англии, был более должен, чем в Эрмитаже. Он потому считал нехорошим избегать эту гостиницу. «У тебя есть извозчик?» «Ну и прекрасно, а то я отпустил карету». Всю дорогу приятели молчали. Левин думал о том, что означала эта перемена выражения на лице Кити, и то уверял себя, что есть надежда, то приходил в отчаяние и ясно видел, что его надежда безумна, а между тем чувствовал себя совсем другим человеком, не похожим на того, каким он был до ее улыбки, и слово «до свидания». Степан Аркадьич дорогою сочинял меню. «Ты ведь любишь Тюрбо?» — сказал он Левину, подъезжая. — Что? — переспросил Левин. — Тюрбо. — Да, я ужасно люблю
1: Тюрбо.

Княжне Кити Щербацкой было 18 лет. Она выезжала первую зиму. Успехи ее в свете были больше, чем обеих ее старших сестер, и больше, чем даже ожидала княгиня. Мало того, что юноши, танцующие на московских балах, почти все были влюблены в Кити, уже в первую зиму представились две серьезные партии – Левин и тотчас же после его отъезда граф Вронский. Появление Левина в начале зимы, его частые посещения и явная любовь к Кити были поводом к первым серьезным разговорам между родителями Кити о ее будущности и к спорам между князем и княгинею. Князь был на стороне Левина, говорил, что он ничего не желает лучшего для Кити. Княгиня же со свойственной женщинам привычкой обходить вопрос говорила, что Кити слишком молода, что Левин ничем не показывает, что имеет серьезные намерения, что Кити не имеет к нему привязанности и другие доводы, но не говорила главного, того, что она желает лучшей партии для дочери и что Левин не симпатичен ей, и что она не понимает его. Когда же Левин внезапно уехал, княгиня была рада и с торжеством говорила мужу: «Видишь, я была права». Когда же появился Вронский, она еще более была рада, утвердившись в своем мнении, что Кити должна сделать не просто хорошую, но блестящую партию. Для матери не могло быть никакого сравнения между Вронским и Левиным. Матери не нравилось в Левине и его странные резкие суждения, и его неловкость в свете, основанная, как она полагала, на гордости, и его, по ее понятиям, дикая какая-то жизнь в деревне с занятиями скотиной и мужиками. Не нравилось очень и то, что он, влюбленный в ее дочь, ездил в дом полтора месяца, чего-то как будто ждал, высматривал, как будто боялся, не велика ли будет честь, если он сделает предложение, и не понимал, что, ездя в дом, где девушка-невеста, надо было объясниться, и вдруг, не объяснившись, уехал. «Хорошо, что он так непривлекателен, что Кити не влюбилась в него», — думала мать. Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат, умен, знатен, на пути блестящей военно-придворной карьеры и обворожительный человек. Нельзя было ничего лучшего желать. Вронский на балах явно ухаживал за Кити, танцевал с нею и ездил в дом, стало быть, нельзя было сомневаться в серьезности его намерений. Но, несмотря на то, мать всю эту зиму находилась в страшном беспокойстве и волнении. Сама княгиня вышла замуж 30 лет тому назад по сватовству тетки. Жених, о котором было все уже вперед известно, приехал, увидал невесту, и его увидали. Сваха тетка узнала и передала взаимно произведенное впечатление. Впечатление было хорошее. Потом в назначенный день было сделано родителям и принято ожидаемое предложение. Все произошло очень легко и просто. По крайней мере, так казалось княгине. Но на своих дочерях она испытала, как нелегко и непросто это кажущееся обыкновенным дело — выдавать дочерей замуж. Сколько страхов было пережито, сколько мыслей передумано, сколько денег потрачено, сколько столкновений с мужем при выдаче замуж старших двух — Дарьи и Натальи. Теперь при вывозе меньшой переживались те же страхи, те же сомнения, еще большие, чем из-за старших ссоры с мужем. Старый князь, как и все отцы, был особенно щепетилен насчет чести и чистоты своих дочерей. Он был неблагоразумно ревнив к дочерям, и особенно к Кити, которая была его любимица, и на каждом шагу делал сцены княгине за то, что она компрометирует дочь. Княгиня привыкла к этому еще с первыми дочерями, но теперь она чувствовала, что щепетильность князя имеет больше оснований. Она видела, что в последнее время многое изменилось в приемах общества, что обязанности матери стали еще труднее. Она видела, что сверстницы Кити составляли какие-то общества, отправлялись на какие-то курсы, свободно обращались с мужчинами, ездили одни по улицам, многие не приседали, и, главное, были все твердо уверены, что выбрать себе мужа есть их дело, а не родителей. Нынче уже так не выдают замуж, как прежде, думали и говорили все эти молодые девушки и все даже старые люди. Но как же нынче выдают замуж, княгиня ни от кого не могла узнать. Французский обычай родителям решать судьбу детей был не принят, осуждался. Английский обычай совершенной свободы девушки был тоже не принят и невозможен в русском обществе. Русский обычай сватовства считался чем-то безобразным, над ним смеялись все и сама княгиня.
Но как надо выходить и выдавать замуж, никто не знал. Все, с кем княгине случалось толковать, об этом говорили ей одно. Помилуйте, в наше время уж пора оставить эту старину. Ведь молодым людям в брак вступать, а не родителям. Стало быть, и надо оставить молодых людей устраиваться, как они знают. Но хорошо было говорить так тем, у кого не было дочерей. А княгиня понимала, что при сближении дочь могла влюбиться. И влюбиться в того, кто не захочет жениться, или в того, кто не годится в мужья. И сколько бы ни внушали княгине, что в наше время молодые люди сами должны устраивать свою судьбу, она не могла верить этому, как не могла бы верить тому, что в какое бы то ни было время для пятилетних детей самыми лучшими игрушками должны быть заряженные пистолеты. И потому княгиня беспокоилась с Кити больше, чем со старшими дочерьми. Теперь она боялась, чтобы Вронский не ограничился одним ухаживанием за ее дочерью. Она видела, что дочь уже влюблена в него, но утешала себя тем, что он честный человек и потому не сделает этого. Но вместе с тем она знала, как с нынешней свободой обращения легко вскружить голову девушки и как вообще мужчины легко смотрят на эту вину. На прошлой неделе Кити рассказала матери свой разговор во время мазурки с Вронским. Разговор этот отчасти успокоил княгиню. Вронский сказал Кити, что они, оба брата, так привыкли во всем подчиняться своей матери, что никогда не решатся предпринять что-нибудь важное, не посоветовавшись с нею. «И теперь я жду, как особенного счастья, приезда матушки из Петербурга», — сказал он. Кити рассказала это, не придавая никакого значения этим словам, но мать поняла это иначе. Она знала, что старуху ждут со дня на день, знала, что старуха будет рада выбору сына. Ей странно было, что он, боясь оскорбить мать, не делает предложения. Однако ей так хотелось и самого брака, и более всего успокоения от своих тревог, что она верила этому. Как ни горько было теперь княгине видеть несчастье старшей дочери Долли, собиравшейся оставить мужа. Волнение о решавшейся судьбе меньшой дочери поглощало все ее чувства. Нынешний день с появлением Левина ей прибавилось еще новое беспокойство. Она боялась, чтобы дочь, имевшая, как ей казалось, одно время чувство к Левину, из излишней честности не отказала бы Вронскому, и вообще, чтобы приезд Левина не запутал, не задержал дело, столь близкого к окончанию. «Что, он давно ли приехал?» — сказала княгиня про Левина, когда они вернулись домой. «Нынче, мама, я одно хочу сказать», — начала княгиня, и по серьезно оживленному лицу ее Кити угадала, о чем будет речь. «Мама», — сказала она, вспыхнув и быстро поворачиваясь к ней, — «пожалуйста, пожалуйста, не говорите ничего про это. Я знаю, я все знаю». Она желала того же, чего желала и мать, но мотивы желания матери оскорбляли ее. «Я только хочу сказать, что, подав надежду одному...» «Мама, голубчик, ради бога, не говорите, так страшно говорить про это!» «Не буду, не буду», — сказала мать, увидав слезы на глазах дочери. «Но одно, моя душа, ты мне обещала, что у тебя не будет от меня тайны». «Не будет?» «Никогда, мама, никакой», — отвечала Кити, покраснев и взглянув прямо в лицо матери. «Но мне нечего говорить теперь. Я если бы хотела, я не знаю, что сказать и как. Я не знаю». «Нет, неправду не может она сказать с этими глазами», — подумала мать, улыбаясь на ее волнение и счастье. Княгиня улыбалась тому, как огромно и значительно кажется ей, бедняжке, то, что происходит теперь в ее душе.

0: Дорогие друзья, здравствуйте! У микрофона Марина Лобанова, в эфире программа «Книжное обозрение». Мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Константин Андреевич, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Герой нашей передачи сегодня – книга Клауса Хакера «Богословие. Послание к римлянам». В книге рассматривается социальный, религиозный и богословский контекст послания к римлянам. Несколько слов об этой книге. Как я понимаю, мы сегодня знакомимся с еще одним библеистом. Не говорили мы о Клаусе Хакере. Вот немножко о том, в каком стиле он пишет, если так можно выразиться.
1: Стиль как-то не особенно отличается от того, как вообще принято сейчас писать книги, в целом научно-популярные по библеистике, по новозаветной науке. В этом смысле он похож на многих современных авторов. То, что касается уже содержания, Хакер вообще, он специалист именно по апостолу Павлу, и у него есть по посланиям к римлянам еще и другие работы. По-моему, это единственная книга, которая переведена на русский язык. Из всего того, что он написал, он, как я понимаю, еще ныне здравствует. В общем, наверное, еще будет нас радовать новыми своими книгами. Возможно, и в русских переводах тоже они появятся. Поскольку введение в богословие апостола Павла и, в частности, послание к римлянам, в общем, очень значимая тема новозаветной науки. Оно, конечно, бесчисленное количество раз и исследовалось совершенно с разных точек зрения, но, надо сказать, Хакер смог сказать нечто новое, достаточно неожиданное для читателей и даже для тех, кто хорошо знаком с этим посланием.
0: Несколько слов о самом послании к римлянам. Может быть, вы охарактеризуете его место в книгах Нового Завета. А что в нем такого особенного, на ваш взгляд?
1: Ну, здесь скорее среди посланий самого апостола Павла. Послание к римлянам интересно, во-первых, тем, что здесь апостол Павел обращается к церкви, которую он сам не основал. Что Галаты, что Коринфяне, одни из самых известных и читаемых посланий апостола Павла, там он обращается к своим, к людям, которые ему хорошо известны, ну, в общем, и к церквям, которые он сам и основал. С римской церковью не так. Это очень интересно, как апостол Павел обращается, прощупывает, можно сказать, аудиторию, обращается к людям, которые, в общем, видимо, некоторые из них настроены к нему достаточно критично, и как он выстраивает свою аргументацию. Вот как раз Хакер об этом много пишет.
0: У нас в канонии послания идут после Евангелий, но по-настоящему послания это раньше Евангелий написаны. Как вы думаете, это накладывает отпечаток на наше восприятие?
1: Да, конечно. Апостол Павел сам об этом пишет, что теперь не знают Иисуса во плоти. И, в общем, хотя, например, Хакер об этом пишет в отдельной главе, есть параллели с евангельскими изречениями и некоторыми притчами, но их достаточно мало. То есть, в общем-то, от евангельской истории и даже от того, что говорит Иисус Христос в Евангелиях, апостол Павел не то чтобы дистанцируется, но во всяком случае проводит такую параллельную свою линию и аргументации, и рассуждений, то есть не так, как мы к этому привыкли, вот в Евангелии написано, это мы толкуем так-то и так-то. То есть апостол Павел выступает в качестве самостоятельного и богослова, и мыслителя, хотя, как мы знаем, да, проповедует Иисуса Христа, который умер и воскрес, и оправдал всех нас, тех, кто в него уверовал. Вот это основа богословия апостола Павла. То есть парадоксально, что апостол Павел, видимо, не читал Евангелий, ну, точно не читал те, которые написаны позднее, уже, возможно, после его смерти, и не цитирует их, или, во всяком случае, очень редко к ним обращается.
0: А вот еще такое предварительное замечание. А что за жанр вообще послания? Потому что, вот, например, как мы себе представляем церковь? Разослать во все приходы катехизис и разослать

0: во все приходы, последования богослужения. А что еще надо? Ну, символ веры в катехизис входит. Все уже разослали. А вот эти вот послания, это все-таки что за жанр? Для нас ведь непривычно, что в церкви был апостол. А ведь апостол Павел и в этом послании тоже пишет о том, как именно он как апостол выступает. То есть благодатью апостола, благодать апостольства данное ему, дает ему и право, и силы, и разумение говорить то, что он говорит. А дальше уже все остальное. У нас нет апостолов в церкви. У нас есть священники, епископы, миряне, монахи. Мы не знаем, что это такое, как живет церковь с апостолами. И послание. У нас и посланий, в общем-то, нет. Ну, есть какое-то слово там на Пасху, на Рождество. А так как-то мы не знакомы с жанром послания. Зачем вообще писались послания апостолами, если он едет туда, в эту общину, приедет, сам все расскажет? Зачем он послание все-таки пишет?
1: Интересный вопрос, зачем еще писать, если ты сам там скоро появишься. Ну, возможно, для того, чтобы подготовить почву, для того, чтобы предоставить римской общине те тезисы, которые будут потом обсуждаться, предварительно уже начать такой разговор, сначала по переписке, потом уже очно. То, что касается послания, его формы, здесь тоже Хакер об этом пишет, ну и многие другие, то есть это такое открытие библеистики, ну еще 19 века, когда задумались историки и библеисты над жанрами. То есть стали искать сходные жанры в античной литературе, достаточно быстро нашли послание как литературный жанр, как такой риторический жанр. И здесь совпадение почти полное, то есть то, как выстраивает свое послание апостол Павел, это, можно сказать, по учебнику тех далеких времен делается. Притом это не только такое ученическое следование форме, но и достаточно оригинальное часто ее переосмысление. То есть такое вот послание с такой увещевательной частью, с рассуждениями, с некоторым набором положений. Такая вот существовала литературная форма, которой очень хорошо на высоком уровне владел апостол Павел, обращаясь к римлянам, понимая, что его аудитория продвинутая, все-таки столица огромной империи, столица всего мира. И здесь много образованных христиан, притом тоже важно, что здесь много христиан-иудеев, здесь есть и языкохристиане, но и есть вот такая иудео-христианская часть значительной общины, поэтому и много в послании к римлянам рассуждений о судьбе Израиля и о том, как теперь в новых условиях будут взаимодействовать, сосуществовать и собираться в одну общину языкохристиане, христиане из эллинов, эллинизированные иудеи и просто иудеи, даже, может быть, и не подвергшиеся эллинизации, хотя, в общем, все написано на греческом языке, то есть здесь, как мы знаем, апостол Павел на нем писал и думал. И здесь, конечно, языковая вот эта среда греческая, хотя мы знаем, что апостол Павел был знаком и с римской культурой, с римской литературой, с римской философией. Это тоже очень интересная тема, пожалуй, самая интересная из всего того, что в этой не такой уж большой книге написано, именно контекст идей апостола Павла, с которыми он обращается к римлянам, то есть к римским христианам.
0: То есть имеется в виду, что автор послания, апостол Павел, учитывает мировоззрение тех, к кому обращается.
1: Учитывает, и ох, как учитывает. Здесь тоже интересная тема, которую Хакер затронул, это то, что считается и считалось, что у апостола Павла был набор богословских идей, как это сейчас мы называем, и он их так или иначе во всех своих посланиях рассказывает адресатам, наставляя их в вере. Это, конечно, так, но есть и нюансы. Нюансы, причем значительные, заключаются в том, что, возможно, Хакер, в общем, проводит такую линию в своей книге. Апостол Павел некоторые вещи стал продумывать из того, что он воплотил в этом послании, именно готовясь к встрече с римлянами, готовясь к встрече с римскими христианами. То есть здесь последовательность другая. Не сначала богословие, а потом его артикуляция. А артикуляция, через которую вот богословские идеи обретали новые акценты, новые нюансы, появлялись новые мотивы. То есть это возможно, ну, настолько, насколько вообще сейчас эти тексты подлежат такому окончательному анализу, возможно, как раз специфика послания к римлянам. То есть апостол Павел исходил из того, что римлянам важно, римским христианам, что им интересно, что им известно, причем не только из всего того, что апостол Павел хочет сообщить непосредственно, но и из того, что интересно вообще и известно вообще римлянам. Поскольку здесь, в столице Римской империи, у людей же есть какой-то бэкграунд, о чем знает апостол Павел. Соответственно, исходя из этих идей, необходимо строить проповедь. То есть такой вот опыт инкультурации, как это сейчас называют.
0: Если привести пример, то какие идеи римлян первого века учитывает апостол Павел и как он обращает вот к этим умам, какой стороной поворачивает христианскую весть?
1: Несколько здесь есть тем, которые Хакер отмечает в отдельных главах. То есть это, пожалуй, самая интересная часть этой книги. Это глава 6, всего здесь 9 глав. Первая тема, с которой начинает Хакер, которая, конечно, была всем хорошо известна из тех, кто в Риме жил, а может быть, был и римским гражданином. То есть здесь были и такие, как бы и граждане, и не граждане среди аудитории апостола Павла. Эта тема мира. То есть у римлян, это мы хорошо знаем, была своя политическая идеология, или, если угодно, римская мечта. Вот, римская мечта. То есть это была мечта о мире во всем мире. То есть почему римляне были так воинственны? Потому что они хотели, чтобы мир, в конце концов, воцарился, восторжествовал. Но, в общем, те, кто почему-то еще до сих пор этого не понял, должны римскому оружию покориться. Ну, или добровольно к Риму присоединиться, потому что, в общем, блага цивилизации таковы, что разумный человек сам захочет в Римскую империю, сам захочет стать римлянином. А, в общем, кто не хочет, тем объяснят. Римляне, в общем, это умели. Что словом, что делом. И когда Рим завоюет весь мир, наступит Золотой век. То есть римляне считали, что Золотой век – это вот такая цель всего человечества. Это было что-то вроде римской утопии, о которой многие поэты пишут римские. Но самое известное – это четвертая эклога Буколик Вергилия. Хотя и в Энеиде тоже есть фрагмент с Золотым веком, то есть там, где Эней спускается в царство мертвых, и там о Золотом веке, который как раз относится ко времени Октавиана Августа, Энею рассказывает его отец Анхис. Золотой век, римская мечта. То есть исчезнут войны, конфликты между людьми, и люди будут пребывать в гармонии с самими собой, друг с другом, с природой, с богами. Все само будет в природе произрастать, не надо будет ни землю пахать, ни торговлей заниматься, ни мореплаванием, ничем. Конечно, войны, конфликты все исчезнут. Не будет никакой власти, то есть будет власть, но такая справедливая. Здесь тоже очень известный сюжет про царя Золотого века, или властителя, или правителя Золотого века, о котором как раз Вергилий пишет. То есть вроде бы он ко времени написания этой эклоги уже родился, а когда он повзрослеет, то как раз Золотой век наступит. В общем, такая история очень популярная, и благодаря ей как раз Вергилий попал в пророки христианские, то есть поскольку сразу христиане отождествили этого чудесного мальчика с Иисусом Христом. Хотя о чем в действительности пишет Вергилий, историки по-прежнему спорят. И у Вергилия, и у других римских писателей, поэтов, и у художников, кстати, вот эта идея Золотого века, как там вот в Помпеях мы видим всякие такие идиллические сценки, природа, какие-то прогуливающиеся пастушки, пастушки – это все Золотой век. Такой красивый и мирный, где на лоне природы будут люди в таком пребывать блаженстве. И он очень скоро наступит, потому что, в общем, уже римляне приблизились к завоеванию всего мира. Это было очень распространенное убеждение, утверждавшееся на самом верху, ну и доходящее до низов римского общества. Для ясности картины апостол Павел использует римскую идею Золотого века для того, чтобы сказать о том, что такое царство Бога. То есть такое происходит наложение христианской эсхатологии на римскую эсхатологию. То есть он говорит, с одной стороны, о понятных вещах, с другой стороны, указывает на подлинного виновника мира, если так можно сказать, Иисуса Христа, который как раз и привносит в наш неспокойный мир мир Божий, царство Бога. Так что эта идея мира очень важна была для римлян, и апостол Павел об этом говорит.
0: В этом смысле знакомый нам текст послания, где говорится о необходимости мира друг с другом, между людьми, и этому посвящена большая часть этого большого все-таки послания, послание к римлянам все-таки очень большое. Получается, что очень много там апостол говорит таких ярких, красочных слов, целыми такими стихотворными фразами они в этом послании присутствуют, о том, как люди должны жить в мире друг с другом. И мы-то это воспринимаем на уровне, ну, вопросов частного греха, частного характера, то есть как мне жить со своей душой. А по-настоящему, если это действительно послание не просто даже человеку или группе людей или общине, а целому городу, христианам Рима, а Рим — это мир, то есть здесь-то получается совсем другой смысл. И когда мы читаем вот все эти призывы апостола Павла в послании к римлянам жить в мире со всеми, то есть там говорится, ну даже так очень, если можете, даже с теми, и даже с теми, пожалуйста, живите в мире. Если можете, ну вообще-то вот, а давайте и с врагами будем жить в мире. То есть идет по нарастающей, то есть в мире нужно жить с ближними, с близким кругом, со широким кругом, со всеми христианами внутри христианской общины, со всем миром, который языческий, с враждебным миром, со всеми, с гонителями нужно жить в мире. В мире нужно жить со своими врагами. И там это все детально описывается, в чем это выражается, жить в мире. То есть все вот эти вот заповеди и призывы, знаменитые фразы «Не отвечайте злом на зло». Ответьте добром на зло. Это все под одну тему, как это очень часто в священном тексте, все посвящено одной теме, теме мира. Так вот можно понять, раскрывает это наш автор сегодня в нашей книге. Ну и тогда здесь у нас появляется несколько другое понимание, не чтение послания к римлянам, как, знаете, такой душеспасительной практики какого-нибудь там великого поста, где обычно православные христиане запираются у себя в комнате и ни с кем не разговаривают. А это совершенно другой смысл. Прочитанное так послание к римлянам означает, что нужно добраться до всего этого мира, до каждого этого, с кем нужно в мире жить, нужно добраться, и до каждого ближнего нужно добраться, и до каждого дальнего добраться, и всем христианам, и всем нехристианам, и всем врагам, и всем гонителям, до каждого врага и гонителя добраться и оказать ему милость, и оказать ему добро. Это получается, апостол Павел присоединяется к желанию римлян принести мир силой всему миру. То есть, ну хорошо, силу заменим просто на активную деятельность, активную созидательную работу. То есть он призывает христиан к активному созидательному контактированию со всем миром. Для чего? Это правильно? Так можно понять? Он, опираясь вот на это имеющееся у римлян представление, давно-давно, много веков у них существующее, что мы должны римский мир принести всему миру. Он, отталкиваясь от него, к нему присоединяется и говорит, что такова же и проповедь Христова, или он призывает отказаться от него? Вот этот вопрос уточните.
1: В Риме, в общем, далеко ходить не надо. Это крупнейший мегаполис древнего мира. Чтобы встретить что друзей, что врагов, можно подумать, что аудитория апостола Павла – люди достаточно бедные, в общем, не в фешенебельных районах Рима они живут, а вот в этих римских пятиэтажках, наверное, можно подумать, где, в общем, человек на голове другого человека сидел. В этом смысле здесь за ближними далеко ходить не надо.
0: И, скученность.
1: Да, скученность, вероятно, высокая.
0: Ну, у нас такая скученность сегодня в интернете. Знаете, люди выходят в блоги, и там такая скученность.
1: Ну, блоги все-таки это такая дистанционная скученность, а здесь просто офлайн скученность.
0: Могут добежать и ответить.
1: Да, здесь люди совершенно разные, но живущие бок о бок, и язычники, и христиане, и иудеи.
0: Так все-таки вот этот принципиальный вопрос. Апостол Павел говорит, нужно так же, как римляне, действовать, то есть действительно достучаться до каждого. К христианину до каждого есть дело. Вот принцип христиан. Павел присоединяется вот к этой миссии Рима, только говорит, теперь это миссия Христа, вас, римлян.
1: Да, христиан. То есть здесь римляне как в деяниях, что хорошо, где он с греками общается в Афинах, что хорошо, у вас есть вот алтарь неведомому Богу. Вы-то его не знаете, а мы знаем. И здесь тоже, в общем, неведомо, что римляне творили силой оружия, но в действительности смысл их деяний, как апостол Павел это рассказывает римлянам, в другом. То есть они, не зная того, здесь приближают приход в мир Спасителя, наступление Царства Бога. Все предпосылки к этому римляне заложили. Как заложили, это уже их дело, Бог им судья, поскольку, конечно, Царство Бога – это не насильственная империя, построенная на войне. В этом такое принципиальное, кардинальное различие между проповедью царства и таким деятельным строительством империи, как это делали римляне.
0: Ну вот еще, если мы через эту концепцию мира прочитаем... Вообще послание к римлянам же очень сложное. Может быть, перевод плохой, не знаю. «И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро?» Такой вопрос апостола Павла. Да? Здорово. «Как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим, праведен суд на таковых. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, все под грехом». Ну, вот эта тема, с которой вы начали, да, что одна из таких главных задач апостола Павла – это сказать, что иудеи и эллины все вместе теперь. Иудеи и язычники. И главное, что так интересно, он тут же это комментирует, почему. А как написано, нет праведного ни одного. Это же замечательно.
1: Да, и это тоже, кстати, здесь комментирует Хакер. Вот эта всеобщая греховность тоже находит некоторую параллель наш автор с рассуждениями Сенеки, то есть, в общем, с римской философией. Насколько глубоко ее апостол Павел знал, остается вопросом. И вообще знал ли он про философа Сенеку?
0: Мне понравилось, что грех объединяет людей. Мы уже все грешники.
1: Да.
0: Это же так сильно вообще.
1: Да, важный момент в этике стоической, что апостол Павел слышал или узнал, готовясь к встрече с римлянами. В общем, наводил, видимо, справки.
0: Думаю, что 100% знал, потому что был очень образованный человек.
1: Да, и ввел в свое повествование, опять же, переосмыслив эти положения стоической философии. Кстати, интересно, вот вы процитировали фрагмент насчет того, что апостола Павла кто-то обвинил в том, что он якобы говорит о том, что к благу можно пройти
0: делая
1: через зло.
0: Делая зло, да, делами зла прийти к добру, то есть достигать, скажем так, доброй цели злыми способами.
1: Да, считается, что это, ну, в общем, Хакер тоже немножко об этом пишет, ну, буквально там ремарка, что это источник знаменитой фразы, которую вложил Гёте в уста своего Мефистофеля. Ну, она очень хорошо известна и благодаря Гёте, и благодаря Михаилу Булгакову. «Без числа творит добро всему, желая зла». То есть, вроде бы это Мефистофель говорит, ну, как это аутентичная придуманная Гёте фраза, а судя по всему, ее Гёте взял из послания к римлянам.
0: Угу.
1: То есть, апостол Павел говорит, что я не такой, ну, а Мефистофель, соответственно, такой. Он творит добро, желая всему зла.
0: Это очень странная фраза, загадочная. Мне кажется, что мало кто ее вообще понимает. Почему это вообще дьявол творит добро?
1: Вопрос сложный, поскольку одно дело, что это у апостола Павла значит, другое дело, что это в гётовской трактовке, которая, видимо, заключается не в христианском, а в таком библейском, еще ветхозаветном понимании места и роли дьявола, не как воплощенного зла, как это в христианской традиции, а как, ну, такого, в общем, ангела, но на плохой должности. То есть он должен людей испытывать, ну, и мучить их при этом.
0: У нас была передача про интересную книгу «Сатана. Биография».
1: Вот-вот.
0: Вот
1: да.
0: Эта передача, найдите ее в архиве «Радио Град Петров», ну и, послушав передачу, потом поищите книгу. Но вообще там в передаче уже рассказывается концепция автора книги, очень интересная. И вообще я вам рекомендую, дорогие друзья.
1: Интересная книга Келли, и тоже библейская там часть, она, в общем, основная.
0: Архивы программы «Книжное обозрение», там есть много чего. И тогда получается, что несовпадение вот этих двух реалий мысли, внутреннего содержания, мировоззрения и действия – это как раз и есть характеристика дьявола. Так вижу эту фразу. У христианина, пишет апостол Павел, эти две реальности должны непременным образом совпадать. Это вторая, ну то есть третья получается. Первая мы говорили, эллины и иудеи, вы одни и те же люди, давайте вместе будьте христианами. Потом вот эта проповедь мира к римлянам обращенная. И вот мне кажется, что еще одна тема – это разумность веры. То есть очень много апостол пишет про поступки, как надо себя вести, и про разумение. знание, про понимание. Так много написано и про то, и про другое, и не меньше сказано о том, что без разумения правильного понимания, без Христового разума в человеке, не будет у вас поступок добрый все равно. Прочитаю. «Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира». Вот это как раз фрагмент после вот той фразы, которую вы прокомментировали, ссылаясь на автора нашей книги сегодня, про то, что апостол Павел говорит, есть такие некоторые меня обвиняют.
1: Это он не псалтырь цитирует?
0: Да, это псалтирь.
1: Сразу повеяло витиеватой библейской поэзией из уст апостола Павла.
0: Да.
1: А уже никакой не римской этической философии.
0: Да, это он разошелся и вот захотел так вот обличить своих обвинителей, которые вот как раз и распространяют такое мнение об апостоле Павле, что он через зло хочет делать добро. И вот он так гневно про них написал.
1: То есть это неправда.
0: И более того, еще это в глазах апостола Павла ужасно. Плохо. Вот это распадение того, что есть в разуме, и того, что есть в действии.
1: Да, это уже больше похоже на римский контекст. Кстати, вот понятие «правда» или «справедливость» тоже одна из таких ведущих тем. Или праведность, правда, праведность, справедливость. Праведность как справедливость. Праведный как справедливый человек. Одна из ведущих тем послания, и тоже интересно, что Хаакер сопоставляет трактовку справедливости и праведности, праведности как справедливости из послания к римлянам с рассуждениями римских философов о справедливости, о справедливом муже, справедливом человеке, соответственно, праведном человеке. И вообще в римской, греческой политической философии праведность, которую и апостол Павел тоже склонен трактовать в духе справедливости, это, ну, в общем, центральное понятие. Ну, еще у Платона, да и у Аристотеля тоже. Идея справедливости, главная идея государства у Платона.
0: Ну, как я понимаю, у апостола Павла эта идея справедливости и праведности в послании к римлянам относится все к той же большой теме мира.
1: Да, потому что праведность – это свойство людей, которые принадлежат Золотому веку. Справедливость – это то, как устроены их взаимоотношения с самими собой, с окружающим миром, то есть то, к чему надо стремиться.
0: Послание к римлянам в город, в столицу Римской империи и город по названию своему сам тоже империя – Рим. Это была первая часть беседы про книгу Клауса Хаакера «Богословие. Послание к римлянам». Мой собеседник – преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. В Санкт-Петербургском институте богословия и философии сейчас ведется набор на курсы дополнительного образования по направлениям теология, православное богословие и культурология, русская культура в контексте мировой культуры. Занятия проходят 2 раза в неделю в вечернее время. Улица Миргородская, дом 1, станция метро Маяковская, площадь Восстания. Сайт Института богословия и философии ibif.ru. На сайте вы можете подробнее прочитать про курсы дополнительного образования по направлениям богословия или культурология, узнать про спецкурсы и семинары, которые проходят в институте. На спецкурсы обычно поступают люди, которые уже прошли основной курс богословия или культурологии. Темы спецкурсов разрабатываются совместно со студентами и преподавателями. Учиться можно очно, можно учиться дистанционно. Отправьте свой запрос, укажите свою ситуацию, в которой вы хотите присоединиться к получению образования в Институте богословия и философии. А я напомню, что преподаватель Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак регулярно знакомит нас, аудиторию «Радио Град Петров», с книгами, которые стоит почитать людям с научным складом ума. Но любая прочитанная книга еще не совсем зазвучала даже для самого читающего, если мы ее ни с кем не обсудили. Слушайте программу «Книжное обозрение». Это обсуждение книг, в том числе и с вами, наши дорогие слушатели. Ну и приходите учиться в Институт богословия и философии, потому что сам процесс получения образования – это не что иное, как размышление над книгами. цитате из Гёте Фауста «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», посвящен разговор в программе «Встреча», первая часть которого вышла в эфир в субботу 29 августа. Программа «Встреча» выходит по субботам в 21:00 с повторением в следующую субботу в 9 утра. Программа «Книжное обозрение» выходит по воскресеньям в 16 часов и повторяется в среду в 14:30. Вы можете слушать предыдущие выпуски наших передач в архиве вещания на сайте «Радио Град Петров». Продолжение разговора о книге Клауса Хакера «Богословие. Послание к римлянам», то есть «Богословие апостола Павла», ориентированное на самую что ни на есть государственническую аудиторию, слушайте через неделю в программе «Книжное обозрение». Передачу вела Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

0: В исполнении Иды Прести и Александра Лагойи прозвучали прелюдия «Алеманда и куранта» из английской сюиты номер 3 в переложении для гитары Иоганна Себастьяна Баха.
1: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Война Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы по апокалипсису. Сегодня у нас 42-я беседа. Мы продолжаем рассуждение о тысячелетнем царстве и суде над сатаной, то есть продолжаем свои размышления над той темой, которая излагается в 20 главе этой книги, 20 глава с 1 по 10 стих. Тысячелетнее царство и так далее. Ну, общий ход событий 20 главы таков. Сатана связан, помещен в бездну. Затем следует тысячелетнее царство святых. Затем сатана восстает из бездны, поднимается на войну со Христом и святыми, но терпит поражение, после чего наступает всеобщее воскресение мертвых, суд и полное уничтожение всякого зла. И вот все это умещается в одной главе книги «Апокалипсис». В прошлый раз мы с вами рассуждали о самой идее тысячелетнего царства Христова перед концом века сего, и говорили о том, как отражалось в истории истолкование этого тысячелетнего царства, его ожидания. А сегодня мы с вами будем уже конкретно разбирать текст книги «Апокалипсис». Итак, 20 глава «Апокалипсиса» с 1 по 3 стих. Здесь эта глава открывается первым видением. Скование сатаны на 1000 лет. Почитаем. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончатся 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Итак, в конце 19 главы «Апокалипсиса» было написано: «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, и оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое». И вот после того, как окончательно осуждены эти два пособника дракона, то есть зверь и лжепророк, близится конец и той силе, которой они были обязаны своей властью, то есть силе самого сатаны. Вспомним. «И дал ему, то есть зверю, дракон, силу свою и престол свой и великую власть». То есть сила и власть зверя, антихриста, и лжепророка исходят от сатаны. Но и зверь, антихрист, и лжепророк уже погибли, о них уже и речи больше нет. Но дракон-то остался, сатана. И происходит следующее. Иоанн видит, что некий ангел сходит с неба. У него есть ключ от бездны. Бездна, помните, это место предварительного заключения в подземном мире. Как бы вот такая предварительная тюрьма. Об этом ключе от кладезя бездны в 9 главе уже говорилось, когда прозвучала пятая труба. Помните там? Кладезь бездны, ключ у ангела, и вот из бездны, из этой шахты вырываются саранча. Есть у ангела и большая цепь для того, чтобы сковать дракона на 1000 лет и бросить его в бездну. Мы знаем, что дракон – это сатана, дьявол. Об этом говорилось прежде, это утверждается и теперь вот в стихе 2. Сатана не смеет, как прежде, прельщать, то есть совращать народы к безбожным делам. Он скован. В образе сковывания силы погибели отражено древнее мифическое представление, которое мы находим во многих древних религиях, а также в Ветхом Завете. Ну, например, пророк Исаия пишет о заключении врагов Божиих в яму, в преисподнюю, и будут собраны вместе, как узники в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. Так у Исаии. Бог победит власть хаоса или злого ангела, свяжет его, заключит вместе наказание в преисподней. То, что Бог словом своим в начале творения сделал с морским хаосом бездны, помните, он оградил его, разделил, то сделает он и в конце времени. Таково было ожидание ветхозаветной религии, отраженное в псалмах, молитвах. Обещанное время тысячелетнего царства должно быть свободно от нападок сатаны на освобожденных праведников, которые будут царствовать со Христом. Впрочем, после этого сатана по воле Божией должен будет на короткое время освободиться. Но это еще предстоит. В представлении иудеев бездна, куда брошен сатана, была огромной пещерой или могилой под землей. Это расплывчатый довольно образ, иногда представлялся как место, куда отправлялись все умершие, а точнее даже не умершие, а лишь тени умерших. Но иногда бездна – это место, где содержались особые грешники в ожидании наказания. Ну, были разные традиции истолкования вот этого понятия «бездна», «шеол», «ад» уже в древности. Эту пещеру, в нее вела глубокая шахта, кладезь. Эту шахту и замкнул на ключ ангел, чтобы удержать дьявола в бездне. Именно бездны больше всего боялись бесы. Помните, в рассказе о гадаринском бесноватом они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Имеет значение и печать, которая положена на вход в бездну. Печать ведь это гарантия сохранности. Вспомним, например, рассказ евангелиста Матфея о том, что произошло после погребения Иисуса Христа. Тогда собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его». Пилат сказал им: «Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Вот запечатление могилы. Когда говорится, что дьявол будет содержаться в бездне 1000 лет, то нам стоит вспомнить нашу прошлую беседу, в которой мы обсуждали, откуда появилось это число. С другой стороны, мы говорили также о символическом значении различных чисел Апокалипсиса. В этой книге числа – один из источников символической образности. Их нельзя понимать буквально, как, увы, понимают их многие простодушные и наивные люди, незнакомые с библейскими традициями. Когда, например, в псалме Бог говорит: «Мои все звери в лесу и скот на 1000 гор», это 49-й псалом, или когда в книге Иова сказано, что если захочет человек вступить в прение, то есть в спор с Богом, то не ответит ему ни на одно из 1000 обвинений. То мы понимаем, что и 1000 обвинений, и 1000 гор, число 1000 вообще означает просто очень много. Сама идея тысячелетнего царствия возникла постепенно, как наложение друг на друга двух иудейских эсхатологических ожиданий. По первому представлению, об этом мы с вами уже говорили, просто напомню, явившийся Мессия Христос установит для Израиля земное царство, предварительно победив всех врагов Израиля. это царство будет восстановленным во всем его блеске царством Давида. Рассеянные израильтяне вернутся из всех народов земли, и мессианскому царству Израиля с тех пор не будет конца. Это, так сказать, национальное упование. Наряду с этим развивалось и другое ожидание. «Сей злой мир неуклонно движется к своему концу, и рано или поздно возникнет новый мир», перед началом которого состоится всеобщий суд Божий над миром. Суд решит, кому принять участие в грядущем блаженстве нового века, а кому нет. Позднее обе эти концепции, национальная и универсальная эсхатология, соединились. И в этом соединении предполагалось, что земное царство Израиля, мессианское царство, настанет перед концом этого века и наступлением века нового. Таким образом, национальному мессианскому царству отводилось ограниченное время. Возникло даже представление, что умрет и сам Мессия, как и прочие люди, прежде чем будет всеобщее воскресение мертвых. Затем страшный суд и жизнь нового века. Это объединение национальной и всеобщей эсхатологии Иоанн воспринял в своем откровении, отведя мессианскому царству перед концом века сего 1000 лет. Потом будет суд и конец. Но почему сатана будет освобожден на короткое время после 1000 лет царствия Христа? Разумеется, в истории были попытки как-то рационально истолковать это освобождение сатаны. Мы не будем с вами обсуждать различные гипотезы, концепции этого освобождения. Это у нас заняло бы слишком много времени. Ну, упомяну хотя бы одно истолкование. Например, мол, после долгого периода мира и праведности, 1000 лет, да, когда сатана будет скован, когда никакого врага не будет, люди станут, мол, относиться к своей вере слишком просто, не задумываясь, и поэтому дьявол будет освобожден для испытания веры людей царства. Испытательный срок иногда важен для сохранения подлинной веры и утверждения в ней. Ну, однако, это и подобные этому толкования кажутся довольно искусственными и надуманными. Их можно выдумывать сколько угодно. Можно принимать их, если нравится, можно не принимать. Это личное дело каждого читателя. Но что написано, то написано. Эсхатология, все, что связано с концом, с временами, сроками, это тайна. И если Богу угодно было оставить это в тайне, то лучше и принимать это как тайну, а не пытаться рационально растолковать ее. Теперь переходим ко второму видению 20 главы. Это 20 глава Апокалипсиса с 4 по 6 стих. Тысячелетнее царство Христа. Читаем 20 глава с 4 по 6 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Вот образы этого видения тысячелетнего царства заимствованы из книги пророка Даниила. Вспомним. Даниил, 7 глава. «Видел я, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. И суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Итак, святые судят, книги раскрываются. В 4 стихе названы две группы людей, которым было дано судить. В книге Откровения предполагается, что к началу тысячелетнего царства в живых уже не останется ни одного христианина. Будет первое воскресение, когда из мертвых восстанут лишь те, кто умер и страдал за веру. Воскресение всех прочих людей произойдет, но произойдет только по окончании тысячелетнего царствования Христа на земле. Но существуют ли еще какие-то люди на земле, не христиане? До начала тысячелетнего царства об этом пока в Откровении ничего не сказано. Мы знаем только, что христиан уже нет, они все умерли, что окончательно уничтожен зверь и лжепророк, и убиты, но не окончательно уничтожены все их многочисленные пособники, о чем так красочно говорилось в конце 19 главы. Итак, первое воскресенье. Тогда оживут кто? Во-первых, об этом сказано в 4 стихе, те, которые обезглавлены за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, то есть те, кто умер мученической смертью за Христа. Они доказали свою особую верность Христу. У них есть и особая привилегия – быть первыми воскрешенными и царствовать. Во-вторых, другая группа воскресших. Воскреснут те, кто не поклонялся зверю и не принял начертания зверя на чело свое и на руку свою. Первые обезглавлены. Ко времени, когда писалась книга Откровения, были уже в прошлом, ну и в настоящем евангелиста Иоанна, потому что продолжаются гонения, продолжаются мученичества. А вторые, которые не приняли и не примут начертания зверя, они и в настоящем Иоанна, и будут еще в будущем, и сейчас есть, и будут до конца века сего. Они тоже понесут всяческие страдания ради Христа и, возможно, тоже будут мучениками. Но вот в конце 13 главы было сказано, что убиваем всякий, кто не поклоняется образу зверя. Ну, возможно, среди них будут и те, которые не претерпели мученической кончины, но были преследуемы, вынесли многое за свою верность Христу. Все, кроме смерти. То есть это исповедники. Во всяком случае, и те, кто умер за Христа, и те, кто жил для Христа, а не для Антихриста, получат свою награду воскресения для тысячелетнего царствования. Само оживление мертвых словесно опирается на пророчество Иезекииля. Замечательный текст этого пророка читается в церкви в канун Великой Субботы. Всякий православный христианин, который посещает храм

дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, скажи духу, так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. Это, напомню вам, Иезекииль, 37 глава, с 3 по 10 стих. Мученики ожили и царствовали со Христом 1000 лет. На самом деле их жизнь будет вечной, а не 1000 лет, так как далее сказано, что над ними смерть вторая не имеет власти. Кстати, никакого второго воскресения не будет, о нем не говорится в Апокалипсисе. Воскресение есть только одно, первое и единственное. А вот смерть бывает первая и вторая, окончательная. Итак, воскресшие мученики получат привилегию судить. О том, что святые будут судить мир, неоднократно говорится в Новом Завете. Так Иисус Христос обещает своим ученикам, будущим апостолам: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в пати бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Апостол Павел напоминает ссорящимся друг с другом коринфянам, что святые будут судить мир, а вы ссоритесь. И опять же, не надо понимать это совсем уже буквально. Земной образ судопроизводства – это лишь символическое выражение идеи, что в грядущем мире будет восстановлена правда, справедливость, равновесие. В этом мире христианин может оказаться под судом людей, в мире грядущем роли поменяются, и те, кто считал себя судьями, судьями будут судимы. Не судите, да не судимы будете, помните? 6 стих представляет собой изречение блаженства. Мы уже упоминали, что в книге Откровения Иоанн дает 7 блаженств. Это 5-е. А еще 2 последуют в самом конце книги, в 22 главе. Блаженство здесь у нас, в 20 главе, содержит обетование. 1. Над воскресшими мучениками смерть не имеет никакой власти. Они не будут знать 2-й смерти. Их мученическая и страшная физическая смерть была вратами, ведущими в жизнь вечную. В этом их блаженство. 2-е обетование. Они еще и святые, что далее объясняется. Они освящены и будут священниками Бога и Христа. В представлении людей Ветхого Завета священник – это человек, который имеет право непосредственного доступа в присутствие Бога в святая святых храма. В Новом Завете, как мы знаем, такое право имеют те, кто был верен Христу. Такие не только сами имеют свободный доступ в присутствие Бога, но и привилегию приводить к Богу и Христу также других людей. И 3-е обетование. Они будут царствовать со Христом. То есть во Христе даже самый простой человек становится царствием. Обетование 1000-летнего царствования воскресших мучеников для Иоанна имеет особый смысл.

0: еще до наступления нового века на этой земле станет ощутимой реальностью то, что принесла верующим искупительная смерть Иисуса Христа. То, что они будут царствовать, станут священниками Бога, Отца Иисуса Христа. Уже эта земля не должна больше полностью принадлежать сатанинской власти, какая олицетворялась во времена Иоанна Богослова Римской империи, но должна в конце принадлежать Христу и христианам. Так верующие обретают мужество, к которым их и призывает Иоанн в эпоху гонений. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Так было сказано в обетовании во 2 главе. Дальше, после описания тысячелетнего царства, в 20 главе, с 7 по 10 стих следует следующая тема. Освобождение сатаны на короткое время, последняя битва с ним и его окончательное осуждение. Читаем. 20 глава Апокалипсиса, с 7 по 10 стих. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». По истечении 1000 лет дьявол будет освобожден и продолжит свое старое дело, возьмется за прежнее. Он будет совращать народы, собирать их на последнюю битву против Церкви Христовой. Мы уже знаем, что поспешники зверя в Римской империи и союзные Риму цари уничтожены. В конце 19 главы говорилось об этом довольно красочно. Трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, всех свободных и рабов, и малых, и великих. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Итак, зверь, то есть антихрист, и лжепророк его, они погибли окончательно. Все, о них уже речи нет. Прочие убиты, то есть брошены в ад. Но им еще предстоит воскреснуть, да? Потому что ад, как мы говорили с вами, бездна, это есть место предварительного заключения. Теперь дьявол обращается, а дьявол освобожден из ада на короткое время, дьявол обращается к народам, далеким от Римской империи, потому что Римской империи уже нет, антихрист погиб. Эти народы обитают на 4 углах земли, а земля тогда мыслилась четырехугольной. Эти народы называются Гогом и Магогом. Последний приступ враждебных народов на Иерусалим – это одна из стандартных в иудейском мировоззрении картин последнего времени. В частности, об этом много говорится в книге пророка Даниила в 11 главе, у пророка Захарии. Ну вот, почитаем у Захарии. «Вот наступает день Господень, и взят будет город. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов». Но кто такие эти Гог и Магог? Впервые эти имена появляются в книге пророка Иезекииля, 38 и 39 главах. Там говорится: «Гог в земле, Магог князь Роха, Шеха и Фувала. И вот он собирается в большой поход против Израиля и в конце терпит полнейшее поражение. То есть там говорится об одном только Гоге, который жил в земле Магоге. Но вполне возможно, что первоначально Гога связывали со скифами, вторжения которых все очень страшились. А со временем все эти тонкости у пророка забылись, и имена Гог и Магог стали в иудейском, в общем таком народном мировоззрении символом всего, что враждебно Богу. Раввины учили, что когда-нибудь Гог и Магог объединятся и поведут свои силы против Иерусалима и будут разбиты рукой Мессии. А когда они будут разбиты, тогда появится новый Иерусалим. Ну, об этом говорится хорошо в книге пророка Иезекииля в 40 главе. Ну, и книга Откровения следует этому древнему преданию. Вражеские армии, а число их, как песок морской, вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. Что это такое? Широта земли. Ну, имеется в виду, если мы читаем конкретно греческий текст, некое плоскогорье, которая традиция именовала центром земли или пупом земли. Здесь, по мифическому преданию, находится Иерусалим, город возлюбленный, в котором обитают воскресшие христиане. Гог и Магог под руководством дьявола окружили стан народа Божия, его возлюбленный город. Но происходит чудо. Чудесным образом полчища их уничтожены огнем с неба. Святые даже не будут принимать участие в битве. Здесь мы снова сталкиваемся с образами из Ветхого Завета, например, из пророка Иезекииля. «И пошлю огонь на землю Магог, и узнают, что я Господь. А дьявол, прельщавший народы, брошен в озеро огненное и серное, чтобы разделить участь зверя и лжепророка. Так Бог одерживает полную победу. Так освобождается путь для пришествия нового мира». Вот на этом 10 стихе 20 главы книги «Апокалипсис» сегодня мы с вами завершаем нашу очередную беседу. До нашей новой встречи в эфире, дорогие радиослушатели, хранит вас всех Господь.
1: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: светилен праздника Успения Пресвятой Богородицы Киевского распева прозвучал в исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Слово на Успение Пресвятой Богородицы архимандрита Иоанна Крестьянкина. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Други мои, вот опять Матерь Божья и всех нас, милостивая Матерь, собрала нас в таком многолюдстве на свой праздник, праздник Успения своего под сень этой святой обители. Как некогда перед ее славным Успением чудесным образом собраны были к ней святые апостолы, так и в эти дни многие из вас приехали сюда очень и очень издалека. Приехали на день ее Успения, на праздник торжества жизни над смертью, на день прославления ее. Мы собрались здесь, чтобы еще раз почувствовать и утвердиться в мысли, что смерти нет. Быть может, у некоторых из нас навернутся и слезы. В этом нет ничего удивительного. Торжественность службы, множество цветов, всеобщее благоговейное настроение – все это располагает к слезам. Но это слезы не о чем-то безвозвратно для нас потерянном. Это слезы не скорби, это слезы умиления перед той, в жизни которой все было необычайным с самого ее младенчества и до Успения. Вспомните, как торжественно звучали вчера за всеночным бдением слова Ирмосов канона, начиная прямо с первого Ирмоса. «Преукрашенная божественную славою, священная и славная Дева, память твоя вся собра к веселью верная». Видите, не для скорби и плача, а для радости духовной собрала всех верных чад Божьих Пресвятая Богородица. Но всмотритесь внимательно своим благоговейным взором в образ Успения. На нем изображен гроб с усопшей. Над ним в скорби склонились апостолы, и их скорбь понятна. Они еще не знают, что произойдет через 3 дня, и потому скорбят, что ушла от них Матерь Господа и Учителя. Но на иконе изображено и еще нечто, что могло бы и порадовать их. Только не всем было дано видеть это. Господь держит на своих руках душу своей Пречистой Матери. Из Святого Евангелия мы знаем, что душу усопших праведников ангелы Божии уносили на лона Авраама, а душу Пресвятой Богородицы взял сам Спаситель. Значит, как же велика она в очах Божьих. Мы собрались ныне здесь, чтобы едиными усты и единым сердцем вновь и вновь воскликнуть ей: «Радуйся, обрадованная, во Успении своем нас не оставляющая». Собрала она нас по своей материнской любви ко всему роду человеческому и особенно ко всем истинным последователям учения Христова. Собрала, опять повторяю, не для скорби и печали, а для того, чтобы каждый из нас еще раз утвердился в вере, что смерти нет, что есть только таинственный переход в иную вечную жизнь. В нашей православной церкви смерть сделалась предметом праздника. Торжественно возвещается в церкви смерть Господня, как спасительная и живоносная для всех нас. Торжественно вспоминается и смерть Матери Господа, как в высокой степени для нас поучительная и утешительное. Начатком воскресения был Христос, но в 3-й день по Успению не обнаружили апостолы во гробе тела и Божьей Матери. Благодатью своего Сына и Бога она так совершенно созрела на земле для неба, что тело ее не могла удержать земля до времени всеобщего воскресения. Она не стала добычей смерти. Теперь смерть не кажется нам страшную и печальную, а лишь руководительницей к вечной жизни. Теперь мы знаем, что прожившие свою земную жизнь в вере и в исполнении заповедей Божьих будут продолжать жить в вечности в непосредственном общении с источником жизни – Богом. Мы радуемся, други мои, в этот день, как и во все богородичные праздники, потому что Матерь Божия за всех нас, за всю Вселенную ответила своей совершенной верой, никогда не колеблющейся надеждой и особо чистой любовью на любовь к роду человеческому, чего не смог бы сделать никто из нас. Мы радуемся еще и потому, что Божья Матерь одна из людей. Она от рода нашего, она сродная нам по плоти, по человеческому рождению, но, несомненно, превосходит нас по духу. Мы радуемся потому, что Матерь Божья – это благоуханный цвет человеческого рода. Мы прославляем ее за то, что с рождением от нее Сына Божия она стала матерью всего человечества. Мы радуемся, потому что, оставшись живой по смерти и будучи кровно связана со всем человечеством, она не забыла корней, которые ее произрастили. Став благоуханным древом человеческого рода, не забыла она и остальных ветвей этого же древа, всех людей, когда-либо рожденных, исповедующих ее Богородицей и славящих ее пречестное имя. Она носит в сердце своем печаль о всех людях и вечно живая. Она, по данной ей от Бога благодати, материнскими своими всесильными молитвами, вечно спасает всех с любовью чтущих ее. Мы радуемся, потому что знаем, что стоит она теперь вовек с воздетыми руками, молясь о всех нас и о добрых, и о злых, всем прощая. Она состраждет всему миру. Она молится за все скорбящее человечество, которое она, усыновив, приняла в свое сердце. А мы-то, люди, причинили ей при земной ее жизни горе и страданий гораздо больше, чем радости. По человеческому рассуждению мы, кажется, не можем не скорбеть, сознавая, что со смертью Божьей Матери христиане лишились и таинственно чудесной Матери каждого из нас. Но это только кажется. Из песнопения сегодняшнего дня мы знаем, что в Успении Матери Божией побеждаются естества уставы. И не только люди, но и ангельский мир девится восшествию Девы от земли на небо. Это ли не радость для нас? Это ли не повод для того, чтобы каждый из нас задумался над своей личной жизнью? Конечно, мы не можем повторить святую чистую жизнь Пресвятой Девы. Мы не можем достигнуть ее святости, но стремиться к этому обязан каждый из нас. Доступная лишь немногим при своей земной жизни, по своем успении, она стала доступна всем. Теперь все мы, православные верующие христиане, даны ей в сыны и дщери, чтобы могли мы пользоваться ее материнским попечением. Чудотворная икона Успения Божьей Матери – это святыня нашей обители. Много горячих молитв, слезных просьб и слов искренней благодарности произносилось, несомненно, и сегодня произносится у этого святого образа. Написана она в 1521 году и стала проявлять чудотворение с 1523 года. Ее благодатной силой в 1581 году Псков был избавлен от полчищ Батория, в 1812 году от Наполеона. В истории Псково-Печерской нашей обители запечатлены многочисленные чудеса телесных и душевных исцелений, продолжающих совершаться и по сие время. Пусть сегодняшний день дивного нашего общего праздника останется у всех в памяти, как праздник величайшей радости. И если не всем пришедшим ныне в обитель доступно глубокое религиозное чувство, то пусть ощутят они в своих сердцах радость торжества праздника. Пусть пожелают и они всей душой потянуться к ней, как к матери. А ты, Пресвятая Владычица, коснись всех сердец наших, как раскрывшихся уже для твердой веры, так и находящихся еще в нерешительности и колебании. Не во гробе ты, о Мати Пречистая, но стоишь с нами. Ты смотришь на всех с милосердием и любовью, утешаешь, радуешь. Как хорошо нам с тобою, владычице, на сердце легко и тепло. Помоги всем ощутить это радостное чувство, насладиться дивным праздником. И, как всегда, призываю всех вас, будьте доброжелательны друг к другу. Не осуждайте и не порицайте никого за незнание и неумение молиться. Многие неверующие приходят, услышав торжественный звон нашей обители, который, быть может, коснулся какой-то струны их сердца или даже просто возбудил их любопытство. Пойду посмотрю, что там происходит. И они пришли сюда и стоят здесь среди нас. Не будем осуждать их и сердиться на них, а своей благоговейной молитвой дадим пример христианского почитания. И когда, по установившейся в обители традиции, будут воздвизать икону для благословения, пусть получат вместе с нами благословение Божьей Матери и они. Пусть почувствуют радость в этот день не только насельники обители и молящиеся, но и те, кто пришел сюда с экскурсии или просто от нечего делать, гуляя. И Матерь Божья даст всем почувствовать, что не оставила она нас, всех утешила, всех ободрила, всем послала свой мир. Пусть это чувство каждый унесет в свой дом, где бы этот дом ни находился, вблизи ли монастыря, или за сотни, или тысячи километров, пусть светлое воспоминание о сегодняшнем дне и благодать, полученную здесь, сохранит как можно дольше. Пусть праздник дивного чуда в молитвах неусыпающей Богородицы сохраняется в сердцах навсегда. Аминь.
1: Прозвучало слово на успение Пресвятой Богородицы архимандрита Иоанна Крестьянкина. Читал диакон Леонид Казаков.

0: Стихира праздника Успения Пресвятой Богородицы «Манодия восьми гласов» прозвучала в исполнении Софийского священнического хора.
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
4: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жерихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», программа «История благотворительности». У микрофона Екатерина Степанова. Мы продолжаем наши беседы с Еленой Игоревной Жерехиной о благотворительности 19-20 веков. В прошлый раз мы беседовали о ночлежных учреждениях для бездомных и выяснили, что, в общем, практически вся потребность города в обеспечении вот таких мест, это где-то 3-4 тысячи человек без крова были и нуждались в каком-то приюте. Вот благодаря государственной, частной и общественной благотворительности вот такая нужда удовлетворялась. И мы приступили к благотворительному обществу, о котором вот Елена Игоревна только еще упомянула. И я думаю, что сейчас мы о нем поговорим более подробно. Может быть, давайте с конца нашей прошлой передачи
1: добрый
0: начнем.
1: День, дорогие радиослушатели. Я упомянула о благотворительном обществе имени великой княгини Ольги Александровны. Это была самая младшая дочка императора Александра III. Она, желая оставаться в России, вышла замуж за принца Петра Александровича Альденбургского, с которым состояла в далеком родстве. Брак нельзя было считать удачным, он был бездетен, и Ольга Александровна очень много сил отдавала именно благотворительности. Хотя с детства, как и многие другие великие княжны, она состояла членом женского императорского патриотического общества, но там уже в комитете для нее места не было. Ее старшая сестра Ксения руководила обществом, которое девочек опекало после окончания ими школ. Ее свекровь Евгения Максимилианна занималась рождественскими школами, и деятельность Ольги в этой сфере заключалась только в помощи свекрови на первых порах. Поэтому она начала искать для себя новые места приложения. Воображение у нее было прекрасное, и она бралась за то, чем никто другой не занимался. Например, первые годы ее супружества пришлись на годы русско-японской войны. И слушая лекции, которые читал для ее супруга и брата Михаила Александровича, профессора Академии Генерального штаба по ходу военных действий, она поняла объем несчастных, которые остаются после войны. И она основала и благотворительное общество помощи раненым. По предложению своего брата она стала попечительницей Мариинского приюта для сыновей погибших офицеров. Но к тому же она основала общество по захоронению погибших в Манжурской войне. И, кажется, это была единственная война, когда мы захоронили всех павших. А ведь, представьте, какая работа, конечно, для 20-летней девушки-то.
0: Так работа по захоронению, то есть это же надо всех найти, всех...
1: Так вот, она, конечно, это делала не сама, но она из Петербурга организовывала эту работу.
0: Она вообще насколько реально, насколько это возможно?
1: Не могу сказать, но, по крайней мере, общество прекратило свою деятельность в связи с тем, что оно закончило работу. Выразительно.
0: Да, действительно.
1: Вот. Вообще, число благотворительных учреждений, которым попечительствовала Ольга Александровна, грандиозно. Это и создание общества защиты детей от жестокого обращения, которое раньше было только отделом крупного такого благотворительного общества «Синего креста». И вот Ольга Александровна его вывела и стала заботиться о детях. В ее ведении состоял приют на Карповке на 30 мальчиков и 30 девочек, которые изымали от работодателей или из семей, где с ними плохо обращались. И в конце концов, по желанию своей матери, императрицы Марии Федоровны, Ольга Александровна стала руководительницей благотворительного общества при Повивальном институте, основанном ее прабабушкой, императрицей Марией Федоровной. Повивальный институт представлял собой соединение родильного отделения с учебным заведением, готовившим акушерок. Но акушерок в Петербурге уже хватало, потому что у нас было несколько повивальных институтов, ну а потом был институт Отто, уже создан в начале 20 века. Петербург был обеспечен. А вот провинции еще этого не хватало. И, кстати, еще накануне Первой мировой войны будет создано Всероссийское общество защиты материнства и детства под эгидой императрицы Александры Федоровны. которое будет создавать институт. К сожалению, это общество не получит своего полного развития просто в связи с Первой мировой войной. А тут то, что мы называем Снегиревкой. Где находится? Да рядом с Николаевским железнодорожным вокзалом, на Невском проспекте. Понятно, что в это родильное отделение поступают женщины с улицы, мы бы сказали, а часто снятые из поездов. И вот если мы на прошлой лекции обсуждали вопрос ночлежных приютов, то это в основном приюты для мужчин. А вот женские приюты как-то особенно и не устраивались, потому что женщины уже находились под такой широкой опекой, с моей точки зрения, что находили для себя место в столице. И вот здесь, на Надеждинской, ныне улице Маяковского, создается такое учреждение. То есть давно существовало родильное отделение и отделение, обучающее этих акушерок. Сначала стали заботиться об акушерках. Это были провинциальные девушки, которые хотели получить специальность. Их снабжали здесь бесплатной одеждой, бесплатным по возможности пропитанием, книгами, жильем по возможности бесплатным. Их даже одевали. А когда они уезжали домой, им в качестве приданого давали какие-то инструменты и некую сумму на открытие своего
0: кабинета.
1: Да. Таким образом улучшалось медицинское обслуживание уже в провинции. А с другой стороны, кто же оказывался среди пациенток? Конечно, беднейший люд Петербурга. Сюда поступали женщины из Песков, это район Суворовского проспекта и прилегающих Рождественских улиц. Это Невская застава, и я повторяю, это с улицы женщины. И у них ничего нет. Кстати, там был сравнительно большой по сравнению со всеми остальными родильными приютами Петербурга число женщин с незаконными детьми, как вы понимаете, о которых некому было заботиться. И вот стали заботиться об этих женщинах. Конечно, первым делом и стали предоставлять лекарства и какие-то бандажи для послеоперационного, так сказать, существования. Снабжали приданым младенцев. Снабжали женщин одеждой послеродовой. Если оказывалось, что женщина иногородняя, но может вернуться к себе на родину, ее снабжали билетом, ну, а средства общество собирало деньги на этот билет, ей до родины. А кроме того, они создали родильный приют, в котором содержали женщин с детьми после того, как они родили этих детей, для реабилитации, нахождения им места, подыскания места, чтобы женщина не шла на улицу с этим малым ребенком. Вот таких приютов у нас в городе, кстати, было два. Второй при благотворительном учреждении Обуховской больницы, тоже беднейший район Петербурга. На Рузовской улице был приют для детей, которые остались сиротами, потеряв родителей, умерших от болезни в этой больнице. И тут же содержали вот этих несчастных женщин, которым некуда было податься с детьми. Кстати, до сих пор, я подозреваю, у нас это очень серьезная проблема. Многим девушкам, которые родили без супруга, некуда идти с ребенком и найти работу в такой ситуации крайне трудно.
0: Практически невозможно.
1: И вот о них стали заботиться. Впервые, может быть, в истории. И вот Ольга Александровна замечательным образом организовала это общество. Прежде всего, она хорошо рисовала. И общество стало издавать открытки с ее рисунками, со специальной маркой. И какая-то копеечка благотворительная от этого издания шла на содержание общества. С другой стороны, в этом обществе были прекрасно подобраны члены. Потому что в президиум общества входил государь-император, обе императрицы, брат великой княгини. Так, вначале для поддержания духовного авторитета членом был Иоанн Кронштадтский, потом петербургский митрополит Антоний. Понятно, что туда хотели идти дамы-аристократки. Туда вошли многие супруги врачей, сами имеющие медицинскую подготовку. Кстати, великая княгиня имела образование медсестры, которую она потом применяла в годы Первой мировой войны. И туда вошли богатые дамы. Марья Гавриловна Савина, знаменитая русская актриса, которая была бездетной, но ради младенца, как известно, снимет с себя последнее платье. Это дама, которая организовала у нас приют для престарелых актеров и приют для детей вот, погибших актеров. Или, например, Ольга Коробчевская, дочь известного пищебумажного фабриканта Варгунина, которая вообще давала половину средств на это общество и умела устраивать благотворительные спектакли. То есть они прекрасно собирали средства. А потом общество оказалось настолько живым, что когда началась Первая мировая война, оно мгновенно видоизменилось и начало помогать в основном тем, кто страдал от войны. И во время войны Ольга Александровна еще создала два разных общества помощи раненым, помощи страдающим от войн, которые были важны как сиюминутные организации. И вот организаторская деятельность Ольги Александровны оказалась, с моей точки зрения, совершенно поразительной, потому что она вдохновенно искала место приложения своим способностям. И вот поэтому она является одной из моих лучших, любимейших героинь, хотя, конечно, очень многие великие княгини у нас работали много, начиная от императриц, таких как, ну, мы упомянули императриц 18-19 века, но и дальше Мария Александровна, супруга Александра II, устраивала ремесленные приюты, где давали профессию и мальчикам из бедных семей, и девочкам. Богадельни для старушек. И она же у нас устроила систему женского образования, открытого женского образования, гимназии, которые у нас были благотворительными фактически. Потому что если мужское образование было государственным, то женские гимназии Марии Александровны, Мариинские гимназии, они были в ведомстве императрицы Марии, то есть содержались на вот эти собственные средства императорской фамилии. А поступали туда часто девочки из не самых благополучных семей. Вот, например, Покровская гимназия, Коломенская женская гимназия, или Покровская ее назвали, на Торговой улице, она где-то на 80% состояла из девочек, из семей, которые не могли обеспечить образование своих дочерей. Часто это была прислуга, например. И этих девочек воспитывали на личный счет. Но Мария Александровна довольно рано заболела и отошла от этих дел. Ее сменила невестка Мария Федоровна, которая на протяжении... Ой, я вот даже с трудом могу посчитать, сколько... Ну, 30 лет уж точно руководила практически всей российской благотворительной деятельностью. Ее имя носила Мариинская школа кружевниц, которую, может быть, мы будем обсуждать. Ее имя носил Мариинский приют для ампутированных воинов при военно-медицинской академии. Первое в Европе подобное учреждение, снабжавшее пострадавших на войне протезами. Ее имя, конечно, носили многие учебные заведения женские. И она, вот начав эту деятельность еще в 860-х годах, вплоть до революции возглавляла российскую благотворительность.
0: Ну, это более 40 лет, получается, да?
1: Более 40 лет.
0: Более 50.
1: Просто я почему считала, был издан специальный знак в честь 25-летия ее руководства ведомством императрицы Марии.
0: Ага.
1: То есть только вот этим основным государственным учреждением она руководила более четверти века. Конечно, мы не можем не упомянуть и великую княгиню Марию Павловну, которая была попечительницей и комитета, заведовавшая приютом для несовершеннолетних коллег и идиотов, но она еще и руководила одним из отделений Красного Креста в Петербурге и была руководителем одного из крупнейших заведений, которое снабжало русский Красный Крест во время военных действий, устраивая санитарные поезда и военно-полевые санитарные отряды. Поразительная тоже по энергии женщина была, она руководила императорским женским патриотическим обществом в отсутствие императрицы Марии Федоровны. А вот императрица Александра Федоровна, когда вступила на трон, к сожалению, она не поняла некоторых особенностей русской психологии, психологии своего народа, своих подданных. Будучи немецкой принцессой, она считала, что человек должен делать добро для себя от своего имени, но тайно, не афишируя свои благородные порывы и свои поступки.
0: Собственно, как и положено по Евангелию.
1: Так и положено. Но она была все-таки публичной персоной, как мы бы сказали. И она не понимала, что русский император, русская императрица должны подавать благие примеры своим подданным. Подданные не знали о ее широчайшей благотворительной деятельности. Но она была человеком просто лично скромным. и устроив у нас и ортопедическую больницу в Александровском парке, и две девичьи рукодельные школы, причем одна из них, художественная школа, образовывала девушек из провинции. И притом это были художницы, и, кстати, там были иконописные классы в этой школе. И для двух этих школ она построила на свои средства большие учебные здания. Это здание Алексеевского приюта в Гавани, вот опять-таки в беднейшем районе, ныне 36-я школа там находится. А второе – это замечательное здание рядом с Марсовым полем, выполненное в стиле Петровского барокко.
0: Такое красненькое.
1: Да, да, да. До сих пор вызывает интерес это здание.
0: Рядом со Спасом на Крови.
1: Да, это в этой ремесленной школе девочек из провинции обучали тому, что мы называем народным промыслом, обучали народных художниц и женщин-иконописцев.
0: Прикладное искусство.
1: Да, школа прикладного искусства. И она основала, императрица Александра Федоровна, общину сестер Милосердия в Царском селе. Она организовала множество госпиталей. Она во время войны основала нейрохирургическую больницу с институтом, которая, к сожалению, не получила развития. И общество защиты материнства и детства всероссийское. Но, повторяю, она не делала это публично. И, к счастью, так сказать, для вообще лица императорской фамилии, с началом Первой мировой войны она стала ставить в руководство подобными учреждениями своих взрослых дочерей Ольгу и Татьяну. По крайней мере, эти девочки тоже приучались к благотворительности, и комитеты, которые носили их имена, они были очень публичными и часто всероссийскими. И под эгидой этого комитета, комитета Татьяны Николаевны по организации всей помощи пострадавшим в Первой мировой войне, собрались такое впечатление чуть ли не все благотворительные учреждения этого периода. Поэтому, вот, кстати, централизация благотворительности в Петербурге была одной из важнейших задач. И этим как раз занимались наши императрицы. И вот мы не должны забывать таких прекрасных представительниц императорской фамилии, как Евгения Максимилиановна Альденбургская, которая руководила всей благотворительностью рождественской беднейшей части города. Ей были построены там община сестер Милосердия Святой Евгении, в которой было отделение для престарелых сестер. Надо же было опекать этих старушек, которые положили жизнь на помощь бедным и больным. Там были и дешевые, ну, собственно, благотворительные школы с ремесленными приютами для местного населения. Это небольшая площадь в районе Новгородской улицы, целиком застроенная вот этими благотворительными учреждениями общины Святой Евгении и вот этих народных школ. Ну и, конечно, гимназия, для которой она нашла место рядом со Смольным институтом и прямо в саду Смольного института, и она, собственно, построила эту гимназию на свои средства. Кстати, семейство принцев Альденбургских, с моей точки зрения, оно практически обеднело к началу 20 века, потому что они устраивали огромное число благотворительных учреждений,
0: да,
1: в Петербурге и в провинции.
0: Самая благотворительная семья, аристократическая. То есть, кого ни коснись, все члены этой фамилии вот огромную просто роль сыграли вот не только в петербургской, в российской благотворительности.
1: Конечно.
0: И основали обязательно что-нибудь значительное.
1: Нет, и они придумывали что-то новое.
0: Да, придумывали.
1: И они оставили свой след не только в медицине или просвещении, как другие члены императорской семьи, но и в культуре, потому что, основывая народный дом императора Александра III в Александровском парке, ну, мы знаем его как кинотеатр «Великан» или там театр эстрады, но театр принц Александр Петрович Альденбургский, собственно, устроил заведение культуры, кстати, которое оказалось настолько высоким по уровню, что основными посетителями оказались не рабочие,

0: сдала вот это замечательное издательство «Общины Святой Евгении», которое издавало альбомы, открытки, которые сейчас являются просто предметом для коллекционирования, ценнейшим предметом коллекционирования. И кто там публиковался? Рерих, Бенуа, лучшие художники своего времени. Васнецов, какие чудные серии выпускал. И на эти средства содержалась «Община Святой Евгении». То есть формы благотворительности придумывались тогда. И воображение работало не на то, чтобы собрать деньги, а на то, чтобы человек, который отдал эти средства, ощущал себя не только дарующим, но, скажем так, у него не вытягивают эти деньги из кармана, да. А он отдает их с полным удовольствием и хочет дать еще. И вот надо сказать, что вот подобное отношение к благотворительности, не только к душевному долгу, но и как к радости, оно было свойственно русскому обществу, начиная с конца XIX века, когда начали устраивать народные гуляния с благотворительными целями. В Летнем саду, например. Великие княгини, императрица Мария Александровна, наследница Мария Федоровна, великая княгиня Елена Павловна устраивали праздники в Летнем саду. Приходящие платили деньги за то, чтобы увидеть фейерверк, послушать музыку, погулять в лучшее время среди хорошей публики. А входной билет, его цена, шла на содержание детских и медицинских учреждений.
1: Но ведь подобные мероприятия проводились за счет все равно благотворителей. Ну, то есть императорской фамилии или какого-то частного лица. То есть не окупались за счет билетов эти мероприятия?
0: Конечно. Нет, ну иногда окупались. Иногда приносили доход, как община Святой Евгении. А иногда совершенно не окупались. Вот великая княгиня Ольга Александровна однажды устроила в консерватории концерт. И средства, потраченные на него, по-моему, в 3 раза превосходили стоимость сбора от билетов, которые были получены. Но я подозреваю, что все получили удовольствие, потому что билеты таки были проданы. И, судя по составу лиц, которые принимали участие, тоже все было крайне интересно. Вообще отказываться принимать участие в благотворительном мероприятии было не принято. И я это знаю еще по деятельности моей бабушки, которая, учась в консерватории, организовывала, ну, например, вечера по сбору средств на тех девочек-студенток, курсисток, которые приезжали в Петербург. Она мне, например, рассказывала, как была свидетельницей знакомства Блока и Ахматовой, выступавших на вечере для сбора средств в помощь недостаточным ученицам женского медицинского института. Вот где познакомились Блок и Ахматова? Ахматова уже забыла об этом. А когда моя бабушка прочла мемуары Ахматовой, она уже была совсем старенькая, была уже за 80, она сказала... Так, а я же при этом была. Ахматову она не заметила. Та была начинающей поэтессой. А вот Блока приглашал ее брат на этот вечер. Студент Института гражданских инженеров. И вот эта всеобщая причастность к благотворительности воспитывалась с детства. Благотворительность не была из-под кнута и не была обязательной. Она была наградой. И вот воспитывалось такое отношение к благотворительности. Могу сказать, опять-таки, из истории моей семьи. Моя тетушка в своей женской гимназии нахулиганила. Они приехали на вечер с подругой, взяв городского извозчика и одев мамины платья и мамины шляпки. Ну, все этим занимаются в 15 лет, бывает. Понятно? Да, избив волосы. И их, слава богу, поймала инспектриса. Их там отмыли, одели, вызвали гувернанток. Гимназия была очень хорошей, престижной. Вывели. Наказание за хулиганство. Им не разрешили выходить на сбор средств в помощь детям, пострадавшим от туберкулеза. Белый цветок, так называемый. Это когда дети приходят сами на уну и взрослые. В основном этим занимались студенты и воспитанники петербургских гимназий. Они выходили на улицы, продавали цветочки, созданные своими руками. Каждый в кружку бросал, ну, кто 1 копейку, кто 5, кто рубль, и вообще сколько вот ты хоть. И эти деньги шли на создание туберкулезных санаториев, приютов и на помощь больным детям. Так вот, наказание – запрет участвовать в благотворительной акции. Понятно, что после этого она... из кожи вон вылезет, что в следующий раз пойти со своими подругами на такую вот

0: мероприятие.
1: Да.
0: Вот так надо. А то у нас кажется, что вот ты собрал макулатуру, дал какие-то деньги. Это необходимость, тебя заставляют это делать.
1: Да, неприятная обязанность. Даже не обязанность, а ну, довольно принудительная.
0: Принудительная. Вот. И вот воспитывать радость при желании делать добро – это удивительное свойство, которому тоже научились к началу 20 века.
1: Ну что же, на этом мы заканчиваем сегодня нашу передачу. Напоминаю вам, что в эфире «Радио Град Петров» была программа «История благотворительности». Мы беседовали с историком Еленой Игоревной Жерихиной о благотворительности Петербурга и даже уже перешли к теме распространения опыта благотворительных учреждений по всей России. Программу вела Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.
0: Всего доброго, дорогие слушатели.

«Два века российской благотворительности». Цикл бесед с историком Еленой Игоревной Жирихиной на волнах радио «Град Петров». Программу ведет Екатерина Степанова.

0: Михаил Плецковский. «Солнышко на память». Сказки. Босолапки на кожаном ходу. Бегемотику булочки босолапки купили. На каждую лапу по босолапке. По новенькой, со скрипом и на кожаном ходу. Увидел слоненок Луз у бегемотика обновку и попросил: «Дай поносить немножко». Снял булочка свои босолапки и говорит: «Возьми, походишь-походишь, а потом мне вернешь». И тогда все звери сказали: «Какой добрый бегемотик!» Пришел к бегемотику тигренок Полосатик и тоже попросил: «Дай свои босолапки поносить». «Не дам», — отвечает бегемотик, — «они мне самому нужны». «Я чуточку поношу и отдам», — настаивал тигренок. «Договорились?» «Нет, не договорились». «А почему же ты слоненку свои босолапки давал?» «Так они мне тесноваты были, а теперь не жмут нисколечко. Слоненок-то их уже разносил». «Выходит, неправду говорили, будто бы ты добрый. Придется тебя булочкой жадиной называть», — грустно сказал тигренок Полосатик. «Не надо меня жадиной называть», — испугался бегемотик. «Лучше походи немножко в моих босолапках. Мне совсем не жалко». Эй ты! Никто из зверей не хотел проходить мимо домика, в котором жил попугай Эй ты. Иначе его и не называли, потому что самое любимое выражение попугая было «Эй, ты!». Увидит он бегемота и кричит: «Эй, ты, бегемот, твой портрет в журнале мод!». Увидит крокодила и насмехается: «Эй, ты, крокодил, как ты в лужу угодил!». Увидит носорога и проходу не дает: «Эй, ты, носорог, не цепляйся за порог!». Кому захочется мимо такого вредного попугая проходить? Но приходилось все-таки, ведь домик попугая «Эй, ты!» стоял на самой центральной улице, напротив самого центрального универмага. Больше всех был недоволен этим дразнилкой директор универмага Жираф Долговязик, потому что к нему почти перестали заглядывать покупатели. Никому не хотелось, чтобы его при всех дразнили. И тогда Жираф Долговязик придумал хитрый ход. Он преподнес попугаю «Эй, ты!» ко дню рождения большущее новенькое зеркало. Увидел «Эй, ты!» свое изображение в зеркале и решил, что это совсем другой попугай на него смотрит. С того дня он все время торчит возле зеркала и сам себя дразнит: «Эй, ты, попугай, сиди дома, не гуляй!». Лечебный фотоаппарат. Жила себе зебра по прозвищу Тельняшка. Зебра как зебра, только она все время плакала. И утром, и днем, и вечером, и даже во сне плакала. Перед едой хныкала, после еды ревела, книжки читала, рыдала, зубы чистила, слезами заливалась, песенки и то плаксивые пела. Напрасно под ее окнами малыши-зверята кричали: «Если хочешь быть здоровым, подражать не надо ревом». Напрасно доктора всякие лекарства выписывали. Ни шуткодрол, ни смехарин на нее не действовали. Ничего ей не помогало, даже уколы веселина. Зебру просили, уговаривали, упрашивали, умоляли: «Успокойся, вытри слезы». А она еще больше плакала. Не зря же во дворе висели 10 веревок для сушки носовых платков. Как-то в гости к зебре Тельняшке завернул слоненок Луз с фотоаппаратом на шее. Зебра очень удивилась и даже на минутку слезы лить перестала. А слоненок Луз и говорит: «Что с тобой? Продолжай, пожалуйста, плакать. Или тебе надоело?» «Мне никогда не надоедает плакать. А ты зачем пришел?» Я пришел, чтобы сфотографировать тебя. Ну, заплачь. Ну, что тебе стоит? А то у меня снимок не получится». «Мне никакого снимка не надо». «Тебе, может, и не надо. А для журнала «Мировые рекорды» он просто необходим». «Какие там еще рекорды?» «Обыкновенные, мировые. Ты ведь у нас теперь чемпионка». «Скажешь тоже». «Правда, правда. Есть среди нас чемпионы по бегу, по прыжкам, по плаванию. А ты, тельняшка, чемпионка мира среди плаксеров полусреднего веса». «Не желаю быть чемпионкой. Мне это не нравится». «А ты заплачь, если не нравится. Ну, заплачь». И слоненок Луз приготовился нажать кнопку фотоаппарата. «Зря стараешься. Ничего у тебя не выйдет», — заупрямилась зебра. Постоял-постоял фотограф и ушел ни с чем. А тельняшка с той поры так больше ни одной слезинки и не обронила. Очень ей не хочется быть чемпионкой мира среди плаксеров полусреднего веса. Все звери узнали об этом и решили так. Наверное, у слоненка Луса не простой фотоаппарат, а лечебный, потому что он сумел вылечить зебру-тельняшку лучше всяких докторов. Что лучше всего? Собрались возле сарая поросенок, щенок и утенок и стали выяснять, что лучше всего. «Лучше всего гав-гавстроном», – сказал щенок Тявка. «Там столько вкусного». «Нет, лучше всего танец кря-кря-ковяк», – возразил утенок Крячик. «Мне нравится танцевать». «Танцы – ерунда», – запротестовал поросенок Кнопка. «Самое прекрасное на свете – это хрусталь. Если дотронуться копытом, он звенит». «А мне нравится песенный фьюстиваль и еще веселый фьюмор», – пискнул в сарае цыпленок Фью. Наверное, этот спор продолжался бы еще очень долго, но спорщиков услыхала корова Муренка. «А почему меня не спрашивают?» – вмешалась она. «Лучше всего на свете сено». «А, по-моему, сметана», – облизнулся на заборе кот Чернобурчик. В это время сверкнула молния, и по небу прокатился гром. Спорщики испугались и разбежались в разные стороны. А под крыльцом облегченно вздохнула наседка Соня, которой не давали спать. «Лучше всего все-таки гром», – подумала она и заснула. Кролик, который никого не боялся. Слава приходит, когда ее не ждешь. Так пришла она и к серому кролику Кочерышке, который в один прекрасный день стал знаменитым. В тот день кролик Кочерышка встретил медведя. «Это моя тропинка!» – пробурчал медведь, желая в шутку напугать кролика. Но Кочерышка даже ухом не повел, поздоровался и прошел мимо, как ни в чем не бывало. Медведь даже оторопел от неожиданности. В тот день кролик Кочерышка столкнулся на подвесном мосту с тигром. «Вот, я тебе покажу!» – напустился тигр на кролика. Но кролик Кочерышка ничуть не испугался. Он спросил: «Что вы сказали?» Потом приподнял шляпу, раскланялся и двинулся дальше. Тигр даже окосел немного от такой неслыханной дерзости. В тот день кролик Кочерышка случайно наступил на лапу самому льву. «Я тебя, крольчишка, в порошок сотру!» – грозно зарычал лев. «Рад вас видеть», – сказал Кочерышка, улыбнулся и похлопал по спине остолбеневшего льва. Все это видел и слышал попугай «Эй, ты!» и разболтал повсюду. Тогда звери и птицы стали на все лады расхваливать кролика Кочерышку, который никого не боится. Недаром говорят, что у славы есть крылья. Кочерышка еще только подходил к своему дому, а слава уже поджидала героя на его собственной улице. «Ты молодец! Ты просто молодец, кочерышка!» — кинулся к нему навстречу ослик Алфавит. «Мы уже переименовали нашу капустную улицу. Она теперь называется улица имени кролика Кочерышки». «Подожди, что ты говоришь? Я ничего не слышу». «Ах, вспомнил! Ведь я вчера заткнула уши ватой, потому что музыка за стеной мешала мне спать». И кролик вынул из ушей вату. «Вот, совсем другое дело. Снова все слышу. Так что у вас тут произошло?» — обратился он к удивленному ослику. И тогда ослик Алфавит понял, почему его приятель Кочерышка не испугался ни медведя, ни тигра, ни даже самого льва. Просто он не слыхал их страшных угроз. А может, слыхал и не испугался? Кто знает? Но улицу переименовывать не стали. Так она и называется сейчас – Кочерышкина улица. А когда по улице проходят внуки Кочерышки, то обычно им вслед несется: «Смотрите, вон идут внуки того самого кролика, который никого не боялся». Жужуля. Никто не любил пчелку Жужулю, потому что она была очень вредной. Всем от нее доставалось. Спрашивается, зачем в чужие дела свой хоботок совать? А Жужуля совала. И, кроме того, всегда ее что-нибудь злило. Обедает кролик-кочерышка, а Жужулю зло берет. Пляшут разноцветные бабочки польку, вальс или какой другой танец, а Жужуля недовольна. Играет слоненок Лус гаммы на аккордеоне, а Жужуля места себе не находит. Теперь вы сами понимаете, почему никому не хотелось дружить с Жужулей. Вот что однажды с этой самой Жужулей произошло. В понедельник, нет, кажется, во вторник или в среду, а точнее в четверг, но, может быть, и в пятницу, тигренок-полосатик сидел в удобном кресле под большим банановым деревом, читал толстую книгу и запивал забавные истории апельсиновым соком. Нужно вам сказать, что полосатик брал в библиотеке все книжки подряд, так как научился читать совсем недавно, и ему было все интересно. Но больше всего он любил читать вслух веселые книжки. При этом полосатик громко смеялся. В тот день, о котором идет речь, полосатику попалась особенно смешная книжка. Он так заливался, что у него даже слезы от смеха на глаза наворачивались, и полоски по всей шкуре перекатывались. Пролетала мимо Жужуля. Услыхала она, что полосатик хохочет, и присела сзади на спинку кресла. Полосатик Жужулю не заметил. Читает, подпрыгивает от восторга. Надоело Жужуле на чужую радость глядеть, и принялась она вокруг полосатика кружиться и жужжать. Тут тигренок заметил Жужулю и спрашивает: «Что это ты вокруг меня вьешься? Места мало, что ли?» «А я ужалить тебя хочу», — отвечает Жужуля. «Ужалить? А что это такое?» «Это ужасно больно». «А для чего ты хочешь сделать мне больно?» — возмутился полосатик. «Разве я тебя трогал?» «А я тебя ужалю, потому что мне не нравится твой смех». «Может, мне тоже не нравится, как ты жужжишь возле моего уха. Скажи, разве я приглашал тебя в гости?» «Верно, не приглашал, а меня никто в гости не приглашает». «Но это же плохо, значит, у тебя нет друзей». «Подумаешь, друзья, если мне захочется, я сама в гости прилечу без всякого приглашения». «Это невежливо». «Вот еще вежливый нашелся. Сейчас как ужалил нос!» — пропищала Жужуля. «И давай нападать на тигренка». Полосатик только лапами отмахивается и ворчит, а сам думает, как вредную Жужулю проучить получше. Наконец придумал и говорит: «Послушай, Жужуля, не надо меня жалить. Если уж ты ко мне в гости прилетела, давай я тебя угощать буду». «Вот это другой разговор», — обрадовалась Жужуля. «А что ты любишь?» — спросил полосатик. «Сахар люблю». «Сахар? Пожалуйста, сейчас принесу». Полосатик не был обманщиком. Он вынес Жужуле несколько кусочков сладкого сахара и положил на стол. Увидела Жужуля лакомое блюдо и забыла обо всем на свете. Даже спасибо не сказала полосатику, так и прилипла к сахару. А тигренок не зевал. Взял он со стола незаметно стакан, из которого сок апельсиновый пил, подкрался к Жужуле раз и накрыл ее пустым стаканом. И очутилась Жужуля под прозрачным стеклянным колпаком. Поняла она, что в ловушку попалась, шипит, жужжит, а ее не слышно. Успокоился полосатик, уселся в кресло поудобнее и стал снова книжку читать. Читает и смеется пуще прежнего. Недаром на эту книжку в библиотеке целая очередь была. Вы спросите, как же закончилась эта история? Хорошо закончилась. Ведь у полосатика был добрый характер. Пожалел он Жужулю, выпустил. «Лети», — сказал полосатик, — «но если ты снова начнешь приставать ко мне или к моим знакомым, то я проучу тебя как следует. Попробуй лучше с кем-нибудь подружиться». И тут стало Жужуле стыдно, потому что полосатик простил ее и не стал обижать, хотя был намного сильней. «Хочешь быть моим самым первым другом?» — спросила Жужуля тигренка. «Ведь у меня никогда не было ни одного друга». «Ладно», — согласился полосатик, — «прилетай ко мне завтра. Я тебе книжку вслух почитаю, и мы вместе похохочем».
1: Дорогие друзья, вы слушали сказки Михаила Плецковского. Читала Наталья Роснюк.

0: В исполнении Мстислава Ростроповича и Бенджамина Бриттона прозвучала третья часть сонаты для виолончели и фортепиано Франца Шуберта.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвования на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Продолжаем цикл поездок в пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Осенью 1878 года ведущий импрессарио Европы того времени сеньор Боккаччи решил осчастливить римскую публику возобновлением старой и основательно подзабытой оперы Гаэтано Доницетти «Фаворитка». В сюжете этой оперы, собственно, довольно свободная импровизация реальной любовной истории, имевшей место в эпоху Кастильской реконкисты. Режиссировал спектакль, весьма, надо сказать, традиционно, хотя и добротно, сам Боккаччо, а музыкальная часть легла на плечи капельмейстера Луиджи Манчинелли. Это был незаурядный координатор между оркестром и сценой, а один из первых в великой плеяде тех дирижеров, кто организовывал спектакль как художественно завершенный вокально-симфонический и театрально-драматический синтез. Собственно, Манчинелли начинает тот блистательный список, куда входят де Сабато, Гавадзени, Тулио Серафин, и, конечно, Артуро Тосканини. Манчинелли был опытен, он был образован, у него были очень высокие, очень строгие критерии, от которых он не хотел отступать и не отступал. Работать с ним было трудно, но он умел добиваться желаемого качества. Боккаччо удалось привлечь в свой спектакль несколько выдающихся певцов, прежде всего тенора Россетти и колоратурная меццо-сопрано Изабеллу Галетти. А вот с баритонами вышло как-то не очень удачно, или, правильнее сказать, очень неудачно. Приглашенные певцы профессиональные, вполне профессиональные, даже знаменитые, в частности, Грациани или Падилла, один за другим на спектаклях отвергались капризные, избалованные звездами римской публики. Подряд четыре представления «Фаворитки», очень дорогой, отлично разученной, роскошно поставленной оперы, четыре представления подряд эта опера не имела успеха из-за провалов исполнителей в крайне сложной в вокальном и в драматическом плане партии кастильского короля Дона Альфонсо XI. Пятое представление, назначенное на вечер 11 декабря 1878 года, грозило вылиться в грандиозный скандал и, как следствие, в провал всей антрепризы. На пятое представление собирались прийти зубры итальянской критики, такие как Ронкони, Кольвацци, Дамиани Спалетти, де Лорма. Они уже заранее готовили погромные рецензии, которые в состоянии были не только уничтожить римскую антрепризу Боккаччо, но и вообще уничтожить его репутацию. Удивительно ли, что Боккаччо был в панике, что он метался в поисках выхода? Все баритоны, даже любимец Рима, даже великий Катони, с которым Боккаччо был знаком и к которому он обращался, Катони отказался. Отказался, как и все остальные, пугаясь агрессивного настроения публики и критики. Категорически отказывались. Провал «Фаворитки» на сцене римского Аргентино мог легко нанести непоправимый урон даже самым устойчивым творческим биографиям. Боккаччо был также знаком с семьей Батистини. Но до самого последнего дня он вовсе не помышлял о том, чтобы задействовать филармонического хориста Маттео Батистини даже во второразрядной роли своей антреприз. Только полная безнадежность объясняют то, что Боккаччо утром 11 декабря, то есть всего-то за несколько часов до начала спектакля, предложил Маттео Батистини выйти вечером на сцену Аргентино в сложнейшей партии Дона Альфонсо. В самом деле, хуже быть уже не могло.
Заметим вот что. Маттео Баттистини как-то не слишком серьезно отнесся к предложению Боккаччо. Ну, в сущности, ему ведь предложили принять участие в авантюре. Баттистини не только не репетировал «Фаворитку», он этого спектакля не видел вовсе. Он не знал мизансцен. Он пел партию Дона Альфонсо, но пел ее только в учебном классе, как вокализы. И следует особо подчеркнуть, Маттео Баттистини никогда еще не выходил на оперную сцену. Но, видимо, тогда, в декабре 1878 года, его направляла судьба. И в полдень Баттистини был в театре. Нервный до предела Манчини провел в репетиционной комнате наскоро две пробы в ансамблях. Они показались удачными. Впоследствии Изабелла Галетти в интервью по случаю 50-летия Баттистини вспоминала. «Я думала, что передо мною робкий дебютант, и вдруг я увидела артиста, прекрасно знающего свое дело». Ну, все же это, что называется, воспоминание к юбилею. Но вот тогда-то, в середине дня, 11 декабря, тогда-то все было очень даже неясно. Да, дебютант обнаружил музыкальность. Он обнаружил знание двух фрагментов своей чудовищной по протяженности партии. Ну да, голос звучал мягко и красиво, но звучал-то этот голос в небольшой репетиционной комнате, а каково будет звучание в огромном, на 2000 мест, очень капризного по акустике зала «Аргентино»? И потом было вовсе не ясно, как поведет себя дебютант на сцене перед ожесточенной предыдущими спектаклями, импульсивной и не привыкшей щадить чье-либо самолюбие итальянской публикой. Не запаникует ли, не забудет ли текст или ноту, но не упадет ли в обморок, потому что и такое бывало. Ну и в самом деле, буквально перед самым выходом на сцену в костюме и гриме, стоя в кулисе, в этот момент уверенность на мгновение покинула Баттистини. Спектакль шел в гробовой тишине, а в Италии это ничего хорошего не предвещает. Боккаччо пришлось в последний момент буквально вытолкнуть дебютанта на сцену. Вытолкнуть и, вцепившись руками в кулису, замереть в ожидании, казалось бы, неминуемого скандала, катастрофы, позора, разорения. А Баттистини там, на сцене, он неожиданно для самого себя обрел мгновенно ту уверенность, то спокойствие и одновременно радостную приподнятость, ту совершенную слиянность с музыкой и ту властность над публикой, которые всегда и неизменно будут сопровождать его во все продолжение творческой карьеры. Повинуясь логике, диктуемой музыкальной драматургией, он, освоившись на первых фразах речитатива в пространстве сцены, с величественной неспешностью, с каким-то врожденным, естественным изяществом направился к рампе, навстречу публике, вступая в первый сольный номер своей партии, в восторженно-лирический по настроению и неимоверно сложный по вокальной стилистике романс.

Голос Батистини, отнюдь не стенобитный, не избыточный в звуковой мощи, но исключительный в своей полетности, своей мягкой бархатной звучностью, с какой-то естественной легкостью заполнил весь зал без остатка, буквально обволакивал скамьи, кресла, ложи благородным тембром. Батистини погружал собравшихся в огромном зале Аргентина в состояние безбрежной, совершенно лишенной плотской страсти, какой-то возвышенной, совершенно неземной любви. Он погружал всех в состояние безмерного покоя и счастья. И совершалось это без сколько-либо видимого усилия, но с какой-то совершенно очевидной победительной властностью, и публика была покорена. Она была покорена и потрясена проникновенностью вокализации, ее благородством и совершенством формы, естественностью и сердечной искренностью интонации. После знаменитой арии «О танто амор» огромный зал буквально обрушился овацией, которая, казалось, не будет конца. Все от привередливых критиков и искушенных бывших оперных певцов до простых любителей опер, обывателей, не без труда оказавшихся в тот вечер на скамьях балкона и галерки, буквально все задохнулись от счастья. Ни для кого не было секретом, что они присутствовали при рождении вот здесь, вот сейчас, рождении великого артиста, рождении новой звезды, которая, минуя все промежуточные стадии, вознеслась на самую вершину оперного Олимпа. Еще утром, несколько часов назад, всего только филармонический хорист и дебютант, Батистини в одночасье превратился в короля баритонов, в единственного и несравненного, в того, о ком сотни, а может быть даже и тысячи написанных рецензий, все вместе будут складываться в многословный, благодарственный гимн таланту певца красоты и счастья. Испытание медными трубами, быть может, самое тяжелое из испытаний, но и его Батистини преодолел. Ни поведение, ни взгляды, ни характер его после триумфа в Аргентино, как, кстати, и после триумфов в Миланской «Ла Скала», венецианском «Ла Фениче», неаполитанском «Сан-Карло», лондонском «Ковент-Гардене», парижском «Палас Гарнье», венской «Штатсопера», петербургском «Мариинском», после всей этой череды блистательных триумфов этот характер не изменился вовсе. Когда русский критик Кашкин писал о величии Батистини, он имел в виду не столько исполнительский стиль певца, сколько то, что Батистини во все свои годы был выше сплетен и интриг. Он был выше даже собственных триумфов. Имея к искусству вообще и к себе, в частности, весьма высокие требования, Батистини на все смотрел, хотя и с постоянно свойственной ему доброжелательностью, но и с неизменной же проницательностью и беспристрастной трезвостью к своим коллегам, да и к людям вообще. Он часто, может быть, даже слишком часто бывал снисходителен, но к себе никогда. Батистини никогда не был лицедеем, что, казалось бы, является неотъемлемой чертой актера. Но он обладал характеристической чертой, свойственной гением.
оставаясь внешне неизменным, всегда узнаваемым, выступая как бы от своего имени, осознавая дарованную ему силу, Батистини использовал ее только с целью благородной, созидательной, возвышенной. Он понимал свою жизнь в искусстве как своеобразное миссионерское именно служение. Служение, цель которого — пробуждение в людях чувства сердечности, доброты, любви, не страсти, не протеста, не пусть даже и праведного, но гнева, а именно любви в ее подлинно-христианском понимании, именно глубинно, всею своей полнотой понимаемое единство этического и эстетического, искренне религиозное отношение к своему делу отличает его от многочисленных его собратьев по искусству. Именно это сформировало творческий стиль Батистини, благодаря которому он был не просто исполнителем, пусть даже и выдающимся, а именно художником-сотворцом гениальных композиторов и драматургов, сотворцом, ориентированным на возвышенно-этический идеал. Именно это исповедание неразрывного синтеза этического и эстетического, при котором прекрасное не может быть сомнительно нравственным, прекрасное всегда нравственно, вот это делало Батистини, увы, несовременным для его времени. Времени кровавых войн, революций и утверждения вульгарных эгоистических мировоззрений. И, очевидно, именно это делает Батистини в то же время современным всем векам. Всем временам.

стиль Батистини — это прежде всего его голос. Можно сказать, что его баритон в полной мере выражал натуру, характер, жизненные принципы того человека, которому он принадлежал. В голосе Батистини не было простодушной и пестрой красоты Амато или суховатого аскетизма Скотти, не было страстного рокотания, как избытка силы, подобно Руффо или Бекки, не было самодостаточной округлости и широты, как у Галеффи или Гвильфи, не было простоватой, скромной мягкости Молинари или спазматического экспрессионизма Сан-Марко. Это был баритон какого-то подчеркнутого, аристократического, надмирного благородства, мягкий по бархатному тембру, прочный по звуковой волне. Этот баритон с невероятной свободой шел вверх по диапазону, словно бы взмывая к вершинам Поднебесья. Всегда и везде ровность тона, всегда и везде отсутствие колористической пестроты или уж тем более ее имитации, всегда и везде выдержанность, стильность, вкус. Современников Батистини восхищало, но у коллег вызывала зависть мерная, как бы бесконечно текучая звуковая линия, которая базировалась на надежном тренированном дыхании и точном знании своих возможностей. Батистини чувствовал свой голос интуитивно, но он также и изучал свой голос, к которому относился как к драгоценному божественному дару. Божественному дару не для Батистини, который является всего лишь хранителем его, а божественному дару для мира, для людей через Батистини данного. Вот именно это религиозное чувство,

предопределила специфическую манеру вокализации, торжественно спокойную, одновременно и лирическую, и эпическую. Эпичность предполагает, ну, такова уж прежде всего наша отечественная традиция, она предполагает некую суровость. А у Батистини нет и следа этой суровости. Он словно бы стирал грань между миром видимым и миром невидимым. Он словно бы обозревал живописуемый им образ во всей амплитуде судьбы с обязательным прозрением и прощением в эпилоге всех историй. Коломийцев, Кашкин, Лаури Вольп, Ольховский, Левик и многие-многие иные говорили об умной дозировке эффектов, основанной на умной же дозировке дыхания, свойственных Батистини. Но справедливо было бы сказать, что Батистини были вовсе чужды сколь-либо явно выраженные драматические эффекты. Удивительно, как ему, римлянину, уроженцу Лациума, оказались чужды самые основы латинского искусства, как ему близко было эллинское понимание искусства. Ведь в эллинском понимании искусства, вот в этой традиции, нет места обличению, нет места пресловутой психологической правде, но в основе ее идеализация изображения невидимого, но мыслимого. Суть искусства в обнаружении под бременем грехов подлинной изначальной природы человеческой. И суть общения с искусством – это пробуждение человека к изначальной Богом промысленной красоте. Коломийцев писал: «Батистини – это вдохновенный певец той красоты, которая сама по себе, красоты идеалистической, которая, кажется, уже и не имеет никаких точек соприкосновения с миром людей». Коломийцеву, и только ли ему, хотелось той красоты, которая есть отражение правды жизни. Хотелось психологической достоверности, большей социальной определенности, большей страстности. Коломийцев восхищался ангелоподобным пением Батистини, пением, увлекающим в неземные высоты, но это же, вот это его и раздражало, ибо не соответствовало его вымученным эстетическим концепциям, выросшим из мятежно-протестантской фактуры бытия. Но по Батистини жизнь никогда и не была мерилом правды. Более того, сама жизнь никогда и не была правдой. Правдой-то как раз было искусство. А почему? Своей подруге, приятельнице, преподавателю пения в Риетти Аньезе Стамме он однажды написал: «Чем более живу, — вот пишет Батистини, — тем более утверждаюсь в мысли, что не искусство должно уподобляться жизни со всей свойственной ей прозой, а именно жизнь должна уподобляться искусству. Ведь искусство – проявление божественного дыхания в человеке». И чуть ниже он продолжает: «К чему делать до бесконечности слепки с того, во что грехи человеческие превратили первозданный Эдем? Не вернее ли показать нынешнему человеку то, что им утрачено, и
что он призван возродить ради жизни вечной. Не вернее ли показать ему непривычную и малосимпатичную физиономию со следами всех пороков, но подлинную душу, о которой верно уж и забыли? Нужно чаще напоминать людям не то, чем они стали. Это у них все время перед глазами. А то, что они утратили, точнее, утратили почти, ведь все же в каждом, если холод без времени не поглотил, время Господь имеет надежду. Вот так писал Баттистини. И тут, наверное, можно говорить о трагедии Баттистини. Трагедии Баттистини, который шел, так сказать, поперек своего времени, который пытался достучаться до сердец, быстро созревших к ненависти. Но его так и не поняли. Умнейший, казалось бы, критик Кашкин писал: «Пение Баттистини – только эстетика без какого-либо смысла». Смысл-то был. Но XIX век набухал кровавыми облаками, чтобы пролиться кровавым дождем и атеистическим мятежом в веке XX.

А ведь Бретон, как в свое время очень иронично и точно заметил Шаляпин, Бретон — это злодейский голос. Ну, в том смысле, что в опере Бретону отводится чаще всего роль злодеев, противостоящих главному герою. И в этом отношении Батистине пришлось особенно нелегко. Несколько раз пришлось ему выступать в ролях, которые были вполне по вокальным силам, но совершенно чужды. В «Осуждении Фауста» Берлиоза — это Мефистофель, в «Лаенгрине» Вагнера — это рыцарь, Тель-Рамунд, а в «Тоске» Пуччини — это начальник полиции Скарпи. Нет, спеты они были блистательно, но так и остались проходными эпизодами в творческой биографии. Мефистофель вышел почти карикатурно-комическим, а Тель-Рамунд вышел слишком благородным. Батистини то ли не смог, то ли не захотел передать злодейские интонации жестокого рыцаря. Говорят, самому Рихарду Вагнеру исполнение понравилось. Но, скорее всего, суровому и капризному автору немецких тетралогий понравилось не столько исполнение, а то, что лидер итальянского бельконтизма, столь ненавистного Вагнеру, согласился на участие в «Лаенгрине». А вот известно, что Батистини очень хотел исполнить партию главного героя, рыцаря Лаенгрина, спасающего Эльзу. И певец видел этот образ как глубоко лирический, совершенно иной, чем в традиционной трактовке байрёцких фестивалей, но партия-то написана была для тенора, и просить о ее переводе в иной регистр еще живого, очень капризного композитора было бессмысленно. Но Батистини был щедрым человеком. Он не скрывал, как бы он хотел и как бы он мог спеть Лаенгрина, и рассказывал о своей трактовке этого образа, и именно он ведь придал решимость Собинову, который также мечтал об образе рыцаря Граля. Собинов ведь и воплотил мечту Батистини, который в вагнеровском репертуаре довольствовался лишь партией Вольфрама, благородного рыцаря и друга Тангейзера. По общему признанию, романс Вольфрама — это несравненный шедевр Бельканто. Заметим, мы говорим «Бельканто» применительно к немецкой опере. Это поистине парадокс. Ну, а теперь Скарпия. Батистини, надо сказать, не принял веризм. Эстетика жизнеподобного драматизма представлялось ему вульгарной и, главное, уклоняющей самое интернациональное из искусств, то есть музыку, от подлинного предназначения. Но есть законы времени, законы театра, и Батистини, даже находясь на вершине своего Олимпа, не мог полностью от них быть свободен. Он спел примитивно простую для него в техническом плане партию Скарпия, спел шутя, а образ вышел скорее забавным, потому что вместо злодея получился добродушный, обаятельный, роскошный вельможа, который очень старается напугать бедную Тоску, но, как писала певица Янина Вайда Королевич, великая польская певица, она писала так: «Батистини был слишком обаятелен для роли Скарпия, и, кроме того, он откровенно скучал в незаинтересовавших его мелодиях Пуччини». Вот так. И столь же чуждой Батистини была и животная страсть, а попытки же певца придать этой страсти хоть какое-то подобие искренней любви находили непреодолимое сопротивление в верийской драматургии Тоски. Как точно заметил Сергей Левик, веризм находился в полной противоположности с творческими установками
великого итальянца. Веризм демократичен по самой своей сути. Искусство же Батистини возвышенно аристократично. Здесь нету точек соприкосновения. Зато как расцветал Маттео Батистини, когда оказывался в сфере романтизма и классицизма, то есть там, где он мог приподнять образ над фактурой, дать ему возвышенно идеалистическое направление. Фигаро в «Севильском цирюльнике» Россини, не меркнущий и, как писал тот же Левик, никем не превзойденный вокальный шедевр. Батистиниевский Фигаро — это вовсе не комический простак, он скорее делатель судеб. Он агент справедливости, так писал критик Россетти. В этом Фигаро нет ни приземленности, ни суетливости, ни угодничания, но есть победительная легкость, есть достоинство, ум и благородство. Дон Жуан в одноименной опере Моцарта — это вовсе не коварный обольститель, нет, роскошно-величественный. Переполненный обаянием, он искренний певец любви. Он переполнен радостью и счастьем. Он стремится разделить это счастье с окружающими. С моцартовского Дон Жуана Батистини отряс пыль современной пошлости, писал Влас Дорошевич. А Асафьев вспоминал: жизнеутверждающая и солнечная мысль Моцарта нашла адекватное и, пожалуй, единственно возможное воплощение в творчестве Батистини. Грозный Амонасро в «Аиде Верти», царь-полководец, с неутолимой ненавистью к египтянам, он представлен был Батистини, хотя, наверное, и вразрез с замыслом композитора, как образ благородного патриота и отца. Ренато в вердиевском «Бал-маскараде», сколько здесь растраченной верности и любви, так же, как игра в Делуна в «Трубадуре». Это не кровожадный убийца, а тот, кто из искренней любви к Леоноре стремится стать ее верным рыцарем, ее защитником, кто становится заложником и жертвой обстоятельств. Жорж Жермон в «Травиате» — благородный отец, чье сердце переполнено любовью и состраданием. В вердиевском репертуаре это, быть может, самый цельный в своем благородстве и самый сердечный в своей душевности образ. Батистиниевская трактовка здесь стала эталонной. Совершеннее, благороднее батистиниевского Жермона представить невозможно, писал впоследствии Сергей Мигай, сам великий баритон и ученик Батистини.

0: вспомнив Сергея Ивановича Мигая, мы должны и вспомнить, что значительная часть художественной жизни нашего Отечества связана с Маттио Баттистини. Половина, и, быть может, лучшая половина его творческой жизни связана с Россией, которую он любил со всей щедростью своей души и со всем жаром итальянского темперамента. Он не просто любил, но и, думается, понимал много лучше, глубже, нежели многие наши соотечественники. В письме к издателю «Рекорде» Баттистини однажды напишет: «Это удивительная страна Россия, удивительная и завораживающе таинственная в своей красоте и глубине чувств. В ней великие страдания веками переплавляются в великую любовь. Поэтому-то здесь, в России, искусство чтимо и понимаемо так энергично, так восторженно, как нигде более». Ну и как нам не помнить такого человека? И поэтому мы должны продолжить разговор о Маттио Баттистини, о его пребывании в России. Всего вам доброго. До свидания, и да хранит вас Господь.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно Судия приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси с беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победише внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим,
и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой в правде Твоей. Господи, устни мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови,
в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и держи празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бы еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащены воздвигл еси, боеже славословить и державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно,
и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаянии моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 198-е зачало послания к Галатам, отрывки из 1 и 2 глав.
1: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего, Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. А в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославили за меня Бога. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мной язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться, а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас».
0: Послушайте 19-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 5 главы.
2: В то время пришел Иисус на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». и пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рассказ об исцелении бесноватого поражает своей красочностью и наглядностью. Мы не можем с уверенностью назвать тем или иным медицинским термином то состояние, в котором пребывал несчастный. Да вряд ли это нам и нужно. Если всякая болезнь человека есть проявление зла в греховном мире, симптом греха и несвободы человека, то особенно наглядно духовная основа действия греха проявляется в психических расстройствах. Проявление деятельности духа злобы в одержимом человеке, по описанию евангелиста, были ужасающими. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни. Это наиболее сильная форма беснования, когда человек теряет над собою всякую власть и находится всецело в подчинении у демонов. Его действия обличают потерю не только рассудка, но и самых элементарных инстинктов, даже инстинкта самосохранения. В таком состоянии больной может себя убить, изувечить, неизъяснимая тоска и мука терзают его сердце, ночью и днем он кричит и бьется о камни. Конечно, не так часто нам приходится встречать столь крайнюю степень одержимости, но те, кто бывал в местах, где происходят так называемые экзорцизмы, то есть изгнание бесов, имели случай наблюдать подобные явления. Однако гораздо чаще одержимость встречается не в столь ненормальных проявлениях. Есть большое количество состояний, которые считаются вполне обыденными и ни у кого не вызывают чувства особой тревоги, но которые, тем не менее, связаны с действием злого наваждения. Это бывает при вспышках всевозможных страстей, особенно в припадках гнева, ревности, ярости и тому подобного, когда человек явно ощущает потерю контроля над собою и находится во власти некой посторонней ему силы. Кому не приходилось испытывать это на себе? Но еще чаще встречается такая одержимость, которая нами почти и вовсе не замечается. Это происходит практически ежедневно, почти с каждым из нас, когда темная, злая сила проявляет себя в навязчивых мыслях и образах. Это то, что на языке аскетики называется прилоги. Иногда эти навязчивые мысли и образы приходят неизвестно откуда, завладевают нашим сознанием и даже руководят нашей деятельностью. Как правило, люди принимают их за собственные мысли, за собственные желания и не считают нужным с ними бороться. Часто такие прилоги приходят к людям во время молитвы или духовных размышлений. Вот как описывает такое состояние святой праведный Иоанн Кронштадтский. Когда мы молимся, то в мыслях странным образом вертятся самые святые, высокие предметы наравне с предметами земными, житейскими, ничтожными. Например, и Бог и какой-либо любимый предмет, например, деньги, какая-нибудь вещь, одежда, шляпа или какой-либо сладкий кусок, сладкий напиток или какое-либо внешнее отличие, крест, орден, лента и прочее. Несомненно, великий подвижник писал об этом не с чужих слов, а опытно переживал такое состояние. И не только прелоги, то есть посторонние мысли и образы. Влияние злой силы сказывается и во многих других явлениях духовной.

0: Да. Деятельность злого духа в человеке проявляется чрезвычайно разнообразно, начиная со столь яркого проявления, как в описанном сегодняшним Евангелием случае беснования, и кончая почти неуловимыми веяниями лукавой мысли и чувства. С духовной точки зрения все это факты одного порядка, различающиеся между собой лишь степенью силы злого влияния. А раз так, нам следует серьезно задумываться над тем, как бороться с этим влиянием. И тут следует твердо помнить, что собственными личными силами ни один человек выдержать борьбы со злом в себе не может. Усилия доброй воли могут быть не бесполезны в устранении тех или иных проявлений злой силы, но не следует обольщаться. Убежав из одного закоулка твоей души, она, эта злая сила, перебежит в другой закоулок и проявит себя рано или поздно самым неожиданным образом. Самомнение и самоуверенность здесь роковым образом приведут к поражению. Психиатрам и психоаналитикам это достаточно хорошо известно. Истинную опору в борьбе с бесовской силой человек может найти только во Христе. Об этом-то и повествует прочитанный сегодня евангельский отрывок. Главной опорой в духовной брани является вера и надежда на Бога и Господа Иисуса Христа. Главным же средством борьбы – сердечное обращение к Нему. В минуты уныния, смущения, злой страсти следует от глубины души воззвать сердцем к Господу о помощи, и Господь непременно тебе поможет. Даже само призывание имени Господа Иисуса Христа, если только это призывание не машинальное, но делается с верою, непременно изгоняет из сердца тоску и злое помышление. «Именем моим будут изгонять бесов», – обещал Господь. В обыденной жизни зло приходит к человеку прежде всего через его мысли. Поэтому столь необходимо бодрствование, внимательное наблюдение за своими мыслями и настроениями. Но как разобраться в мыслях и желаниях простому человеку, не натренированному, не искушенному в духовных упражнениях? По каким признакам можно различить те мысли и чувства, которые внушены нечистой силой? Скажут, все наши чувствования и поступки судятся нашей совестью. Увы, совесть, сознание должного, далеко не всегда соответствует истинной воле Божией о нас, потому что совесть вместе со всей человеческой природой несет на себе последствия греха. Лишь совесть очищенная, очищенная верой и действием благодати Божией, дает нам ясное руководство в борьбе со злом. И все же для анализа, для отделения зла от добра у нас есть замечательный нравственный критерий – заповеди Божии, истолкованные нам Господом Иисусом Христом. А главное, перед нашим мысленным взором всегда должен стоять образ нашего Спасителя, один лишь взгляд на который, одна мысль о котором немедленно даст нам знание о том, что хорошо и что плохо. Именно потому так необходимо призывать имя Господа Иисуса Христа, в котором мы непременно ощущаем Его живое и наставляющее присутствие с нами. Посему последуем совету Господа, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, и да поможет нам Господь. Аминь.
1: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.

0: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: 3 сентября, 21 августа по старому стилю празднуется память апостола Тимидисти Фаддея. С его именем связан чудотворный образ Спаса Нерукотворного, так как именно апостол Фаддей пришел с проповедью Евангелия в Едесу и обратил ко Христу князя Авгария и народ. Фаддей окончательно исцелил Авгария от проказы и крестил его. Скончался апостол около 44 года. В этот день прославляется святая мученица Спаса с тремя сыновьями, мучениками Феогнием, Агапием и Пистом. Они пострадали в Македонии в начале IV века, во время правления императора Максимиана Галерия. Святая Васса была христианкой и воспитывала в христианской вере своих детей. Однако муж ее был язычником, он был против веры своей жены и во время гонений на христиан донес на нее правителю. Вначале были замучены на глазах у матери три ее сына, а затем и сама святая мученица была брошена в море. Однако мучители увидели, как три светлых отрока спасли ее. Через некоторое время святая сама явилась к правителю, чтобы претерпеть мученичество за Христа. Ее били палками, а затем отсекли голову. Сегодня совершается память двух преподобных Авраамиев, Авраамия Трудолюбивого Печерского и Авраамия Смоленского, живших в одно время в конце XII – начале XIII века. 3 сентября вспоминается преподобная Марфа Дивеевская. 13 лет от роду она пришла вместе со старшей сестрой к преподобному Серафиму Саровскому, который благословил ее остаться жить в Казанской общине. В обители она прожила всего 6 лет, с ранних лет по суровости подвигов, послушанию, чистоте и целомудрию, превзойдя многих взрослых сестер. Скончалась преподобная Марфа в 1829 году в возрасте 19 лет и была похоронена в гробу, сделанном преподобным Серафимом. В сонме новомучеников-исповедников сегодня прославляются священномученики Александр Елоховский, расстрелянный в Ярославле в 1918 году, и Павел Ягодинский, расстрелянный в 1937 году в тюрьме города Саранска. В продолжение церковного календаря послушайте житие апостола Фаддея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
2: Апостол от 70 Фаддей по происхождению еврей родился в сирийском городе Эдессе. Святого апостола от 70 Фаддея следует отличать от апостола из числа 12 Иуды, прозванного Фаддеем. Придя в Иерусалим на праздник, он услышал проповедь святого Иоанна Предтечи и, приняв от него крещение в Иордане, остался в Палестине. Увидев Спасителя, он сделался его учеником и был избран Господом в число тех 70 учеников, которых он послал по два на проповедь в города и местности, которые сам намеревался посетить. После вознесения Спасителя на небо апостол Фаддей благовествовал в Сирии и Месопотамии. Он пришел с проповедью в Эдессу и обратил ко Христу князя Авгария, народ и жрецов. Проповедь свою он утверждал многими чудесами, поставил священников и устроил Едесскую церковь. Князь Авгарь хотел наградить апостола Фаддея богатыми дарами, но тот отказался и пошел с проповедью в другие города, обращая многих язычников в христианскую веру. Дойдя с проповедью до финикийского города Верита, нынешнего Бейрута, он основал там церковь, и в том же городе мирно скончался в 44 году. По древнему армянскому преданию, апостол Фаддей после различных мучений был усечен мечом 21 декабря в Артасской области в 50 году.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Авраамия Смоленского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Авраамий Смоленский, проповедник покаяния и грядущего страшного суда, родился в середине XII века в Смоленске от богатых родителей, которые до него имели 12 дочерей и молили Бога о сыне. С детства он рос в страхе Божьем, часто посещал церковь и имел возможность учиться по книгам. Родители надеялись, что их единственный сын вступит в брак и продолжит знатный род, но он искал другой жизни. По смерти родителей, раздав все имущество по монастырям, церквам и бедным, преподобный ходил по городу в рубище, моля Бога указать путь спасения. Он принял постриг в монастыре Пресвятой Богородицы, который стоял в 5 верстах от Смоленска на месте селища. Проходя в нем различные послушания, преподобный усердно занимался списыванием и собиранием книг, черпая в них духовное богатство. Более 30 лет подвязался он в обители, когда игумен убедил его в 1198 году принять сан пресвитера. Каждый день он совершал божественную литургию и исполнял послушание духовника не только для братьев, но и для мирян. Вскоре преподобный стал широко известен. Это возбудило зависть братьев, а затем и игумена, и через 5 лет преподобный вынужден был перейти в Крестовоздвиженский монастырь в самом Смоленске. На пожертвования богомольцев он украшал соборный храм бедного монастыря иконами, завесами и свечами. Сам он написал 2 иконы на темы, которые более всего занимали его. На одной изобразил страшный суд, а на другой – истязание на мытарствах. Сухой и бледный от крайних трудов, подвижник был похож в священных одеждах на святителя Василия Великого. Святой был строг и к себе, и к духовным детям. Он неустанно проповедовал в церкви и приходящим в его келью, беседуя ровно с богатыми и бедными. Городская знать и духовенство требовали у епископа Игнатия предать преподобному суду, обвиняя его в прельщении женщин и переманивании духовных детей. Но страшнее были обвинения его в еретичестве и чтении запрещенных книг. За это предлагали утопители сжечь подвижника. На суде князя и епископа преподобный отвел все лживые обвинения, но, несмотря на это, ему запретили священно действовать и перевели в прежний монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Страшная засуха была Божьим наказанием за неправедный суд, и лишь когда святитель Игнатий попросил прощения у преподобного Авраамия и разрешил ему служить и проповедовать, дождь наполнил Смоленскую землю. Святитель Игнатий построил новый монастырь в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы и поручил в нем настоятельство преподобному Авраамию, а сам, оставив по старости епархию, поселился в нем. Много было желавших поступить под руководство преподобного Авраамия, но он принимал их весьма разборчиво и после больших испытаний, так что в его монастыре было только 17 братьев. Преподобный Авраамий после смерти святителя Игнатия, бывшего его духовным другом, более прежнего внушал братьям помнить о смерти и молиться день и ночь о том, чтобы не быть осужденным на суде Божием. Скончался преподобный Авраамий до 1224 года, пожив в иночестве 50 лет.

В исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия прозвучал кандак празднику Успения Пресвятой Богородицы композитора Николая Голованова.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В день знаний Спасо-Пархаловский храм посетил вице-губернатор Евгений Разумишкин. В Кудрово прошел первый межрегиональный фестиваль русской культуры «Русское раздолье». В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре идет набор на курсы церковных чтецов. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В День знаний 1 сентября Спасо-Пархаловский храм посетили вице-губернатор Евгений Разумишкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин, глава администрации Выборгского района Виктор Полунин и его заместитель Елена Осипова. Их встречал благочинный Выборгского округа настоятель протоиерей Роман Ковальский. На торжественной линейке в учебно-консультационном центре «Родник» Евгений Разумишкин обратился к учащимся, педагогам и родителям. «Учеба в школе – это наш общий созидательный труд. Учителя дают знания, родители – поддержку, а от вас, ребята, мы ждем искреннего усердия. Пусть в ваших сердцах всегда горит жажда открытий. Дерзайте и развивайте свои таланты. Помните, ваши успехи сегодня – это будущее всей России», – сказал он. Гости посетили Приходский музей, где хранитель Наталья Чернышова ознакомила их с экспозицией, а вице-губернатор оставил памятную запись в книге почетных посетителей. В День знаний 1 сентября настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах протоиерей Александр Рябков принял участие в торжественной линейке в лицее 597. В совместной деятельности лицея и Дмитриевской церкви начинается новая глава. Один из первых классов выбрал образовательным и воспитательным приоритетом духовно-нравственное развитие, и отец Александр будет окормлять учащихся. «Залог счастья в благодарности и послушании», — сказал священник, обращаясь к детям. «Будьте благодарны прежде всего родителям, а также учителям, которые стараются, чтобы знания, полученные в лицее, открыли вам дорогу в высшие учебные заведения». Отец Александр призвал родителей воспитывать в детях чувство ответственности, но при этом окружать их любовью, внушать им уверенность в своих силах. Он пожелал учителям взаимопонимания и соработничества с родителями, подчеркнув, что взрослым надо не подгонять детей под стандарты, а помогать им развивать индивидуальные способности. Торжественное открытие Центра образования и профессионального обучения «Крылья» школы номер 626 Невского района прошло в День знаний 1 сентября. В учебном заведении реализуются программы социализации и профессионального становления детей с ограниченными возможностями здоровья. На открытии присутствовали глава администрации Невского района Алексей Гульчук, другие представители органов власти. «Здесь собрались те, кто готов отдавать сердце детям», — сказал благочинный Невского округа, настоятель храма апостола Петра иерей Дмитрий Малиновский. «Путь познания и взросления порой бывает непростым, и важно чувствовать поддержку. Пусть Господь дарует вам, дорогие ребята, крепость сил, терпение и радость от каждого нового умения. А педагогам желаю мудрости и вдохновения, ведь вы помогаете детям не просто осваивать знания, а обретать уверенность, учиться дружить и готовиться к самостоятельной жизни. Призываю ребят и наставников относиться друг к другу с терпением и уважением. В этом проявляется подлинная христианская любовь и забота». Школа будет реализовывать две программы для обучающихся с нарушением интеллекта и с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Цель центра «Крылья» – не просто дать знания, а помочь каждому ребенку адаптироваться в коллективе, раскрыть способности, обрести уверенность в себе и подготовиться к самостоятельной жизни. По благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископа Кронштадтского Вениамина в настоящее время идет набор на курсы церковных чтецов. В сообщении на сайте Лавры говорится, если вы любите православное богослужение, хотите научиться читать по-церковно-славянски, узнать основы богослужебного устава, имеете желание помочь своим чтениям во время службы, то вам на курсы чтецов, которые проходят в Александро-Невской лавре. С сентября 2026 года преподаватели из числа братьев и лучших выпускников прошлых лет по вторникам с 18.30 до 20.30 будут вести курсы. Количество абитуриентов ограничено. Собеседование состоится во вторник 15 сентября с 18 часов в библиотечном корпусе Александро-Невской лавры. При себе необходимо иметь рекомендацию духовника или настоятеля прихода. Можно в электронной форме. В воскресенье 30 августа по завершении божественной литургии в храмах Тихвинской епархии были совершены молебные пения, приуроченные к началу нового учебного года. По благословению Преосвященнейшего Мстислава, епископа Тихвинской Ладейно-Польского, духовенство епархии вознесло молитвы о ниспослании Божьей помощи учащим, учащимся и их родителям, и спросив на них Божие благословение. Молебен в храме святых апостолов Петра и Павла города Ладейное поле совершил протоиерей Михаил Николаев. Множество детей самого разного возраста пришли вместе со своими родителями, чтобы помолиться перед началом учебы. Молебен в Веде на Аятском женском монастыре совершил председатель отдела религиозного образования и катехизации Тихвинской епархии иерей Роман Соколов. Во время богослужения особое внимание было уделено духовному напутствию воспитанников и педагогических работников образовательных проектов, находящихся под окормлением епархии. После божественной литургии и молебна о начале нового учебного года участники богослужения совершили славление преподобных Сергия и Варвары Островских, родителей преподобного Александра Свирского, в их часовне, а также у преподобного Александра Свирского. Школа Александра Свирского, Рассветовская школа Ладейно-Польского района, уникальный для Ленинградской области образовательный проект. Это первая муниципальная школа с православным компонентом. Она создана на основании соглашения между Тихвинской епархией, Санкт-Петербургской митрополией и Комитетом по общему и профессиональному образованию Ленинградской области и курируется отделом религиозного образования и катехизации Тихвинской епархии. В минувшие выходные на приходе храма святителя Николая Чудотворца в поселке Лебяжье завершилась очередная благотворительная летняя смена для особых детей. На этот раз гостями прихода стали 13 воспитанников, директор и педагоги Бельско-Устинского детского дома-интерната Псковской области. Для юных гостей и их наставников была подготовлена культурно-просветительская программа. Помимо традиционной экскурсии по достопримечательному месту Лоцманское селение, гости посетили исторический комплекс «Форт Алексеевский», известный ныне как «Форт Красная Горка». Музей форта возник и существует благодаря активности местного жителя Александра Ивановича Синотрусова, а его сподвижник Андрей Викторович Сизов порадовал ребят интерактивной экспозицией, размещенной прямо в казематах оборонительного сооружения. Центральной частью пребывания группы в Лебяжьем стало посещение старинной каменной Николаевской церкви, где гости приняли участие в богослужении. Настоятель прихода, протоиерей Александр Михеев, провел с воспитанниками духовную беседу. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В 30-летнем возрасте известный богослов, философ и музыкант Альберт Швейцер решительно меняет свою жизнь. Он вновь становится студентом, теперь уже медицинского факультета, чтобы затем более 50 лет своей жизни посвятить служению страдающим обитателям самых диких районов Африки. 4 сентября – День памяти Альберта Швейцера. Ежедневно, со среды по субботу в 10 часов утра, в рубрике «Непридуманное» страницы книги Альберта Швейцера «Письма из Ламбарене» для вас читает Александр Крупинин. В рубрике «Перечитывая заново» слушайте беседы протоиерея Александра Рябкова и искусствоведа Алексея Даниловича Семкина о творчестве Сергея Довлатова. В сентябре 2026 года исполняется 85 лет со дня рождения писателя. Наши постоянные авторы предлагают взглянуть на него как на наследника Зощенко и Чехова. Передача из рубрики «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10 часов 30 минут.
2: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
1: В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. 3 сентября – День памяти Ивана Сергеевича Тургенева. В 14:30 в рубрике «Календарь памятных дат» начнется передача филолога Марины Михайловой о жизни и творчестве писателя.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Микрофона Марина Лобанова, и в эфире программа «Под знаменем России». Наша передача не могла обойти вниманием очень значимого святого для России, для русской культуры, но не только святого, а прежде всего исторического, государственного, политического, военного деятеля, святого князя Александра Невского. Я пригласила поговорить об Александре Невском не просто как о нем одном, но еще о такой символической вещи. Почему правитель, государь, всегда воин? Князь Александр Невский, мне кажется, очень ярко на протяжении многих веков символизировал именно эту роль. Государь-воин. Так почему же все-таки государь всегда воин? Если мы посмотрим, скажем, на династию Романовых, они всегда, хотя, может быть, сами не были на поле боя, но, тем не менее, мы видим их в военной форме. И вдруг может быть такой перелом, но тоже очень воинственные большевики, но уже не воины, но тоже правители, вожди, как они называют себя. Хотелось бы разобраться и в этом плане. Мой собеседник, доктор наук Петр Александрович Сапронов, ректор Института богословия и философии, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. Петр Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Вот фигура Александра Невского и какой-то символизм в связи с образом государя для нас. Почему это еще так важно? Не просто, чтобы понять очень противоречивый образ Александра Невского, хотя бы вот сейчас очень обсуждают между Востоком и Западом, но еще и понять, действительно, а кто для нас вполне, вот в нашем русском сознании, вполне наш, ну, государь, скажем так, в любом случае, наш правитель, который принимается душой нашей, воспитанной в нашей культуре.
1: В нашей западной традиции, восток ли это будет запада, или это будет запад запада, в общем-то, исключений практически не было и быть не могло. Всегда государь являлся еще и воином. Здесь мог быть разброс какой-то, в первую очередь воин, или во вторую очередь воин. Но воин всегда и обязательно, это уже правило без исключений. Идет эта традиция, я за пределы запада пока выходить не буду, идет эта традиция еще с античности, с античной Греции или с античного Рима. Эта традиция продолжается в средние века, она никуда не денется и в новое время. Вот представить себе, скажем, Базилевса греческого, греческого царя, в Древней Греции, понятно, который не является воином, совершенно невозможно. И не обязательно это будет царь, это вообще будет царственный муж, ну вот, скажем, Перикл. Перикл – это фигура, которая существует в Афинах. Афины – это греческий полис, который давно расстался с царской властью. Там демократия, там все должности выборные, и, скажем, тот же самый Перикл был так называемым демагогом. Только в это слово не надо вкладывать современный смысл. Демагог – это тот, кто способен с трибуны, так сказать, управлять полисом, управлять народным собранием. У него был огромный авторитет, он был фигурой, которую около 20 лет приветствовал Демос, народ афинский. Он фактически управлял Афинами в значительной степени. Как бы авторитарно, хотя все это было оформлено под самую чистую демократию. Но вот представить себе его, чтобы он не был совсем воином, невозможно. Никто никогда не называл Перикла, скажем, великим полководцем или просто даже полководцем. Но то, что он участвовал в сражениях и руководил ими, и в сухопутных, и в морских, это было задано. Хочешь быть первым лицом в демократических Афинах, изволь, собственно, быть и воином. Ну а что говорить про, скажем, Древний Рим? Если ты консул, ты обязательно воин. Это республиканский Рим. Если ты император, так император – это вообще воинское звание в первую очередь, а потом уже, так сказать, государственническое. Так что здесь ничего своеобразно русского нет. И эта линия идет, я сказал, до нового времени. Если перед новым временем коснуться ситуации, ну, просто-напросто на Западе фигура государя, короля – это фигура первого рыцаря королевства, а рыцарь – это воин по преимуществу. Ну, хорошо, средние века уходят в прошлое, наступает новое время. Никуда эта линия не девается, она длится, у нее есть инерция, которая, между прочим, до сего дня продолжается. Да, государи могли быть более или менее воинственными, более или менее склонными взять ее на себя роли полководца, но совсем государя в западном смысле представить себе вне соотнесенности с воинским – это невозможно. Давайте обратим внимание, уже не говоря о прошлом столетии или позапрошлом, да к сегодняшнему дню. Английский король всегда носил военную форму, не только ее, но у него обязательно было и воинское звание, и весь этот вот антураж с орденами, с позументами, там, с аксельбантами, с эполетами и так далее. И уж на что мирные государи, скажем, в нынешней Скандинавии или вот в Бенилюкс, Бельгия, Голландия, Люксембург, в Испании, я вот беру сохранившиеся монархии, там для государя военная форма абсолютно обязательна. Здесь нет никакого нарочитого или подспудного милитаризма. Это для западного государя нечто само собой разумеющее. Немножко затянувшееся введение по поводу универсальности, соотнесенности государь-воин, собственно, сделано с целью, чтобы, обратившись уже к нашей русской истории, подчеркнуть вот этот момент. Да, наши государи, если мы возьмем Русь Киевскую, Русь Московскую и Петербургскую Россию, наши государи так или иначе были воинами. В разном степени, в разном отношении, но воинами. Что это значит для Киевской Руси? Для Киевской Руси ее своеобразие в том, что князь соответствующей русской земли или княжения, княжение и земля в данном случае – это синонимы. Они были в первую очередь воинами. У них, собственно говоря, отношение к земле было, в которой они властвуют, отношение защитников. Они как бы щит этой земли. Но потом они еще были судьями. Их власть, вот в привычном для нас смысле, сбора налогов, создания каких-то там административных учреждений, она была совершенно ничтожная по последующим меркам. Вот они были воинами. Это пронизывает всю Киевскую Русь от Святослава Киевского. Вот с Московской Руси ситуация несколько меняется. Она наглядно очевидна. Если я задам вопрос человеку, не очень-то обремененному образованием вообще и историческими знаниями, как ты себе представляешь, скажем, князя Киевской поры, ты его, конечно, увидишь на коне и увидишь его в кольчуге, в шлеме. У него щит, у него копье наперевес, у него меч на боку. А когда мы представляем себе, скажем, фигуру московского царя, это что? Это такие длинные одеяния, пышные такие, они немножко напоминают ризы. Да не немножко, напоминают ризы священнические или архиерейские. Длинные рукава с прорезями, куда простираются руки. Ничего в нем такого особенно воинственного вроде бы нет. А все-таки это, ну, что называется, только видимость. У нас были такие цари, как Федор Иоаннович, последний из династии вот Александра Невского, да, а дальше до Рюрика линия протягивается. Да. Федор Иоаннович был глубоко больным человеком, со здоровьем хлипким. Все свое царствование он провел на грани такого, да, на грани ухода в миры иные. Но Борис Годунов не был у нас государем, который в качестве полководца, военачальника, воина как-то запечатлелся в исторической памяти. И Михаил Федорович, первый царь династии Романовых, никакой воинственностью и вообще воинской повадкой не отличался. Вот это вот все как бы усугубляет вот эту линию. Вроде бы наш государь московской поры не был воином. Недоброй памяти Иван Грозный, в общем-то, к воинскому подвигу, к тому, чтобы быть военачальником полководцем, совершенно не был склонен. У него больше, знаете, мятежи и казни. Ему больше кровь пускать у подданных, чем, знаете, пора нам состукнуть клинок о клинок. Это не для него. И все-таки, вот еще совсем молодой, почти юный Иван Грозный, когда начинается война с Казанью, он возглавляет войско. Он идет вот на это военное предприятие в сознании того, ну, если ты государь, значит, ты должен вести войско за собой. Да, московские цари исходно были обязаны быть как-то причастны к воинскому. Ну, а вот наш государь из династии Романовых, Алексей Михайлович. Алексей Михайлович, привыкли говорить «тишайший царь», что, конечно, обязательно нуждается в элементарном разъяснении. Тишайший он царь, потому что его царствование считалось благополучным. Тихости проходила. Тихость была очень относительна. Но он, когда разразилась война с Речью Посполитой, с поляками, он, конечно, двинулся во главе своего войска, хотя бы номинально. Осада Риги, осада Вильна. Это все в ситуации, когда во главе войска стоит государь. И это было внутренне обязательно. Когда придет время кратковременному царствованию Федора Алексеевича, тоже очень болезненного государя. Ну, конечно, речи не может идти о нем как государе-воине, потому что, ну, просто-напросто здоровье его было еще, наверное, более хлипким, чем у Федора Иоанновича столетием ранее. Ну, а когда наступает Петербургская Россия, то, конечно, возникает искушение сказать, вот московские цари последние, во всяком случае, были царями мирными, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, и тем более Федор Алексеевич, а вот с Петра Великого начинается вот это акцентирование воинского в государе. Вот Петр Великий, смотрите, творец империи, созидатель новой России, полководец, ведущий за собой войско, участник вот этого самого грандиозного в Северной войне сражения, битвы при Полтаве. И вот вроде бы наступает время империи, а империю без завоеваний мы не можем себе представить. Время империи, и, соответственно, наши государи становятся подчеркнуто воинственными, как будто бы Россия уже приобретает вот такой милитаристский характер. С этим милитаризмом надо еще разбираться, и я чуть позже коснусь этого вопроса. После Петра все-таки царствует, за очень редким исключением, женщина. Это так называемое царство женщин. Вначале Екатерина I, потом будет Анна Иоанновна, потом будет Елизавета Петровна, потом будет Екатерина Алексеевна. Так вот, от Павла I до Николая II наши государи подчеркнуто воинские персоны. Что значит воинские? Здесь формируется вот этот образ нашего государя, государя-императора всероссийского, как первого солдата империи. Вот уже Павел Петрович первый солдат по своей повадке, и дальше исключений не будет. И вот если мы говорим, что у нас государь, так сказать, с повадкой солдатской, это ведь заходит очень далеко. Если мы читаем воинский устав, скажем, времен Александра II, он мне сейчас в голову приходит, воинский устав начинается со строк, где говорится о том, что солдат – имя знаменитое, а солдатом является, и я не точно цитирую, и государь-император. Если ты император и в качестве императора солдат, то ты становишься человеком служивым. Ты служишь, государь служит Богу и Отечеству. Государь такой же слуга, как и рядовой солдат. Солдату присущ не просто дисциплина, команда, подчинение, равняясь с миром налево-направо. Это служение, оно предполагает и аскетизм, и какое-то самоотречение, самодисциплину. Это то, что государи обязаны были в себе культивировать или, по крайней мере, разыгрывать эту карту. Что такое, собственно говоря, милитаристские государства, режимы? Ну, я вам два примера приведу, абсолютно несомненных. Это, конечно, прусское королевство, прежде всего, времен Фридриха Великого. Действительно, великого короля и великого полководца. Вот Пруссия оказалась в таком положении, когда она могла себя утвердить только через череду завоеваний. Пруссию обыкновенно обозначали таким образом. Пруссия – это, прежде всего, монархия Гогенцоллернов и армия. Без династии и армии никакой Пруссии не существует. Пруссии, чтобы существовать в качестве великой державы, а у нее в внешних предпосылок для этого не было. Нужно было вести завоевательные войны и культивировать агрессивный милитаристский наступательный момент в государственной жизни. В России, конечно, этого не было. Но а эпоха Наполеона, Наполеон – государь, хотя и нелегитимный, но это государь-завоеватель. Наполеоновская империя, в отличие от Российской империи, вне завоеваний не могла существовать. Каких бы земель ни нахватал Наполеон, война для него мать родна. Без войны Французская империя существовать не может. Вот это самый настоящий милитаризм. Наши русские государи в качестве воинов, первых солдат империи, их воинское к чему сводилось? Прежде всего, это были государи не войны, не военных кампаний, а они были государями парадов, разводов, караулов. Они были государями, которые знали все детали воинской службы, но именно в качестве парадной службы. Это для них было именно самое свое. Наши государи, в общем-то, сознавая скромность своих военных дарований, если говорить о войне, собственно, никогда и не играли после Петра Великого заметной роли на театре военных действий. Это было как бы не для них. Они действительно знали воинское дело, но их увлечение воинским, прежде всего в качестве парада, оно имело более глубокий смысл, чем это может показаться. Да, наши Романовы очень привержены к мелочам воинской службы, к военной форме. По поводу военной формы у них просто едва ли не какой-то психоз. Они настолько увлечены всякими деталями военной формы, там сменить опушку на мундире, форму кивера подогнать, размер, цвет эполетов, эксельбантов, ну, первое дело, и так далее, и так далее. Это, конечно, вроде бы игра в солдатики, но за ней стоит вещь более существенная. Российская империя, могущественное, блистательное государственное образование, но когда приглядишься к ней, то в ней слишком много неоформленного, слишком много от каких-то хлябей. империя представляет собой, может быть, в чем-то и космизированное целое, но в ней очень много хаоса. Хаос там все время шевелится. И вот наши российские императоры, соотнося себя с гвардией, с парадом, они ощущали себя в максимально, так сказать, упорядоченном, максимально гармонизированном каком-то своем царстве-государстве. Это все такие манифестации отчасти театрального свойства, что ли. Видеть в них милитаристскую настроенность, ну, это очень сильное преувеличение. И Александр I, и Николай I, и Александр II, и Александр III, и Николай II так или иначе причастны к военным действиям. Но они никогда не брали на себя роль полководцев. Вот этот наш Фридрих Великий, помянутый мной, ведь он был великий король и великий полководец. Вот это самый настоящий милитаризм. У нас ничего такого не было. Если Николай II все-таки берет на себя должность верховного главнокомандующего российской армии в Первой мировой войне и устраняет с этой должности великого князя Николая Николаевича Младшего, это ситуация некой такой мнимости, потому что свидетельства достаточно надежные, которые дошли до нас вот по поводу того, как командовал армией Николай II, но они о том, что никак он не командовал. Там начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Алексеев, вот он держал в руках, собственно говоря, это верховное командование. Николай II присутствовал там чисто номинально. Вот он попадает из своей гвардейской среды, из своего Петербурга туда, не непосредственно на театр военных действий, а в Могилев, где находится штаб верховного главнокомандующего. И он там лишний, он там номинальная фигура, он там тень, от которого мало что зависит. Вот что может искушать по поводу того, что Российская империя была милитаризована и что государи эту милитаризацию всячески стимулировали? Ну, скажем, то, что некоторые ведомства у нас вроде бы совершенно штатские по своей функциональности, они были оформлены по военному образцу. Ну, тут самый, наверное, подходящий пример – это будет ведомство Главного управления путей сообщений и публичных зданий, или горное ведомство. Они были не просто по военному образцу организованы, а те, кто служил по этим ведомствам, они носили воинские звания, и воинскую форму и так далее. Это с внешней стороны как бы свидетельство о том, что наши государи стремились все на военный лад поставить, все милитаризовать. Не милитаризация это было, а это линия совсем другая. У нас ведомство путей сообщения, особенно горное ведомство, чисто государственные мероприятия. Это вот очень ответственная такие сферы деятельности. Там нужна максимальный порядок, организованность и ответственность. Образец порядка и ответственности – это российская армия. Поэтому ведомства эти, ну, во всяком случае, в первой половине XIX века так военизированы. Или еще один пример. Наши государи очень любили, скажем, назначать на должности губернаторов военных. А генерал-губернатор уже по определению военный. Генерал-губернатор – это персона, у которой одно из высших воинских званий, он генерал-адъютант, полный генерал, кавалер многих орденов и так далее. Ну вот, кажется, военщина забирает себе власть над Россией, потому что генерал-губернатору подчиняются 3-4 губернии. А если еще в двух этих губерниях сидят генерал-майоры, вчерашние гвардейские офицеры, ну все, как будто бы эта военщина все заполонила. Наверху государь, император военный, и внизу вот вся эта местная администрация тоже военная. Ничего подобного. Если генерал-майор свита его императорского величества вчерашний сегодня становится губернатором какого-нибудь Нижегородского или Ярославским, это, в общем-то, означает, что он занят гражданскими административными делами. Ничего военного в его действиях нет. Так же, как и нет в действиях генерал-губернатора. Генерал-губернатор – просто, как можно сказать, обозначение вознесенности головы, обозначение очень высокого ранга персоны. Она приравнивается, кстати говоря, к министерству. Никакой военизации за этим не стояло. За самыми редкими исключениями, если речь шла об окраинах империи, о Кавказе, отчасти, может быть, о царстве польском. Наверное, предел этой внешней милитаризации Российской империи – это русско-турецкая война 1877-1878 года. Вот тогда Александр II присутствует на театре военных действий в Дунайской армии. В этом ничего нет необычного. А вот то, что главнокомандующий Дунайской армии великий князь Николай Николаевич Старший, а главнокомандующий Кавказской армии великий князь Михаил Николаевич, а еще к тому же наследник цесаревич, будущий Александр III, командует так называемым Рущукским отрядом, отрядом, большим воинским соединением, а великий князь Владимир Александрович корпусом командует, да еще Владимир Александрович с Александром Александровичем обращаются с государем с почтеннейшей просьбой, чтобы он сам стал главнокомандующим Дунайской армии, а не князь Николай Николаевич старший после некоторых неудач в военной кампании. Вот это уже совсем потеря всякого чутья. Вот здесь действительно попытка какой-то дополнительный импульс милитаризации внести сюда. Государь на это не пошел. Ну что такое великие князья? Что такое члены августейшей фамилии? Они действительно обязательно служили на воинской службе. Исключений практически не было. Кто-то из них был склонен к научной карьере. Кто-то из них хронически не хотел и толком не мог быть военным. Но это положение обязывает. Они все служили в армии. Ну что значит в армии? Не совсем в армии, скорее в гвардии. Их служба, блеск, все это великолепие, он обнаруживает вот эту вот царственную фамилию в ее, так сказать, уже разросшемся варианте. Это гвардия, это парады, разводы, караулы. Такой воинский праздник, непрерывно длящийся. Первая мировая война это обозначила. Наши великие князья, за исключением Николая Николаевича, никакой заметной роли в военных действиях не играли и не претендовали на эту роль. И еще один момент. Если воинское в наших государях было в значительной степени, так сказать, праздничным декором, помимо этого декора, еще одна вещь была связана с воинским характером императора. Если ты император, ты священная особа, ты помазанник Божий. Это, так сказать, высота царского сана. Но есть еще наша русская, исконная, уже к тому времени многостолетняя, государь – это общерусский отец. Государь, так или иначе, царь-батюшка. Но царь-батюшка, он является для основной толщи населения, для крестьянства, отчасти мещанского и купеческого сословия. Но если мы выходим вот туда, на Запад, да, и если мы попадаем в культурную ситуацию, которая неизбежно ведет к десакрализации культуры, к тому, что она обмерщается, становится светской культурой преимущественно, то, собственно говоря, и государь в качестве помазанника Божия, и государь в качестве царя-батюшки – это для, так сказать, обозначенности его статуса, для того, чтобы возвысить его персону, становится уже недостаточным. Потому что здесь нужны какие-то светские эквиваленты вознесенности главы императорской особы. И вот если он берет на себя роль первого солдата империи, то возвращусь к этому моменту, мной же упомянутому. Все-таки солдат – человек служения, а значит, он человек доблести. Он человек чести. Вы можете сколько угодно искать изъянов у наших государей, особенно, скажем, у Николая I. Но это то, к чему они внутренне обязаны. Это та роль, которую они как минимум должны разыгрывать. А если ты человек чести, доблести, служения, то честь, доблесть и служение в их западной транскрипции, а мы все-таки за основу берем западную транскрипцию, они уже, понимаете, не могут быть непричастны свободе. Да, это не та свобода, которая разворачивается в полноте. И все-таки это уже шаг в эту сторону. Потому что если человек доблести и чести, то те, кто тебе служат, а в твоем лице России, они становятся в каком-то смысле твоими соратниками, а не рабами. Вот у государя-батюшки, общерусского отца, все детушки, а детская и рабская, они соприкосновенны друг с другом. Это, знаете, звучит так умилительно, мягко и едва ли не нежно. Царь-батюшка. Да, ты царь-батюшка, а мы кто остальные? А мы твои детушки, а мы дети. Значит, мы шалопуты какие-то, за нами глаз да глаз. Нам, может быть, и нагайка нужна, а может быть, иногда и рваные ноздри не повредят. И уж оплеуха со стороны государя в адрес какого-нибудь знатного боярина, играющего большую роль в государственной боярской думе. Это все вполне допустимо. Если государь является первым солдатом империи, то это вовсе не та линия, что смирно равняясь, постройся шагом марш. Здесь есть гораздо более отрадные вещи. Понимаете, у нас в Российской империи до отмены крепостного права все-таки солдат считался хотя бы номинально причастным уже к сословию свободных людей. Он переставал быть крепостным. Это еще та свобода. Но уже государь не мог не заявить то, что он возглавляет армию, в общем-то, не из рабов состоящих, не из холопов государевых.
0: После крушения большевизма в нашей стране, а кто может прийти вот именно в культурологической ситуации 21 века, уже постсоветской России? Первый кто? Первый воин, не знаю, первый молитвенник, первый чиновник, первый реформатор. Это будет первый, но первый кто?
1: Не будет уже. Если Россия будет жива, не будет уже первого, понимаете? Это совсем другая система власти. Мы же не можем сказать, что президент Соединенных Штатов первый, вот в старом смысле. Нет. Первый – это мы, народ, демос. Вот мы суверенны. Власть государственного деятеля производна от нашего с вами суверенитета, в конце концов, от наших выборов. И поэтому все в корне меняется. Нет уже таких фигур. Были славные времена, но нет, это уже совсем-совсем другое. Да. Если после большевистской России делать ставку на выдвижение какой-то фигуры над всеми стоящей, в которой сосредоточен суверенитет, у которой безграничная власть, это ставка даже не на возвращение вот этой монархии, не на возвращение имперской России. Все гораздо хуже. У имперской России была своя органика, был свой несомненный позитив, были блистательные страницы в нашей истории. Но вообразить себе, что вот есть некий властитель в России, у которого власти даже больше, чем у императора, ну воображай себе сколько угодно. Но больше власти – это не значит, что ты выше стоишь. Больше власти – это больше разрухи.
0: И, Петр Александрович, осенью можно будет прийти учиться, поступать уже можно сейчас, писать в Институт богословия и философии, где вы являетесь ректором. Это старейшее христианское учебное заведение как раз России.
1: Светское.
0: Светское, да, России современной. Петр Александрович, а вот чтобы лучше понимать историю России, на какой курс нужно поступать? Где вы все это рассказываете?
1: Ну, это у нас культурологическая специализация, у нас огромный курс по истории русской культуры, и русская литература представлена, есть спецкурс о Санкт-Петербурге, ну, это целый комплекс дисциплин, конечно.
0: То есть можно просто написать письмо, да, или да. как-то обратиться и поступить, и приходить учиться уже осенью в Институт богословия
1: да.
0: и философии.
1: Да.
0: И замечательно, что есть такая возможность для всех желающих. Я напомню, что институт приглашает людей, уже имеющих высшее образование, на курсы дополнительного высшего образования. Институт богословия и философии находится в просветительском центре при Федоровском соборе, еще одно возрождающееся место Петербурга и России. Передачу записала Марина Лобанова, мой собеседник, ректор Института богословия и философии Петр Александрович Сапронов. До свидания.
1: До свидания.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «Соль диез минор» из цикла «24 прелюдии опус 11 Александра Николаевича Скрябина.
1: Дорогие слушатели, 1997 год – год 850-летия Москвы, первопрестольной столицы русской, и в связи с этой датой мы посвящаем серию передач становлению Московской Руси, ее святым и ее святыням.

В представлении наших предков под словами «Святая Русь» понималось просто само христианское русское государство во все периоды после принятия народом крещения. Самим своим названием «Святая Русь» наш

0: происходило одновременно с христианизацией Руси. Москву можно назвать ровесницей христианства на Руси. Основалась и превратилась она в русскую столицу под звон церковного благовеста, с благословения святителей, под сенью крестов. Языческой Москвы почти и не существовало.
1: Становление Москвы совпало с упадком Киева, или же частично было вызвано последним. К XIII веку Киев начал терять свое значение стольного града. Из-за частых набегов половцев и княжеских междоусобиц первая русская столица стала постепенно увядать. Бесчисленные полчища Батыя в 1240 году, сильно разрушив город, окончательно принизили его былое величие. Население Киева и окружавших его днепровских волостей уходило на запад в сторону Карпатских гор или на север в леса Поволжья. На границе северо-восточной и юго-западной Руси простирались дремучие московские леса. Здесь большей частью и оседали бездомные пришельцы. Одним из самых удобных для поселения мест в московских лесах было слияние трех рек – Москвы, Яузы и Неглинной. Река Москва в то время имела немаловажное торговое значение. Здесь, посреди этих трех рек, на Боровицком, от слова «бор», холме, где когда-то шумел своими макушками девственный лес, стал разрастаться лесной городок, превратившийся впоследствии в московский Кремль. Одна из кремлевских башен до сих пор сохранила название Боровицкой. Согласно преданию, записанному летописцем в 1461 году, в этом диком бору когда-то давно была срублена из бревен первая московская церковь в честь святого Иоанна Предтечи. Лесной пустыне полагалось и осветиться первым престолом в честь великого пустыножителя.

0: Боровицкий холм являлся надежным убежищем от вражеских набегов. Омывающие его реки, непроходимые болота и дремучие леса, по выражению крымских татар, являлись для государства московского великими крепостями. Не раз шедшие на Москву неприятельские войска сбивались в этих лесах с дороги и не могли найти города. Отечески тепло относились московские леса к своим обитателям, и кормили их, и топили их печи, и баловали грибами, ягодами, и укрывали за собой во времена нашествия врагов.
1: Первое летописное упоминание о Москве в 1147 году знаменательно тем, что Москва является в истории не как простое село Северной Руси, а как место объединения князей русских, как место проявления их братской любви. Посылает князь Юрий Долгорукий вестового к князю Святославу Новгород-Северскому, велев ему передать: «Буди, братья, ко мне на Московь». Святослав же, пойдя к нему и с сыном своим Олгом, в мале дружине, поем с собою Владимира Святославича. И так улюбезно целовавшийся в день пяток на похвалу Богородицы, и так взвеселившийся вкупе. На утрий же день устрои Юрге обед силен, и сотвори честь велику им, и да Святославу дары многие с любовью и сынови его, и Владимиру Святославичу, и мужа их учреди, и так отпусти их.
0: В 1156 году великий князь Юрий Долгорукий: «Заложи град Москву», как повествует летописец, то есть обнес тыном село Московь, и стало село городом. На протяжении XII и XIII веков захолустный городок Москва

0: мог называться стольным городом даже малого княжества. Управлялся он боярами. Бывали в нем и младшие сыновья великих князей, но лишь на короткое время. Столицей отдельного княжества он стал лишь при первом своем постоянном князе, святом Данииле Московском, младшем сыне святого князя Александра Невского в 1263 году. Святой князь Даниил Московский, родоначальник Московского княжеского дома, сразу же утвердил наследственный порядок передачи княжеского престола от отца к сыну, вопреки господствовавшему тогда Ярославову порядку. Необычный человек был сей родоначальник Московской княжеской династии. Из четырех сыновей святого князя Александра Невского он один вполне усвоил себе добродетели праведного родителя. Родился святой князь Даниил в 1261 году. Через два года он остался сиротой. Старшие братья его дали ему в удел ничтожный городок Москву. Но Господь за благочестие юного князя благословил его княжество всеми земными благами, и его род избрал, и его праведное семя, возлюби Бог, благоволи царствовать и в роды и роды.
1: Свое небольшое княжество святой Даниил значительно расширил. Главное приобретение Москвы в княжении святого Даниила – город Переяслав-Залесский стал собственностью московского князя, помимо его искательств, исключительно в награду за его братолюбие. Кроткий и нищелюбивый племянник святого Даниила князь Иван Дмитриевич Переяславский всегда уважал и любил своего святого дядю, и князь Даниил платил ему такой же ответной любовью. Умирая бездетным, князь Иван завещал свой удел святому Даниилу. Переяславская область была второй, как по числу жителей, так и по укрепленности самого города после Ростовского княжества. Это приобретение значительно выдвинуло вперед московского князя. Сын его, Иван Данилович Калита, становится уже великим князем. Так в союзе любви и благочестия росла и крепла будущая первопрестольная Москва. Монахолюбивый князь Даниил построил первый в Москве монастырь, посвященный его ангелу, преподобному Даниилу Столпнику. В этом монастыре и сам князь постригся в ангельский образ перед своей кончиной. В 1303 году почил от дел земных князь инок Даниил. По глубокому своему смирению он не хотел быть погребенным в храме, а на общем монастырском кладбище близ церкви. Сразу же по кончине князя на его гробнице многим стали подаваться исцеления и творились чудеса. В 1652 году были обретены его нетленные мощи, и князь Даниил был причислен к лику святых. Так, не искавший славы от человек, был прославлен и Богом, и людьми.

0: Благороднейшей отраслью этой семьи был внук святого Александра Невского, сын святого князя Даниила Московского, князь Иван Данилович Калита. Само прозвание Калита, денежный мешок, он получил за свое нищелюбие, как поведал о том преподобный Пафнутий Боровский, передавая древнее московское предание, ибо всегда носил за поясом калиту, из которой подавал нищим, сколько рука захватит. Подходит раз ко князю нищий и получает от него милостыню. Подходит в другой раз, и князь дает ему другую милостыню. Нищий не унялся и подошел в третий раз. Тогда и князь не стерпел, и, подавая ему третью милостыню, с сердцем сказал: «На, возьми несытые зенки». «Сам ты, несытые зенки», — возразил нищий, — «и здесь царствуешь, и на том свете царствовать хочешь». Из этого стало ясно, продолжает преподобный Пафнутий, что нищий был послан от Бога искусить князя и возвестить ему, что «по Бозе бяше дело его еже творить».
1: Тихим и мирным было княжение Ивана Даниловича. Расширение пределов московского княжества он производил не путем завоеваний, но приобретал новые земли через заключение браков и покупку городов. В его княжении закончилась долголетняя вражда Москвы с Тверью. В 1339 году в Орде был убит великий князь Александр Тверской. И ни тверские, ни рязанские князья уже не могли более тягаться с Москвой. Внешним выражением этой победы было перенесение большого колокола из Тверского-Спасского собора в Москву. Даже тверской летописец, повествуя о времени княжения Ивана Даниловича, не может удержаться от косвенной похвалы князю. Того же лета сядя Иоанн Данилович на великом княжении всея Руси, и была тишина великая на 40 лет, и престаша поганые воевать русскую землю, заколать и христиан. И отдохнуша, и опочинуша христиане от великой истомы и многие тягости, и от насилия татарского, и бысть оттоле тишина велика по всей земле.
0: За эти 40 лет успели народиться и вырасти 2 поколения, не привыкшие бояться татарских баскаков. У них не было ужасы их отцов и дедов перед свирепыми полчищами завоевателей. Они-то и вышли на Куликовское поле в 1380 году под знаменами московского князя Дмитрия и своей победой окончательно упрочили значение Москвы. Благочестие и мудрое скопидомство князя Ивана привлекали к нему сердца русских людей. Многие бояре и крестьяне из других удельных княжеств стали переселяться в Москву. Так, в подмосковном городке Радонеже поселились знатные ростовские бояре Кирилл и Мария, родители преподобного Сергия. И раньше еще к московским князьям переходили бояре иногда вместе со всею своей дружиною. Так, к князю Юрию Долгорукому пришел в Москву из Западной Украины знатный боярин Нестор Рябец, ставший родоначальником фамилии Квашниных и Самариных, и привел с собой целый двор в 1700 человек, стоивший изрядного укрепленного города. При святом князе Данииле из разоренного татарами Чернигова приехал в Москву боярин Федор Бяконт, привлеченный щедрыми обещаниями князя. Все свои обещания князь сдержал. Федор был принят в число первых бояр и был даже московским наместником. За столь радушный прием он отблагодарил москвичей сыном, святителем Алексием, митрополитом московским.
1: Благочестие и рассудительность князя Ивана Калиты привлекли к нему любовь тогдашнего русского митрополита святого Петра Киевского. Дружба святителя с князем послужила главным залогом возвышения Москвы. Любитель безмолвия, в прошлом отшельник, кроткий и смиренный святитель решил, что лучшего места для перенесения кафедры ему не найти. Москва до того никогда не была епархиальным центром. Это был лишь скромный городок Владимирской епархии. Святому Петру легче было переместить митрополичью кафедру из одного города своей епархии в другой, нежели из одной епархии в другую, как это было с перенесением митрополичьей кафедры из Киева во Владимир. Перенесение это Константинополь сначала не признавал, и русские митрополиты, живя в других городах, долго продолжали именоваться киевскими. Молодой, 25-летний князь, умный и образованный, по достоинству оценил дружбу со святым Петром. И святитель, прозорливо провидя будущее значение Москвы и ее князя в деле собирания Руси, встал во всеоружии своей духовной власти на защиту ее интересов. Русские святители использовали духовную власть для объединения государства и для умиротворения междоусобиц. А залог этого они видели в единовластии Москвы и ее князя. Насколько верный был их выбор, показала история, когда вокруг Москвы и ее князя встала Русь против татарских полчищ и окончательно победила их.
0: Но не только политическое и церковное значение имело перенесение столицы и митрополичьей кафедры в Москву. Есть еще и нравственное значение этого события. Каждый народ, каждый город имеет свой особый характер, свои как положительные, так и отрицательные моральные качества. Греки – пытливый ум, давший церкви стольких святителей-богословов и учителей церковных, но также породивший и ересиархов, раздиравших своими лжеучениями нешвейный хитон церкви. Египет – отцов аскетов, пустынников и богословов Александрийской школы. Запад – многочисленный лик мучеников, а также стройную церковную организацию, основанную на пристрастии к своему римскому праву. Русь в то время была богата кротостью, простотой и великодушием. Народный характер часто выражается в том, что наиболее для него дорого. Не случайно главный храм Византии посвящен Софии, премудрости Божией. Вероятно, в этом сказалась греческая склонность к любомудрию. Кафедральный храм западных христиан, собор святого Петра в Риме, символ их веры в свое главенство в церкви.
1: Тоже можно сказать и о характерах городов. Новгород, например, был городом свободолюбивым и непокорным. Киев, как крупный восточноевропейский торговый и культурный центр, был средоточием книжной учености, искусств, ремесел. Здесь было на что подивиться, было чему поучиться и чем гордиться. Трудно и его назвать кротким и смиренным. Кафедральные храмы сих двух городов также освящены в честь Софии Премудрости Божией. Иначе представляется Москва в те времена. Деревянная, убогая и неказистая, единственным каменным зданием в ней был строившийся тогда Успенский собор. Нечем ей было хвалиться, да и не любила она этого.
0: Даже во времена своей будущей славы и величия она один из главных своих храмов называет в честь блаженного Василия, Христа ради юродивого. Русь со времени перенесения столицы в Москву и построения Успенского собора называется Домом Пресвятой Богородицы. Кафедральный храм Руси посвящен Богоматери. Честная кротостью и смирением Пречистая Дева нашла теплое почитание в сердцах лесных обитателей московских пределов. Образ недосягаемой чистоты, величия и в то же время крайнего смирения полюбился русскому человеку. Богоматерь сама избрала Владимирскую землю для перенесения в нее столицы. Святому князю Андрею Боголюбскому, сыну великого князя Юрия Долгорукого, было повеление от чудотворной иконы Богоматери Владимирской ехать на север и остановиться у Владимира на Клязьме и здесь построить храм в честь Рождества Богородицы. Через чудотворную икону Владимирскую Божия Матерь не раз являла заступничество за Русь и за полюбивший ее народ. И святитель Петр, зная попечение Богоматери о своем народе, посоветовал князю Ивану Калите воздвигнуть в Москве первую каменную церковь в честь Пресвятой Богородицы, честного ради ее Успения. Яко аще мене, сыну, послушаеши, и храм Пречистой Богородицы воздвигнеши в своем граде, и сам прославишися паче и нех князей, и сынови, и внуцы твои прославятся в роды, и град сей славен будет во всех градях русских, и святители поживут в нем, и взыдут руки его на плеща врагов его, и Бог прославится в нем, еще же и мои кости в нем положены будут».
1: Вероятно, тогда же прозорливый святитель благословил крестом, как повествует царь Иоанн Грозный, прародителя нашего великого князя Ивана Даниловича и весь род наш. Этим благословением очень дорожили великие князья, передавая крест чудотворца не иначе, как наследнику Московского престола.
0: Крест был утерян во время смутного времени, когда пресеклась династия Рюриковичей. Дело построения кафедрального храма Руси святой Петр взял полностью на себя. В числе имуществ, подаренных им на содержание Успенского собора и его клира, находился даже целый город Алексин.
1: Но самому ему при жизни не привелось увидеть окончание постройки. Получив извещение от ангела о приближающейся кончине, святитель Божий поторопился устроить близ жертвенника в строящемся храме усыпальницу. Когда она была готова, он пошел в церковь, помолился за всех православных царей и князей, за своего духовного сына, благочестивого князя Иоанна, и за всех благочестивых крестьян земли русской. Затем совершил поминовение о почивших и, причастившись святых тайн, мирно почил о Господе 21 декабря 1326 года.
0: Сразу же по кончине святителя начались многочисленные исцеления у его гробницы. Это подвигло преемника святого Петра, святого Феогноста, описать о них константинопольскому патриарху Иоанну. Патриарх ответил, что он был весьма обрадован тем духовно и вознес хвалу Богу. «Твое святительство спрашивает нас, как поступить с такими святыми мощами». Ты сам знаешь, какой есть чин на то в Святой Церкви Божией, когда узнает она о подобных, несомненно. Пусть выполнен будет такой чин церковный. Твое святительство почтет раба Божия священными песнями и хвалами. Тоже установи и на будущие времена во славу Бога, прославляющего славящих Его».

0: На следующий год по кончине святителя состоялось торжественное прославление его святых мощей. Сразу же по прославлении святителя не замедлили исполниться его пророческие слова о Москве и ее князе. В том же году Иван Калита получил в Орде ярлык на великокняжение. Москва духовно ликовала. Вспомнились всем тогда слова святителя: «И град сей славен будет во всех градях русских, и святители поживут в нем, еще же и мои кости в нем положены будут». В Москву стали постепенно собираться главные святыни Руси. В 1398 году жители Москвы уговорили великого князя оставить в Москве Владимирскую икону Богоматери, избавившую город от нашествия Тамерлана. Корсунские иконы Всемилостивого Спаса и Божией Матери были перенесены из Новгорода царем Иоанном Грозным и положены в Успенском соборе. Мощи святого Филиппа, митрополита Московского, из Соловецкого монастыря, Хитон Господень из Грузии и многие другие святыни собирались усердными к благочестию москвичами в их город. Кроме того, там хранились и свои, московские святыни, как святые мощи святителей московских, святого Василия и святого Максима Блаженных и прочие дорогие сердцу москвичей святыни.
1: Святой равноапостольный царь Константин не захотел построить столицу православной Византии на месте бывших языческих требищ, и потому избрал не ветхий полуязыческий Рим, а маленький захолустный городок Византию, ставший впоследствии величественным Константинополем. Также и великий князь Иван Калита при духовной поддержке святителя Петра перенес столицу в деревянный городок Москву, дабы не вливать вино ново в мехи ветхи. Расступались постепенно таежные московские леса, и все больше белокаменных церковных стен вырастало на месте былой непроходимой чащи. Понятие «Святая Русь» относится ко всем периодам существования русского государства после принятия народом христианства. Но киевский период был еще тесно связан с языческим прошлым. Синодальный петербургский период искалечен инославным влиянием, духом секуляризации и неоязычества. Эти влияния не давали идеалу Святой Руси восторжествовать полностью в сердцах россиян. И только к московскому периоду понятие Святой Руси приложимо полностью, ибо народ в те времена жил одним дыханием с церковью. Весь русский быт был связан с ритмом церковного календаря. Жив идеал Святой Руси и по сей день. Многочисленный лик новомучеников и исповедников российских – это залог будущего торжества Святой Руси над мраком безбожия. На их крови поднимется новая, очищенная от проказы века сего Русь православная.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

друзьям, которые помогли мне в моем деле, умершим и живущим с глубокой признательностью. Альберт Швейцер. Между водой и девственным лесом. Переживания и наблюдения врача в девственном лесу экваториальной Африки.

По мере того, как мы удалялись от берега на юг, над островом постепенно поднималась покрытая снегом вершина самой высокой горы, невидной из гавани. Потом она скрылась в тумане. Меж тем, как мы отплывали все дальше на мерно вздымавшихся волнах и с восторгом взирали на чарующую голубизну моря. Только теперь на этих широтах пассажиры начинают знакомиться друг с другом. По большей части это офицеры, военные врачи и служащие колониального управления. Служащим этим обычно указывают только пункт, где им надлежит высадиться на сушу, и только там, на месте, им объявляют, куда именно они назначены. Очень ценно для меня знакомство с военным врачом, который провел уже 12 лет в экваториальной Африке и теперь едет в Гран-Бассам в качестве директора бактериологического института. По моей просьбе, он уделяет каждое утро 2 часа разговору со мной о проблемах тропической медицины и рассказывает о собственных опытах и исследованиях в этой области. Он считает чрезвычайно важным, чтобы, елико возможно, больше независимых врачей посвящали себя работе среди туземцев. На следующий день после нашего отплытия из Санта-Крус-де-Тенерифе военным, выходящим на открытое место, приказано надевать защитные шлемы. Мне это кажется странным, потому что на воздухе еще довольно свежо, не теплее, чем бывает у нас в июне. Но в тот же день один из бывалых африканцев, увидев, как я стою с непокрытой головой и любуюсь заходом солнца, предупреждает меня. «Начиная с сегодняшнего дня, — говорит он, — несмотря на то, что совсем еще не тепло, мы должны рассматривать солнце как своего злейшего врага. Встает ли оно, находится ли в зените или садится, ясное ли небо или затянуто тучами. Не могу ему объяснить, на чем основано такое вот его действие. Но поверьте, опасные солнечные удары случаются с людьми, когда они еще не успевают доехать до экватора, и ласковое утреннее или вечернее солнце оказывается еще более предательским, чем полуденное, с его томящим зноем. В Дакаре, большом порту колонии Сенегал, мы с женой впервые ступили на африканскую землю, которой мы решили посвятить нашу жизнь. Это была торжественная минута. Сам по себе Дакар не оставил во мне никаких приятных воспоминаний. Никогда не забыть жестокого обращения с животными, которые я там увидел. Город расположен на крутом склоне, и иные улицы его находятся еще в очень плохом состоянии. Участь несчастных упряжных и вьючных животных, которыми распоряжаются негры, поистине ужасна. Нигде не встречала таких изможденных лошадей и мулов. Увидев, как на одной из недавно вымощенных улиц застряла тяжелая повозка с дровами, и как двое негров с гиканьем хлещут несчастную скотину, я был не в силах идти дальше. Я заставил их слезть с повозки и толкать ее сзади, и сам помогал им до тех пор, пока мы втроем не сдвинули ее, наконец, с места. Негры были очень смущены, однако повиновались мне беспрекословно. «Если вы не можете вынести жестокого обращения с животными, — говорит мне на обратном пути лейтенант, — вам не следует ехать в Африку. Вы там увидите много всего ужасного». В этом порту мы приняли на борт чернокожих стрелков с женами и детьми, по большей части сенегальцев. Они лежали на носовой палубе, и так как спать им приходилось под открытым небом, на ночь заползали в большие мешки. Жены и дети их увешаны талисманами в кожаных кошелечках. Носят их даже грудные младенцы. Берега Африки представлялись мне пустыней, и я поражен, когда по дороге в Конакри, следующий населенный пункт после Дакара, идя вдоль берега, мы видим спускающиеся к самой воде роскошные зеленые леса. В полевой бинокль можно разглядеть остроконечные хижины негритянских деревень. Водяная пыль с отмелей вздымается подобно клубам дыма. При этом море довольно спокойно, и берега кажутся мне совершенно плоскими. Начиная от Конакри, почти все время плывем вблизи от берега. Перечный берег, берег слоновой кости, золотой берег, невольничий берег. Если бы только полоска леса на горизонте могла рассказать обо всех ужасах, которые ей довелось видеть. К этим берегам причаливали суда работорговцев и, забирая на борт живой товар, увозили его в Америку. «Да и в наши дни здесь не все благополучно», — говорил мне служащий крупной торговой компании, в третий раз возвращающийся из отпуска в Конго. «Неграм привозят водку и болезни, которых они прежде не знали. Так могут ли привозимые нами блага перевесить это страшное зло?»
Не раз, сидя за завтраком или обедом, вглядывался я в лица пассажиров за соседними столиками. Все эти люди уже работали в Африке. Как относились они к своей работе? Во имя каких идеалов они живут? За столом они с вами приветливы и милы. Но каковы они на своих постах? Пройдет сколько-то дней, и все мы, 300 человек, отплывшие вместе из Бордо, высадимся и потом поплывем по Сенегалу, по Нигеру, по Агове, по Конго и его притокам до самого озера Чад, чтобы занять свои должности и проработать на них от 2 до 3 лет. Чего же мы достигнем? Если рассказать обо всем том, что мы, находящиеся сейчас на пароходе, сумеем сделать за эти годы, то какая-то получится книга. Да не будет в ней ни одной страницы, которую захотелось бы перевернуть, не читая. Но мы едем все дальше и дальше. Гран-Басам, Катону, всякий раз сердечные прощания, даже между теми, кому за время пути едва случилось перекинуться между собой словом. Будьте здоровы! Слова эти произносятся с улыбкой, но они повторяются вновь и вновь, и под этим небом приобретают особое и серьезное значение. Как будут выглядеть те, кому мы кричим сейчас вслед это пожелание, когда они сядут еще раз на пароход, чтобы вернуться в Европу? Да и все ли вернутся? Скрипят лебедки и краны, шлюпки качаются на волнах, красные крыши приморского города приветливо выглядывают из зелени, волны, ударяясь о песчаный берег, взвиваются тучами брызг. А за всем этим лежит необъятная страна, где каждый из тех, кто сейчас расстается с нами, будет господином и властелином и будет что-то значить для ее будущего. Будьте здоровы, будьте здоровы. Мне начинает казаться, что прощание это недостаточно торжественно для всего, что за ним скрывается.

в Табу и в Гран-Басаме, на берегу Слоновой Кости и в Катону. Волнение моря так велико даже при хорошей погоде, что пассажиры не в состоянии сойти в лодку по веревочной лестнице, и их спускают туда по 4 человека в деревянных ящиках, таких, какие бывают на ярмарочных качелях. Обслуживающий кран-машинист должен внимательно следить за тем, чтобы такой вот ящик с 4 пассажирами плавно опустился в лодку, которую волны все время подбрасывают вверх и вниз. Гребцы-негры должны следить, чтобы лодка не отклонилась от места, куда опускают ящик с людьми. Несчастные случаи здесь не редкость. Разгрузка судна также сопряжена с большими трудностями и вообще возможна только при спокойном море. Я начинаю понимать, что это значит, когда говорят, что в Африке мало хороших гаваней. В Табу мы принимаем на борт, и это делается при каждом рейсе, 50 нанявшихся грузчиками негров. Они поедут с нами до Конго, а на обратном пути их высадят на этом же месте. Они должны будут помочь разгружать судно в Либревилле, в мысе Лопес и в Матаде, куда зафрахтована большая часть нашего груза. Работу свою они выполняют безупречно, пожалуй, даже лучше, чем грузчики в Паяке, но они крайне грубы со всеми едущими на пароходе цветными. Как только те попадаются им на дороге, им достаются пинки и удары. Жару я переношу неплохо, и она не вызывает у меня бессонницы, от которой начинают страдать многие пассажиры, в том числе, к сожалению, и моя жена. Как восхитительно искрится по вечерам море, взборожденное колесами парохода. Пена фосфорисцирует, а светящиеся медузы вздымаются вверх, как раскаленные шары. После Конакри почти каждую ночь мы видим следы опустошений, учиненных на берегу недавними грозами. Пароход наш прошел сквозь полосу неистовых ливней, сопровождавшихся вихрями, но нисколько не освежавших воздух. В те дни, когда небо обложено тучами, бывает еще более душно, чем в солнечные. Да и само солнце тогда, хоть лучи его и не падают на вас прямо, значительно опаснее. Утром 13 апреля, в воскресенье, мы прибыли в Либревиль. Там нас встретил американский миссионер Форд. Он преподнес нам первые дары Африки, цветы и плоды из сада миссии. С благодарностью приняли мы его предложение посетить миссионерский пункт. Пункт этот, именуемый Барака, расположен на берегу моря в расстоянии 3 километра от Либревиля. В то время как мы поднимались между рядами красивых бамбуковых негритянских хижин, как раз окончилась месса. Нас представили, и мы пожали несколько десятков протянутых нам черных рук. Какая разница между этими опрятно одетыми и воспитанными людьми и теми неграми, которых мы до сих пор встречали в портовых городах? Совсем другие лица. В них есть какая-то свобода и вместе с тем сдержанность, которые позволили мне совершенно изгнать из памяти выражение бесстыдства, покорности и страдания, которое я до этого встречал во множестве негритянских глаз».

Рано утром во вторник нас пересадили на речной пароход «Олембе». Для того, чтобы судно это могло ходить по реке во всякое время года, оно сделано очень широким и плоскодонным. Оба колеса расположены не по бокам, а друг подле друга в задней части корпуса судна, чтобы их не могли повредить плавучие стволы. «Олембе» принимает только пассажиров с ручным багажом. Все наши вещи прибудут через 2 недели с другим речным пароходом. В 9 часов утра трогаемся в путь, чтобы успеть благополучно добраться до песчаных отмелей в устье Агови, пока вода еще высока. Из-за этого мы не стали дожидаться нескольких опоздавших пассажиров. К вечеру они нагонят нас на моторной лодке. Вода и девственный лес. Можно ли передать чувства, которые нас охватили? Кажется, что все это сон. Допотопные ландшафты, которые мы видели где-то на фантастических рисунках, оживают перед нами в яви. Невозможно сказать, где кончается вода и начинается суша. Могучие сплетения перевитых лианами корней вторгаются в реку. Пальмы, высокие и низкорослые, между ними тропические деревья с зелеными ветвями и огромными листьями, отдельные, поднявшиеся над всем исполины, обширные заросли кустов папируса выше человеческого роста с большими веерообразными листьями. И среди этой пышной зелени совсем уже высохшие стволы, одиноко устремленные к небу. Из каждой лесной прогалины зеркалом сверкает вода. На каждом повороте река образует все новые рукава. Неуклюже взлетает цапля и садится на сгнившее дерево. Голубенькие птички парят над водой. Высоко над нами кружит пара орланов. А там вон, ну, конечно же, свисают с пальмы, шевелятся 2 обезьяньих хвоста. Сейчас мы увидим и их обладателей. Теперь это настоящая Африка.

Так продолжается час за часом. Все углы, все повороты реки похожи один на другой. Все время тот же самый лес, та же самая желтая вода. Впечатление, производимое на нас этим пейзажем, безмерно растет от его однообразия. Закрываешь на целый час глаза, и когда открываешь их снова, видишь в точности то же самое, что видел раньше. Агобе здесь уже не река, а целое содружество рек. Три или четыре рукава переплетаются воедино. Между ними образуются большие и маленькие озера. Как наш штурман-негр ухитряется найти правильное направление во всей этой водной сумятице, для меня загадка. Поворачивая большое колесо, он без всякой карты выводит пароход из главного русла в узкий проток, оттуда в озеро, а потом опять в главное русло. И так снова и снова. Уже 16 лет водит он судно этим путем и отлично ориентируется в местности при лунном свете. Внизу ведь течение медленно, однако оно значительно ускоряется по мере того, как мы поднимаемся выше. Незаметные для глаза отмели и плывущие под водой стволы деревьев требуют большой осторожности. После долгих часов пути причаливаем к маленькой негритянской деревушке. На берегу сложены дрова, несколько сот поленьев. Такими у нас топят печи-булочники. Причаливаем, чтобы забрать их, ибо пароход наш на дровяном отоплении. На берег перебрасывается доска. Негры становятся цепочкой и погружают дрова. На палубе один из них стоит с листом бумаги в руке. Каждый раз, когда погрузили 10 поленьев, другой негр певучим голосом говорит: «Поставь черточку». После каждой сотни в том же тембре звучат слова «Поставь крестик». Каждая сотня поленьев стоит от 5 до 6 франков. Капитан выговаривает старшине деревни, что дров заготовили слишком мало. Тот приносит свои извинения, и патетические слова свои сопровождает не менее патетическими жестами. В конце концов, объяснение их сводится к тому, что старшина охотнее соглашается взять за дрова вместо денег спиртное. Он думает, что белым оно обходится дешевле, чем неграм, и тем самым капитану это окажется выгоднее. Каждый литр алкоголя облагается в колониях 2 франками пошлины, и за чистый спирт, необходимый для медицинских надобностей, мне приходится платить столько же. Едем дальше. По берегам развалины покинутых хижин. «Когда я приехал сюда 20 лет назад, — говорит мне один из купцов, — все это были процветающие деревни. А почему же все так изменилось сейчас? — спрашиваю я. В ответ он пожимает плечами и тихо произносит одно только слово — водка. После захода солнца пристаем к фактории. Загружаем там 3000 поленьев дров. Это занимает у нас 2 часа. Если бы мы пристали сюда днем, — говорит мне купец, — все наши пассажиры — негры, а их у нас около 60, тут же сошли бы на берег и стали бы покупать водку. Большая часть денег, которые страна получает от продажи леса, уходит на спиртные напитки. Мне довелось бывать в самых разных колониях. Водка — злейший враг всех культурных начинаний. К впечатлениям от величественной тропической природы примешивается боль и тоска. Вместе с густеющим сумраком первого вечера на Агобе надо мною ширятся тени бедственного положения Африки. Я слышу все тот же певучий голос: «Поставь черточку, поставь крестик». И все больше крепнет моя убежденность, что страна эта нуждается в помощи людей, которые не позволят себе пасть духом. Плывем дальше при лунном свете. Еще немного, и девственный лес становится только протянутой вдоль берега темной каймой. Пароход наш скользит вдоль этой темной, пышащей жаром стены. Мягким сиянием светятся в воде звезды. Вдали сверкают зорницы. После полуночи бросаем якорь в тихой бухте. Пассажиры заползают в свои москитники. Одни спят у себя в каютах, другие — в салоне, на подушках, положенных вдоль стены, поверх мешков с почтой. Около 5 часов машины снова приходят в движение. Лес становится еще величественнее, чем был в низовье. Мы прошли уже больше 200 километров. Вдали виднеется возвышенность, над ней проглядывают отдельные красные крыши. Это миссионерский пункт Нгомо. Пока мы в течение 2 часов грузят дрова, мы имеем возможность посетить этот пункт и принадлежащую ему лесопильню. Проходит 5 часов, и перед нами вырисовываются холмы Ламбарены. Раздаются гудки, хотя до деревни еще добрых полчаса ходу.
Надо вовремя оповестить жителей далеко отстоящих друг от друга факторий, дабы они могли явиться в своих каноэ к пароходу и получить пришедший на их имя груз. От миссионерского пункта Ламбарене до места причала больше получаса езды на лодке. Поэтому, когда пароход наш пришел, никто еще не успевает прибыть, чтобы нас встретить. Но в то время, как идет выгрузка, солнце палило вовсю и было около 4 часов дня, я вдруг вижу, как длинное узкое каноэ с весело распевающими мальчишками на веслах приближается к нам, причем с такой быстротой, что сидящий в нем белый едва успевает откинуться назад, чтобы не удариться головою о трос парохода. Это миссионер Кристоль с младшими школьниками. Вслед за тем подходит лодка с миссионером Элленбергером, где на веслах сидят ученики старшего класса. Мальчишки побились об заклад, чья лодка придет первой, и младшие победили. Может быть, впрочем, потому, что им дали более легкую лодку. Тем самым они получают право вести доктора и его жену. На другую лодку грузятся вещи. Какие прелестные детские личики! Один такой карапуз важно шествует с моим тяжелым ружьем. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: Поездка в каноэ сначала кажется крайне неудобной. Лодка эта выдолблена из одного ствола и чрезвычайно узка. Дно же у нее совершенно плоское. Стоит только пошевельнуться, и равновесие нарушено. Гребцы в ней не сидят, а стоят, что отнюдь не способствует устойчивости самой лодки. Легко рассекая воду длинным узким веслом-гребком, они поют, чтобы соблюсти ритм. Достаточно кому-нибудь из гребцов сделать одно неловкое движение, и каноэ может перевернуться. По прошествии получаса мы, однако, побеждаем страх и наслаждаемся этим плаванием сполна. Мальчики состязаются в быстроте с продолжающим свой путь вверх по течению пароходом и так спешат, что едва не опрокидывают каноэ с тремя старыми негритянками. Заходим в один из боковых рукавов. По-прежнему звучит веселое пение. Белые пятна на вершине освещенного заходящим солнцем холма — дома миссионерского пункта. Чем ближе мы подъезжаем, тем громче звучит песня. Лодка скользнула в маленькую бухту. Пожатие множества черных рук. К этому мы уже привыкли. Вслед за тем госпожа Кристоль, учительница мадемуазель Энбер и господин Каст, преподаватель ручного труда, ведут нас наверх к нашему дому, который дети, несмотря на спешку, успели украсить цветами и пальмовыми ветвями. Дом весь построен из дерева и стоит примерно на 40 железных сваях, которые на полметра поднимаются над землей. 4 маленькие комнаты его окружены верандой. Вид открывается восхитительный. Внизу рукав Агови, который местами переходит в озера. Вокруг лес, вдали виднеется главное русло реки, за ним голубые горы. Едва успеваем вынуть самые необходимые вещи, как наступает ночь, которая здесь начинается с 6 часов. Колокол призывает детей снова в школу к вечерней молитве. Доносящиеся до нас звуки хорала сопровождаются стрекотанием стаи цикад. В волнении слушаю его, сидя на чемодане. Но вот по стене ползет отвратительная тень. Испуганно гляжу на нее и вижу, что это огромный паук. Он намного больше самого крупного из тех, что я видел в Европе. Напряженная погоня, и он убит. После ужина у Кристели, перед украшенной бумажными фонариками верандой, появляются школьники и поют в 2 голоса на мотив швейцарской народной песни стихи миссионера Эленбергера, посвященные приезду доктора. Нас провожают домой, освещая фонарями тропинку. Однако, прежде чем начать думать об отдыхе, приходится еще выдержать борьбу с пауками и большими тараканами, которые хозяйничают в этом давно уже необитаемом доме. В 6 часов утра звонит колокол. В школе дети поют хорал. Начинается новая работа на новой отчизне.
1: Альберт Швейцер. Письма из Ламбарены. Читал Александр Крупинин. Продолжение следует.

0: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
2: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кубрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождествено, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

Дорогие друзья, сегодня в нашей рубрике «Перечитывая заново» прозвучит передача о жизни и творчестве Сергея Довлатова. Передачу ведут литературовед Алексей Семкин и протоиерей Александр Рябков.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня снова в студии нашего радио я, протоиерей Александр Рябков, и наш гость и уже сотрудник Алексей Данилович Семкин. Мы продолжаем сегодня наш разговор и диалог о Сергее Донатовиче Довлатове, известном писателе, российском, ленинградском, петербургском писателе. Прошлая наша передача была посвящена начальным этапам биографии Сергея Донатовича, его семье, его родне, но и так получилось, что мы закончили ее разговором о трагической кончине его, которая стала результатом, так или иначе, тех переживаний, которые в его жизни иногда выливались в употребление, может быть, чрезмерное, алкоголя. И эта черта его жизни, она отражалась в его книгах, в его литературе. Она не только романтизировалась, она ни в коем случае не воспевалась, но она и была показана как элемент жизни, который несет трагедию самому зависимому человеку, ну и его близким людям.

0: глубокая, очень, я бы так сказал, прочная связь с отцом. Если я не ошибаюсь, мама и папа были в разводе у Сергея Довлатова.
1: Да, да, да.
0: И воспитывался он все-таки мамой.
1: Да.
0: Но вот письма, и особенно письма из армии, а служил Сергей Довлатов в республике Коми, в Коми СССР. Служил он охранником в лагерях, то есть, и это тоже описано, охранял уголовников, преступников, людей со своей философией, идеологией и своим жизненным опытом. Это тоже очень хорошо, интересно описано в его прозе. Но меня больше всего поражает, что большое количество писем из армии, а армия — это трудный, сложный период для молодого человека в том числе, они обращены к отцу. Причем там нет какой-то патриархальности, но есть доверительность. И вот я хотел бы сегодня, чтобы вы рассказали о отношениях Сергея Довлатова и его отца. Фамилия его Мечик, да, а фамилия Довлатов — это фамилия матери. Довлатян, если в армянском прочтении. Но вот почему, несмотря на развод родителей, такое уважение, ну, опять же, не в патриархальном смысле уважение, да, не какое-то такое формальное уважение к отцу, а скорее даже дружба с отцом была у Сергея Довлатова?
1: Я думаю, что ничего на самом деле удивительного здесь нет. Трудно представить себе человека более далекого от такого вот типа, которого мы часто наблюдаем в жизни, такой озлобленный подросток, который начинает ненавидеть отца за то, что когда-то не сложилась жизнь с матерью, лютая ненависть к отцу. Сергей Данович был человеком изначально просто очень добродушным и открытым, и у него всегда было много друзей. Он себя считал, кстати сказать, он до довольно таки взрослого возраста в школе, во всяком случае в первых классах, он носил фамилию Мечик, потом прибавилось Мечик Довлатов через дефис, а потом уже только Довлатов остался. Кстати, Мечик, между прочим, фамилия знаменитая. Если вы помните, Мечик – это главный герой романа Фадеева «Разгром». Угу. Есть вполне авторитетные размышления на тему о том, что это предок Довлатова, то есть вот, собственно, его дед, который действительно где-то в партизанских этих движениях участвовал, и фамилия, во всяком случае, фамилия использована Фадеевым, как раз это было в тех краях, ведь он уроженец Харбина, Донат Мечик. Что же касается отношений, они мало общались в детстве, но потом они стали просто-напросто друзьями. Это были отношения, скорее, не отца и сына, а, скорее, отношения приятельские, с дружескими подколками, с подковырками. Если мы почитаем, первое впечатление, если мы читаем не переписку Довлатова, а читаем его повесть «Наши», его упоминания в других каких-то художественных, это непочтительность некоторая. Он все время над ним посмеивается. Он посмеивается, хотя посмеиваться на самом деле, в общем-то, странно, потому что Донат Мечик был человеком очень и очень известным в Ленинграде и очень уважаемым. Это был Дэнди, это был Щеголь. Это был человек, в которого влюблялись очень многие, прекрасные женщины. Нормальная картинка тех времен, когда Донат идет к распахнутым пальто иностранным по Невскому проспекту, прекрасно одетый, весь летящий, под руки ведет двух очаровательных девушек, которые ему щебечут что-то слева-справа в уши. Это начинающая актриса. Он же был эстрадный деятель. У него замечательная книга об эстраде. Он знал всех. Благодаря его отцу Довлатов, кстати, познакомился с Зощенко. И на самом деле Зощенко для Довлатова – это очень-очень важная фигура.
0: То есть они были лично знакомы?
1: Это было минутное знакомство. Довлатов к Зощенко приходил, чтобы показать свои первые наброски. У них был такой обмен. Донат Исакович помогал Зощенко с участием в судьбе его сценических опытов. Зощенко гонимый и отовсюду изгнанный. Зощенко персона нон грата на тот момент в советской литературе. А Донат Мечик был в эстраде, в ленинградской эстраде, далеко не последняя фигура. И он мог реально помочь с устройством каких-то миниатюр, сценок. А как бы в обмен на это Зощенко обещал посмотреть на то, что делает Сергей Довлатов. Так что к Зощенко Довлатов на всю жизнь сохранил очень почтительное отношение. Для него это один из самых важных писателей. Он постоянно его упоминает, когда он пишет своим знакомой, допустим, наставляет ее на путь истинный, одной из своих знакомых, перечисляет, кого ей нужно читать срочно, там Зощенко в первых строках. Вот здесь, кстати, тоже важно. Почему у меня так книжка получилась? Потому что они все связаны между собой. Зощенко себя числил из Чехова, в частности, корнями своими, произрастающего.
0: Напомню,
1: из...
0: название.

0: Название вашей книги «Чехов, Зощенко, Довлатов. В поисках героя».
1: Вот, да. А Довлатов, с одной стороны, преклонялся перед Чеховым, перечислял всех наших классиков, о глубинах Достоевского, о мощи Толстого, о Пушкине. Да, но похожим хочется быть только на Чехова.
0: Так говорил Сергей Довлатов.
1: Это слова Сергея Довлатова, да. А с другой стороны, Зощенко для него тоже одна из важнейших фигур. А Зощенко, он связан именно напрямую, с одной стороны, через Доната, а с другой стороны, через Мару, через тетку свою, сестру матери, Мара Довлатова, которая была редактором, известнейшим в Ленинграде редактором, и которая редактировала очень многих, и, в частности, она была близко знакома, и все тексты Зощенко проходили через ее руки, она была Зощенко очень близко знакома.
0: А что показывал Зощенко Довлатов? Свои ранние стихи, которые потом, в общем-то, отошли на второй план, или свою прозу раннюю?
1: Он какие-то наброски показывал ранее. Нет, стихи, я не думаю, что стихи. Я сейчас честно скажу, я не готов ответить конкретно, какие тексты, но я не думаю, что это были стихи. Стихи, как известно, Сергей Довлатов писал в школе и публиковал их в каких-то газетах, ну, что-то вроде «Ленинские искры». Было опубликовано несколько стихотворений о каких-то зверушках и о Ленине, и о революции, что-то такое.
0: Но стихи писал еще он и посылал отцу его.
1: А потом он писал стихи, он очень много писал стихов для себя. Он писал стихи, знаете, кому он, кстати, больше всего писал стихи? Ксане Бланк, своей сводной сестренке. Это
0: дочери отца,
1: дочери, да? Мечика. Это Дорота очень, Мечика. На самом деле, по-видимому, была симпатичная девчушка в те времена. Да и сейчас, наверное, она вполне достойный, замечательный человек. Мы с ней как-то обменялись несколько раз письмами как раз по поводу моей книги. И Ксана Бланк, как раз вот он с ней очень дружил. Была такая трогательная дружба уже взрослого вояки, который там где-то с очень страшными зэками рискует жизнью, да, и маленькой девочке, школьнице, он ей писал как раз его письма.
0: Небольшая была разница в возрасте?
1: Ну, лет 15, ну, лет 10 или 15.
0: То есть это как младшая, очень младшая сестренка.
1: Да. Вот. Ну, а что касается стихов, дальше Сергей Донатович в своих разных произведениях нет-нет, да и вдруг какие-то нефмованные строчки у него прорвутся. Вот, допустим, в его повести «Ранняя иная жизнь», как раз вот к вопросу, к которому я хотел бы потом перейти, когда мы спорим о том, есть ли в творчестве Довлатова вообще какая-то телеология, какая-то парадигма мировоззренческих моделей. Можно ли говорить о нем, о человеке, в общем, принципиально беспринципном, я бы так вот сказал, вот так поиграл словами, так, принципиально беспринципный человек, и смысл жизни и мировоззрение, в принципе, отрицается. И вот он что пишет о том, что в жизни ничего нельзя понять, ничего нельзя оценить, со свойственной ему вечной иронией пишет в повести «Иная жизнь». «Кончается история моя, мы не постигнем тайны бытия, вне опыта законченной игры. Иная жизнь, далекие миры — все это бред, разгадка в нас самих. И узнаешь ты в последний миг. В последнюю минуту рвется нить, но поздно, поздно что-то изменить». Так что насчет поэзии. Довлатов был человеком разносторонним. Он был великолепным актером.
0: Это влияние матери, наверное.
1: Это влияние матери, которая тоже была актрисой какое-то время, а потом из театра ушла, и он ее очень за это хвалил, потому что говорил, театр – это ужасная вещь, это мир ущемленных соболюбий, амбиций, это грызня, свара. В общем, он к театру вот,
0: так относился.
1: К актерской жизни, скажем так, к актерской жизни, вот к этой закулисной. Поэтому он только приветствовал, что она театр покинула. Она была филологом, великолепным, от Бога, так сказать.
0: Я хотел бы вернуться действительно к отцу, потому что в письмах Сергея Довлатова к отцу часто он и спрашивает совета у отца по поводу своей прозы, своей поэзии, той начальной, от которой он потом, видимо, отказался, как мы понимаем, что это не получило развития. Но, знаете, может быть, я давно уже читал эти письма, я не помню, чтобы он обращался к маме за советом, за какой-то критикой по поводу своих литературных опытов. Можете ли вы припомнить что-то, чтобы мы могли бы сейчас сказать, что мнение мамы, филолога, как вы уже сказали, было для него ценно или полезно, как для начинающего, потом продолжающего писателя? Вот она влияла на него своей критикой, своим советом, своими суждениями на то, что он создавал, ну, пусть уже не в поэзии, поэзия это было второстепенно для него, он от этого быстро отказался, и рано отказался, да, от поэзии, а вот проза, ну, или, может быть, деятельность как журналиста, он был журналистом, ведь его не так-то уж прямо много и печатали, тем более его такие рассказы в духе Зощенко, они вряд ли могли быть востребованы. Ну, вот вопрос о другом, да, отец, мы поняли, это во многом друг, приятель, близкий человек, да, а мама, а что для него была мать? Советник, там, близкий человек. Или это все-таки фигура, которая просто воспитала, перед которой он благоговел, но такого влияния, как отец, она не оказывала на него. Кроме, конечно, способностей, кто она актриса.
1: Вот, возвращаясь, кстати, к театру, я хотел сначала закончить, с вашего позволения, эту мысль. Я говорил о том, что он был прекрасным актером, и это не значит, что он действительно как-то часто и выступал на сцене, но он был великолепным рассказчиком. И все, кто его слушал, говорят, что это был театр одного актера, да, совершенно гениальный. Он был замечательным, причем импровизатором. Он создавал миф, его тут же озвучивал. Это было невозможно слушать равнодушно. Я довольно много слушал, довольно много сохранилось записей. Их может любой желающий в интернете найти, видеозаписи. Да вот в фильме «Льва Лунье», допустим, некоторые из них приводятся. С другой стороны, он прекрасно рисовал. Есть его карикатуры замечательные, причем автокарикатуры на себя самого. Он, как я уже сказал, он писал стихи. В общем, это был человек очень разносторонне одаренный. Я уже не говорю о том, что о его успехах в спорте. Но он ко всему этому относился в высшей степени несерьезно. Он относился серьезно только к литературе. И вот это вот отдельная тема, когда мы будем говорить о телеологии, мы все-таки, я постараюсь показать, что он в конце концов приходит к высшей ценности, как к высшей ценности, к своему дарованию. То есть это очень, на самом деле, христианская такая вот позиция. Главное для человека – это не уронить и не оставить закопанным свой вот этот талант. Главное – реализовать то, к чему ты призван, то, что ты умеешь. И когда он восклицает: «О, Боже, за что мне такая милость? Я знаю русский алфавит». Это не патетика, это совершенно серьезно. Теперь к вашему вопросу по поводу мамы. Мамы. Я коротко отвечу, потому что она для него, безусловно, авторитет не только в смысле семейных каких-то...
0: Как вот, кормилица.
1: Как кормилица и так далее. Вот, хотя это, безусловно, есть. И были времена, когда она кормила его, а сама питалась одной картошкой. Довольно долго я, говорит, был убежден, что мама больше всего любит на свете картошку, потому что, собственно говоря, другой пищи у нее и не было. Но она действительно человек, для которой язык – это было все. Она обладала замечательным чувством языка. Это раз. И сам Довлатов унаследовал вот эту щепетильность. Для него, как и для нее, можно было поставить крест на человеке, потому что он ставит какое-нибудь дикое неправильное ударение.
0: В разговоре.
1: Да, или делают какую-нибудь грубую ошибку орфографическую. Это одна сторона. А другая сторона то, что она также точно была нетерпима. У нее был очень жесткий кодекс и моральный, когда к нему приходили друзья, и она, как она старалась, чтобы они были все-таки, хотя бы обмануть себя, что они все-таки приличные люди, как она мечтала о том, чтобы они зашли, помыли руки. А они не заходили, они все равно шли спорить о поэзии, исповедоваться в своих грандиозных замыслах, пить портвейн, грохотать какими-то высокими словами, а руки мыть это когда-нибудь потом, это неважно совершенно. Она очень хорошо, наверное, понимала, что невозможны все эти великие свершения, пока ты не научился чуть-чуть быть...
0: Чеховским.
1: Для Чехова это было, между прочим, очень важно. Мы помним острове Сахалин и других это измерения. Начинается, культура настоящая начинается с этого, с самых элементарных бытовых вещей. Так что Нора Сергеевна, конечно, для него это авторитет, и нравственный авторитет, и авторитет в смысле элементарной системы ценностей, и в смысле языка.
0: Получается, здесь влияние мамы, если отец был в какой-то мере даже критиком литературным, да, то здесь влияние было во многом больше моральное, нравственное влияние. Мама, получается, для Сергея Довлатова была таким эталоном нравственности, чистоплотности не только физической, да, но и чистоплотности нравственной. И, конечно, вот это влияние, оно так или иначе проявляется в его прозе, потому что я так понимаю, что она вложила в него понятие нормы. Об этом тоже, наверное, мы поговорим. И вся проза Довлатова — это именно есть описание жизни как отпадение от нормы. Отпадение нравственное, отпадение, может быть, там, какое-то физическое, отпадение, в том числе, может быть, не знаю, там, филологическое, если люди неправильно говорят, если люди ведут себя по-мещански в своем лексиконе, в своем поведении, в своем отношении к ближнему, там, к женщине, в том числе, да, к другу. И вот это отношение честное, правдивое, искреннее, бескорыстное. Вот это влияние мамы. Если влияние отца — это влияние, скорее, литературное, это влияние, скажем так, эстетическое, хотя и мама тоже, разумеется, эстет, и, ну, тут эстетика уже более глубокая. Не только внешняя, не только словесная, не только эстетика литературная и лингвистическая, да, но мама добавляла еще эстетику внутреннюю. Мне всегда вспоминается у Бродского, который был знаком с Довлатовым, у них были отношения, может быть, не всегда гладкие, не всегда ровные, особенно в Америке, в эмиграции, но у Бродского есть такое выражение, что эстетика — мать этики. И вот, вот эта эстетика внешней жизни, самопожертвование в том числе, которое мама проявляла в детстве, которое потом только разгадал Сергей Довлатов ради него, ради ребенка, это вот как раз и закладывает фундамент, что эстетика произведений, она, разумеется, выходит из внутренней эстетики, моральной, нравственной жизни, в которой есть служение, есть место долгу, есть место жертве, которую приносит человек ради другого человека, ради близкого человека, ради идеи, в конце концов, потому что как и Зощенко, так и продолжатель его дела, как мы это трактуем, как трактуете вы свои книги, Довлатов, они тоже были люди идеи. И ради того, чтобы их там печатали, не знаю, там в «Костре» или там в «Пионерской правде» или в какой-нибудь другой там газете, они не подстраивались, не подделывали и себе на горло не наступали.
1: Ну, не совсем так, не совсем так. Как, батюшка, у вас получается все очень так гладко. Печатался в журнале «Юность». Напечатал повесть Сергея Довлатова, напечатали повесть его о передовых рабочих.
0: Ну, это все вещи проходящие.
1: Да, проходящие. Он же в Америке уже всячески настаивал на том, чтобы все, что это было напечатано, вся это ни в коем случае никогда не перепечатывалось.
0: Ну, то же самое у Чехова.
1: Да.
0: Тоже многие вещи. Да. У него просто было легче это скрыть, потому что у Чехова эти вещи печатались под инициалами, псевдонимами.
1: Нет, ну, все эти псевдонимы, они сейчас все известны.
0: Ну, раскрыты, конечно.
1: Все это отслежено.
0: Ну, это скорее людьми науки, но у него все-таки было легче это скрыть, убрать. Но это было для заработка, да, конечно. Но на этом литературной карьеры он не делал, да? Он имени себе или какого-то звания, или какого-то места под солнцем
1: не выстраивал. Я не знаю, на самом деле. Все сложнее гораздо. Находясь в Эстонии, куда он бежал, по сути дела, из Ленинграда, он же подготовил книгу, и книга должна была выйти. Ее рассыпали в последний момент. Ее тираж рассыпал Комитет государственной безопасности, потому что рукопись Довлатова была найдена при обыске у местного диссидента. Он попал под подозрение очередной раз. Он и до этого был под подозрением. Но в Эстонии он был на хорошем счету. Он там 3 года работал очень, так сказать, продуктивно, и его считали одним из лучших.
0: Но книга была вредная, да, которую рассыпали?
1: Нет.
0: С точки зрения власти?
1: Нет, нет. И я вот о чем говорю. Все гораздо сложнее. Мы не знаем, что было бы, если бы эту книгу тогда напечатали. И каким путем пошел бы дальше Довлатов. Я напомню слова Солженицына. Мы сегодня на этом, наверное, будем уже закругляться. Да? Напомню слова Солженицына. Мне страшно представить себе, каким бы я стал писателем, если бы не лагерь. Можно добавить, если бы не рак, онкологическое заболевание, если бы не страшные другие испытания. Каким писателем я стал бы, на все воля Божия, да, нужно было кому-то, чтобы я стал таким. То же самое Бродский, когда его начинают преследовать, он начинает травить, Ахматова говорит о нем, какую биографию мальчику делают, да, он должен пройти через эти испытания. И Довлатов, он говорит, что бы я, о чем бы я писал, если бы не оказался я в коме, вот в этих условиях, в этих испытаниях, если бы потом я продолжу, если бы стали его печатать, если бы начали печатать его здесь, если бы начали печатать его в Эстонии, вышел бы его сборник. Я могу предположить, что, скорее всего, в этой ситуации мы имели бы еще одного Попова Валения, еще одного, может быть, еще одного Андрея Битова. Но не думаю. У Довлатова другое дарование. Но вот такого яркого писателя с такой абсолютной внутренней свободой мы бы не получили, если бы он здесь оказался и начал бы он работать. Ну, очень бледные, на самом деле, его ранние вот эти повести, вот «Ослик должен быть худым» и вот эта вот «Иная жизнь» по сравнению с тем, что...
0: Было потом. На этой ноте вот ваши хорошие слова о том, что в жизни человека, особенно в жизни человека значительного, особенно ярко сочетается воля самого человека, личности, но и вот провидение и воля Бога. Но, наверное, надо быть личностью, чтобы воля Божья так значительно отразилась в судьбе человека и повернула ее в нужное русло. Дорогие, мы с вами сегодня прощаемся. Сегодня снова мы говорили о Сергее Довлатове. С вами были сегодня в студии «Радио Град Петров» Алексей Данилович Семкин и протоиерей Александр Рябков. До свидания, до новых встреч.
1: До свидания.

Дорогие друзья, сегодня в нашей рубрике «Перечитывая заново» прозвучала передача, посвященная жизни и творчеству Сергея Довлатова. Передачу для вас подготовили и провели литературовед Алексей Семкин и протоиерей Александр Рябков. Продолжение следует.

Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

0: В исполнении Кита Джаррета прозвучала прелюдия и фуга ре-мажор Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Эту передачу я вновь провожу с Владимиром Кузьмичем Леновым. Здравствуйте, Владимир Кузьмич.
1: Добрый день.
0: И Владимир Кузьмич, наш постоянный участник программ «Город и время», доцент архитектурно-строительного университета, заслуженный архитектор России, профессор Международной академии архитектуры и петербуржец, настоящий в самом высшем смысле этого слова.
1: Спасибо.
0: Звукооператор прямого эфира у нас Мария Сорокина проводит. И Мария уже включила видеотрансляцию. Дорогие друзья, ВКонтакте вы нас можете видеть. И, может быть, не столько нас, сколько те фотографии, которые будут сопровождать рассказ Владимира Кузьмича. Так что присоединяйтесь к нашему видеостудии. Ну и, конечно, телефон прямого эфира 328-29-32, и писать можно также ВКонтакте. Владимир Кузьмич, мы с вами прошлую нашу встречу решили посвятить публичной библиотеке Салтыкова-Щедрина, или, как она сейчас называется, Российская национальная библиотека. Да. Мы поговорили о том, как она строилась поэтапно. Мы посмотрели некоторые залы, причем мы показали некоторые удивительные залы, о которых даже и предположить себе очень было сложно, и тем людям, которые не только проходят мимо, но и заходят и работают в этой библиотеке. Очень интересные уголки библиотеки вы нам открыли, рассказали об архитекторах, которые создавали эти здания. И сегодня мы не успели в прошлый раз закончить, конечно, тема очень интересная, интересная, большая. И сегодня мы продолжим разговор о публичной библиотеке. Ну вот, что, наверное, я перед тем, как дать вам слово, хочу сказать. Вот первое, что меня удивило, я вам вопрос задавала, не помню, в письме ответили вы мне или нет. Я посмотрела на акварель Садовникова, Василия Садовника, и там библиотека имеет желтый цвет. А мы с вами говорили, что именно такое жемчужно-серое здание, вот оно было исторически. Вот что вы можете про цвет сказать?
1: Да, я посмотрел специально после вашего письма всякие статьи, источники на эту тему. Все-таки первоначальный цвет был действительно серый, то есть жемчужно-серый, с белыми колоннами. Это выяснилось при реставрации фасадов, ну, прежде всего, двух корпусов, вот Соколова и Росси, на углу Невского и площади, и расковыривали, так сказать, старую краску, исследовали старые слои окраски и пришли к выводу, что после строительства это был жемчужно-серый цвет, который часто применял Росси и в некоторых других постройках, там Елагино-Островский дворец, например, и павильон. Вот я говорил в прошлый раз, что двум выступам здания Росси соответствуют два павильона Аничкова дворца, которые расположены напротив. И они тоже были изначально серые. Но в нашем городе вообще такая тенденция перекрашивать очень частая. И вполне может быть, что после уже строительства Россиевского, где-то к 1840-м годам, когда панорама эта Садовникова делалась, уже перекрасили.
0: Вот
1: действительно, в нашем климате, ну, чтобы здания были в хорошем состоянии внешне, по сути дела, надо красить каждые 5 лет. Так что вполне могли и перекрасить.
0: Так что библиотека,
1: библиотека,
0: как и некоторые женщины, меняла свой цвет.
1: Да, да, макияж менялся.
0: Да. Да, хорошо. И второй момент. Вот вы говорили о некоторых деталях, которые применялись при строительстве библиотеки. Мы говорили о перилах, о лестницах. Вот, кстати, металлоконструкция, которая тогда применялась в нашей библиотеке, она ведь во всем Петербурге, вот во второй половине XIX века, была очень очень распространена. Перила, фонарные столбы вот так же оформлялись. И вот некоторые краеведы указывают на параллель некоторых линий металлопластики на лестнице библиотеки и Елисеевского магазина. То есть это вот вроде бы одна и та же мастерская делала. Вот тоже интересно, они рядом стоят, и вот какие-то...
1: Но, тем не менее, между ними все-таки довольно большой период прошел времени, потому что вот корпус Воротилова, где много... более поздний, рядом с корпусом Росси, где много металлического декора, ну, начиная со входной двери, с фонарей там на двери, и потом перила внутренней лестницы тоже с фонарями. А это несколько более ранний период, чем Елисеевский магазин. Елисеевский – это уже начало 20 века, это уже расцвет модерна и неоклассики, а вот этот корпус, это где-то, если я правильно помню, 80-е годы, по-моему, или 90-е.
0: Ну, да, да.
1: В общем, некоторая разница есть. И стиль, соответственно, чуть-чуть отличается.
0: Но все-таки какая-то перекличка
1: есть. Перекличка
0: и
1: есть,
0: говорят,
1: безусловно,
0: что одна и та же мастерская, которая
1: находится на мастерская, которая работала десятки лет, она, конечно, могла сначала делать по заказу в одном стиле, а потом немножко изменять этот стиль.
0: Да. Ну и вот последний момент, на который я хотела бы обратить внимание. Итак, детали в библиотеке рассматривали. Но есть одна деталь, на которую никто не обращает внимания. Мне очень хотелось бы вот сейчас обратить внимание наших радиослушателей. Это входная дверь, которая, кстати, сохранилась вот с тех времен. Это родная входная дверь центрального хода. И на ней ручка. Вот сейчас у нас на экране как раз вот фрагмент этой двери. Это я сфотографировала, может быть, не очень удачно, но тем не менее.
1: Вполне удачно, да.
0: И вот такая просто ручка, все подходят, и кто только за эту ручку не держался, и великие люди, и менее великие, вот и мы с вами эту ручку тоже сколько раз трогали. Ручка из латуни, но обыкновенная, казалось бы. А вот рядом, вернее, не рядом, вот ручка закреплена на такой металлической...
1: На пластине,
0: накладка, или как это она называется. И... Вот оказывается, что вот эта пластина тоже некоторую загадку в себе несет.
1: Да, пожалуйста.
0: Вот на ней есть узор, который никто не замечает. Все, кто проходит, входит в библиотеку и выходит из нее, вот этот узор, он остается незамеченным, а в силу времени, может быть, потому что вот патиной покрылась металлическая пластинка. А здесь вот если сейчас вы видите на экране, можно всмотреться, и видна гравировочка, вот такой растительный орнамент, вот какой-то стебелечек со своими завиточками. Вы еще одну поставили, третью?
1: Да, вот я поставил сейчас
0: где
1: деталь.
0: Более крупная,
1: крупную.
0: Вот, и поэтому вот мне почему-то это очень тронуло мою душу, потому что вот те, кто нас сейчас видит, дорогие друзья, вот вы видите то, чего мы с вами не замечаем. И вот это касается, может быть, не только этой библиотеки, не только этой двери, не только этой пластинки. Мы очень многое проходим мимо. И то, что вот эта родная вот эта пластинка, ее ведь не случайно ее здесь гравировали, вот старались, чтобы автор
1: украшал. Да.
0: Автор хотел этим что-то сказать, как-то подчеркнуть. А мы этого сейчас уже не видим. И мой призыв ко всем нам. Давайте внимательнее относиться, особенно к старинным зданиям. И на все детали смотреть более внимательно. И, может быть, еще много открытий нам предстоит сделать. Ну, а те, кто будет проходить мимо библиотеки или заходить в нее, обратите, пожалуйста, внимание на эту ручку, которую видели многие поколения читателей этой библиотеки. Правда? Среди них были и великие люди, да? Вот
1: конечно,
0: они за ее держались.
1: Да.
0: Спасибо. Извините, что я так много времени у вас заняла.
1: Нет, это очень интересно. Тем более, что для архитектуры Петербурга очень характерно широкое использование металла в украшениях и функциональных элементах. Не только фонари, но, например, козырьки над входами, которые были в самых разных вариантах и иногда до сих пор сохранились. или восстановлены в некоторых зданиях козырьки над входами, которые стоят на отдельных столбиках.
0: Да.
1: И все это выполнено в металле, с украшениями, с растительным орнаментом. Это создает колорит города, конечно, да, особенность города.
0: И если смотришь на старые фотографии вот этих домов, где везде почти были эти козырьки, и как-то так очень жаль, что они
1: очень
0: у нас...
1: жаль, очень большинство утрачено, да. Но иногда сейчас при реставрации фасадов, так же как балконные решетки, в общем, восстанавливают, отливают заново какие-то детали утраченные, и потихоньку я вижу много мест, где город обогащается за счет этого декора.
0: Хорошо, спасибо. Итак, Владимир Кузьмич, мы продолжаем рассказ о
1: библиотеке. Мы дошли где-то до начала 20 века, да. Говоря о судьбе публичной библиотеки и о том, как она постепенно расширялась. Появлялись все время новые корпуса, в том числе во внутренних дворах. Корпуса, которые не представляют особого интереса, там и хранилища располагали, и хозяйственные помещения. Но вот если говорить о расширении библиотеки, то мы можем очень много интересного вспомнить. Ну, во-первых, библиотека стала расширяться еще в конце XIX века по Садовой улице. Причем сначала библиотеке был передан доходный дом, в котором сейчас находится дирекция библиотеки со входом с Садовой улицы. Он примыкает к корпусу Соколова. Такой высокий, пятиэтажный, бывший доходный дом. Сейчас используется как офисный. А затем дальше следующее здание библиотеки, я об этом упоминал, так называемый дом Крылова. Это трехэтажный небольшой домик, в первом этаже которого была книготорговля. Дом построен еще в XIX веке, в первой половине. А на втором-третьем этажах были квартиры сотрудников. И в том числе Иван Андреевич Крылов, который был сотрудником библиотеки десятки лет, очень долго, он как раз жил тоже в этом доме. И что для современных жителей очень важно, что в этом доме информационный центр, хорошо оснащенный, публичной библиотеки, где можно получить всякие справки. И, кроме того, книжный магазин, где продают разные материалы, в том числе репродукции гравюр или каких-то других иллюстраций из книг, которые хранятся в публичной библиотеке. Значит, большие репродукции, маленькие, открытки, книги продаются, в том числе книги для детей о книгах. Вот очень рекомендую, если покупать детям детские книжки какие-то там, начиная с пятилетнего возраста, то вот здесь можно найти очень много интересного о том, как книги вообще в человеческой цивилизации какую роль сыграли. Но библиотека в 20 веке, конечно, продолжала бурно расширяться. Сразу после революции, так же, как Эрмитаж, например, в библиотеку свозили частные книжные собрания. И за счет этого фонды очень сильно увеличились, в том числе и редкие книги свозили из дворянских усадеб, из дворцов, из особняков, в том числе петербургских. Ну и, кроме того, вся переводика, газеты, журналы, книги, которые издавались уже, скажем, после революции в 20-е годы, в обязательном порядке было правило, действующее до сих пор, сдавать какое-то количество экземпляров в публичную библиотеку. И поэтому она стала задыхаться просто. И в 27-м году был объявлен первый конкурс на проект расширения библиотеки на этом месте. Но было решено, что можно перестроить все примыкающие жилые дома, в основном доходные. Ну вот дом по Садовой следующий уже, где многие, конечно, знают, находится магазин «Север-Метрополь», да, и там была пирожковая замечательная всегда, ну и так далее, вплоть до переулка Крылова, который, конечно, назван тоже в честь Ивана Андреевича Крылова. То есть весь квартал предполагалось перестроить. Вот несколько проектов довольно интересных было представлено в 27-м году, я напоминаю. Вот это, например, такой в классическом духе фрагмент проекта архитектора Щуко, очень известного, крупного, который решил восстановить традицию Соколова и сделать главный вход в новые корпуса со стороны двора. То есть он предлагал снести все старые здания, вот по Садовой и по переулку, и построить новые многоэтажные с новыми хранилищами и так далее. Вот в таком классическом стиле. Это, значит, вот один вариант. Другой вариант, извините за очень плохую репродукцию сейчас, которая появится, но с 27-го года, конечно, не удалось ничего вот найти более качественного, а публикации были буквально в газетах или в каких-то плохих журналах по качеству репродукции. Очень крупный, великий архитектор Никольский, очень важный для архитектуры Петербурга, он предлагал тоже снести все старые здания и построить в абсолютно стиле современном конструктивизма. А он был один из сторонников конструктивизма в 27-м, во всяком случае, году, и построить вот такое новое здание с огромными остекленными залами большой высоты. Ну, вот это вот барабан такой круглый, который возвышался бы и был бы виден с Невского, конечно. Вот внутри он представлял собой огромный высокий читальный зал. Вот есть репродукция немножко лучшего качества. Появилась она сейчас, да? Вот этого огромного круглого читального зала. Непонятно, зачем такой высоты. Но демонстрация конструкции какого-то новшества такого архитектурного здесь было. Но этот конкурс остался без реализации. Ну, денег на это не было выделено, 27-30-е годы. И
0: а
1: пошли.
0: Чей проект был принят?
1: Ничей. Там было всего три проекта, по-моему, заказано, и ничей не был признан победителем. Но эти два очень типичны для советской архитектуры вот конца 20-х годов. Но власти пошли другим путем. Они стали выделять публичной библиотеке разные здания в центре города, которые, ну, по мере возможности находились неподалеку. Хотя это все равно нарушало главный принцип всякой публичной библиотеки, куда предполагается, что человек может прийти со своими задачами, со своей темой, которую он хочет исследовать, например, если это научный работник, и собрать все материалы по этой теме, а материалы эти могут быть самые разнородные. Это могут быть газеты какого-то времени, книги, конечно, художественные альбомы, иностранные какие-то публикации. А в публичной библиотеке это все разделено по разным фондам, по разным отделам. И если какие-то отделы находятся в другом здании, то человеку уже неудобно пользоваться такой библиотекой, потому что она заставляет его ходить из одного здания в другое, везде ждать заказанной литературы, тратить много времени и так далее. Но денег на новое строительство и реконструкцию не было, на расширение на одном участке. Поэтому вот одно гигантское, например, здание на Фонтанке, это знаменитый Екатерининский институт с очень интересной историей, которую, может быть, мы не будем уж сегодня так касаться, но Это здание было передано публичной библиотеке сразу после войны в 50-м году. Но вообще к этому периоду, вот к концу 50-х, началу 60-х годов, у публичной библиотеки было 14 разных зданий. Вот я нашел такие сведения в разных местах. Ну, например, вот в этом здании Екатеринского института находились какие фонды? Я вот выписал даже это. Газетный, нотный, музыкальный, юношеский отдел и даже концертный зал, который, кстати, до сих пор функционирует, правда, довольно редко, но там бывают время от времени какие-то концерты, ну, или лекции, во всяком случае. Ну, понятно, что вот неудобство сохранялось такое, но, тем не менее, большие площади были библиотеки выделены на некоторое время. Ну, если говорить о самом этом здании, мы не будем, так сказать, в него особо углубляться, но только упомяну, что построено оно было в 1807 году по проекту Кваренги для девочек из бедных дворянских семей. Там очень простая и удобная для любого использования планировка, то есть центральный коридор и по бокам классы. Значит, так это сейчас где-то классы объединили в большой зал, а где-то так это все и осталось. Очень напоминает Смольный институт, тоже работая к Варенге, и тоже для благородных девиц. Ну, и здесь была церковь, и даже была колокольня на крыше, которой сейчас нету. Церковь как корпус сохранилась, она имеет выход в сад. Сады тут знаменитые, но я надеюсь, что мы когда-нибудь поговорим об истории этого места, об итальянских садах. Я напомню, что по другую сторону Фонтанки, прямо напротив этого здания, кончается итальянская улица, а на этом месте стоял итальянский дворец в начале XVIII века, и за ним были итальянские сады. Но это замечательная, очень длинная и сложная история в архитектуре Петербурга. Вот. И здесь находятся, как я уже сказал, разные отделы, в том числе юношеские. Вот я помню еще, я ходил в юности сюда и читал всякие книжки, увлекался фантастикой, например, Беляева, я точно помню, я здесь перечитал все собрание сочинений. Ну, вот это вот как раз зал юношеской литературы, и мы видим, что это типичный Кваренги, классика, высокий классицизм, значит, очень красивые капители колонн, такое сочетание строгости и нарядности. В общем, это довольно ценные интерьеры. И в том числе вот есть интерьер концертного зала. Все это сейчас относится к публичной библиотеке, напомню. Концертный зал, который, может быть, не такой уж парадный, но, тем не менее, тоже классический, с полукруглыми окнами наверху, и который так и используется сейчас. Теперь что же было дальше с публичной библиотекой?
0: Вот, кстати, вы сказали, Владимир Кузьмич, что здесь была домовая церковь, ну, это во время, в то время, когда училище было. А в публичной библиотеке не было ли случайно предусмотрено домовой церкви?
1: Вот нету никаких упоминаний.
0: Сведений нет таких, нет, да? Может,
1: нету.
0: Не было?
1: Почему-то нету. Хотя вообще домовые церкви были, по-моему, в любых учреждениях. Ну вот насчет публичной библиотеки, может быть, была, но утрачена, и никаких следов не осталось. Все-таки перестроек было очень много. Итак, мы дожили до 70-х годов уже, когда был объявлен очередной конкурс на расширение публичной библиотеки. Причем этот конкурс был заказной, он был заказан трем советским архитекторам петербургским с разными участками. Один участок был на старом месте, то есть это по-прежнему идея реконструкции всего квартала, по Садовой вплоть до переулка Крылова, и даже с переходом в следующий квартал, уже ближе к Пажескому корпусу, или там сейчас не Суворовское училище, а что-то какое-то другое училище, да. Но тоже военное, по-моему. Да. Вот. Значит, и вот это был один вариант расширения библиотеки, и он максимально предусматривал вот развитие одного организма и максимальное удобство для пользователей. Другой вариант был на Васильевском острове, в новом районе, на Смоленке, причем сразу предполагалось, что это будет библиотека в виде высотного здания. Что было довольно странно даже как идея, потому что функция библиотеки неудобна, в общем, для размещения в высоком здании, в высотном здании. И третий вариант – это на Московском проспекте напротив Парка Победы. И один из этих вариантов, как все уже догадываются, победил. То есть городские власти, ну не то, что победил в конкурсе, а просто это был не совсем конкурс, это ну, было упражнение, так сказать, которое должно показать, какие проблемы возникают и какие есть плюсы и минусы в развитии библиотеки там или здесь. И городские власти вместе с Министерством культуры в результате выбрали Московский проспект. И на Московском проспекте по результатам вот этой работы действительно была спроектирована библиотека, которую сейчас все, конечно, знают. Но мне-то кажется, что самое целесообразное и интересное было бы как раз развивать библиотеку здесь, в центре города. И поэтому я вот нашел с большим трудом только одну фотографию этого предложения, которая показывает, как это все могло выглядеть со стороны Садовой улицы. Вот перед нами внизу кусочек гостиного двора, и вдоль Садовой улицы, ну вот тут уже угадывается круглый угол с Невским проспектом, слева вот корпус, сейчас я курсором могу показать, корпус Соколова, и длинный корпус, здесь он так обобщенно показан, включающий в себя существующие дома по Садовой, потом вдоль переулка Крылова новый корпус и переходы через переулок Крылова, висящие над ним, в соседний квартал, где предполагалось можно разместить книгохранилище. И таким образом, используя внутреннее пространство, внутренние дворы и еще соседний квартал, можно было, не повышая даже здания, сохранив высоту современных зданий по Садовой и корпуса Воротилова, можно было, значит, разместить огромные новые площади. Ну, плюс к этому, да, и для чего предполагалось переходы через переулок Крылова сделать? Потому что вот в соседнем квартале как раз можно было книгохранилище расположить большого объема, включая подземные. А для связи, для быстрой передачи книг, заказанных в читальные залы, в старые читальные залы и в новые, вот эти переходы как раз и использовались бы. Там транспортеры могли быть и так далее. То есть такое развитие по горизонтали. И это позволило бы очень хорошо, эффективно проблему решить и сохранить библиотеку в целиком, неразделенную, в центре города. Это было бы очень удобно. Ну, предполагались еще подземные автостоянки. И, видимо, правительство города не решилось залезать очень сильно в подземное пространство. Вот мне кажется, насколько я помню, было обсуждение какое-то общественное, и мне кажется, это был главный аргумент против этого варианта. Поскольку требовались специальные работы по герметизации, тогда, в 1975 году, еще не умели толком, но было мало опыта, скажем так, такого строительства в центре города. И этот вариант был отвергнут. А победил, значит, вот то решение, которое было связано с Московским проспектом. И эта библиотека была построена. Ну, может быть, мы не будем ее рассматривать во всех деталях. Во всяком случае, стоит упомянуть, что она такая, с одной стороны, современная по архитектуре, но с другой стороны, в ней явно присутствует классическое начало какое-то, колоннады. Ну, колоннады не классического ордера, а упрощенные такие портики. Довольно интересная архитектурная идея входа через двор. И вот тут мы видим перекличку некоторую с первоначальным корпусом Соколова, когда вход в главную библиотеку действительно был через двор. И здесь мы проходим через колоннаду круглую, такую полукруглую, в круглый двор внутренний. И уже из внутреннего двора главный вход через такую тихую зону возникает. Извините. Проходим внутрь и, в конце концов, читальные залы, которых там по бокам много, они тоже круглые, с хорошим освещением. А в самой глубине, подальше от Московского проспекта, немножко более высокий объем – это книгохранилище. Огромная библиотека с большими площадями, с хорошим оборудованием, ну, на тот момент, во всяком случае, ну, и сейчас ее модернизируют все время. Но библиотека оказалась разорвана на несколько, осталась разорвана на несколько частей, в том числе очень большая ее часть вот уехала вообще из центра города.
0: А там какая специфика вот именно в этой новой библиотеке? Если мы с вами говорили, что детская, музыкальная...
1: Вы знаете, я не нашел. Надо было зайти на сайт библиотеки, но я не нашел именно ее специализации. Но она очень большая по объему, с большим объемом фондов, и, конечно, разрыв произошел уже такой капитальный.
0: Да.
1: Да, тем более, что она находится так далеко от старого комплекса. Ну, вот такая, значит,

0: симметрии, в симметрично расходящихся, как во дворцах бывает, лестницах. Эта торжественность, она не подкрепляется, ну, какими-то деталями, и все это носит холодный такой характер. Так что мне, например, эта архитектура не нравится совсем. Не случайно, кстати, в этом интерьере с этой лестницей, в недавно снятом фильме «Мастер и Маргарита», разместили сумасшедший дом. И как раз вот здесь снимали сцены с профессором, к которому пришла Маргарита беседовать. А, в общем, вот какой-то холодный оттенок у этого интерьера и у этой архитектуры, безусловно, есть. Ну вот, собственно, я на этом о судьбе самой публичной библиотеки бы, может быть, и закончил. Но мне кажется, мы с вами предварительно говорили, что в городе есть очень много библиотечных зданий с очень интересной судьбой, да, о которых мы наверняка сможем поговорить дальше. Но это прежде всего...
1: Уже не сегодня,
0: да. Библиотека Маяковского, да, это как анонсы какие-то, да, может быть, мы можем сказать. Библиотека Маяковского на Фонтанке городская. Есть множество районных библиотек. Очень интересная библиотека на улице Марата,
1: детская,
0: в эпохе, да, в манере, в эпохе модерна, да. А интересная библиотека имени Лермонтова на Литейном. А очень интересное по архитектуре здание в бывшей голландской церкви. Это музыкальная библиотека на Невском проспекте. Так что
1: очень много
0: этого.
1: Да. Ну, я думаю, наши радиослушатели тоже имеют возможность задать какие-то вопросы и сказать на самом деле, о каком здании библиотеки им хотелось бы узнать. Может быть, какая-то из этих самых ярких сегодня не была упомянута в нашем анонсе.
0: Да,
1: так что, дорогие,
0: конечно,
1: друзья, если у вас есть какая-то заявка, мы тоже ее можем учесть. Ну, Владимир Кузьмич, у нас еще время осталось, раз мы закончили разговор о публичной или российской национальной библиотеке, можно немножечко, может быть, посмотреть на самые такие, ну, актуальные события, которые сейчас происходят в городе. Ну вот из таких, может быть, громких событий, я не знаю, городсовет давно уже у вас не встречался?
0: Ну да, он сейчас редко проходит.
1: Редко, да? То есть никаких особых событий на городсовет
0: не
1: рассматривается,
0: пока не было, да?
1: Ну вот, наверное, одно из самых таких неприятных и громких заявлений – это, опять же, строительство двух башен,
0: небоскребов
1: газпромовских, которые, вот если я правильно ничего не путаю, летом вроде бы утвердили уже этот проект.
0: Вот вы... Ну, вы знаете, это, конечно, очень неприятная история, и я категорически бы возражал против этого строительства. Происходит такая закулисная борьба. С одной стороны, правительство города подписывает какие-то документы, которые продвигаются в сторону строительства этих небоскребов. Но с другой стороны, проект самих зданий еще не готов и не предъявлен. И поэтому, так сказать, вот делают вид со стороны правительства, что пока ничего не решено. Тем более, что ожидался приезд делегации ЮНЕСКО в Петербург с инспекцией того, как соблюдаются разные правила и договоренности, которые были официально заключены по объекту культурного наследия мирового. Весь исторический центр и связанная с ним группа пригородов, они являются одним из самых крупных и по территории, и по значению объектов ЮНЕСКО. Вот. Но ЮНЕСКО уже заранее

0: специалисты ЮНЕСКО заранее уже заявили, что они сильно сомневаются в возможности строительства этих небоскребов. И в том, что это не воздействует на охраняемый объект, то есть на панорамы, например, центра города.
1: А это тоже как бы является нарушением той картины целостной, которая находится под охраной, да?
0: Ну да, да. Под охраной находятся не только отдельные здания, но и исторические панорамы.
1: Да.
0: А самое ценное в исторических, из многочисленных панорам Петербурга, это панорама Невы с разных точек. Это так называемое главное городское пространство. И уже тот небоскреб в Лахте, который сейчас был построен, он уже вторгается в эту панораму, но в незначительной степени. И вот, значит, с этим
1: ЮНЕСКО
0: согласилась, скрипя зубами, да. Но новые небоскребы, они в полтора раза выше. И они изменят эту историческую панораму просто принципиально.
1: Вот вы сказали, во-первых, они сомневаются, что они будут построены. Сомневаются по техническим возможностям или какие-то...
0: Нет, я думаю, что по техническим возможностям можно сделать все, что угодно. Да, да.
1: То есть они все-таки надеются, представители ЮНЕСКО надеются, что...
0: Да, они надеются, что они заявят свою позицию официально.
1: На которую, может быть, обратят внимание.
0: И городские власти должны будут уже никуда не деться, принять окончательное решение.
1: Еще один такой тоже печальный момент, который тоже можно назвать горячей точкой в каком-то смысле, но уже от центра тоже отойдем. В районе площади Мужества, возможно, вы помните, мы с вами говорили до летних отпусков, там под снос пошло здание научно-исследовательского института ЦНИ, и, в общем, бумажное какое-то там,
0: да, простите. Бумажная промышленность.
1: Да, вот, ну, я не могу сейчас воспроизвести такое, да, на память. И градозащитники старались отстоять это здание. Это здание памятник советской эпохи, но тем не менее, в общем, оно довольно интересно было по архитектурным решениям. Отстоять не удалось. И вот совсем недавно, вот «Живой город» мне прислал такую информацию, что утвержден проект строительства на месте снесенного института. Вообще просто удивительно, как его сносили. Обещали: нет, не будем, работу проводились, а оказалось, что уже есть застройщик и со своим, конечно, жилым многоэтажным и очень высоким зданием. И вот когда картина сейчас представлена, фотография, что будет на месте этого невысокого сквериком окруженного института, огромное такое массивное здание. И, конечно, там нет такого ансамбля, который испорчен, но люди, которые там живут, конечно, тоже терпят большое.
0: Ну, вы знаете, это довольно сложная проблема. То есть она такая, как принято говорить, неоднозначная. Дело в том, что, это, во-первых, это здание не было официальным памятником. Оно с точки зрения одних специалистов даже и общественности, и части общественности, скажем, оно было таким типичным представителем так называемого сталинского стиля с колоннами, значит, и эти люди считали, что оно представляет художественную ценность. Но другие специалисты, в том числе Комитет по охране памятников, рассматривал чуть ли не 3 или 4 раза этот вопрос и признали все-таки, что ценности художественной это здание не представляет. И это относится к очень многим зданиям эпохи 50-х годов или 40-х еще и 50-х годов прошлого века. Вот советского времени, неоднозначное к ним отношение. Вот очень многим кажется, что не нужен вообще этот слой в культуре города, что настолько они помпезные, безвкусные, значит, слишком торжественные. Если вспомнить еще, в каком положение была экономика и повседневная жизнь людей, то это имеет такой моральный оттенок, вот негативное отношение к этим зданиям. Но, с другой стороны, вычеркивать из жизни города целый слой, целый период тоже неправильно. И город ценен как раз тем, что у него разнообразная среда. Поэтому, с моей точки зрения, каждое место и каждое здание надо решать индивидуально.
1: Владимир Кузьмич, даже если то здание было спорным, то вот то, что на его месте сейчас будет представлено,
0: это другая беда.
1: Это бесспорно, никому.
0: Это другая беда, что современная архитектура, к сожалению, далеко не всегда и очень часто даже не дотягивает по качеству до исторической.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Мы успели поговорить и о публичной библиотеке, завершить наш рассказ. Передачи о библиотеках у нас будут продолжены. Ну и вот затронули некоторые современные события в нашем городе. Владимир Кузьмич, спасибо вам большое за этот вечер.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, прозвучало повторение программы «Город и время».

0: Маленький концерт.
1: Сегодня мы продолжаем наш музыкальный рассказ об одном удивительном творении Иоганна Себастьяна Баха. Свой «Магнификат», написанный на текст стихов из первой главы Евангелия от Луки, благодарственной песни Пресвятой Богородицы «Велича душа моя Господа», Бах сочинил к рождественской службе 1723 года. По мнению исследователей, во времена Баха в церкви святого Фомы в Лейпциге еще сохранялись некоторые средневековые обычаи, и вполне вероятно, что баховский «Магнификат» мог сопровождать представление вифлеемской сцены в хлеву — рождественский вертеп. Вечернее богослужение, для которого был написан «Магнификат», продолжалось сравнительно недолго, и Баху пришлось с этим считаться, что, однако, не послужило во вред его музыке. Разнообразие настроений, воплощенных в музыке «Магнификата», не нарушает общего впечатления цельности, а великолепный лаконизм музыки только подчеркивает ее удивительную красоту. Давайте послушаем 9-й номер баховского «Магнификата» — прекрасную пасторальную арию альта с двумя солирующими флейтами на текст стиха «Алчущий исполни благ и богатящийся отпусти чи». Знаменитый исследователь творчества Баха Альберт Швейцер обращает наше внимание на то, как в этой арии Бах использует традиционный мотив радости, который в начале арии звучит в партии двух флейт. Как пишет Швейцер, этот мотив ободряет, как солнечная улыбка.

вновь обратимся к исследованию Альберта Швейцера. Вот что он пишет о баховском «Магнификате». «Трудно представить себе более живую, тесную связь музыки и текста. Это бросается в глаза даже при поверхностном первом знакомстве. Баховская вокальная тема — это декламация, которая будто бы случайно, благодаря чуду, облекается в мелодическую форму. Бах тонко чувствует устное слово, интонацию. Он может выделить слово как образный мотив и извлечь из него основу для целой музыкальной картины. Он создает свои полотна, используя всего одну или две строки. В следующем номере «Магнификата» терцете для двух сопрано и альта на стих «Восприят Израиля отрока своего по минуте милости» в партии гобоев внимательный слушатель обнаружит особую мелодию. Бах использует здесь один из древних псалмодических ладов, которые звучали, возможно, еще в Древнем Израиле. Вспомним, кстати, текст стиха «Восприят Израиля отрока своего». Кроме того, на эту мелодию древний лад «Тонус перегринус» в течение столетий было принято распевать текст «Магнификат анима моя доминум» «Величит душа моя Господа».

продолжается наш маленький концерт. Сегодня мы слушаем «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха. Два завершающих номера «Магнификата» — два мощных хора. Первый написан на текст стиха якоже глагола «ко отцам нашим, Аврааму и семени его даже до века». И этот текст подсказал композитору форму хора — это величественная фуга. Вновь перед нами картина бесчисленных поколений, собранных воедино. Мелодические линии в разных голосах создают ощущение множества, а повторяющаяся основная тема олицетворяет единство. И венчает «Магнификат» блестящая «Глория» — слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Завершение «Глория» повторяет в сокращенном варианте первый хор «Магнификата», и тем самым создается мощная музыкальная и смысловая арка, придающая шедевру Баха почти архитектурную законченность и стройность.

0: заканчивается наш маленький концерт. Сегодня мы слушали «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха, последние 4 номера этого произведения. «Магнификат» Иоганна Себастьяна Баха прозвучал в исполнении Нэнси Аргента, Патриция Квелла, Чарльза Бретта, Энтони Рольфа Джонсона, Дэвида Томаса, Монтеверди Хора и оркестра «Английские барочные солисты» под управлением Джона Эллиота Гардинера. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго и до новых встреч.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: прозвучал светилен Успению Божией Матери в исполнении хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В Беслане проходит трехдневная вахта памяти. Издательский совет открыл прием работ для участия в 13-м сезоне конкурса «Лето Господне». Святейший патриарх Кирилл посетил митрополита Горловского Митрофана в больнице святителя Алексия. Об этих и других новостях в нашем выпуске. Божественную литургию на территории Бесланской школы в храме Воскресения Христова совершил утром 1 сентября архиепископ Владикавказский Аланский Герасим. Ему сослужило духовенство епархии. Позже в бывшем спортзале первой школы была отслужена заупокойная лития по невинно убиенным жертвам теракта. По традиции, здесь молятся о тех, чья жизнь оборвалась 22 года назад. Глава республики Сергей Миняйло написал в телеграм-канале: «В Осетии наступают священные дни памяти и тишины. Прошло 22 года с тех трагических событий в Бесланской школе номер 1, но боль не утихает. Она по-прежнему живет в сердцах тысяч людей в Осетии, России и далеко за ее пределами. Есть раны, над которыми время не властно. Беслан – одна из них». Во дворе школы звучит траурная музыка, вечером там зажигают свечи по числу погибших в теракте. В течение дней вахты памяти они будут зажигаться каждый вечер во дворе школы, а также в районах республики. 31 августа в Горно-Алтайской епархии прошли торжества в честь столетия со дня блаженной кончины святителя Макария, митрополита Московского, Алтайского, а также в честь десятилетия перенесения его святых мощей из Троицы Сергиевой Лавры в город Горно-Алтайск. Молитвенно отметить эти знаменательные даты собрались архипастыри из разных епархий Русской Православной Церкви. Божественную литургию в кафедральном храме преподобного Макария Алтайского в Горно-Алтайске возглавил митрополит Томский и Асиновский Ростислав. На сугубой Иктине епископ Рубцовский Алейский Роман вознес молитву о Святой Руси. Затем епископ Горно-Алтайский и Чемальский Макарий помолился о строительстве кафедрального собора в Горно-Алтайске. Проповедь по запричастном стихе произнес секретарь Горно-Алтайской епархии протоиерей Георгий Балакин. Затем архипастыри и духовенство совершили славление святителю Макарию перед его святыми мощами. По окончании литургии митрополит Томский Асиновский Ростислав обратился к молящимся со словом о святителе Макарии. Также владыка преподнес епископу Макарию икону Пресвятой Троицы. В ответном слове епископ Макарий поделился духовной радостью от совместной молитвы и вручил владыкам иконы святителя Макария. В тот же день в Центре культурного развития Республики Алтай состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию столетия со дня блаженной кончины святителя Макария и десятилетия перенесения его святых мощей в Горно-Алтайск. С 1 сентября издательский совет Русской Православной Церкви начал прием работ для участия в 13-м сезоне международного детско-юношеского литературного конкурса имени Шмелева «Лето Господне». Конкурс проводится по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла издательским советом. Проведение конкурса призвано содействовать формированию устойчивого интереса к изучению отечественной литературы, истории, русского языка и основ православной культуры. Творческие работы принимаются до 10 декабря. 1 сентября по окончанию божественной литургии в Донском Ставропигиальном мужском монастыре города Москвы святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл прибыл в центральную клиническую больницу святителя Алексия, митрополита Московского, где посетил находящегося на лечении митрополита Горловского и Славянского Митрофана. Святейшего владыку сопровождал личный секретарь его святейшества епископ Раменский Алексий. 23 августа в результате удара беспилотного летательного аппарата митрополит Митрофан был ранен. На месте владыке была оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время он проходит курс лечения в Москве. Святейший патриарх Кирилл проследовал в палату митрополита Митрофана, где тепло его приветствовал. «Рад, что вижу тебя живым, это самое главное. раны при участии наших опытных врачей заживут, все встанет на свои места, нормализуется, и ты продолжишь свое важное для того места служение. Митрополит Митрофан искренне поблагодарил предстоятеля за поддержку, особенно остро почувствовал ее сразу после операции, когда узнал, что святейший патриарх звонил и интересовался его состоянием. Владыка отметил, что внимание собратьев-архипастырей, ощущение принадлежности к большой церковной семье дало ему огромные силы, а визит его святейшества назвал одним из самых памятных дней в своей биографии. И это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
0: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
4: Любовь может все. Только она заполнит пустоту Экклесиаста и нашу. Только она ответит Иову и нам. Три толкования жизни — это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13:00 слушайте в рубрике «Душеполезное чтение» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни». Читает народный артист России Георгий Корольчук.
5: Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании Церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13:30.
3: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14:00 слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», читает Чеслав Симонович.
4: В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. 3 сентября – День памяти Ивана Сергеевича Тургенева. В 14:30 в рубрике «Календарь памятных дат» начнется передача филолога Марины Михайловой о жизни и творчестве писателя.
3: Что представляет собой знаменитая Иерихонская труба? Был ли в Иерусалимском храме орган? На каком музыкальном инструменте в действительности играл царь Давид? Такие вопросы могут возникнуть у современного человека, открывающего для себя Священное Писание. Найти ответы на эти и многие другие вопросы нам поможет цикл передач о музыкальных инструментах в Библии, подготовленный священником Дмитрием Кулигиным. Передача выходит в эфир каждый четверг в 16:10.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 198-е зачало послания к Галатам, отрывки из 1 и 2 глав.
1: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мною братья, церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. А в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославили за меня Бога. Потом через 14 лет опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и эллина, не принуждали обрезаться, а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас».
0: Послушайте 19-е зачало Евангелия от Марка, отрывок из 5 главы.
2: В то время пришел Иисус на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, вышедшие, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». и пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рассказ об исцелении бесноватого поражает своей красочностью и наглядностью. Мы не можем с уверенностью назвать тем или иным медицинским термином то состояние, в котором пребывал несчастный. Да вряд ли это нам и нужно. Если всякая болезнь человека есть проявление зла в греховном мире, симптом греха и несвободы человека, то особенно наглядно духовная основа действия греха проявляется в психических расстройствах. Проявление деятельности духа злобы в одержимом человеке, по описанию евангелиста, были ужасающими. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни. Это наиболее сильная форма беснования, когда человек теряет над собою всякую власть и находится всецело в подчинении у демонов. Его действия обличают потерю не только рассудка, но и самых элементарных инстинктов, даже инстинкта самосохранения. В таком состоянии больной может себя убить, изувечить, неизъяснимая тоска и мука терзают его сердце, ночью и днем он кричит и бьется о камни. Конечно, не так часто нам приходится встречать столь крайнюю степень одержимости, но те, кто бывал в местах, где происходят так называемые экзорцизмы, то есть изгнание бесов, имели случай наблюдать подобные явления. Однако, гораздо чаще одержимость встречается не в столь ненормальных проявлениях. Есть большое количество состояний, которые считаются вполне обыденными и ни у кого не вызывают чувства особой тревоги, но которые, тем не менее, связаны с действием злого наваждения. Это бывает при вспышках всевозможных страстей, особенно в припадках гнева, ревности, ярости и тому подобного, когда человек явно ощущает потерю контроля над собою и находится во власти некой посторонней ему силы. Кому не приходилось испытывать это на себе? Но еще чаще встречается такая одержимость, которая нами почти и вовсе не замечается. Это происходит практически ежедневно, почти с каждым из нас, когда темная, злая сила проявляет себя в навязчивых мыслях и образах. Это то, что на языке аскетики называется прилоги. Иногда эти навязчивые мысли и образы приходят неизвестно откуда, завладевают нашим сознанием и даже руководят нашей деятельностью. Как правило, люди принимают их за собственные мысли, за собственные желания и не считают нужным с ними бороться. Часто такие прилоги приходят к людям во время молитвы или духовных размышлений. Вот как описывает такое состояние святой праведный Иоанн Кронштадтский. Когда мы молимся, то в мыслях странным образом вертятся самые святые, высокие предметы наравне с предметами земными, житейскими, ничтожными. Например, и Бог, и какой-либо любимый предмет, например, деньги, какая-нибудь вещь, одежда, шляпа или какой-либо сладкий кусок, сладкий напиток или какое-либо внешнее отличие, крест, орден, лента и прочее. Несомненно, великий подвижник писал об этом не с чужих слов, а опытно переживал такое состояние. И не только прелоги, то есть посторонние мысли и образы. Влияние злой силы сказывается и во многих других явлениях духовной жизни. Тот же праведный Иоанн Кронштадтский далее перечисляет такие состояния, состояния незаметной, но тем более устойчивой одержимости. Сердечная вялость, расслабленность и лень ко всякому доброму и полезному делу, отупение ума, сердечная холодность, неспособность сострадать, утешить, навязчивая раздражительность, нетерпимость, неспособность спокойно переносить ущемление своего самолюбия и так далее. Да? Деятельность злого духа в человеке проявляется чрезвычайно разнообразно, начиная со столь яркого проявления, как в описанном сегодняшним Евангелием случае беснования, и кончая почти неуловимыми веяниями лукавой мысли и чувства. С духовной точки зрения все это факты одного порядка, различающиеся между собой лишь степенью силы злого влияния. А раз так, нам следует серьезно задумываться над тем, как бороться с этим влиянием. И тут следует твердо помнить, что собственными личными силами ни один человек выдержать борьбы со злом в себе не может. Усилия доброй воли могут быть не бесполезны в устранении тех или иных проявлений злой силы, но не следует обольщаться. Убежав из одного закоулка твоей души, она, эта злая сила, перебежит в другой закоулок и проявит себя рано или поздно самым неожиданным образом. Самомнение и самоуверенность здесь роковым образом приведут к поражению. Психиатрам и психоаналитикам это достаточно хорошо известно. Истинную опору в борьбе с бесовской силой человек может найти только во Христе. Об этом-то и повествует прочитанный сегодня евангельский отрывок. Главной опорой в духовной брани является вера и надежда на Бога и Господа Иисуса Христа. Главным же средством борьбы – сердечное обращение к Нему. В минуты уныния, смущения, злой страсти следует от глубины души воззвать сердцем к Господу о помощи, и Господь непременно тебе поможет. Даже само призывание имени Господа Иисуса Христа, если только это призывание не машинальное, но делается с верою, непременно изгоняет из сердца тоску и злое помышление. «Именем моим будут изгонять бесов», – обещал Господь. В обыденной жизни зло приходит к человеку прежде всего через его мысли. Поэтому столь необходимо бодрствование, внимательное наблюдение за своими мыслями и настроениями. Но как разобраться в мыслях и желаниях простому человеку, не натренированному, не искушенному в духовных упражнениях? По каким признакам можно различить те мысли и чувства, которые внушены нечистой силой? Скажут, все наши чувствования и поступки судятся нашей совестью. Увы, совесть, сознание должного, далеко не всегда соответствует истинной воле Божией о нас, потому что совесть вместе со всей человеческой природой несет на себе последствия греха. лишь совесть очищенная, очищенная верой и действием благодати Божией, дает нам ясное руководство в борьбе со злом. И все же, для анализа, для отделения зла от добра у нас есть замечательный нравственный критерий – заповеди Божии, истолкованные нам Господом Иисусом Христом. А главное, перед нашим мысленным взором всегда должен стоять образ нашего Спасителя, один лишь взгляд на который, одна мысль о котором немедленно даст нам знание о том, что хорошо и что плохо. Именно потому так необходимо призывать имя Господа Иисуса Христа, в котором мы непременно ощущаем Его живое и наставляющее присутствие с нами. Посему последуем совету Господа, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, и да поможет нам Господь. Аминь.
4: Прозвучала проповедь архимандрита Иноария Ивлеева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 3 сентября, 21 августа по старому стилю празднуется память апостола Тимидиси Фаддея. С его именем связан чудотворный образ Спаса Нерукотворного, так как именно апостол Фаддей пришел с проповедью Евангелия в Едесу и обратил ко Христу князя Авгария и народ. Фаддей окончательно исцелил Авгария от проказы и крестил его. Скончался апостол около 44 года. В этот день прославляется святая мученица Спаса с тремя сыновьями, мучениками Феогнием, Агапием и Пистом. Они пострадали в Македонии в начале IV века во время правления императора Максимиана Галерия. Святая Васса была христианкой и воспитывала в христианской вере своих детей. Однако муж ее был язычником, он был против веры своей жены и во время гонений на христиан донес на нее правителю. Вначале были замучены на глазах у матери три ее сына, а затем и сама святая мученица была брошена в море. Однако мучители увидели, как три светлых отрока спасли ее. Через некоторое время святая сама явилась к правителю, чтобы претерпеть мученичество за Христа. Ее били палками, а затем отсекли голову. Сегодня совершается память двух преподобных Авраамиев, Авраамия Трудолюбивого Печерского и Авраамия Смоленского, живших в одно время в конце XII – начале XIII века. 3 сентября вспоминается преподобная Марфа Дивеевская. 13 лет от роду она пришла вместе со старшей сестрой к преподобному Серафиму Саровскому, который благословил ее остаться жить в Казанской общине. В обители она прожила всего 6 лет, с ранних лет по суровости подвигов, послушанию, чистоте и целомудрию, превзойдя многих взрослых сестер. Скончалась преподобная Марфа в 1829 году в возрасте 19 лет и была похоронена в гробу, сделанном преподобным Серафимом. Сонми новомучеников и исповедников сегодня прославляются священномученики Александр Елоховский, расстрелянный в Ярославле в 1918 году, и Павел Ягодинский, расстрелянный в 1937 году в тюрьме города Саранска. В продолжение церковного календаря послушайте житие апостола Фаддея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Апостол от 70 Фаддей по происхождению еврей родился в сирийском городе Эдессе. Святого апостола от 70 Фаддея следует отличать от апостола из числа 12 Иуды, прозванного Фаддеем. Придя в Иерусалим на праздник, он услышал проповедь святого Иоанна Предтечи и, приняв от него крещение в Иордане, остался в Палестине. Увидев Спасителя, он сделался его учеником и был избран Господом в число тех 70 учеников, которых он послал по два на проповедь в города и местности, которые сам намеревался посетить. После вознесения Спасителя на небо, апостол Фаддей благовествовал в Сирии и Месопотамии. Он пришел с проповедью в Эдессу и обратил ко Христу князя Авгария, народ и жрецов. Проповедь свою он утверждал многими чудесами, поставил священников и устроил Едесскую церковь. Князь Авгарь хотел наградить апостола Фадея богатыми дарами, но тот отказался и пошел с проповедью в другие города, обращая многих язычников в христианскую веру. Дойдя с проповедью до финикийского города Верита, нынешнего Бейрута, он основал там церковь и в том же городе мирно скончался в 44 году. По древнему армянскому преданию, апостол Фадей после различных мучений был усечен мечом 21 декабря в Артасской области в 50 году.

0: В завершении церковного календаря прозвучит житие преподобного Авраамия Смоленского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Авраамий Смоленский, проповедник покаяния и грядущего страшного суда, родился в середине XII века в Смоленске от богатых родителей, которые до него имели 12 дочерей и молили Бога о сыне. С детства он рос в страхе Божьем, часто посещал церковь и имел возможность учиться по книгам. Родители надеялись, что их единственный сын вступит в брак и продолжит знатный род, но он искал другой жизни. По смерти родителей, раздав все имущество по монастырям, церквам и бедным, преподобный ходил по городу в рубище, моля Бога указать путь спасения. Он принял постриг в монастыре Пресвятой Богородицы, который стоял в 5 верстах от Смоленска, на месте селища. Проходя в нем различные послушания, преподобный усердно занимался списыванием и собиранием книг, черпая в них духовное богатство. Более 30 лет подвязался он в обители, когда игумен убедил его в 1198 году принять сан пресвитера. Каждый день он совершал божественную литургию и исполнял послушание духовника не только для братьев, но и для мирян. Вскоре преподобный стал широко известен. Это возбудило зависть братьев, а затем и игумена, и через 5 лет преподобный вынужден был перейти в Крестовоздвиженский монастырь в самом Смоленске. На пожертвование богомольцев он украшал соборный храм бедного монастыря иконами, завесами и свечами. Сам он написал 2 иконы на темы, которые более всего занимали его. На одной изобразил страшный суд, а на другой – истязание на мытарствах. Сухой и бледный от крайних трудов, подвижник был похож в священных одеждах на святителя Василия Великого. Святой был строг и к себе, и к духовным детям. Он неустанно проповедовал в церкви и приходящим в его келью, беседуя ровно с богатыми и бедными. Городская знать и духовенство требовали у епископа Игнатия предать преподобного

И попросил прощения у преподобного Авраама и разрешил ему служить и проповедовать, дождь наполнил Смоленскую землю. Святитель Игнатий построил новый монастырь в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы и поручил в нем настоятельство преподобному Аврааму, а сам, оставив по старости епархию, поселился в нем». Много было желавших поступить под руководство преподобного Авраама, но он принимал их весьма разборчиво и после больших испытаний, так что в его монастыре было только 17 братьев. Преподобный Авраама после смерти святителя Игнатия, бывшего его духовным другом, более прежнего внушал братьям помнить о смерти и молиться день и ночь о том, чтобы не быть осужденным на суде Божием. Скончался преподобный Авраамий до 1224 года, пожив в иночестве 50 лет.

исполнении мужского хора Киево-Печерской лавры прозвучали стихиры праздника Успения Пресвятой Богородицы, распева Киево-Печерской лавры.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон гордости поэт, как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Мы с вами продолжаем и завершаем сегодня, я надеюсь, наш разговор о жанре поэмы. Пушкин нередко в «Евгении Онегине» как будто бы отвлекается на разные замечания и размышления теоретико-литературного характера, но они ему необходимы. «Евгений Онегин» — это удивительный текст, который совершенно в духе литературы конца 20-го, начала 21 века. Это текст о том, как пишется текст. Да, это роман о романе в некотором смысле. Пушкин как будто раскрывает все карты. Он показывает нам процесс работы над произведением. И это удивительно, потому что мы находимся в такой сложно организованной реальности. С одной стороны, мы как будто бы сидим рядом с Пушкиным за его письменным столом, да, или там стоим у него за плечом и видим, как он пишет. А с другой стороны, он создает романный мир такой убедительности, такой значительности, что мы совершенно уверены в реальности Онегина, Татьяны, Ленского. И мы в этом мире живем с таким же примерно чувством, как и в своем собственном. Мы знаем его географию, мы понимаем, как устроены отношения между людьми, населяющими этот мир. И это совершенно удивительно. Вот и то, и другое Пушкину удается в один и тот же момент существования текста. Так вот, одно из таких историко-литературных, теоретических литературных размышлений, которыми полон Онегин, это как раз размышление о жанре поэмы и, в частности, о поэме байронической. Вот Пушкин говорит нам, что Байрон, гордости поэт, пишет поэмы о себе самом. Байрон действительно писал поэмы о себе самом. Во всяком случае, так считал Пушкин. Вот в 1827 году он начал писать такую работу о драмах Байрона. Она, впрочем, не завершена. И там есть очень интересное размышление. Пушкин пишет: «Каин имеет одну токмо форму драмы, но его бессвязные сцены и отвлеченные рассуждения в самом деле относятся к роду скептической поэзии Чайльд-Гарольда. Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, потом отвратился от них и погрузился в самого себя. Он представил нам призрак себя самого. Он создал себя вторично. В конце концов, он постиг, создал и описал единый характер, именно свой. Все, кроме некоторых сатирических выходок, рассеянных в его творениях, отнес он к сему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному. Когда же он стал составлять свою трагедию, то каждому действующему лицу роздал он по одной из составных частей сего мрачного и сильного характера и таким образом раздробил величественное свое создание на несколько лиц мелких и незначительных. Ну вот, казалось бы, Пушкин здесь говорит о мистерии Байрона. «Каин», который действительно написано в драматической форме, но это драма для чтения. Если честно, я не думаю, что Байрон предполагал увидеть поставленный в театре свою мистерию, свою трагедию «Каин». Однако Пушкин здесь говорит не только и не столько о «Каине», сколько о том, как Байрон строит свои поэмы. Вот Пушкин, на мой взгляд, очень точно, очень верно говорит о том, что Байрон изучает как такой художественный объект самого себя. Пушкин говорит, Байрон бросил односторонний взгляд на мир и природу человечества, а потом отвратился от них и погрузился в самого себя. Он представил нам призрак себя самого. Конечно, Байрон не так прост. Его невозможно свести к этой пушкинской формуле. Если мы с вами перечитаем «Дон Жуана» или того же «Чайльд Гарольда», мы увидим там множество разнообразнейших размышлений, замечаний о жизни и о политике, и о журналистике, и о психологии, и о текущих событиях. И мы с вами уже говорили о том, что форма, созданная Байроном, вот эта история, когда человек прописывает некоторый сюжет, но он позволяет себе отвлекаться на любые вещи, которые в данный момент ему интересны. Эта форма вдохновила Пушкина. И во многом, именно следуя опыту Байрона, автора «Чайльд Гарольда» и «Дон Жуана», Пушкин создает свой роман. Байрон в некотором смысле проложил пути, по которым потом столь блистательно прошел Пушкин. И однако при этом все-таки хочется согласиться с Пушкиным в том, что Байрон погружается в глубину собственного духа. И действительно все его герои, самые значительные, самые любимые его герои, это отражение его собственного характера, его собственной судьбы в разных зеркалах. «Он представил нам призрак себя самого», — говорит Пушкин. Он постиг, создал и описал единый характер, именно свой. Мрачное, могущественное лицо, столь таинственно пленительное. Не зря же мы говорим о том, что существует байронический герой. Это герой, который создан Байроном и который в некотором смысле является портретом его титанического мятежного духа, его сложной, очень нежной и в то же время очень жестокой, страдающей души и так далее, и так далее. В отличие от Байрона, что делает Пушкин? Ведь он подчеркивает в этой строфе разность не только между Онегином и собой, но и между Байроном и собой. Да? Что делает Пушкин? А он ставит в центр своего художественного внимания не внутренний мир, а мир Божий. Вот мне даже не хочется говорить «мир внешний». Самое интересное для него — это жизнь, это пейзаж, это другие люди, это события окружающего мира, это моды, это литература. Вот это для него самое драгоценное. Заметьте, что мы, конечно, много узнаем о Пушкине. Однако он, как человек светский, как человек с большим достоинством, он нигде не обнажает перед нами глубины собственной души. И даже более того, он потом во второй главе, говоря о Ленском, он скажет о том, что только легкомысленной молодости свойственно носиться, как с писаной торбой, с тайнами собственного сердца и со своими переживаниями. Человеку зрелому уже гораздо интереснее другое. А именно вот это непостижимое чудо, это великое богатство жизни, которое нам дается для того, чтобы мы видели ее, думали о ней, проживали ее и так далее, и так далее. И вот в этом, конечно, главное отличие. Поэтому Пушкин говорит, что да, Байрон гениально писал поэмы о другом, как только о себе самом, но в этом его гордость. А Пушкин пишет не о себе, а обо всем остальном на белом свете. И именно поэтому он так ярко, так подлинно присутствует в своем тексте. И еще напоследок, уже завершая наш разговор об этой строфе, скажу, что если Байрон у нас гордость и поэт, и Пушкин решительно отделяет свой художественный опыт от байронического, то тогда получается, что Пушкин — это поэт смирения. И здесь есть о чем подумать.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, чтобы насмешливый читатель или какой-нибудь издатель замысловатой клеветы, сличая здесь мои черты, не повторял потом безбожно, что намарал я свой портрет, как Байрон, гордости поэт. Как будто нам уж невозможно писать поэмы о другом, как только о себе самом.
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучал полонез из оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
0: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Питер Крифт. Три толкования жизни. Суета, боль, любовь.

Экклесиаст. Жизнь – это суета. Продолжение первое. Главная мысль Экклесиаста – суета. По-еврейски это слово примерно соответствует нашим оборотам «гоняться за ветром», «гоняться за тенью». Самого нужного на свете смысла просто нет. Очень страшно и точно изобразил это Хемингуэй в своем классическом рассказе «Чисто светло», где вместо Бога ничто. Мысль Экклесиаста ясна. Без особой, особенной веры, которая ценнее жизни, без доверия и надежды, без взаимной любви с Богом, жизнь пуста, словно тень тени или сон во сне. Надежды алхимиков сбудутся только на уровне духа, не в химии. Философский камень есть, имя ему — Христос. Если Он с нами, бедность — это богатство, слабость — сила, муки — радость, унижение — слава. Если Его нет, богатство хуже бедности, сила слабее слабости, радость чревата мукой и слава унижением. Вот он главный парадокс жизни. Соломон не знал положительной части, но отрицательную знал лучше всех. Конечно же, не все суета. Соломон это знает не хуже нас. Еда не суета, она поддерживает жизнь. Соитие не суета, оно продолжает род человеческий. Но мелкая ценность, малая цель не окупит суеты-сует. Многие думают, живи минутой. Кому нужно высшее благо, кроме философов? Однако все мы или философы, или звери. Человек живет не только в настоящем, он живет надеждой. Сердце обгоняет ноги. Половина человека в будущем. Жизнь, словно арка, перекинутая из будущего в настоящее. У животных арка идет из прошлого, их толкают, нас тянут. Животное — это инстинкт плюс наследственность плюс среда. Мы больше, мы личности. Детерминисты от Маркса до Фрейда и дальше обижают нас куда сильнее, чем самый гневный проповедник, обличающий грех и обещающий ад. Называя человека грешником, мы льстим ему. Согрешить может только свободный. Маркс и Фрейд хотели бы отнять у нас сокровище греха. Отнимают же свободу, то есть надежду, способность жить не совершившимся прошлым, а несовершенным будущим. Тут смысл — вдали бессмыслица, вблизи цель, а вдали бесцельность. Вот она, весть Экклесиаста. Мы вроде заводной игрушки. Посверкает, попищит, потрясется, а иссякнут батарейки, и все. Каждая деталь осмыслена, сама игрушка нет. Так видел человеческую жизнь мудрейший из людей. Вот еще одна картинка. Джефф расположился посреди дороги у кучи камней, к которой прикреплен фонарь. Мат подходит и спрашивает: «Это ты прикрепил?» Джефф отвечает: «Я». «А зачем?» «Чтоб машины на кучу не наехали». «А куча тут для чего?» «Чтоб фонарю было на чем держаться». Посидите у моста в большом городе, пока вам не покажется, что мост был всегда. Без него невозможно. Тогда спросите себя, зачем он? Ну, чтобы люди могли попасть из пригорода в город, а потом из города в пригород. Хорошо. А зачем они едут в город? Работать. А как? Да по-разному. Полицейский регулирует движение на мосту, медсестра перевязывает после аварии, финансист дает деньги на строительство, инженер проектирует мосты, рабочий строит, математик учит инженера, сапожник чинит обувь, сносившуюся у пешехода, все на том же мосту. Видите? Камни для фонаря, фонарь для камней. Та же игрушка, только деталей в ней больше. Однако мы этого не замечаем. В наушниках,
такой шум, что мы не слышим молчания. Голова у нас набита, сердце пустое. Древние слышали музыку сфер. Мы слышим то, что Паскаль называл вечным молчанием бесконечных пространств, и признался, что оно исполняет ужасом. Но молчание слушать надо, это нужнее всего. Кьеркегор сказал, если бы я мог прописать лекарство от нынешних недугов, я бы выбрал молчание. Ведь даже если бы Слово Божие было бы проповедано, никто бы его не услышал, слишком много шума. Итак, творите молчание. Экклесиаст его творит. Вот он первый непременный шаг на пути к спасению. Нынешний мир не хочет идти к великому целителю. Или хочет, но даром, бесплатно, на своих условиях. Что ж, пусть узнает, что без этого он умрет. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать к покаянию не праведников, а грешников. Для нас, людей XX века, Экклесиаст страшнее всех книг. Это зеркало, мы видим в нем себя. Но на месте сердца дыра, темное пятно. Сердце, вместилище жизни, стало вместилищем смерти. Ведь бессмысленность, суета чревата смертью. Да еще и той, которая хуже смерти, смертью души. Повсюду на любой улице видимы мертвые души. Какое ужасное заглавие, выдумал Гоголь. Суета — это смерть. С точки зрения вечности — ад. Мистики и люди, пережившие клиническую смерть, если они заглянули туда, говорят не о пламени, не о чертях с вилами, а о темноте и пустоте, безнадежности и бесцельности. Это намного страшнее сковородок. Хуже того, это правда. Мы это видим здесь. Всякая жестокость, особенно насилие и убийство, уходит корнями в это ощущение пустоты, чувство собственной нереальности, словно ты привидение. Человек отчаянно пытается доказать, что он есть, ведь привидение не может ни изнасиловать, ни убить. Дети отыгрывают это чувство, что-нибудь ломая. Дети не подростки, те в этом смысле как взрослые. Наркотик нам поставляют масс-медиа. Они наши слуги. Винить их мы можем не больше, чем убийца свой револьвер. Им выгодна наша тяга к смерти, к насилию, убийству, разврату, пьянству, наркотикам. Социологи установили, что из 20 фильмов только 2 относятся хотя бы с усмешкой к наркомании или пьянству. Причем тут Экклесиаст? Какое отношение к нему имеют эти прописи и проповеди? Прямое. Вот он, Экклесиаст нашей жизни, наша суета-сует, базар житейской суеты, безрадостная карусель. Современный человек очень боится этой книги, потому что в ее зеркале видит, что у него нет лица. Все, что мы делаем здесь под солнцем, цивилизация, науки, искусство, для многих просто личина. Экклесиаст срывает ее, и мы видим пустоту. Это и есть откровение. Он открывает, что таится под личиной. Мир не дурак. Он не зря навыдумывал такую тьму развлечений и масок. Увидишь правду, и ты на распутье. Одна дорога ведет к вере в то, что жизнь неприютна и непостижима. Другая — туда, где дыру в сердце тщаться заменить дырой в черепе.

Соломон видит так, и нынешний мир так видит. Ведь у него нет ответа на главный вопрос. Зачем это все? Зачем мы? Вопрос огромен, как слон. Можно ли его скрыть? Наш мир измыслил 5 способов. Удобнее всего развлекаться. Если мышей уж очень много, они скроют слона. Можно отругиваться. Раз ответа нет, броните вопрос всякими словами, вроде «философия», «отвлеченность», «частное мнение», словно попытки понять, где же мы и где истина, просто прихоть, а ответы на них — выдумка. Можно оставаться равнодушным. Кто-нибудь скажет: «Глядите, слон», а ты зевнешь. Перед нами 3 слона — Бог, суета, смерть, а мы занимаемся мышами. Секс, деньги, слава нам важны, главное — безразлично. Можно гоняться за счастьем. Слона лучше спрятать. Он вроде бы счастья не приносит. Мы кричим: «Да, милочка, Дед Мороз есть». «Нет, милочка, он не умер, он ушел». «Что ты, милочка? Страх Господень, никакого не начала премудрости, а пережиток опасных суеверий. Детям нельзя его иметь, а то еще не впишутся в общество». И, наконец, можно стать субъективистом. Это популярная и суровая философия учит нас, что надо не прятать слонов, а закрыть глаза. Тогда мы спросим не «в чем высшая ценность», а «какова моя система ценностей?». Мы свели благо к ценности, ее к ценностям, а уж их к моим ценностям. Честному исследователю жизни, Моисею, Соломону, Павлу, мы говорим: какое у вас право навязывать свою систему ценностей? Почему мы говорим такую чушь? Почему превращаем слона в мышей, истину в личные прихоти? Быть может, мы боимся слонов? Быть может, нам их не оседлать? Быть может, им легко растоптать нас? Соломон рассматривает 5 попыток, 5 самых распространенных смыслов жизни: мудрость, развлечение, власть, добрые дела, религиозность, и все они проваливаются. Они суета. Но суета они здесь, под солнцем. Значит, они то, что мы видим, все это. Факты, мэм. Фотоаппарат Соломонова ума делает много снимков, и везде проступает одно и то же — скука, смерть, время, зло, тайна. Все они, все 5, соответствуют суете. Каждая — еще один довод против осмысленности. Трудясь под солнцем, мы ищем прямую дорогу в зарослях. Абсолютное — в относительном. Все труды под солнцем — то есть все на свете вписано в контекст реального мира, а все в этом мире — суета. Значит, все труды — суета, то есть жизнь бессмысленна. Помните, Соломон задал самый важный вопрос: где высшее благо, цель, ценность, смысл нашей жизни? В чем истинный успех, истинное счастье человека? Как всякий философ, он надеялся, что это мудрость. Ведь философ любит ее по самому определению. Вот что из этого вышло. «Я, Экклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытывать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем. И вот все суета и томление духа. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех. И сердце мое видело много мудрости и знания.
И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это — томление духа. Потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Темная туча возникает в стихе 13-м. С словами «тяжелое занятие». Мы часто слышим фразы вроде «горше, но мудрее». Даже Сократ это знал, когда говорил, что философия — приготовление к смерти. Вторая туча является со словами «видел я все дела, какие делаются под солнцем». Только Бог может это выдержать и не затосковать. Скука хуже скорби. Скорбь не суетна, скука — сама суета. Соломон стремился к мудрости не простодушно и не односторонне. Он знал и безумие с глупостью. Самое страшное в том и было, что разницы нет. И то — суета, мудрость не умнее глупости. Единственный мудрый вывод — во многой мудрости много печали. Соломон не первый, не последний нашел в колодце мудрости горькую воду. Подумайте о тех, с кем вы знакомы. Разве громче и больше всех смеются не самые глупые? Разве самые умные не печальны? Ну что ж, если умные не овладели тайной счастья, может быть, ею овладели глупцы? Ум не дает радости. Может быть, ее дает тело? Удовольствие — самый простой, очевидный ответ на вопрос о высшем благе. Собственно, счастье и удовольствие почти синонимы, а удовольствие здесь, рядом, под рукой. Не то что мудрость. Так вот, смысла в нем не найдет даже Соломон. Даже человек, у которого есть все, вернее, именно такой человек. Мы, у которых нет всего, смысл в удовольствии видим. Бедность особенно плоха тем, что обманчива. Когда вы бедны, вы верите, что богатство — радость. Но Соломон, бедный богач, знал, что это не так. Самое лучшее в богатстве не радость, а та безрадостность, которая может даровать нам печальную мудрость. Послушаем Соломона. «Сказал я в сердце моем: дай испытаю я тебя весельем и насладись добром. Но и это — суета. О смехе сказал я — глупость. А о веселье — что оно делает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое. И между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок. Домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц, услаждения сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их,
И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги Питера Крифта «Три толкования жизни». Читал Георгий Корольчук. Продолжение слушайте завтра в это же время.

Стихиры на стиховне, праздника Успения Пресвятой Богородицы, четвертого гласа знаменного распева в изложении регента Александра прозвучали в исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели. С вами опять иеромонах Тихон, клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица Гатчинской епархии. Мы продолжаем с вами наши беседы по истории православного монашества. В прошлый раз мы говорили о начале монашества на Руси. И слегка только затронули вопрос формирования новых центров общежительного монашества где-то начиная с 7 по 11 столетия. И вот сегодня мне бы хотелось немножко остановиться именно на этом вопросе, то есть оставить пока в стороне русское монашество и вернуться в Византию, туда, откуда русское монашество получило свое бытие, где находятся его корни. И нам нужно немножко побольше узнать о том, каково было состояние монашества в Византии на момент принятия христианства на Руси. Поэтому вот сегодня мы поговорим об очень важном центре монашеской жизни – Студийский монастырь, который, хотя возник в IV-V веке и свое имя имеет от некого сенатора Студия, патриция римского, который основал этот монастырь. Но истинная слава этому монастырю принес преподобный Феодор Студит, который уже жил в 8 и 9 веках. Прежде всего, нужно сказать, что вообще 7-11 столетие — это время, когда в Византии доминировали монастыри, основанные частными лицами, которые, как мы упоминали, называются ктиторские монастыри. То есть монастыри, не включенные или по минимуму включенные в жизнь епархии, и не зависящие от властных структур, будь то имперских или церковных, ну, зависимые только постольку, поскольку они получали священство, и игумены поставлялись епископами или патриархами. Ну, так как монашество само по себе, начиная в Египте, да, 4-го столетия, было движением благочестивых мирян, первые монастыри естественным образом были частными организациями, и они не были включены в состав епархий, диоцезов. И хотя церковь поддерживалась на разных уровнях императорами и властью со времен императора равноапостольного Константина, такой же традиции поддержки монастырей сначала не существовало. И даже, вот нужно сказать, что многие епископы, которые уже позже, начиная с 5-го столетия, основывали монастыри, в большинстве своем рассматривали их как частные владения, а не институты, относящиеся к епархии. Вот такая интересная особенность, на которую порой мало обращают внимание. Нужно сказать, что таким образом, еще даже до начала Средневековья, во времена поздней античности, как называют

монастырских уставов этого времени, о котором мы сейчас говорим, то есть с 7 по 11 век. И большинство этих уставов отражают именно такое положение монастырей. Как правило, в этих документах независимость монастырей подразумевается как нечто само собой разумеющееся. И обговаривается только в тех случаях, когда уже появляются какие-то альтернативные формы монашеской жизни, либо появляется угроза монастырской независимости. Это мы видим в Византии XI века. Хотя нужно сказать, что еще в VI веке император Юстиниан ввел законодательство, ограничивающее права основателей монастырей. И это была такая вот очень серьезная, мощная попытка со стороны имперской власти включить монастыри в епархиальную систему. Ну, нужно сказать, что система епархиальная, управление церковью и епископами являлась частью такой общей имперской системы управления во всей Византийской империи. И вот монастыри, они были такими вот, можно сказать, частными предприятиями и вроде бы церковные организации, однако стоящие в особняке, поскольку это было такое вот движение снизу образования монастырей. И вот император Юстиниан был тем человеком, который, как известно, вообще кодифицировал право. И в том числе он принял ряд законов, ограничивающие права основателей монастырей, пытаясь их включить в епархиальную систему. Но тут же нужно сказать, что на протяжении последующих веков ситуация, в общем-то, менялась, и потихоньку пытались как-то обходить и подменять то законодательство, которое вел Юстиниан, давая больше прав основателям монастырей, таким образом способствуя основанию и появлению множества нами упоминавшихся семейных ктиторских монастырей. И вот в это время упомянутая нами студийская обитель и ее устав стали играть очень большое значение. Поэтому давайте сегодня поговорим, во-первых, о жизни преподобного Феодора Студита, с именем которого и связан прежде всего подъем славы студийского монастыря и знаменитый студийский устав. Кто такой был преподобный Феодор Студит? Он родился во времена, когда период иконоборчества, скажем так, подходил к концу. И он был еще вполне молодым человеком, когда императрица Ирина совместно с патриархом Тарасием утвердили иконопочитание на 7-м Вселенском соборе. И после этого Вселенского собора один из отцов, защитников иконопочитания и видных монашеских духовных отцов, которого звали Платон, с некоторыми из своих молодых учеников основал новый монастырь в месте, которое называется Сакудион. Оно находилось в Малой Азии. Малая Азия, нынешняя территория Турции, тогда была неотъемлемой частью Византийской империи, в которой было смешанное население разноплеменное, много-много жило тогда греков. И вот именно там был первый монастырь, в котором преподобный Феодор и принял свой постриг и положил начало своей подвижнической жизни. Там он проходил множество разных послушаний и завоевал такой вот любовь, авторитет у всех своих собратьев, которые также были учениками преподобного Платона, старца. Так прошло какое-то количество лет, и когда основатель обители, отец Платон, уже чувствовал свою немощь, и в то же время он уже видел, что монах Феодор достиг определенной духовной зрелости, достаточно для того, чтобы сделать его игуменом, он стал убеждать его возглавить монастырь. Нужно сказать, что Феодор ни в какую не хотел принять на себя какую-то власть над братьями. Для этого даже Платону пришлось применить некую хитрость. Как говорится, он слег в постель и как бы вот уже притворился умирающим. И вот таким образом, собрав братья, он сумел получить согласие Феодора на игуменство. И в итоге Феодор был поставлен игуменом монастыря Сакудион и продолжил труды в обители, уже будучи игуменом. И нужно сказать, что множество людей стало стекаться в этот монастырь. Слава распространялась о подвигах, о такой искренней, настоящей жизни

0: монахов, которая там была, о том, что в этом монастыре можно получить здравое духовное руководство от людей, которые живут истинной христианской жизнью, жизнью по Боге, не ищут ничего земного, а полностью посвятили себя небесному. И то, что это есть не просто какая-то благочестивая формула, преподобный Феодор показал своей жизнью в своем еще первом монастыре и во всей своей последующей жизни. Нужно сказать, что насколько был велик авторитет, насколько велика была слава преподобного Феодора в христианских, в монашеских кругах, настолько он был неудобен для властей придержащих. На тот момент к власти пришел император Константин, сын благоверной царицы и благочестивой царицы Ирины, которая восстановила иконопочитание. Константин оказался не столь благочестив, хотя он не был гонителем икон, он поддерживал иконопочитание, но он стал потворствовать своим страстям до такой степени, что свою законную супругу он заключил в монастырь, развелся с ней, насильно это сделал, и захотел жениться на своей дальней родственнице, то есть, по сути, сделал такой прелюбодейный поступок. И он должен был как-то легитимизировать свой новый брак, но патриарх Тарасий наотрез отказывался благословлять это незаконное сожительство. Однако каким-то, видимо, подкупом удалось уговорить одного из священников главного собора, чтобы он совершил венчание и благословил таким образом царя, вопреки воле патриарха. И это вызвало очень большое смущение среди людей благочестивых, среди православных. Как мы говорим, что дурной пример заразителен, другая есть поговорка, что рыба гниет с головы, и, конечно, если император показывает такой пример, то и многие сановники, вельможи стали почитать возможным совершать для себя такие же поступки, зная, что есть такой прецедент, и значит и им сойдет это с рук. Какое-то время данный незаконный брак, он как бы переваривался церковной средой, патриарх, боясь возобновления нестроений в церкви, ну, как-то пытался сгладить эту ситуацию. Но вот преподобный Феодор не смог молчать. Он написал послание окружное многим другим игуменам, монастырям о том, что император совершил безбожный поступок и таким образом, совершив брак без благословения патриарха, находится под отлучением, вне общения церковного. То есть, совершив грех, он отлучил себя от церкви. Вот преподобный выступил против императора. И настолько был велик авторитет уже на тот момент преподобного Феодора, что император решил сначала как-то его смягчить лаской, да, как сказать, пряником, и подкупить, послав богатые дары в монастырь. Но это все было отвергнуто. Преподобный не забрал своих слов обратно, чем вынудил императора применить насилие. То есть одно зло, один грех всегда порождает другой грех. Так в жизни каждого человека, который встает на какой-то греховный путь, он делает какой-то один, может быть, не столь тяжкий грех, но потом, если он не кается, не изменяет свою жизнь, не отказывается от этого греха, а пытается как бы стоять еще в этом грехе, то это вот порождает еще множество других злодеяний. Так вот и у того нечестивого императора, который, совершив грех прелюбодеяния, для того, чтобы отстоять свою власть и авторитет, показать себя таким сильным правителем, начал преследовать монахов, которые его обличали в его неблаговидном поступке. Не только преподобный Феодор, но и многие из его помощников были схвачены, над ними производились экзекуции, пытки, очень сурово с ними обходились. Но никто из них, преподобный Феодор, остался тверд в своем исповедании, и в итоге оказалось так, что император не удержался у власти, был смещен своими же придворными, ослеплен и умер. И вот преподобный Феодор и его сподвижники имели возможность возвратиться в свой монастырь, возобновить монашескую жизнь. И то, что, казалось бы, должно было послужить уничижению преподобного, послужило его возвышению. Еще больше слава его увеличилась, еще больше монахов стало стекаться, жить под его духовным руководством. Вот в эти годы преподобный и был приглашен патриархом и императрицей Ириной, которая тогда опять возошла на престол. Он был приглашен в Константинополь возглавить, населить заново со своей братьей на тот момент, по сути, пустовавший древний Студийский монастырь. История Студийского монастыря на тот момент насчитывала уже 4 века. Она была славная, там жили монахи неусыпающие, то есть они совершали постоянную молитву, чтение псалтирий, передавая тут как бы эстафету один к другому. Сейчас у нас также во многих монастырях совершается чтение неусыпаемой псалтири за весь мир. Устав обители неусыпающих существовал в Студийском монастыре, и во времена иконоборческие монахи были изгнаны, и монастырь пришел в запустение. Это был достаточно большой монастырь, непосредственно вблизи столицы, в Константинополе, на берегу моря, в очень хорошем и благоприятном месте. И туда переехал с братьей преподобный Феодор, но он приехал да не просто, потому что ему захотелось поменять место жительства, конечно же, нет, а потому что Малая Азия на тот момент явилась очень опасным местом, потому что турки начали совершать не просто набеги, а стали завоевывать уже вот в то время обширные области в Малой Азии, разоряя монастыри, порабощая насельников. И в общем и целом Малая Азия становилась все менее благоприятным местом для жизни, для молитвы. Поэтому вот он собрал братью и перешел из опасного места под защиту столичного гарнизона, вот монастырь, пустовавший на тот момент Студийский. Но и там преподобный Феодор не нашел покоя. Пришли другие времена. Опять воцарился император, симпатизирующий иконоборческой ереси, иконоборческой идеологии. И хотя монастырь преподобного не был затронут напрямую гонениями, преподобный опять не смолчал, а стал открыто обличать императора, совершать крестные процессии, шествия с иконами демонстративные, обличая таким образом иконоборческую политику нового императора. Это также не могло долго продолжаться, и преподобный Феодор опять был арестован, братья его была рассеяна, это продолжалось многократно. И в какой-то момент благословил своим монахам спасаться, ну, каждому кто как может. Он поддерживал, поскольку у него была возможность, корреспонденцию, переписку со своими чадами. А нужно сказать, что не только один монастырь находился в ведении преподобного Феодора. Тот монастырь Сакудион, он, в общем-то, тоже не был покинут полностью. Там кто-то остался. Также было еще несколько монастырей. Такая была, можно сказать, создана сеть обителей, которые жили под руководством, по совету и благословению преподобного Феодора. Как некоторые историки говорят, он создавал такую, вот, можно сказать, сеть монахов, которые могли бы выдержать гонения, насилие со стороны императорской власти, не подчиняясь беззаконным указам и неся знамя православия и благочестия, утверждая православную веру во времена беззакония. То есть преподобный Феодор — это один из тех примеров, когда голос православной церкви вступал в такое видимое и очень ясное противоречие с властями, что еще раз нам говорит о том, что православная церковь по своей природе является носительницей истины, а не является лишь придатком Цезарей. И именно те преподобные, которые возвышали свой голос в защиту благочестия и православия, они остались в памяти церкви и в памяти православного народа, а их гонители, их память погибла с шумом. Преподобный Феодор оставил множество писаний как в защиту икон разного рода наставлений, так и монастырские уставы. преподобный Феодор настаивал на строгом общежитии, на том, что в монастыре все должно быть общее. При этом устав преподобного Феодора рассчитан на большие монастыри, где старшие братья несут разные послушания и, так скажем, руководят младшие братья. И монастырь — это такое вот большое хозяйство. Это не только лишь жизнь монахов-созерцателей, но это и большой хозяйственный организм, в котором братья сами и строят, и занимаются земледелием, и разного рода церковными искусствами, и переписывают рукописи. То есть это такой вот центр жизни. Устав студийского монастыря сохранил свою значимость не только лишь в самом студийском монастыре, который существовал еще многие века после уже приставления преподобного Феодора. И нужно сказать, что приставился он в ссылке, в изгнании, и этот монашеский устав распространился во многие-многие обители, прежде всего Святой горы Афон, которая стала центром, международным центром монашеской жизни, и через которую уже, через Афон, влияние студийского монастыря и студийского устава распространялось и в другие концы православного мира, в том числе вот и на новопросвещенные русские земли. Также первоначально был воспринят именно студийский устав. Как вот мы в самом начале сегодняшней беседы говорили, монахи, основатели монастырей и сами насельники всегда ценили независимость, свою духовную, прежде всего, независимость от властей поддержащих. Потому что иначе невозможно созидать жизнь монастыря, если, вот скажем, монастырь будет использоваться, да, для каких-то нужд властей и обслуживать, да, нужды властей придержащих, будь то император или епископ. То есть епископ захотел, взял, скажем, брата какого-то или священника из монастыря по своей воле и перевел туда, другого туда. Конечно, в таком случае невозможно созидать жизнь обители, взращивать монахов так, как это осуществлялось отцами-основателями монашества. Тем более, если настоятелями монастырей поставляются люди посторонние, чуждые вообще духу той обители, воспитанные где-то совсем в другом месте и не знавшие, как же, чем живет, не возросшие под окормлением своего духовника, а присланы откуда-то. К сожалению, вот такая система, когда монастыри стали просто частью такого механизма, скажем, государственного даже, это вот синодальная система, одно из таких вот не очень хороших наследий на синодальной системы, когда независимость монастырей была полностью упразднена, а вот на протяжении веков она сохранялась. И ко времени, о котором мы говорили, к XI веку, для того, чтобы поддержать жизнь и преемственность монашеской жизни, основатели писали свои уставы, завещания, в которых обговаривали многие-многие моменты. Также стремились получить поддержку и императорские грамоты, которые гарантировали самоуправление. Получали они также большие земельные угодья, с которых монастыри могли получать доход. Таким образом, обеспечивалась и такая финансовая независимость монастырей. На этом мы, братья и сестры, закончим нашу сегодняшнюю беседу. В следующий раз мы подробнее поговорим о Святой горе Афон, о том, как зарождалось и развивалось монашество в этом поистине важнейшем для последнего тысячелетия центре монашеской жизни. Храни вас Господь, Матерь Божия. До следующих встреч.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 13:30.

0: прозвучали стихирные литии праздника Успения Пресвятой Богородицы, знаменного распева, в исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы, рассчитанные на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: Кити испытывала после обеда до начала вечера чувство, подобное тому, какое испытывает юноша перед битвою. Сердце ее билось сильно, и мысли не могли ни на чем остановиться. Она чувствовала, что нынешний вечер, когда они оба в первый раз встречаются, должен быть решительный в ее судьбе. И она беспрестанно представляла себе их, то каждого порознь, то вместе обоих. Когда она думала о прошедшем, она с удовольствием, с нежностью останавливалась на воспоминаниях своих отношений к Левину. Воспоминания детства и воспоминания о дружбе Левина с ее умершим братом придавали особенную поэтическую прелесть ее отношения с ним. Его любовь к ней, в которой она была уверена, была лестна и радостна ей, и ей легко было вспоминать о Левине. К воспоминаниям о Вронском, напротив, примешивалось что-то неловкое, хотя он был в высшей степени светский и спокойный человек. Как будто фальшь какая-то была. Не в нем, он был очень прост и мил, но в ней самой. Тогда как с Левиным она чувствовала себя совершенно простой и ясной. Но зато, как только она думала о будущем с Вронским, перед ней вставала перспектива блестяще счастливая. С Левиным же будущность представлялась туманной. Взойдя наверх одеться для вечера и взглянув в зеркало, она с радостью заметила, что она в одном из своих хороших дней и в полном обладании всеми своими силами, а это ей так нужно было для предстоящего. Она чувствовала в себе внешнюю тишину и свободную грацию движений. В половине восьмого, только что она сошла в гостиную, лакей доложил. «Константин Дмитриевич Левин!» Княгиня была еще в своей комнате, и князь не выходил. «Так и есть», — подумала Кити, и вся кровь прилила ей к сердцу. Она ужаснулась своей бледности, взглянув в зеркало. Теперь она верно знала, что он затем и приехал раньше, чтобы застать ее одну и сделать предложение. И тут только в первый раз все дело представилось ей совсем с другой, новой стороны. Тут только она поняла, что вопрос касается не ее одной, с кем она будет счастлива и кого она любит, но что сию минуту она должна оскорбить человека, которого она любит, и оскорбить жестоко. За что? За то, что он, милый, любит ее, влюблен в нее. Но делать нечего, так нужно, так должно. «Боже мой, неужели это я должна сама сказать ему?» — подумала она. «Ну что я скажу ему? Неужели я скажу ему, что я его не люблю? Это будет неправда. Что же я скажу ему? Скажу, что люблю другого? Нет, это невозможно. Я уйду, уйду!» Она уже подходила к дверям, когда услыхала его шаги. «Нет, нечестно. Чего мне бояться? Я ничего дурного не сделала. Что будет, то будет, скажу правду. Да с ним не может быть неловко, вот он», — сказала она себе, увидав всю его сильную и робкую фигуру с блестящими, устремленными на себя глазами. Она прямо взглянула ему в лицо, как бы умоляя его о пощаде, и подала руку. «Я не вовремя, кажется, слишком рано», — сказала она, глядев в пустую гостиную. Когда он увидал, что его ожидания сбылись, что ничто не мешает ему высказаться, лицо его сделалось мрачно. «О, нет», — сказала Кити и села к столу. «Но я только того и хотел, чтобы застать вас одну». Начал он, не садясь и не глядя на нее, чтобы не потерять смелости. «Мама сейчас выйдет. Она вчера очень устала. Вчера...» Она говорила, сама не зная, что говорят ее губы, и не спуская с него умоляющего и ласкающего взгляда. Он взглянул на нее. Она покраснела и замолчала. «Я сказал вам, что не знаю, надолго ли я приехал, что это от вас зависит». Она все ниже и ниже склоняла голову, не зная сама, что будет отвечать на приближавшееся. «Что это от вас зависит», — повторил он. «Я хотел сказать... Я за этим приехал, что быть моей женой», — проговорил он, не зная сам, что говорил. Но, почувствовав, что самое страшное сказано, остановился и посмотрел на нее. Она тяжело дышала, не глядя на него. Она испытывала восторг. Душа ее была переполнена счастьем. Она никак не ожидала, что высказанная любовь его произведет на нее такое сильное впечатление. Но это продолжалось только одно мгновение. Она вспомнила Вронского. Она подняла на Левина свои светлые и правдивые глаза и, увидав его отчаянное лицо, поспешно ответила: «Этого не может быть. Простите меня». Как за минуту тому назад она была близка ему, как важна для его жизни, и как теперь она стала чужда и далека ему. «Это не могло быть иначе», — сказал он, не глядя на нее. Он поклонился и хотел уйти. Но в это самое время вышла княгиня. На лице ее изобразился ужас, когда она увидела их одних и их расстроенные лица. Левин поклонился ей и ничего не сказал. Кити молчала, не поднимая глаз. «Слава Богу, отказала», — подумала мать, и лицо ее просияло обычной улыбкой, с которой она встречала по четвергам гостей. Она села и начала расспрашивать Левина о его жизни в деревне. Он сел опять, ожидая приезда гостей, чтобы уехать незаметно. Через 5 минут вошла подруга Кити, прошлую зиму вышедшая замуж, графиня Нордстон. Это была сухая, желтая, с черными блестящими глазами, болезненная, нервная женщина. Она любила Кити, и любовь ее к ней, как и всегда любовь замужних к девушкам, выражалась в желании выдать Кити по своему идеалу счастья замуж, и потому желала выдать ее за Вронского. Левин, которого она в начале зимы часто у них встречала, был всегда неприятен ей. Ее постоянное и любимое занятие при встрече с ним состояло в том, чтобы шутить над ним. «Я люблю, когда он с высоты своего величия смотрит на меня или прекращает свой умный разговор со мной, потому что я глупа, или снисходит. Я это очень люблю. Он снисходит до меня. Я очень рада, что он меня терпеть не может», — говорила она о нем. Она была права, потому что действительно Левин терпеть ее не мог и презирал за то, чем она гордилась и что ставила себе в достоинство, за ее нервность, за ее утонченное презрение и равнодушие ко всему грубому и житейскому. Между Нордстон и Левиным установилось то нередко встречающееся в свете отношение, что два человека, оставаясь по внешности в дружелюбных отношениях, презирают друг друга до такой степени, что не могут даже серьезно обращаться друг с другом и не могут даже быть оскорблены один другим. Графиня Нордстон тотчас же накинулась на Левина. «А, Константин Дмитриевич! Опять приехали в наш развратный Вавилон», — сказала она, подавая ему крошечную желтую руку и вспоминая его слова, сказанные как-то в начале зимы, что Москва есть Вавилон. «Что, Вавилон исправился? Или вы испортились?» — прибавила она с усмешкой, оглядываясь на Кити. «Мне очень лестно, графиня, что вы так помните мои слова», — отвечал Левин, успевший оправиться, и сейчас же по привычке входя в свое шуточно-враждебное отношение к графине Нордстон. «Верно, они на вас очень сильно действуют». «Ах, как же! Я все записываю! Ну что, Кити, ты очень каталась на коньках?» И она стала говорить с Кити. Как ни неловко было Левину уйти теперь, ему все-таки легче было сделать эту неловкость, чем остаться весь вечер и видеть Кити, которая изредка взглядывала на него и избегала его взгляда. Он хотел встать, но княгиня, заметив, что он молчит, обратилась к нему. «Вы надолго приехали в Москву? Ведь вы, кажется, мировым земством занимаетесь, и вам нельзя надолго?» «Нет, княгиня, я не занимаюсь более земством», — сказал он. «Я приехал на несколько дней». «Что-то с ним нынче особенное», — подумала графиня Нордстон, вглядываясь в его строгое, серьезное лицо. «Что-то он не втягивается в свои рассуждения. Но я уж выведу его. Ужасно люблю сделать его дураком пред Кити, и сделаю». «А, Константин Дмитриевич», — сказала она ему, — «растолкуйте мне, пожалуйста, что такое значит. Вы все это знаете. У нас в калужской деревне все мужики и все бабы все пропили, что у них было, и теперь ничего нам не платят. Что это значит? Вы так хвалите всегда мужиков». В это время еще дама вошла в комнату, и Левин встал. «Извините меня, графиня, но я, право, ничего этого не знаю и ничего не могу вам сказать», — сказал он и оглянулся на входившего вслед за дамой военного. «Это должен быть Вронский», — подумал Левин, и, чтобы убедиться в этом, взглянул на Кити. Она уже успела взглянуть на Вронского и оглянулась на Левина. И по одному этому взгляду невольно просиявших глаз ее, Левин понял, что она любила этого человека. Понял так же верно, как если бы она сказала ему это словами. Но что же это за человек? Теперь, хорошо ли это, дурно ли, Левин не мог не остаться. Ему нужно было узнать, что за человек был тот, кого она любила. Есть люди, которые, встречая своего счастливого, в чем бы то ни было соперника, готовы сейчас же отвернуться от всего хорошего, что есть в нем, и видеть в нем одно дурное. Есть люди, которые, напротив, более всего желают найти в этом счастливом сопернике те качества, которыми он победил их, и ищут в нем со щемящей болью в сердце одного хорошего. Левин принадлежал к таким людям. Но ему нетрудно было отыскать хорошее и привлекательное во Вронском. Оно сразу бросилось ему в глаза. Вронский был невысокий, плотно сложенный брюнет, с добродушно красивым, чрезвычайно спокойным и твердым лицом. В его лице и фигуре от коротко обстриженных черных волос и свежевыбритого подбородка до широкого с иголочки нового мундира все было просто и вместе изящно. Дав дорогу входившей даме, Вронский подошел к княгине и потом к Кити. В то время, как он подходил к ней, красивые глаза его особенно нежно заблестели, и с чуть заметную счастливую и скромно торжествующую улыбкой, так показалось Левину, почтительно и осторожно наклонясь над нею, он протянул ей свою небольшую, но широкую руку. Со всеми поздоровавшись и сказав несколько слов, он сел, ни разу не взглянув на не спускавшего с него глаз Левина. «Позвольте вас познакомить», — сказала княгиня, указывая на Левина. «Константин Дмитриевич Левин, граф Алексей Кириллович Вронский». Вронский встал и, дружелюбно глядя в глаза Левину, пожал ему руку. «Я нынче зимой должен был, кажется, обедать с вами», — сказал он, улыбаясь своей простой и открытой улыбкой. «Но вы неожиданно уехали в деревню». «Константин Дмитриевич презирает и ненавидит город и нас, горожан», — сказала графиня Нордстон. «Должно быть, мои слова на вас сильно действуют, что вы их так помните», — сказал Левин, и, вспомнив, что он уже сказал это прежде, покраснел. Вронский взглянул на Левина и на графиню Нордстон и улыбнулся. «А вы всегда в деревне?» — спросил он. «Я думаю, зимой скучно». «Не скучно, если есть занятия, да и с самим собой не скучно», — резко отвечал Левин. «Я люблю деревню», — сказал Вронский, не замечая и делая вид, что не замечает тона Левина. «Но надеюсь, граф, что вы бы не согласились жить всегда в деревне», — сказала графиня Нордстон. «Не знаю, я не пробовал подолгу. Я испытал странное чувство», — продолжала. «Я нигде так не скучал по деревне, русской деревне, с лаптями и мужиками, как прожив с матушкой зиму в Ницце. Ницца сама по себе скучна, вы знаете? Да и Неаполь, Соренто хороши только на короткое время. И именно там особенно живо вспоминается Россия и именно деревня. Они точно как...» Он говорил, обращаясь и к Кити, и к Левину, и переводя с одного на другого свой спокойный, дружелюбный взгляд. Говорил, очевидно, что приходило в голову. Заметив, что графиня Нордстон хотела что-то сказать, он остановился, не досказав начатого, и стал внимательно слушать ее. Разговор не умолкал ни на минуту, так что старой княгине, всегда имевшей про запас на случай неимения темы два тяжелые орудия — классическое и реальное образование — и общую воинскую повинность, не пришлось выдвигать их, а графине Нордстон не пришлось подразнить Левина. Левин хотел и не мог вступить в общий разговор. Ежеминутно говоря себе «теперь уйти», он не уходил, чего-то дожидаясь. Разговор зашел о вертящихся столах и духах, и графиня Нордстон, верившая в спиритизм, стала рассказывать чудеса, которые она видела. «Ах, графиня, непременно свезите, ради бога, свезите меня к ним. Я никогда ничего не видал необыкновенного, хотя везде отыскиваю», — улыбаясь, сказал Вронский. «Хорошо, в будущую субботу», — отвечала графиня Нордстон. «Но вы, Константин Дмитриевич, верите?» — спросила она Левина. «Зачем вы меня спрашиваете? Ведь вы знаете, что я скажу. Но я хочу слышать ваше мнение». «Мое мнение только то», — отвечал Левин, — «что эти вертящиеся столы доказывают, что так называемое образованное общество не выше мужиков. Они верят в глаз и в порчу, и в привороты, а мы...» «Что ж, вы не верите?» «Не могу верить, графиня. Но если я сама видела...» «И бабы рассказывают, как они сами видели домовых». «Так вы думаете, что я говорю неправду?» И она невесело засмеялась. «Да нет, Маша, Константин Дмитриевич говорит, что он не может верить», — сказала Кити, краснея за Левина. И Левин понял это, еще более раздражившись, хотел отвечать, но Вронский со своей открытой веселой улыбкой тотчас же пришел на помощь разговору, угрожавшему сделаться неприятным. «Вы совсем не допускаете возможности?» — спросил он. «Почему же мы допускаем существование электричества, которого мы не знаем? Почему не может быть новая сила, еще нам неизвестная, которая...» «Когда найдено было электричество, — быстро перебил Левин, — то было только открыто явление, и неизвестно было, откуда оно происходит и что оно производит. И века прошли, прежде чем подумали о приложении его. Спириты же, напротив, начали с того, что столики им пишут, и духи к ним приходят, а потом уже стали говорить, что это есть сила неизвестная». Вронский внимательно слушал Левина, как он всегда слушал, очевидно, интересуясь его словами. «Да, но спириты говорят, теперь мы не знаем, что это за сила, но сила есть, и вот при каких условиях она действует, а ученые пускай разбирают, в чем состоит эта сила. Но я не вижу, почему это не может быть новая сила, если...» «А потому он», — опять перебил Левин, — «что при электричестве каждый раз, как вы потрете смолу о шерсть, обнаруживается известное явление, а здесь не каждый раз, стало быть, это не природное явление». Вероятно, чувствуя, что разговор принимает слишком серьезный для гостиной характер, Вронский не возражал, а, стараясь переменить предмет разговора, весело улыбнулся и повернулся к дамам. «Давайте сейчас попробуем, графиня», — начал он. Но Левин хотел досказать то, что он думал. «Я думаю, — продолжал он, — что эта попытка спиритов объяснить свои чудеса какой-то новой силой самая неудачная. Они прямо говорят о силе духовной и хотят ее подвергнуть материальному опыту». Все ждали, когда он кончит, и он чувствовал это. «А я думаю, что вы будете отличный медиум, — сказала графиня Нордстон. — У вас есть что-то восторженное». Левин открыл рот, хотел сказать что-то, покраснел и ничего не сказал. «Давайте сейчас, княжна, испытаем столы, пожалуйста», — сказал Вронский. «Княгиня, вы позволите?» И Вронский встал, отыскивая глазами столик. Кити встала за столиком и, проходя мимо, встретилась глазами с Левиным. Ей всею душой было жалко его, тем более, что она жалела его в несчастье, которого сама была причиной. «Если можно меня простить, то простите», — сказал ее взгляд. «Я так счастлива. Всех ненавижу. И вас, и себя», — отвечал его взгляд. И он взялся за шляпу. Но ему не судьба была уйти. Только что хотели устраиваться около столика, а Левин уйти, как вошел старый князь и, поздоровавшись с дамами, обратился к Левину. «А», — начал он радостно, — «давно ли? Я и не знал, что ты тут. Очень рад вас видеть». Старый князь иногда «ты», иногда «вы», — говорил Левину. Он обнял Левина и, говоря с ним, не замечал Вронского, который встал и спокойно дожидался, когда князь обратится к нему. Кити чувствовала, как после того, что произошло, любезность отца была тяжела Левину. Она видела также, как холодно отец ее, наконец, ответил на поклон Вронского, и как Вронский с дружелюбным недоумением посмотрел на ее отца, стараясь понять и не понимая, как и за что можно было быть к нему недружелюбно расположен. И она покраснела. «Князь, отпустите нам Константина Дмитриевича», — сказала графиня Нордстон. «Мы хотим опыт делать».
1: «Какой опыт? Столы вертеть? Ну, извините меня, дамы и господа, но, по-моему, в колечко веселее играть», — сказал старый князь, глядя на Вронского и догадываясь, что он затеял это. «В колечке есть еще смысл».
0: Вронский посмотрел с удивлением на князя своими твердыми глазами и, чуть улыбнувшись, тотчас же заговорил с графиней Нордстон о предстоящем на будущей неделе большом бале.
2: «Я надеюсь, что вы будете», — обратился он к Кити.
1: Как только старый князь отвернулся от него, Левин незаметно вышел, и последнее впечатление, вынесенное им с этого вечера, было улыбающееся, счастливое лицо Кити, отвечавшей Вронскому на его вопрос о бале.

Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: 3 сентября – День памяти Ивана Сергеевича Тургенева.
1: Программу «Календарь памятных дат» ведет Марина Михайлова.
2: Прежде всего, нужно сказать, что род Тургеневых – это старый дворянский род. И отец Тургенева, Сергей, был таким достойным продолжателем этой дворянской семьи. Что касается матери писателя Варвары Петровны, урожденной Лутавиновой, она была тоже довольно родовитая и очень богатая помещица. И вот ее имение Спасское Лутавиново, которое находится в Мценском уезде Орловской губернии, это место, где прошли детские годы Тургенева, куда он возвращался всю свою жизнь время от времени. И глубоко не случайно то, что именно там, в Спасском, находится музей Тургенева, сохранился парк старинный, большой. Был восстановлен дом, который сгорел во время Второй мировой войны, но затем очень точно была сделана историческая реконструкция этого дома. И вот там, если вы приедете туда, вам удастся почувствовать ту неповторимую атмосферу Южной России, которая воспитала Тургенева. Но, тем не менее, Спасское – это действительно вот такое прекрасное место, где дух тургеневский сохранен до сегодняшнего дня. Оно гораздо менее туристическое, чем, скажем, Ясная Поляна. Это более тихое место, тихий такой музей. Замечательные люди там работают. Вот всем советую, кто не был еще в Спасском, приезжайте туда и подышите этим удивительным воздухом. Иван Сергеевич Тургенев учился сначала в Москве, затем на историко-филологическом факультете у нас в Санкт-Петербургском университете. И очень рано Тургенев начинает интересоваться литературой, увлекаться. Когда ему было всего 18 лет, он показал свои стихотворные опыты Плетневу, университетскому профессору и литературу Пушкинского круга. Надо сказать, что когда Плетнев пригласил талантливого студента на литературный вечер, то Тургенев в дверях столкнулся с Пушкиным. Это была единственная его встреча с Пушкиным, 36-й год, но он запомнил это навсегда. Тургенев начинает печататься, будучи 20 лет, в 1838 году в «Современнике» состоялась его первая публикация. И не в поэзии была его самая сильная сторона, хотя мы с вами помним чудесные стихотворения в прозе Тургенева. Но все-таки, прежде всего, Тургенев – это мастер русской прозы. Его романы замечательные, его «Записки охотника» – очень важное произведение. Вот это достояние нашей русской литературы. Если говорить о жизни Тургенева, то надо отметить, что это был такой русский иностранец. Он очень много времени жил и в Париже, и в Германии, и при этом неизменно стремился в Россию, возвращался в свое Спасское, бывал в Москве, в Петербурге. И это очень важно, вот эта его позиция между Россией и Европой. Она делает его человеком чувствительным к проблематике культурной и политической. И вот Тургенев – это действительно такой русский западник. Он никогда не держится никаких крайних взглядов, ни славянофильских, ни таких крайне западнических. И вот внутренняя гармония, какая-то его мудрость позволяет ему держать равновесие, держать такую середину. Тургенев бывает за границей очень часто. Не только потому, что ему вообще нравится Запад, но у него на это есть и некоторые очень важные личные причины, потому что вот всем известна многолетняя любовь Тургенева к замечательной музыкантше, певице Полине Виардо. Он встретил ее еще совсем молодым человеком, и глубокое чувство к Полине Виардо прошло через всю его жизнь. Тургенев никогда не был женат. И вот желание встретиться с Полиной Виардо, оно и приводит его к таким очень частым посещениям Франции, Парижа прежде всего, где жила эта знаменитая певица. Нужно сказать, что первый такой яркий момент, когда внимание всех привлечено к нему, это вот появление в печати «Записка охотника». Надо сказать, что «Записки охотника» – очерки. Это не рассказы, это очерки. Там степень документальности, такой описательности очень высока. И тем не менее, это настоящее такое глубокое лирическое описание русского человека и русской природы. Вот этот

способность к путешествию позволяет ему встречаться с разными людьми и видеть много разного интересного. Все рассказы, очерки из записок охотника, они полны очень тонкого чувства России, русского всего. Он, Тургенев, понимает красоту и поэзию русской природы. Он очень хорошо относится к русскому человеку, причем совершенно без всякой идеализации. Вот это тоже надо отметить, потому как, ну, мы знаем, что уже при жизни Тургенева, да, начинается народническое движение, вот это хождение в народ и такая линия создания идола из русского мужика. На самом деле, конечно, все люди, которые знали народ по-настоящему, а любой русский помещик, в том числе и Толстой, и Тургенев, и Александр Блок, он очень хорошо знал народ, его жизнь. Вот эти люди никогда не идеализировали народ. Тургенев никогда не идеализировал русского человека, простого человека, но, тем не менее, он относился к своему народу с большой любовью. И прежде всего, вот боль Тургенева, его тревога, она была вызвана тем, что в России до сих пор, до того момента, существовало крепостное право. Вот я вам напомню все-таки, что «Записки охотника» — это 47-й год, первый рассказ, а отдельное двухтомное издание цикла вышло в 1852 году. То есть еще 10 лет, 15 лет до того момента, когда в России волей императора Александра II, Александра Освободителя, будет отменено крепостное право. И надо сказать, что Тургенев, который, повторюсь, человек западный, он очень много бывает в Германии, во Франции и во всяких других странах, он прекрасно понимает, как ужасно положение русского мужика. Он может сравнивать, как живет Европа и как живет Россия. И поэтому в записках охотника, вот при всей этой лиричности, интонации, да, такой тонкости разных описаний и психологических, и пейзажных, там есть некая мысль очень мощная, которая проходит через весь этот цикл. Мысль политически актуальная, очень острая, которая заключается в том, что крепостное право — это преступление. Это преступление против народа, против страны, против природы человека в принципе. Это не христианский порядок вещей. Это чудовищно. Вот Тургеневу удается показать, как бесконечно прекрасен и ценен человек, как он неповторим и как драгоценна его свобода. И по контрасту вот с этим изображением людей отдельных нам становится очевидно, что крепостной порядок, крепостное право — это мертвая сила, мертвящая, зловещая, которая уничтожает человека, которая враждебна природной гармонии. Но при всем при этом Тургеневу удается показать, что даже вот эти нечеловеческие условия жизни не способны уничтожить великие дары русской души, русского сердца. Способность к творчеству, способность к любви, способность к тонкому, развитому чувствованию мира, других людей, природы и так далее. И вот можно сказать, что Тургенев, он является основателем крестьянской темы в нашей русской словесности. Все-таки ни Пушкин, ни Лермонтов, великие предшественники Тургенева в русской прозе, они не пишут о деревне, о крестьянине. Напротив, начало XIX века, это романтическая традиция. И Тургенев закладывает некий фундамент целому направлению в русской литературе, которое существует и до сегодняшнего дня. Но не только это есть в записках охотника. Там берет свое начало исключительно важная в творчестве Тургенева тема лишнего человека, о которой мы поговорим с вами немного. Кроме того, в записках охотника есть тема художника и конфликта между свободой и творческим духом художника и такой обыденностью тяжелой, которая давит и душит. В записках охотника есть некая мистическая линия. Ну, знаменитый рассказ «Бежен лук», который все мы с вами в школе читали когда-то. Если вы его перечитаете еще, то вы увидите, что у Тургенева есть очень большой интерес к таинственному. Он понимает, что в мире есть тайна. И эта тайна тем более интригует и волнует нас, что она находится в сфере как будто бы обыденного опыта, но стоит только немножко перенастроить оптику, и мы видим, что мир полон чудес и таинственен.
Так что «Записки охотника», вот если кто-то не перечитывал, там с детства, со школьной скамьи, я вам очень советую перечитать, потому что, во-первых, это великолепный, роскошный, прозрачный и совершенно

0: совершенный русский язык, а во-вторых, это очень правильный и отчетливый взгляд на человека, взгляд с любовью, взгляд с искренним интересом. Кроме записок охотника, Тургенев еще очень знаменит своими романами. Тургеневские романы, их такая галерея, открывается романом «Рудин». И надо сказать, что я, читаю Тургенева, всегда ему глубоко признательна за объем его произведений. Потому что Лев Николаевич Толстой, он и общался так с людьми, и писал он так. Он пишет так, как будто всем остальным больше нечего делать, и только вот надо читать великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. А Тургенев – это человек очень скромный. И он тоже таким и был в общении. Разные воспоминания о Тургеневе, близких ему людей, свидетельствуют о том, что он обладал удивительной деликатностью, таким вниманием к людям, любил слушать, был великолепным собеседником и товарищем. Так вот, Тургенев, он уважает читателя и не предполагает, что все мы готовы читать роман в 800 страниц, там, в 1200. Он пишет свои романы, они очень небольшие. Вот «Рудин» — это роман, ну, и там чуть больше 100 страниц. И все остальные романы Тургенева, они тоже очень маленькие, и тем удивительнее их богатство такое содержательное, потому что очень часто исследователи Тургенева отмечали, что по его романам можно было ставить диагноз социального, политического, духовного, культурного состояния России. Причем очень часто Тургенев немножечко опережал свое время. Вот у него появляется какой-то тип в его романе, а через несколько лет, месяцев иногда, такой тип начинает быть центральным на арене русской истории. Тем более это удивительно, что Тургенев, как мы знаем, довольно часто жил за границей, и вот не изучал он быт и нравы и состояние умов, но это еще раз подтверждает, что настоящий писатель — это некий, ну вот я употреблю такое слово, может, сомнительное, но медиум, потому что душа народа, язык народа избирает кого-то, и через него вот эта великая реальность там, народной души, да, духа родного языка стремится быть. И не потому, что Тургенев такой умный и такой дотошный аналитик, а потому что вот его душа оказалась такой восприимчивой, открытой, и через нее сказывается что-то очень важное для всех русских людей. Вот герой Тургенева — это всегда очень точная реакция на современность. Таким является Рудин, первый из героев тургеневских романов. Затем это «Дворянское гнездо», «Лаврецкий», «Лишний человек». Затем был роман «Накануне», и там, вы помните, главный герой Инсаров, революционер, он не русский человек, он болгарин. И это важно, потому что вот он избранник, с одной стороны, да, Россия, а с другой стороны человек далекий, чужой, обреченной смерти и так далее. После «Накануне» Тургенев пишет роман «Отцы и дети», знаменитый роман 1862 года, тоже входящий в школьные программы по литературе. Роман великолепный, очень точный, очень пронзительный даже. Вот это тип русского революционера, который, с одной стороны, подчеркивает всячески свой нигилизм, а с другой стороны, мы помним, что Базаров умирает, ну, во-первых, потому что он доктор, и он лечит больных, забывая о себе. А во-вторых, он умирает от любви. То есть это настоящий гуманист и настоящий романтический герой. При том, что он все время говорит какие-то грубые слова и старается казаться далеким от всех этих вещей. Ну, дальше Тургенев пишет роман «Дым». И это некий закат революционного движения. Потому что персонажи «Дыма», они обладают отчетливым свойством. Это пошлые люди. Ну, пошлые в смысле какие-то неяркие, захваченные повседневностью, лишенные настоящего объема, глубины и мысли, и чувствования. Вот это закат и излет революционного движения. Ну, далее роман «Новь», а там появляется герой по имени Нежданов, это революционер-народник, опять новый человек. Да? Все время Тургенев показывает нам, какие люди определяют картину нравственную и умственную в данное время. И вот почему Тургенев пишет о лишних людях? Откуда появляется вообще вот это размышление о лишнем человеке? Дело в том, что Тургенев, он размышлял очень много о двух великих произведениях мировой литературы. это «Гамлет» и «Дон Кихот». У него есть статья очень хорошая, которая так и называется «Гамлет и Дон Кихот». И Тургенев говорит там, в этой статье, о том, что есть два вечных типа человеческих. Это, во-первых, Гамлет, такой рефлексирующий ум, направленный на аналитику, очень внимательно отслеживающий самого себя. А с другой стороны, Дон Кихот. Вот он герой, он рыцарь, он не видит себя почти никогда, он видит только создание своей фантазии и то, к чему стремится его пламенный дух. И вот Тургенев говорит о том, что это некие вечные типы. Каждый из нас тяготеет или к гамлетизму, или к Дон Кихотству. Но проблема-то заключается в том, что ни Гамлет сам по себе, ни Дон Кихот отдельно взятый не могут быть активными деятелями на арене истории. Потому что у Дон Кихота очень много энтузиазма, но у него нет вот этого глубокого анализа, который свойственен Гамлету. А Гамлет, напротив, несмотря на то, что он мастер рефлексии, он не решается действовать, ну или промедлить, всегда готов в своем действии. И вот как соединить вот эти два начала, гамлетовское и донкихотское, и создать идеального, способного и к мысли, и к поступку деятеля? Этот вопрос остается открытым. Ну и хотелось бы мне несколько слов, может быть, отдельно сказать о романе замечательном Тургенева «Дворянское гнездо». Почему именно об этом романе? Потому что «Дворянское гнездо» — это произведение вот очень интересное и простое. Это история любви, причем любви несчастной, любви несостоявшейся. Но она обладает такой красотой и такой внутренней энергией удивительной, что, конечно, «Дворянское гнездо» невозможно не любить. Каждый, кто читал этот роман, имеет твердое намерение когда-нибудь к нему вернуться. Кроме того, поскольку мы с вами ведем разговор о Тургеневе на христианском радио, для нас важно отношение Тургенева к вере, к христианству. И тут надо сказать, что Иван Сергеевич Тургенев, он никогда не был особенно отчетливым, ну вот как Достоевский там или Толстой, проповедником каких-то христианских ценностей. Но вместе с тем, то, что он был христианином, вот если честно, у меня в этом нет сомнений. И мне хотелось бы напомнить вам некоторые страницы романа «Дворянское гнездо», для того, чтобы вы почувствовали вот это уважительное, очень серьезное, очень глубокое отношение Тургенева к вере, к православию. Ну, не буду вам пересказывать сюжет, потому что вы все его прекрасно знаете. Речь идет о том, что вот некий человек по имени Лаврецкий после длительных путешествий возвращается к себе на родину, в город О. И понятно, что это, конечно, Орел, родной город Ивана Сергеевича Тургенева. И вот, посетив своих знакомых, он встречает там юную девушку, которую зовут Лиза, и между ними возникает глубокое чувство. На другое утро после описанного нами дня, часу в 10, Лаврецкий всходил на крыльцо Калитинского дома. Ему навстречу вышла Лиза в шляпке и в перчатках. «Куда вы?» — спросил он ее. «К обедне. Сегодня воскресенье». «А разве вы ходите к обедне?» Лиза молча, с изумлением, посмотрела на него. «Извините, пожалуйста», — проговорил Лаврецкий. «Я не то хотел сказать. Я пришел проститься с вами, я через час еду в деревню». «Ведь это отсюда недалеко?» — спросила Лиза. «Верст 25». «Смотрите, не забывайте нас», — промолвила Лиза и спустилась с крыльца. «И вы не забывайте меня». «Да послушайте», — прибавил он. «Вы идете в церковь, помолитесь, кстати, и за меня». Вот это разговор, где тема любви Лизы к Богу, к церкви, возникает в первый раз. И после того, как Лиза отправляется на литургию, Лаврецкий заходит к Марии Тимофеевне, к ее бабушке, и он разговаривает с ней. Он говорит ей: «А я Елизавету Михайловну видел. Она к обедне шла», — продолжал Лаврецкий. «Разве она богомольна?» «Да, Федя, очень. Больше нас с тобою, Федя». Вот это очень важно, да? Когда человек видит девушку, идущую на литургию воскресную, он сразу говорит: «А что, разве она богомольна? Разве она религиозна?» И тут сразу мы начинаем соображать, каково было состояние духовное русского дворянства вот в те времена, в 50-е годы прошлого века. Ходить в церковь считалось не то чудачеством, не то признаком какой-то отсталости. В всяком случае, это странность. Когда человек идет в храм в воскресенье, то возникает множество вопросов. И даже появляется такое немножечко нехорошее слово «богомольно». Да, ведь что значит «богомольно»? Верующий человек или неверующий? Об этом же, наверное, идет речь. Вот в другой раз Лаврецкий отправляется в церковь, и он видит Лизу. Лиза уже была в церкви, когда он пришел. Она заметила его, хотя и не обернулась к нему. Она усердно молилась, тихо светились ее глаза, тихо склонялась и поднималась ее голова. Он почувствовал, что она молилась и за него, и чудное умиление наполнило его душу. Ему было и хорошо, и немного совестно. Чинно стоявший народ, родные лица, согласное пение, запах ладану, длинные косые лучи от окон, самая темнота стен и сводов — все говорило его сердцу. Давно не был он в церкви, давно не обращался к Богу. Он и теперь не произнес никаких молитвенных слов, он даже без слов не помолился. Но хотя на мгновение, если не телом, то всем помыслом своим, повергнулся ниц и приник смиренно к земле, вспомнилось ему, как в детстве он всякий раз в церкви до тех пор молился, пока не ощущал у себя на лбу как бы чьего-то свежего прикосновения. «Это, — думал он тогда, — ангел-хранитель принимает меня, кладет на меня печать избрания. Он взглянул на Лизу. «Ты меня сюда привела», — подумал он. «Коснись же меня, коснись моей души». Она все так же тихо молилась, лицо ее показалось ему радостным, и он умилился вновь. Он попросил другой душе покоя, своей прощения. Ну, вы помните, что это другая душа, которую он просит покоя, это его жена. Лаврецкому приходит сообщение о том, что его жена, с которой они жили в большом разладе, потому что жена его была ему неверна, и он очень страдал от этого, вот что она умерла. Поэтому Лаврецкий, ну, с одной стороны, конечно, опечален, он нормальный человек и не будет радоваться смерти другого человека. Но он понимает, что перед ним открывается некоторая возможность счастья, любви, вот с этой милой, юной, очень серьезной, верующей девушкой с Лизой. И когда эта надежда оказывается разбита, то Лиза уходит в монастырь, а Лаврецкий остается один. И вот финал романа, эпилог, удивителен совершенно. Проходит 8 лет или 10, я уж не помню точно, после событий, которые описаны в основной части романа. И Лаврецкий приезжает снова в Орел, и он посещает те места, с которыми связаны и прекрасные, и печальные воспоминания. И вот говорит он: «Здравствуй, одинокая старость, догорай, бесполезная жизнь». Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза, увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо смиренной походкой монахини и не взглянула на него. Только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули. Только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо, и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба, кто узнает, кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства. На них можно только указать и пройти мимо. Вот так заканчивается роман Тургенева «Дворянское гнездо». Через много лет после этого печального крушения их любви встречаются Лаврецкий и Лиза, и даже не посмотрели они друг на друга, только дрогнули ее ресницы, когда проходила она мимо него. И точно так же, как помните, мы только что с вами читали пассаж о том, как Лиза в церкви молится, и она не видит Лаврецкого, но она знает, что он здесь. И вот в этот момент, на последней странице романа, она тоже не видит его, но она знает, что он здесь. Потому что их любовь — это любовь не та, которая нуждается в телесном воплощении. А это любовь глубокая, христианская, любовь жалость, любовь нежность, любовь, которая все прощает, которой ничего не страшно и ничто не может ее разрушить. И мы понимаем, что вот этот прекрасный, печальный, сдержанный конец, они не взглянули друг на друга, но они оба знали, что они вместе в этот момент. Этот конец романа, он, конечно, удивителен и прекрасен. И это позволяет нам понять, что Тургенев, конечно, человек не просто там внешне церковный, но это человек верующий и очень хорошо понимающий, что такое христианская любовь. И, может быть, последние два слова. Тургенев оставил, конечно, замечательную, огромную традицию в русской литературе. Еще Салтыков-Щедрин, другой великий писатель вот этого времени, он говорил о том, что невозможно уже после Тургенева не иметь в нем учителя. Он говорит, что в современной русской литературе нет ни одного писателя, который не имел в Тургеневе учителя и для которого произведения этого писателя не послужили отправную точкой. И действительно, наследие Тургенева, хотя он не так знаменит, например, на Западе, да, там как Толстой, Достоевский, среди интеллектуалов так называемых, не так востребован. Но тем не менее, без Тургенева нет русской литературы. И вот я вам один только крошечный пример приведу. Это Иван Алексеевич Бунин, тоже орловский писатель, который, кстати сказать, бывал в усадьбе Калитиных в Орле до сих пор. Ну, если там не порушили эти новые орловские, там сохраниться должен был дом, где по преданию жила Лиза Калитина. Этот дом описан был в романе, там жили знакомые Тургенева, он там бывал. Именно этот дом он в «Дворянском гнезде» и описывает. Так вот, Иван Алексеевич Бунин, который, во-первых, орловец, во-вторых, конечно, большой знаток русской литературы. Он пишет рассказ «Чистый понедельник», который входит в цикл «Темные аллеи». И вот я напомню вам финал «Чистого понедельника». Ну, все рассказы из «Темных аллей» — это тоже рассказы о любви, и «Чистый понедельник» — не исключение. И фабула этого рассказа напоминает несколько «Дворянское гнездо». Хотя это совсем другая история, но, тем не менее, там тоже девушка уходит в монастырь, а молодой человек ищет ее долго, остается один. И вот как происходит его встреча с его любовью, которую он считает утраченной. В 14-м году под Новый год был такой же тихий солнечный вечер, как тот незабвенный. На Ордынке я остановил извозчика у ворот Марфо-Мариинской обители. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомые на руках иконы, хоругви. За ними вся в белом, длинном, высокая, медленно идущая великая княгиня. А за нею тянулась такая же белая вереница поющих с огоньками свечек у лиц инокинь или сестер. Уж не знаю, кто они были и откуда шли. Я почему-то очень внимательно смотрел на них. И вот одна из идущих посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня. Что она могла видеть в темноте? Как могла она почувствовать мое присутствие? Я повернулся и тихо вышел из ворот. Вот видите, это тот же самый финал. Бунину, так же как и Тургеневу, свойственно это очень глубокое переживание любви как христианской реальности. Да, и любовь между мужчиной и женщиной вовсе не является исключением. Это тоже Божий дар. И другое, что так роднит Бунина с Тургеневым, это переживание священного. У них нет никакой православной риторики. Но есть очень глубокое, вот как Бунин говорит, стоишь в церкви, и она пуста, там нет службы, тишина. И ты понимаешь, что ты стоишь перед лицом кого-то, чего-то великого, что-то прикасается к душе. Вот это великое свойство русской литературы. Даже тогда, когда наши писатели не говорят прямо про батюшек, про храмы, про приходскую жизнь. Они всегда говорят об отношении к Богу и о тайне русской души, которая всегда будет к Богу стремиться, его желать, и ничего другого в жизни по-настоящему ей и не нужно. И вот это целомудрие, эта чистота, этот глубоко христианский дух свойственен в высшей степени творчеству Ивана Сергеевича Тургенева.
1: Программу «Календарь памятных дат» провела Марина Михайлова.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. В Петербурге объявлен конкурс на завершение строительства подземного пешеходного перехода у общественно-делового комплекса «Лахта-центр». Дирекция транспортного строительства выделила на второй этап работ до 305 миллионов рублей. Согласно условиям опубликованного тендера, подрядчик обязан ввести объект в эксплуатацию к осени 2027 года. Рабочим предстоит смонтировать два лестничных марша и две лифтовые шахты. Первая очередь 240-метрового тоннеля, соединившего высотное здание со станцией «Новая Лахта», была сдана в 2025 году. Финальный этап позволит связать подземный маршрут с будущей транспортной развязкой магистрали М-32 и обеспечить прямой выход пассажиров к остановкам на Приморском шоссе. В Приморском районе Петербурга дорожные службы завершили масштабный ремонт Богатырского проспекта. Одну из главных транспортных артерий Приморского района привели в порядок в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, рабочие полностью обновили дорожное покрытие на двух ключевых участках магистрали общей протяженностью более 2 километров. Подрядчик отремонтировал отрезки от Стародеревенской до Байконурской улицы, а также от Туристской улицы до Шуваловского проспекта. Всего на проезжей части и пешеходных тротуарах было уложено свыше 100 тысяч квадратных метров асфальта. Рабочие также нанесли свежую дорожную разметку термопластиком. В целом, в текущем дорожном сезоне в Приморском районе запланировано обновление более 10 километров дорог. К настоящему моменту полностью завершены работы на Парашютной и Нижнекаменской улицах, а также на Земледельческой улице продолжается укладка асфальта. В Сестрорецке специалисты Ленсвета обновили освещение на территориях общей площади 19 гектаров. Реконструкцию фонарей выполнили в границах Приморского шоссе, улицы Транспортной, Инструментальщиков и Гагаринской, а также Гагаринской набережной и береговой линии Южного водосливного канала. Более 12 километров линий проложили под землей. Губернатор Александр Беглов сообщил, главным результатом модернизации стал почти 3-кратный рост количества источников света. Вместо 150 фонарей 1980-х годов, освещавших только периметры домов, здесь установили 431 современный светодиодный светильник. По словам главы города, более качественный теплый свет получили территории школы, 2 детских садов, 10 детских и спортивных площадок, а на футбольном поле около улицы Инструментальщиков смонтировали 8 прожекторов. Впервые освещение получил сквер почетных жителей Сестрорецка. Новые фонари также появились у памятника Михаилу Зощенко. В поселке Зеленый Холм Выборгского района Ленинградской области 2 многоквартирных дома перевели со сжиженного газа на природный. По плану работы должны были завершиться только в 2027 году, но все мероприятия выполнены досрочно, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по топливно-энергетическому комплексу. В этом году к сетевому газу подключено уже более 11 тысяч домов, отметил председатель комитета Сергей Морозов. Подключенные дома расположены около Зеленохолмской туберкулезной больницы и среди жителей – сотрудники медицинского учреждения. На территории района с 2026 по 2029 год предусмотрено строительство 12 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 263,5 километра для газификации 43 населенных пунктов. В Петербурге начался прием заявок на конкурс студенческих дипломов, созданных по заданию городских властей. Участвовать могут выпускники вузов очной формы обучения. В этом году студентам предложили 153 темы для исследования от цифровой защиты памятников культуры и использования искусственного интеллекта в экологическом мониторинге до оптимизации дорожного движения и работы системы социального питания. По словам вице-губернатора Петербурга Владимира Княгинина, главные цели конкурса – привлечь молодых ученых к решению реальных задач города и повысить шансы выпускников на трудоустройство. За время существования премии студенты подготовили более 1700 проектов, многие из которых уже внедрены в жизнь Петербурга. В петербургских школах тестируют новую систему оценки поведения школьников, рассказала председатель комитета по образованию Наталья Путиловская.
В проекте участвуют не менее 10 школ из каждого региона страны. В Петербурге выбрали разные типы учреждений – гимназии, лицеи и обычные общеобразовательные школы. Поведение учеников будут оценивать по 3-бальной шкале – образцовое, допустимое и недопустимое. Решение принимает классный руководитель вместе со школьным психологом и социальным педагогом. Всего предусмотрено 4 критерия. Первый – дисциплина, включая соблюдение правил школы и ношение формы. Второй – отношения с одноклассниками и другими учениками, в том числе наличие конфликтов и агрессивного поведения. Третье – отношение к закону, включая отсутствие правонарушений и постановки на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Четвертое – общение со взрослыми, прежде всего с учителями и сотрудниками школы. По словам Путиловской, результаты могут различаться в зависимости от типа школы. В комитете ожидают, что более высокие показатели будут у гимназий и лицеев. На Кавалергардской улице между Суворовским проспектом и Тверской улицей разлилась холодная вода. Прохожие пытаются обойти или перепрыгнуть огромную лужу, но безуспешно. Посреди потопа оказалось место работ. По данным ГАТИ, у дома 5 по Кавалергардской улице Россети со вчерашнего дня ремонтируют электрический кабель. В пресс-службе водоканала Петербурга сообщили, что на место уже направили бригаду для обследования и локализации вытекания. В ходе земляных работ сторонней организации была повреждена водопроводная сеть. Это уже второй потоп в Петербурге за последние 2 дня. Накануне холодная вода разлилась по проезжей части на пересечении Светлановского и Северного проспекта. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу 4 сентября облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь, 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление 748-751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 91%, ветер южный 3-5 метров в секунду. В субботу 5 сентября переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 16-18. Атмосферное давление 745-746 миллиметров, относительная влажность воздуха 58%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра облачно, небольшой, местами умеренный дождь, плюс 14-16, в субботу переменная облачность, местами небольшой дождь, 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление завтра будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире «Радио Град».

0: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории государства российского и русского общества. Сегодня у нас 102-я программа. Я напоминаю, что в наших двух предыдущих программах мы говорили о событиях на Украине, весьма драматических. Мы говорили о Запорожском казачестве, Богдане Хмельницком и о предыстории тех событий, которые привели к воссоединению Малороссии, левобережной Украины с Московским государством, с Московской Русью. Итак, зимой 1648-49 годов наступила своеобразная пауза в отношениях между повстанческим Киевом и сопротивлявшейся Варшавой. Новый польский король Ян Казимир рассчитывал добиться уступок от Хмельницкого не только военными, но и политическими методами, а в то же самое время Хмельницкий совершенно не собирался уничтожать Речь Посполитую и громить польское государство, потому что, еще раз подчеркиваю, его расчеты были связаны с тем, чтобы закрепить завоеванный в ходе событий 1948 года статус, привилегии за казачеством, за той привилегированной социальной группой, которая рассматривала Малороссию и вообще всю левобережную Украину как своеобразную вотчину, свою, в общем-то, политическую добычу на ближайшую перспективу. В общем-то, мне кажется, что если бы тогда, зимой 49-го года, польский Сейм проявил больше такта, мудрости, понимания ситуации, наверное, ему бы удалось не допустить расширения боевых действий, возобновления их и нового потока крови. Но поляки, к сожалению, оказались все-таки побеждены собственной спесью и гордыней в этой ситуации. И хотя Хмельницкий не хотел возобновления войны или делал все, чтобы, так сказать, на самом деле прибегнуть к этому средству в самую последнюю очередь, Сейм его на это так или иначе спровоцировал. Война эта стоила колоссальной крови, потерь для Речи Посполитой, да и для края вообще на самом деле, в принципе, даже говорить только о Малороссии, это разорение хозяйства, это огромный удар по сельскохозяйственной отрасли, по торговле, по ремесленничеству, не говоря уже, конечно, об огромном количестве просто человеческих трупов. Кстати, Хмельниччина связана и с одной из самых трагических страниц в истории еврейского народа, жившего в той части евреев, которые жили в Восточной Европе. В 1648 году жертвы среди евреев, проживавших на восточных землях Речи Посполитой, были совершенно колоссальны. Сами еврейские историки называют их господними карами 5408 года, эпоха такой буквальной, так сказать, жестокости и катаклизмов для еврейского народа. Надо сказать, что за вот этот 20-летний период, ибо война 48 года открыла почти 20-летний период для этого края насилия, вооруженных столкновений и битв, на территории Речи Посполитой погибло и также умерло от голода и разного рода эпидемий примерно 40-50 тысяч евреев, что составляло почти четвертую часть всего еврейского населения в Польше. Надо, правда, сказать, что вряд ли Хмельницкий ставил своей целью физическое уничтожение евреев на территории Украины. Все-таки это был не Холокост, но так или иначе судьба жителей любого местечка, которое было захвачено его повстанцами, зависела от прихоти того полевого командира, который это местечко занимал. Естественно, что наилучшим выходом из ситуации для представителей еврейской общины было принять крещение по православному обряду, присягнуть казачеству в верности. Тогда они могли остаться в живых, но те, кто отказывались от принятия христианства, многократно повышали риски для своей жизни. Причем любопытно, что здесь опять-таки проявлялась весьма специфическая природа запорожского казачества. Иногда казаки предпочитали не штурмовать то или иное местечко, а брать просто выкуп с населения, в первую очередь еврейского, если оно на это соглашалось. Так было под Львовом, так было под Дубной и других населенных пунктах. В то же самое время, пока позиция Варшавы была неопределенной, Хмельницкий начинает предпринимать дипломатические маневры в другую сторону. В январе 1649 года он направляет в Москву посольство, которое
более-менее на официальном уровне впервые ходатайствует о принятии левобережной Украины, то есть, в общем-то, части соседнего государства. Не будем забывать, что это была восточная окраина Речи Посполитой. Именно речь шла о принятии вот восточных земель по воле населения этих земель Речи Посполитой в состав Московского государства. Речь не шла ни об аннексии, ни об оккупации, а о принятии под подданство московского государя. Надо сказать, что позиция царя Алексея Михайловича в этой ситуации была, он казался, конечно, в сложном положении. С одной стороны, Москва, безусловно, сочувствовала повстанцам, потому что принимала, как, в общем-то, и казалось со стороны, принимала все происходящее на левобережье, недалеко от своих границ, как борьбу православных с католиками, которым, естественно, симпатии были на стороне православных. Но, с другой стороны, было совершенно понятно и очевидно, что удовлетворение подобного ходатайства приведет немедленно к огромной войне с Речью Посполитой, отношения с которой и так были на протяжении всего XVII века невеселыми. Не забылось еще и поражение в Смоленской войне 1632-34 годов. Кроме того, Алексей Михайлович прекрасно понимал, что эта война опять-таки ляжет тяжелым бременем на экономику, хозяйство Московского государства. Вспомните к тому же, что конец 40-х годов – это эпоха социальных волнений внутри самого Московского государства. Тут вам и Москва, и Псков, о чем мы говорили в наших прошлых передачах о царствовании Алексея Михайловича. Поэтому ответ определенно однозначный дать было очень и очень сложно. Правда, русское правительство тогда, зимой 49-го года, не возражало против участия в войне на стороне повстанцев, таких своеобразных добровольцев, легионеров, грубо говоря, ну, если использовать терминологию 20 века. Речь в данном случае шла о донском казачестве, тем более, что это был очень удобный и такой полезный предлог отправить, так сказать, наиболее деструктивный элемент с Дона, вот, заниматься полезным делом. Если вы любите войну, пожалуйста, отправляйтесь и воюйте. Кроме того, вторым шагом, но это еще тут Алексей Михайлович ничего не выдумывал, как я уже говорил в одной из предыдущих программ, это была политика еще и царя Михаила Федоровича, активно стали приниматься переселенцы, мигранты из Речи Посполитой на территорию Московского государства, и вот начинается бурный рост и освоение Харьковщины, которая была именно заселена переселенцами, бежавшими от ужасов социальной розни и войны вот этой с территории Левобережья. Вот. Ну и, наконец, Москва пока была готова оказать кое-какую помощь Хмельницкому в его отношениях с крымским ханом, которые были тоже весьма нестойкими, несмотря на внешний союзнический характер. 19 января 1649 года в Варшаве был коронован новый монарх Ян II Казимир Ваза. Его правление оказалось для Польши весьма печальным. В 1668 году, сбегая вперед, я скажу, что Ян II Казимир откажется, отречется от польского престола в разгар внутренней смуты, хаоса, анархии. Тем более, что, понимаете, объективно получалось, что Хмельниччина предшествовала вот таким трагическим событием в истории польского государства, как потоп, имеется в виду польско-шведская война 50-х годов, которая тоже поставила Польшу на грань государственного существования. И Хмельницкий выдвинул Казимиру, в общем-то, на мой взгляд, весьма умеренные требования после его коронации. Во-первых, он требовал от него ликвидации Брестской унии. Во-вторых, запрет на передвижение польских войск не дальше линии Староконстантинова на Волыни. В-третьих, запрет на поселение польской шляхты восточнее и южнее Белой Церкви. Ну и, наконец, это, наверное, требование было самым главным, все левобережье Днепра должно было остаться во владении или в управлении, ну, по сути, это и было владение, за реестровым казачеством, за казачьей старшиной. В общем-то, это была та главная цель, ради которой вся эта каша затевалась, вся эта каша заваривалась. Запорожское казачество хотело стать полноправным владетелем вот этой богатой, плодородной, хлебосольной территории. Казимир взял некий тайм-аут, но удовлетворять выдвинутые требования не спешил. Здесь я еще раз подчеркиваю, Сэм и польский король проявили, в общем-то, недальновидность.
Весь февраль 49-го года прошел в бестолковых таких обменах мнениями между Варшавой и Киевом. И, в общем-то, в результате весной 1649 года боевые действия возобновились. Здесь надо сказать, что еще на неуступчивость Варшавы повлияло, какой благоприятный фактор. Закончилась в Европе 30-летняя война. Очень много профессиональных войсковиков, наемников осталось без дела. Это казалось и шведов, и итальянцев, и немцев, которые с радостью были готовы служить польскому монарху. К началу мая 1649 года Польша и повстанцы завершили подготовку к новому этапу войны. И в середине мая нового 1649 года Ян Казимир двинул польское войско на Волынь. 31 мая поляки пересекли линию Старо-Константиново, то есть нарушили ту незримую демаркационную линию, нарушение которой Хмельницкий считал угрозой своим интересам. Но очень быстро польское командование убедилось в том, что противник весьма силен, и они отступили, остановившись под хорошо укрепленным замком Сбаражем. Надо сказать, что Хмельницкий достаточно быстро осадил Сбараж, начал утомлять поляков бесконечными атаками, артиллерийскими обстрелами, и надо сказать, что осажденные постоянно отбивались помощи от своего короля, но король не спешил спасать своих осажденных, поскольку его ополчение собиралось достаточно медленно. Не дожидаясь сбора всех сил, он все-таки выступил в поход под Сбараж, но попал в засаду. И вот под населенным пунктом Сборов армия Хмельницкого на голову разбила силы неприятеля. Причем очень большую роль в этой победе сыграли и татарские всадники. Хмельницкий обложил королевское войско так, что ему не было никакого выхода. И надо сказать, что в этот момент произошел случай. Вот замечательный мыслитель русский, к сожалению, тоже не очень широко у нас известный, 20-го же века, Федор Августович Степун, он писал о том, что пустяки в истории вообще играют колоссальную роль. Вот тут пустяк сыграл колоссальную роль, поляки решили привлечь на свою сторону крымчан, им гарантировалось все, что угодно, лишь бы только они отступились от Хмельницкого. Хан согласился Хмельницкому изменить и начал настаивать на том, чтобы Хмельницкий помирился с королем. Несмотря на, в общем-то, вот эти условия, несмотря на то, что союзник, которому он доверял, фактически от него отказался, совершил предательство, все равно Хмельницкий мог диктовать свои условия в Варшаве. И они нашли свое отражение после Боровского сражения в так называемом Боровском мире, заключенном 8 августа 1649 года. Статьи этого мирного договора гласили, во-первых, Польша признавала Украину автономией в своем составе, и Левобережная Украина должна была управляться при помощи гетманского управления. Ну, гетманом, соответственно, был Богдан Хмельницкий. Единственным правителем признавался только гетман выборный. Но выборность была, конечно, весьма специфическая, потому что гетмана должна была выбирать новая элита, оседлавшая этот богатый край, то есть казачество, так же, как и шляхта в Польше выбирала себе монарха. Здесь, конечно, налицо, так сказать, параллель к политическим устройствам. Верховным органом управления, то есть своеобразным сеймом в кавычках, признавался аналог общеказацкая рада. Соответственно, исполнительным органом, правительством при гетмане должно было стать совещание или рада генеральной казачьей старшины. Был совершенно фантастически увеличен реестр до 40 тысяч человек. То есть это были какие-то совершенно безумные привилегии, которых добилось запорожское казачество. Казачество получало не только теперь, так сказать, формальные какие-то корпоративные льготы, но оно делалось землей, получало право иметь двух подпомощников. И, в общем-то, таким образом запорожское казачество становилось-таки на путь, которым оно мечтало еще с начала 17 века, на путь превращения в лыцарей. Казачья старшина приобретала право владеть ранговыми местностями. Это был такой особый земельный фонд, который был предназначен для пользования чинов казачьего войска на то время, пока человек занимал соответствующую должность. Казачье войско запорожское теперь рассматривало себя как королевское войско и часть вооруженных сил Речи Посполитой в русских землях. Недаром один из посланцев Богдана Хмельницкого сказал Потоцкому: «Речь Посполитая может положиться на казаков, мы защищаем Отечество». Ну и, в общем, условия были, я еще раз подчеркиваю, совершенно выгодные и яркие для казаков, и совершенно невыгодные и блеклые для
огромной массы повстанцев. Потому что, хотя все участники восстания получили амнистию, все, кто не попал в реестр, вот в эти 40 тысяч, должны были вернуться в прежнее социальное состояние. О хлопах я уже не говорю. А самое главное, что ни об отмене крепостного права вообще не говорилось ни слова. Да, ну я, наверное, вот забыл еще сказать о том, что столицей вот этой автономии на территории Речи Посполитой признавался город Чигирин. Ну и вот еще такое, так сказать, экзотическое дополнение было к этим условиям. Евреям запрещалось проживание на территории новообразованной автономии. Понятно совершенно, что все эти условия могли стать действительностью только с очень большим трудом, потому что повстанцы, крестьянство и холопская масса, они совершенно не хотели мириться с условиями этого договора, во-первых. Во-вторых, и польская шляхта не очень была в восторге от появления в составе Речи Посполитой такого весьма странного инородного тела, дотоле никому неведомого. И было понятно, что шляхтичи при первом же удобном случае возобновят вооруженную борьбу. Ну и, значит, тот перерыв в боевых действиях, которых возник, обе стороны использовали для пополнения своих припасов, боеприпасов в первую очередь, огнестрельного оружия. В свою очередь, соратники Богдана Хмельницкого буквально как стая хищников набросились на завоеванную Малороссию, навязывая ей свой и военно-административный, и судебный аппарат, который возглавлялся новой казачьей уже шляхтой и казачьей старшиной. Местные органы власти, равно как и центральные учреждения, в частности, вот уже упоминавшаяся мною генеральная старшина при гетмане, они стремились восстановить все те же самые крепостные порядки, которые существовали и до войны 1648 года. Вопрос о том, в какой степени в конце 40-х годов 17 века Хмельницкий хотел сближаться с Москвой, не использовал ли он вот эти свои дипломатические такие кивоки в адрес Москвы для того, чтобы лишний раз использовать как инструмент давления на Варшаву, остается открытым. Так или иначе, Ян Казимир мечтал о том, что ему удастся вооруженным путем пересмотреть кое-какие статьи Зборовского договора до тех пор, пока созданная или создаваемая Хмельницким система окончательно не приживется на юго-восточных и восточных землях Речи Посполитой. Новый этап войны начался с вероломного нападения польских войск на один из казачьих отрядов, который стоял в селе Красном. Затем заполыхала опять вся линия, так сказать, границы по Поднепровью, но надо сказать, что ситуация в Польше в этот момент была не очень спокойна, потому что вот эта война на Востоке очень сильно сыграла на обострение социальных противоречий внутри самого польского общества, между крестьянством, уже польским, и шляхтой. И боевые действия в 50-м году носили, в общем, такой вялотекущий характер. На самом деле, это был год подготовки к новым решающим боям. И только в январе 1651 года польское войско двинулось вначале на Брацлавщину, а потом к Виннице. Здесь, на Волыне, у местечка, которое называлось Берестечко, 18, 19 и 20 июня 1651 года разыгралась одна из самых крупнейших битв этой кампании, вообще всей войны. Наверное, битва могла кончиться в пользу Хмельницкого, но в решающий момент боя татарский хан изменил Хмельницкому, дав приказ своим войскам отступать. Хмельницкий, который поехал выяснять создавшееся положение в ставку к хану, был им задержан. Ход сражения резко изменился в пользу неприятеля. Превосходящие силы польско-шляхетского войска прижали войско Хмельницкого к болотистой местности, и только, наверное, чудо спасло украинцев или малороссов от полного разгрома. И 18 сентября 1651 года в Белой Церкви был подписан новый и очень невыгодный для Хмельницкого договор с Речью Посполитой. По этому договору, который фактически отменял условия Зборовского мира, только Киевское воеводство сохраняло свои особые права. Казачий реестр с 40 тысяч человек сокращался до 20 тысяч. Шляхта получила возможность вернуться в свои имения на территории Малороссии, в том числе даже в Киевском воеводстве. И в
В общем-то, таким образом, приобретение и завоевание казачьей старшины 1648 года оказались весьма и весьма подорваны. Ну, во всяком случае, я бы здесь сказал о том еще, что, может быть, на поражение под Берестечком и на условия вот этого тяжелого мира сыграло и то, что в самом лужелагере повстанцев начиналась своеобразная социальная рознь, потому что хлопы и крестьяне стали понимать, что казаки-то преследуют на самом деле не общенациональные, а узкосословные, узкосоциальные интересы. И это подрывало боеспособность армии Хмельницкого. Понятно, что он не мог быть удовлетворен создавшейся ситуацией, и поэтому искал возможностей и средств для того, чтобы укрепить свои силы, в том числе, например, и в Молдавии. И уже летом 1652 года сложились обстоятельства для нового этапа вооруженной борьбы между Хмельницким и Яном Казимиром. Однако в этой ситуации польский сейм принял очень важное политическое решение о создании 50-тысячной наемной армии, которой в первую очередь должны были служить наемники ланскнехты. И уже в следующем 1653 году весьма опытный польский полководец Стефан Чернецкий должен был вторгнуться на территорию Малороссии для того, чтобы начать активные боевые действия. И хотя поначалу успех ему не сопутствовал, но Хмельницкий прекрасно понимал, насколько сложной сложилась ситуация. И новое вторжение, вторжение новой польской армии, в том числе авангарда из наемников, могло резко изменить ситуацию в пользу Варшавы. Осенью 1653 года противник выступил в новый поход против Киева. У Хмельницкого сил было гораздо меньше, он пытался использовать партизанскую тактику, причем в районе Жванца он даже мог добиться победы над неприятелем, но здесь измена крымского хана вновь спутала его планы. Ислам Гирей постоянно вел сепаратные переговоры с Яном Казимиром, предлагая ему заключить соглашение. И хотя поляки были готовы даже склониться к ситуации восстановления условий Зборовского договора 1649 года, понятно, что эта ситуация, неопределенность, конечно, ни Варшаву, ни Киев не устраивали. В то же самое время, надо сказать, что ситуация-то на Украине хозяйственная в первую очередь была весьма и весьма тяжелой. Во-первых, 56-летняя война стоила огромной крови. Общество устало, силы народные были подорваны, хозяйства разорены. Целые области Малороссии были опустошены. Да, вроде бы Хмельницкому удавалось добиваться побед над неприятелем, но ни одна из этих побед не приводила к полному разгрому и поражению Речи Посполитой. А как будет говорить в исторической перспективе Александр Васильевич Суворов, недорубленный лес снова вырастает. Союз с крымским ханом все больше и больше являл свои отрицательные стороны. Если в 1948 году этот союз еще был оправдан, то сейчас, в 1953-м, его оправданность становилась все более и более сомнительной, потому что в самые решающие моменты войны крымчане переходили на сторону неприятеля. И маячила перспектива о распространении крымского влияния, мусульманского влияния на территории Малороссии или убережной Украины. Поэтому здесь как раз ситуация, связанная с выбором в пользу Москвы, приобретала очертания единственного и возможного выхода вот из того сложного международного положения, внешнеполитического положения, в котором оказалась украинская автономия, пребывавшая в составе Речи Посполитой к 1654 году. Надо сказать, что Москва, в общем-то, совершенно не горела каким-то таким особенным желанием присоединять к себе левобережную Украину. В частности, например, в 1625 году, еще при царе Михаиле Федоровиче, этот вопрос рассматривался царем, и он отказал в этом киевскому митрополиту Иову Борецкому, тем более, что никак уж, по крайней мере, однозначно не реагировала Москва и на челобитие Хмельницкого, который неоднократно просил о подданстве. И хотя вот в украино-фильской историографии очень много

а вот в духе, в традициях, в обстоятельствах, которые складывались в самой украинской автономии. Никакой идеи независимости тогда на рубеже 40-х-50-х годов не существовало. И существовала только другая идея. Идея перехода из одного подданства в другое. Но понятно, что эта идея перехода из польского подданства, допустим, в русское, она существовала в народных массах, вот в той основной силе, которая составляла армию Хмельницкого. Однако надо сказать, что понятно, что уровень социального развития этой крестьянской массы был очень низок, проявлялся в ярости, в первую очередь, с которой жгли панские хозяйства и дворы. Все руководство, политическое управление было сосредоточено в руках казачьей старшины, а она вообще не думала ни о перемене подданства, ни о какой-то независимости, ни о том, чтобы от Польши отделиться. Напротив, как раз, скорее всего, мыслит и главное Виталий о том, чтобы удержать свою власть над этим краем. И казалось-то, что как раз после вот условий Боровского мирного договора они собственных интересов и достигли. Надо сказать, что, вот, например, известно следующее высказывание Богдана Хмельницкого. «Нехай каждый из своего тишится, нехай каждый из своего глядит. Казак своих вольностей, а те, которые не приняты в реестр, должны возвращаться к своим панам и платить им десятую копу, то есть десятую часть». Ну и, соответственно, так сказать, казачество тоже, понятно, никак не хотело за пашню становиться и пахать землю, потому что они-то теперь казались сами себе героями, бы проливали свою кровь за всю христианскую веру. И понятно, что население Малороссии, основная его масса в этой ситуации усматривала единственный для себя выход. Если этой, так сказать, цели их политических руководителей, этой новой элиты, нового класса, возникшего в Малороссии, совершенно неясны, непонятны, с поляками никакого мира быть не может, крымчане вызывали, так сказать, только недоверие и ужас, особенно своими разбойничьими выходками, то в этой ситуации путь был только один в московское государство. Вот. И в этой ситуации, конечно, нужно было выбирать казакам, как им себя вести и как поступить. Либо нужно было удерживать Малороссию в составе Речи Посполитой, но это было очень проблематично, и чем больше бы казачья элита об этом говорила и соответствующим образом действовала, тем больше она бы провоцировала внутренний конфликт в автономии. Либо складывался и второй выход из ситуации. Нужно было поддержать народные чаяния, нужно было поддержать вот эту идею смены подданства, но вместе с этим подданством войти со своим краем в состав московского государства и постараться сделать максимально все, чтобы и в новом подданстве удержать под своей властью, сохранить свои привилегии, удержать под своей властью, под своим контролем вот эту территорию. Понятно, что это происходило совершенно не без внутренней борьбы. Так, например, на Тарнопольской раде 1653 года значительная часть реестрового казачества во главе с полковником Богуном высказывалась против Москвы. Однако как раз само только упоминание о царе Восточном вызывало такие восторги среди малороссийского населения, что Богдан Хмельницкий понимал, что Богун заблуждается, и выход из создавшейся ситуации именно один – принимать московское подданство, сохраняя свою власть над этим краем. «Насчет истинных симпатий Хмельницкого и его окружения двух мнений быть не может», – пишет Николай Ульянов. «Это были полонофилы. В московское подданство шли они с величайшей неохотой и страхом. Пугала неизвестность казачьих судеб при новой власти. Захочет ли Москва держать казачество как особое сословие? Не воспользуется ли стихийной приязнью к себе южнорусского народа и вообще не произведет ли всеобщего уравнения в правах, не делая разницы между казаком и вчерашним хлопом?» Надо сказать, что в этот момент даже среди какой-то части казачества рассматривался вопрос, может быть, даже о переходе в турецкое или крымское подданство. Однако понятно, что такая идея была бы тоже бы совсем-совсем не популярна. В этой ситуации в Москве собрался Земский собор. Он собрался осенью 1653 года, как раз когда поляки готовили очередное военное вторжение в Малороссию. Этот собор единодушно одобрил предполагаемое воссоединение Малороссии с Россией, причем, надо сказать, что здесь позиция царя Алексея Михайловича была достаточно

0: достаточно принципиально. В решении собора от 1 октября 1653 года от царского имени было записано: «Гетмана Богдана Хмельницкого и все войско Запорожское с городами их и землями принять под свою государскую высокую руку». И хотя это решение собора означало войну, неизбежную войну с Речью Посполитой, оно было принято. И осенью того же 1653 года из Москвы на Украину отправилось большое русское посольство во главе с боярином Бутурлиным. Еще раз подчеркиваю, ситуация выглядела далеко не так радужно и однозначно, как бы хотелось некоторым историкам, которые утверждают о безусловной поддержке идеи русского подданства, перехода в московское подданство. Как я уже говорил, эта идея господствовала все-таки в первую очередь среди низового населения Малороссии. А казачья старшина вела себя в этот момент совершенно иначе, двулично и очень-очень с большим недоверием к московской делегации.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: Осенью 1653 года из Москвы на Украину отправилось большое представительное русское посольство. Во главе его стоял весьма авторитетный представитель московской политической элиты, человек близкий к царю Алексею Михайловичу, боярин и дворецкий Василий Васильевич Бутурлин. Посольство приветствовалось малороссами на всем пути следования, встречали их хлебом и солью, и, как писал один из очевидцев, по усей Украине увесь народ с охотой тою учинил. Надо отметить, что положение казачьей старшины, которое, как я неоднократно говорил, преследовало несколько иные цели, в первую очередь рассчитывая на приобретение дворянских прав, и в этой-то связи, конечно, для них наилучшим выходом из создавшейся ситуации было бы уравнение с польской шляхтой. Так вот, для казачьей старшины, интерес которой представлял, собственно говоря, Богдан Хмельницкий, наступил довольно опасный момент. Естественно, что окружение Хмельницкого всячески старалось получить от участников посольства какие-либо документы, которые гарантировали бы им все вольности и права. В частности, явившись к присяге, как пишет историк Николай Ульянов, старшина и гетман потребовали вдруг, чтобы царь в лице своих послов присягнул им со своей стороны и выдал обнадеживающие грамоты. Но Бутурлин возразил: «Николи не бывало и впредь не будет, и ему говорить о том было непристойно, потому что всякий подданный повинен веру дать и своему государю». Естественно, что царь московский не мог давать присягу кому бы то ни было просто с точки зрения самодержавного принципа. И опять-таки в следующий раз, через несколько дней после того, когда присяга была принесена, когда войсковой писарь Иван Выговский появился у Бутурлина с требованием дать им письмо за своими руками, чтобы вольностям и маятностям быть по-прежнему, Бутурлин опять-таки отказался выдавать подобного рода гарантии. Нужно сказать, что окружение Хмельницкого даже пыталось запугивать московское посольство, говоря о том, что им очень трудно будет передвигаться по территории самого края, приводить к присяге населения Малороссии. Но надо сказать, что Бутурлин не испугался и вообще ни на какие угрозы москвичи не поддались. «Мы вам и прежде всего сказывали, что царское величество вольности у вас не отнимает, и в городах у вас указал государь до своего государева указу быть по-прежнему вашим урядником и судиться по своим правам, и маятности ваших отнять государь не велит». И только в этой ситуации процесс продолжался, процесс принесения присяги. Надо отметить, что в украинофильской историографии существует точка зрения о том, что зимой 1654 года якобы была подписана какая-то Переяславская конституция или Переяславский договор. На самом деле подобная точка зрения весьма давно опровергнута И хотя в публицистике этот вопрос может дискутироваться, но на самом деле все-таки никакого документа, который бы хоть в малейшей степени напоминал какой-то договор, предполагавший равенство сторон, с одной стороны, Москвы, царя Алексея Михайловича вот в качестве своих представителей, имевших посольство Бутурлина, а с другой стороны, казачью старшину Богдана Хмельницкого, никакого документа, который подтверждал бы заключение какого-то договора между этими двумя равноправными сторонами, нет. И как совершенно справедливо указывает Николай Ульянов, в Переславле в 1654 году происходило не заключение трактата между двумя странами, а безоговорочная присяга малороссийского народа и казачества царю московскому, своему новому суверену. Рада была созвана на 8 января 1654 года. Она была открытой, в ней принимали участие прибывшие отовсюду и казаки, и крестьяне, и ремесленники, городская беднота, купцы, представители православного духовенства, великое множество всяких чинов людей. Хмельницкий обратился к собравшимся с речью, в которой он говорил о беспрестанных бранях и кровопролитиях, которые разоряли край в течение 6 лет. Хмельницкий отзывался о тяжелом положении тех народов, особенно православных, которые оказались под турецким владычеством. Он говорил о разорении, которое чинили татары своими набегами, и только от великой нужды с ними пришлось заключить военный союз. Естественно, что значительная часть речи Хмельницкого была посвящена и тем тяготам, которые претерпел украинский народ от поляков. И в заключении своей речи Хмельницкий сообщил, что царь Алексей Михайлович, которого мы уже 6 лет беспрестанными молениями нашими себе просим, прислал к украинскому народу посольство и призвал к единству братским русским народам. Участники Рады встретили это известие единодушными возгласами, чтобы есьми вовеки всеедино были. И надо сказать, что многие современники отмечали очень большую популярность принятого решения, хотя я еще раз подчеркиваю, что опасения у казачьей старшины по поводу сохранения своих прав и привилегий все равно сохранялись. В феврале 1654 года, то есть примерно спустя в месяц, в Москву было отправлено посольство из представителей как раз казачьей старшины для переговоров. И по большому счету на этом сам процесс воссоединения некогда бывших единым двух частей Киевской Руси благополучно завершился. Но это завершение этого процесса отнюдь еще не означало социального мира и политического мира между двумя политическими элитами, казачьей старшиной и московской политической элитой. Более того, Богдан Хмельницкий по-прежнему мог вполне играть переменой курса. Наконец, только на словах или глазами тех современников, которые участвовали в Переяславской Раде, можно было видеть всеобщую радость. На самом деле было совершенно понятно, что за этой радостью прольется немало крови и слез, ибо решение Рады означало войну. Войну с Речью Посполитой, которая затянется на целых 13 лет, и войну, в которой бывший союзник Богдана Хмельницкого, крымский хан, примет сторону противников России. Надо отметить, что царь Алексей Михайлович, в общем, как возможно и рассчитывало прибывшее к нему в феврале посольство, оказался весьма милостивым по отношению к своим новым подданным. Пожалуй, только неопределенный ответ был дан по поводу просьбы запорожцев назначить им жалование. Надо сказать, что, правда, Москва не собиралась отказываться от выплат казакам. Она лишь хотела, чтобы это жалование выплачивалось из тех сумм, которые будут собираться с края в качестве налогов. В результате налогообложения будут поступать в царскую казну. И, естественно, до тех пор, пока вопрос налогообложения не был разрешен, то и вопрос о выплате жалования запорожскому войску не мог быть решен технически. Городам, которые просили об оставлении за ними магдебургского права и прав самоуправления, оно было предоставлено. Духовенство просило о земельных пожалованиях и о сохранении в неприкосновенности своих владений, но их получило. И уцелевшая шляхта получила сохранение своих привилегий. Надо сказать, что реестр казачий, который, как мы помним, в Речи Посполитой был увеличен до 40 тысяч, Алексей Михайлович увеличил вообще до совершенно фантастической цифры в 60 тысяч человек. И весь уклад жизни сохранялся с правом выбирать себе старшину и гетмана, естественно, только с доведением этого решения до сведения Москвы. И надо сказать, что почти все сословия получили право ходатайствовать перед московским государем об улучшении для себя условий и порядка в жизни. И от духовенства, и от казачества, и от городов. Но, к сожалению, только, конечно, самое многочисленное сословие – крестьянство, которое должно было стать уже, в общем-то, объектом крепостной неволи и попасть в зависимость на этот раз не польским шляхтичам, а к запорожцам, в исторической перспективе в Москве не было услышано. Отчасти эта проблема была связана с тем, что как бы запорожцы заслонили собой все остальное население Малороссии, Украины. Отчасти это было еще и связано с тем, что точно в такой же степени, как запорожцы хотели стать шляхтичами, так же и крестьянство хотело стать запорожцами, казаками. И мы говорили с вами в наших двух прошлых программах о том, что как раз главным мотивом вот деятельности, поддержки, которую оказало хлопство в войне Хмельницкого с поляками в конце 40-х, в начале 50-х годов 17 века, было желание избавиться от панской неволи. Записаться в казаки означало стать свободным. Отсюда и распространение даже казачьего такого, ну, бытовых каких-то традиций среди крестьянских повстанцев. Они также брили себе головы, носили шаровары, называли себя казаками. Опять-таки, в этом-то и заключался причина вот той реакции очень острой на известие об обмане, когда по Сборовскому мирному договору 1649 года выяснилось, что казачий реестр ограничен всего 40 тысячами человек. Вот. Я уже не говорю о том, что вообще запись в реестр, что очень, кстати, напоминает какие-то реалии нашей современной с вами жизни. Дорогие братья и сестры, запись в казачий реестр, конечно, с самого начала приняла такой криминальный характер, потому что места в реестре продавались, и запись предоставляла возможности для разного рода злоупотреблений. И понятно, что крестьянство при воссоединении в 1654 году Украины с Россией не выставляло никаких своих особых требований, ибо отождествляло себя с казаками. Вот. А Москва, в свою очередь, не хотела особенно даже вникать в эти проблемы и разбираться, в чем разница между землепашцем и казаком-запорожцем. Поэтому, конечно, эта проблема сохранялась. Причем интересно, что, например, москвичи, видимо, действительно хотели дистанцироваться, по большому счету, вот, от каких-то внутренних проблем Малороссии, предоставляя право тем, кто выступал от имени края, самим решать свои проблемы. Но выступали-то от имени края именно в первую очередь запорожцы, которые руководствовались узкосословными интересами. Так, например, Хмельницкий в разговоре с Бутурлиным выразил пожелание, чтобы кто в каком чину по сия места был, и ныне бы государь пожаловал, велел быть потому, чтоб шляхтич был шляхтичем, а казак казаком, а мещанин мещанином, а казаком бы не судиться у полковников и сотников. Таким образом, как раз Хмельницкий в первую очередь был заинтересован в сохранении существующего положения, в том числе в сохранении вот этой принципиальной разницы между положением привилегированного реестрового казачества и землепашцами, так или иначе. Вот. И в результате возникла очень интересная ситуация. Гетман, в данном случае им был Богдан Хмельницкий, и вплоть до своей смерти в 1657 году он уже не допускал мысли о том, что гетманский режим может быть власти каким-то временным. Нет, он стал постоянным, и по большому счету неограниченным властителем в Малороссии, каким даже никогда не был король Речи Посполитой. Если до 1654 года Хмельницкий был предводителем войска, гетман равнялось слову «командующий», то после 1654 года Хмельницкий превратился во властителя, правителя достаточно большой территории, а административный московский аппарат не был допущен на территорию края вплоть до, наверное, конца 17-го столетия, и все, что происходило с Малороссией и вообще на Украине уже в первой четверти 18 века, в Петровскую эпоху, это тема совершенно отдельного разговора. И так, в результате событий конца 40-х и первой половины 50-х годов произошло не только воссоединение Украины с Россией, о чем, конечно, необходимо помнить, но произошел и, по большому счету, захват Малороссии, захват этого богатого и густонаселенного края казачьей запорожской старшиной, никакого отношения, в общем-то, исторически, как мы говорили, не имеющий к населению этой территории, а, скорее всего, связанный, конечно, вот половцами, печенегами. И корни этого явления, как я говорил, исторического явления, уходят, конечно, в дикую степь времен Киевской Руси. И в перспективе, не только в будущие десятилетия, но и в перспективе следующих столетий, вот и возникает вот эта теория, легенда о независимом украинском государстве, которое было якобы покорено москалями, подчинено москалям. Эта легенда как раз и создавалась интеллектуалами, так или иначе связанными или находившимися под влиянием вот той идеологии, формирования которой как раз началось в среде казачьей старшины времен Богдана Хмельницкого в 50-е годы 17-го столетия. И к вопросу о борьбе казачьей старшины, борьбе окружения Хмельницкого против установления государственной администрации Москвы на территории края, мы вернемся еще дальше, когда будем говорить о событиях русско-польской войны 1654-1667 годов.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в это же время.
1: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: завершилось пребывание десницы святителя Спиридона Тримифунского на Псковской земле. В Калининграде освящен мурал с изображением праведного Федора Ушакова. В Московской духовной академии пройдет курс повышения квалификации по биоэтике. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 2 сентября завершилось пребывание десницы святителя Спиридона Тримифунского на Псковской земле. Ковчег был принесен в Псков 31 августа. Торжественную встречу мощей у врат Псковского Кремля, крестный ход и праздничный молебен в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова возглавил митрополит Псковский Порховский Матфей. В ночь 31 августа на 1 сентября владыка Матфей совершил в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова божественную литургию. По окончании литургии было совершено славление святителю Спиридону перед ковчегом с его честными мощами. Затем митрополит Матфей обратился к верующим с архипастырским словом. 2 сентября божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова возглавил епископ Великолукский и Невельский Варнава. Молебное пение перед мощами святителя Спиридона Тримифунского перед отбытием совершил епископ Варнава в сослужении духовенства Псковской митрополии. После молебна духовенство и верующие проводили ковчег с десницей святителя Спиридона в Смоленскую митрополию. За время пребывания мощей святителя Спиридона в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова святыне поклонились 20 тысяч верующих. В июле 2026 года в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. По благословению святейшего патриарха Кирилла несколько фрагментов мощей помещены в ковчеге для поклонения верующих. Один из этих ковчегов станет святыней общемосковского крестного хода, который состоится 6 сентября в день соборной памяти московских святых. После крестного хода ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве с 7 по 20 сентября. 2 сентября в Калининграде состоялось открытие и освящение мурала с изображением праведного воина Федора Ушакова. Проект реализован телеканалом «Спас» совместно с администрацией города и Калининградской епархией. Изображение размещено на здании военной прокуратуры Балтийского флота. В церемонии приняли участие митрополит Балтийский Светлогорский Серафим, командующий Балтийским флотом Военно-морского флота России адмирал Сергей Лепилин, заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Булычев, а также руководство и курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени Федора Ушакова. Митрополит Серафим поблагодарил всех, кто участвовал в создании мурала, отдельно отметив генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Архиерей подчеркнул особое значение появления образа праведного Федора Ушакова в городском пространстве. Ранее подобные муралы открыли в Твери и в Туапсе. Московской духовной академии открыт набор на дистанционный курс повышения квалификации «Этические вопросы современных биомедицинских технологий. Богословские аспекты». Обучение будет проходить с 19 октября по 27 ноября 2-3 раза в неделю. Курс предназначен для тех, кто хочет выйти за рамки поверхностных суждений и увидеть за сложными медицинскими терминами духовную сторону происходящего. В сообщении говорится, что освоение программы поможет слушателям сформировать осознанную, этически выверенную позицию, опирающуюся на Священное Писание и Священное Предание Православной Церкви. Слушатели курсов узнают об основных понятиях и принципах биомедицинской этики, ознакомятся с богословским осмыслением этических аспектов новых репродуктивных технологий, вмешательства в геном человека, клеточных технологий, тканевой инженерии, прижизненной и посмертной трансплантации органов. Также участники обучения обсудят отношение к здоровью и болезни в ракурсе нравственного святоотеческого богословия, нравственные проблемы смерти и умирания, вопросы цифровизации здравоохранения, этические вопросы психиатрической помощи в церковно-богословском ракурсе. Отдельная тема курса будет посвящена социальному служению церкви и поддержке семей в кризисной ситуации. По окончанию обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
0: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
4: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой, по преданию, предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Хвалите Бога во святых Его. Хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его. Хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем. Хвалите Его во псалтире и гуслях. Хвалите Его в тимпане и лице. Хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных. Хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты Библии.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я рад вас в очередной раз приветствовать в нашем цикле о библейских музыкальных инструментах. В прошлый раз мы с вами обращались к терминам, которые мы обозначили как сложно определяемые. Те термины, которые представляют сложность для понимания. Мы разобрали термин «села», один из самых неясных терминов Священного Писания. Разобрали еще один термин, который может быть связан с нашей темой библейских музыкальных инструментов, это хигайон. В общем-то, мы с вами разобрали не только эти два сложно определяемых термина, но и, по возможности, всю терминологическую базу, связанную с музыкальными инструментами. Есть смысл уже подвести некоторые итоги. Итак, за время нашего с вами цикла мы с вами, дорогие радиослушатели, познакомились со следующими названиями библейских музыкальных инструментов. Перечислим и дадим им краткую характеристику. Группа струнных инструментов. Инструмент под названием кинор. Это щипковый инструмент типа лиры кефары. И это инструмент, который был первым музыкальным инструментом, упомянутым в Библии. Киннира, также щипковый струнный музыкальный инструмент, соответственно, также типа лиры кефары. Возможно, этот инструмент и являлся, собственно, кефарой. Невил. Это либо, по одному мнению, угловая арфа тригон, либо, возможно, инструмент, имеющий гриф. Невил Ассор – это десятиструнная разновидность невила. Шеменит – восьмиструнный, щипковый музыкальный инструмент. Скорее всего, этот инструмент также был родственен невилу. Минним. Выдвигались гипотезы, что этот инструмент мог быть инструментом, имеющим гриф. Но, скорее всего, это просто собирательное понятие о струнных музыкальных инструментах. А самбук. Самбук – это финикийская или вавилонская небольшая угловая арфа. Возможно, в 3-4 струны. Китрос или китрос. Ассирийская кефара, кинор. Пизантерин. Возможно, 8-10-струнные ассирийские цимбалы, которые ошибочно отождествляли со средневековым псалтерионом и древнееврейским невилом. Подчеркиваю, что ошибочно отождествляли, потому что звучание их похоже, пизантерин, псалтерион, но это неправильно. Гитит или гевское орудие. Это кинор или цитра из филистимского города Гат, иначе Гев. Шошан. Инструмент, чем-то напоминающий лилию и, возможно, имеющий 6 струн. Нагинот. Это собирательное название древнееврейских струнных музыкальных инструментов. Итого у нас из струнной группы мы сейчас перечислили 12 наименований. Группа духовых музыкальных инструментов. Керен. Это изогнутый рог животного. Карна или карна. Возможно, это тот же самый керн в ассирийской транскрипции, ну или родственный керну инструмент, то есть изогнутый рог. Шофар – это бараний рог. Йовел – также рог. Рог, который, скорее всего, являлся знаменитой иерихонской трубой. Хасуцра – прямая металлическая по книге чисел, по 10 главе 2 стих, не просто металлическая, но и серебряная, труба длиной около 50 сантиметров и диаметром около 3 сантиметров с раструбом на конце. Халил – гладкая тонкая деревянная трубка с рядом отверстий. Угав – скорее всего, продольная или поперечная флейта, ведущая свое начало с древнейших времен и упомянутая уже в 4 книге Бытия, 1 книге Библии. Нехелот – скорее всего, под этим наименованием подразумевался ансамбль флейт гобоев, или же двойная флейта, двойной гобой. Машаркита. Две версии, что это за инструмент. Либо двойной гобой, либо многоствольная флейта, флейта пана. Махол. Возможно, флейта типа халила. Некеп. Слово, означающее в современном иврите отверстие. А в библейские времена, как некоторые полагают, в библейские времена это был инструмент типа флейты, двойной или похожий на современный най, ней. Но най – это такая продольная тростниковая флейта, обычно с 6-8 пальцевыми отверстиями и одним отверстием на тыльной стороне ствола. Шарикот. Некоторые исследователи утверждают, что это также духовой инструмент. Слово «шарикот» означает «свист». Духовой инструмент, упомянутый где-то в книге Судей. Нахилах. Как и вот последние упомянутые нами названия «некеп» и «шарикот», это сомнительно предположительно некий духовой инструмент, возможно, искаженный нахилот. Итого у нас набирается в группе духовых инструментов 13 терминов, 13 наименований. Группа третья ударных инструментов. Среди них цилцилим, это металлический идиофон тарелки. То же самое, что и мецелтайм. Возможно, более ранняя форма этого идиофона. Мецелтайн, соответственно, также можем сказать, что это металлический диафон, тарелки. То же самое, что и цилцилим. Возможно, более поздняя форма этой разновидности диафона. Далее, мецелот. Попросту говоря, мецелот – это конский бубенчик. Паманим – это металлическая звенящая подвеска. Сначала пластинка, потом бубенчик. Менааним – деревянно-металлическая погремушка, состоящая из рукоятки и обода, подковообразного или в форме коробочки, и являвшаяся священным инструментом египетской религиозной практики. Непременный атрибут египетской богини Хатор Исиды. Шалишим, также идиофон. Идиофон, возможно, треугольной формы или в виде трех прутьев, если считать шалишим разновидностью менаанима. Тоф – это рамный барабан, бубен древних семитских народов. Соответственно, это мембранофон. Также мембранофон дарабука. Мембранофон из выдолбленного дерева, на дно которого натягивались кожа или пергамент. Ближайший родственник тофа. Дахаван – также, возможно, некий мембранофон. Ну, здесь мы в этой группе насчитали уже 9 наименований. И отдельным образом стоят симпония, она же симфония, и аламов, которые сложно отнести к какой-либо определенной группе. А также термины, которые мы разбирали с вами в прошлый раз, термины «села» и «хигайон», которые предположительно тоже могли обозначать какие-то музыкальные инструменты. Итого набирается у нас, если кто-то считал вместе со мной, итого у нас набирается 38 названий инструментов и плюс еще два возможных. Однако подчеркиваю, что некоторые инструменты могли быть еще не определены. Часть из упомянутых отнесена к инструментарию под вопросом и на поверку может оказаться совсем не относящейся к музыкальным инструментам, а какие-то названия могли обозначать один и тот же инструмент. И, подводя черту, обращаю ваше внимание на характерную особенность наших с вами встреч в этом цикле о библейском инструментарии. Обращаясь к разбору того или иного инструмента, я нередко использовал сослагательное наклонение, слова, имеющие вероятностный, предположительный характер. Я это делал потому, что в подавляющем большинстве случаев мы можем скорее лишь что-то предполагать, нежели что-либо утверждать. Со времени написания библейских текстов прошло несколько тысячелетий. И если уже на заре христианской эры экзегеты не могли ясно представить, что несет в себе то или иное слово, и даже обвиняли в намеренном искажении текстов прежнее поколение, как, например, тот же святой Григорий Ниский, то что остается нам, отрезанным от библейских времен, многовековой пропастью? Если в отношении других культур, цивилизаций, эта пропасть сокращается за счет всевозможных изображений, то при изучении мира Библии мы погружаемся в такой некоторый, я бы сказал, визуальный вакуум. Этот мир оставил нам в наследство слова, великие слова. А вот что стоит за ними, порой большой вопрос. Если бы слово древнего человека всегда в полной мере выражало сущность предмета, если бы современный человек имел возможность прозревать в слове сущность предмета, то не было бы проблемы. Но этот дар безгрешного Адама, увы, нам с вами недоступен. Поэтому остается идти по пути догадок и предположений. Смотреть на мир далеких предков лишь гадательно, как сквозь тусклое зеркало, вспоминая слова апостола Павла Коринфянам. Впрочем, хоть тусклое, но все же что-то да можно разглядеть. Я указывал, что изображение некоторых из библейских музыкальных инструментов можно кое-где увидеть. Вот так в толковой Библии утверждается, что китрос изображается на ассирийских памятниках в своем первоначальном виде, в виде двух брусков горизонтального и перпендикулярного, на которые натягивалось от 8 до 10 струн. А в «Диксионер де ла Библь» говорится, что, по всей видимости, изображение именно китроса можно увидеть на еврейских монетах. Хотя это может быть и кинор. Эти инструменты нередко отождествляют друг с другом. Опять-таки, в толковой Библии сказано, что на барельефе Ассурбанипала, изображающем торжественную процессию в Сузах, можно увидеть пизантерин. Однако опять вопрос, насколько правильно это издание понимает, что такое пизантерин. А вот шафар можно найти без особого труда, найти его изображение. Например, изображение шафара есть в современных синагогах. Мы об этом с вами говорили. Кроме того, он изображается на различных предметах, сувенирах, в туристических справочниках государства Израиль, то есть на Святой Земле. Более того, шафар не вышел из употребления в иудейской среде, поэтому он дожил до наших дней. Его можно просто-напросто увидеть. А кстати, если мне не изменяет память, шафар есть в коллекции музыкальных инструментов в Шереметьевском дворце, в музее музыки, музее, благодаря которому вы, уважаемые радиослушатели, могли не раз услышать звучание некоторых инструментов, о которых мы с вами говорили. Поэтому не обязательно православному радиослушателю идти в синагогу или даже копить средства для поездки во Святую Землю, хотя эта поездка, конечно, может быть замечательной, а может быть проще для живущих в Санкт-Петербурге сходить в означенный музей и посмотреть, как выглядел шофар. Другой духовой музыкальный инструмент – хацитра, предположительно изображается на знаменитой триумфальной арке императора Тита в Риме, 70-е годы нашей эры. Кто-то также считает, что хацитра изображена и на монетах времени восстания Маковеев. Это второй век до Рождества Христова. Но это предположение довольно-таки спорно. А вот на монетах периода антиримского восстания в Иудее Бар-Кохбы, это 132-135 годы нашей эры, на монетах этого периода они есть, изображены парой. А, кстати, на монетах именно этого времени есть и лира кефара, видные инструменты двух видов. Кинор или китросы, или кинор и китрос. И снова обратимся к толковой Библии. Ее составители полагали, что машракита на барельефах различного времени представлена состоящую из двух дудок, но не соединенных при помощи мундштука, а совершенно разъединенных. Вот в процитированном только что отрывке дано описание греческого аблоса, чьи изображения в изобилии дошли до наших дней. Хотя, как мы помним, машракита могла быть флейтой пана. Впрочем, и в этом случае изображение этого инструмента мы можем увидеть в изрядном количестве. Впрочем, и сам инструмент, возможно, многим из вас хорошо знаком. В изобилии представлен и менааним, он же систер, который можно встретить в руках некоторых египетских богов. Например, в руках у Изиды Хатор, у Амона, у Гора, у египетского бога музыки Ихи. Также в руках жриц, в руках жен чиновников, например, как в росписи гробницы египетского чиновника Кикки в долине знати. Благодаря археологическим изысканиям можно увидеть не только изображение этого инструмента, но и сам систер. Например, в Лувре есть систер Лук 11 династии. Есть систер и в Музее музыкальной культуры в Хайфе. Систеры также присутствуют в монументальной архитектуре Древнего Египта, как капители колонн и пилонов. Ну, это наподобие более нам знакомых античных атлантов и кариатид. Мицелот, конский колокольчик, можно увидеть на ассирийском настенном барельефе периода правления царя Тиглатпилесара III. Это 8 век до Рождества Христова, и находится он в Британском музее. Впрочем, разновидностей подобных инструментов распространено великое множество по всему миру. Насчитывают их более 200 или, по-моему, даже более 250. В том же музее в Лондоне есть образцы инструментов Цилцилим и Мецелтайм 9-8 веков до Рождества Христова. В Берлинском Переднеазиатском музее подобные тарелки можно увидеть в руках музыканта на барельефе из дворца Синахериба, ассирийского города Ниневии, 7 век. Сейчас это территория современного Ирака. Город Ниневия. Некоторые инструменты, как сами, так и в дошедших до нас изображениях, представлены в книге петербургского музыковеда Герцмана «Музыкальные древности» и в энциклопедии московского исследователя Елены Ивановны Калиды. К последней энциклопедии мы не раз обращались в наших с вами передачах. Но все-таки это лишь малая толика из всего объема библейского инструментария. Да и кроме того, опять-таки, мне приходится употреблять вероятностные слова «предположительно», «по всей видимости», «некоторые полагают». По-видимому, мы никогда абсолютно точно не сможем представить себе, по крайней мере, в нашем грешном мире, не сможем представить себе, как выглядели музыкальные инструменты, фигурирующие в Библии. И что делать? Будем обходиться хлебными крохами научных и наукообразных гипотез. но, по крайней мере, это все-таки лучше полного неведения. Поэтому мне кажется весьма немаловажной работа по обличению некоторых загадочных слов в одежды вполне конкретных музыкальных инструментов. Тем более, если эта работа порой выявляет и просто грубые ошибки. И вот здесь мы сталкиваемся с проблемой библейских переводов. Впрочем, перевод текста — это тоже своего рода толкование. Кто-то переводит слово как «точило» и таким образом связывает весь текст со сбором винограда, а кто-то как музыкальный инструмент шашан и, соответственно, ведет речь об исполнении данного текста в музыкальном сопровождении. Однако никоим образом нельзя назвать толкованием простую ошибку, когда тот или иной переводчик искажает слово по незнанию или по недоразумению. А подобные случаи, как могли убедиться наши постоянные радиослушатели, возникают сплошь и рядом. Взять хотя бы наши отечественные переводы. Струнный инструмент переводят как духовой. Например, невил как сопель, свирель, пищаль. Или ударный, например, кинор как кимвал. Ударный переводят как струнный. Шелешим, гусли, тоф, псалтирь. Или духовой. Тоф, сопель, минааним, труба. Духовой как струнный. Угаб, гусли. Причем, если в одних случаях, в более поздних переводах, мы наблюдаем исправление ошибок древних переводчиков, то в других та или иная ошибка перекочевывает из одного текста в другой или же заменяется другой ошибкой. И если до сих пор существует проблема идентификации инструментов по группам, то что говорить о более сложных вещах, таких как внешний вид, приемы игры и строй конкретного инструмента. В некоторых случаях музыкальный инструмент вообще оказывается выпущенным из текста или обозначен слишком туманно для того, чтобы понять, о чем идет речь. Например, в Псалме 67, стих 26. «Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях». Так, в синодальном переводе. Что за орудия? Какие орудия? Вот яснее в переводе Мандельштама. «Впереди певцы, за ними играющие на струнах». По крайней мере, понятно, что это музыкальные орудия, и не просто музыкальные, а струнные музыкальные орудия. Еще большую путаницу вносят переводы одного и того же библейского инструмента различными терминами. Почему кинор в одном месте обозначен как гусли, в другом — цитра, в третьем — арфа? Почему невил трактуется и как псалтирь, и как цивница, и как гусли, или даже сопель? Почему угаб может быть и органом, и свирелью? Почему тоф — это и бубен, и тимпан, и даже псалтирь? Почему шофар — то труба, то рог? Ответов на эти вопросы, определенных ответов, нет. Причем именоваться по-разному один и тот же инструмент может в одном и том же контексте. Вот, например, посмотрите книгу Иисуса Навина, 6 главу. А ведь речь идет о синодальном переводе, который сейчас имеет повсеместное распространение. Им пользуются миллионы людей, и эти миллионы не знают и не понимают, почему гусли могут скрывать целых три инструмента, отличающихся по конструкции — кинор, невил и пизантерин. Ну, хотя, конечно, миллионам, может быть, далеко до разбора таких тонкостей, если струнная псалтирь может обозначать и ударный тоф. Однако я не ратую за непременный и скорейший новый перевод. А такой вывод может напрашиваться из высказанного сейчас мною. Конечно, перевод с учетом новых данных, с учетом найденных ошибок, возможно, не был бы лишним. Но он, по сути, не решит всех проблем. Хотя бы потому, что невозможно передать одним словом то, что может иметь двоякое значение на языке оригинала. Невозможно обозначить то, что малопонятно самому переводчику, и что, возможно, никогда не обретет полную ясность. В этой ситуации, мне кажется, единственным разумным выходом является издание библейского текста с обязательным комментарием, который бы не толковал, для этого существует толковая Библия, а именно кратко объяснял то или иное слово, которое может быть непонятно современному читателю. Объяснял с точки зрения буквального перевода и научных данных. Для этого, кстати, совсем не обязательно реконструировать прежний текст. Достаточно только снабдить его примечаниями. И пример тому мы находим в современных изданиях Библии на европейских языках. Но, к сожалению, отечественному читателю Библии в этом смысле пока не очень-то везет. У нас есть синодальное издание так называемой «Брюссельская Библия» с комментариями. Однако комментарии «Брюссельской Библии» все-таки больше похожи на толкование. Ну, будем надеяться, что этот серьезный недостаток в полной мере будет исправлен все-таки у нас в России. И все-таки, ну, стоит ли нам, православным, так уж усердствовать в изучении библейских инструментов, которые для нас скорее археологическая диковинка, нежели богогласный орган? Думаю, что стоит. В XIX веке жил один архиерей, епископ Порфирий Успенский, который немало сил положил, в том числе и для того, чтобы собрать древние музыкальные рукописи, чтобы изучить их. Для чего? Один из петербургских исследователей деятельности владыки Порфирия замечал по этому поводу следующее. Епископу Порфирию Успенскому ясно было, пишет он, что нельзя до конца понять историю церкви и литургии, то есть главных тем его научных исследований, не изучив особенности музыкального оформления богослужений в различные периоды и соответствующий певческий репертуар. Точнее говоря, он отдавал себе полный отчет в том, что духовная музыка является составной частью жизни церкви, и любое ее описание без музыкального обихода будет лишено глубины и основательности. Вот и всем тем, кто хочет, чтобы Библия была не неким древним, культурным, историческим и прочими памятниками, а книгой, книгой с большой буквы, где каждая страница дышит общением с Богом в смысле и богослужебным, вот тем, для понимания религиозных переживаний, религиозной обстановки библейского времени, нельзя беспечно игнорировать

усилий, чтобы иметь общее и вполне реальное представление о библейских инструментах. Да, скрупулезное изучение их – это удел, может быть, узких специалистов. Но я и не призываю вас, братья и сестры, таковыми становиться. Достаточно хотя бы не проигнорировать их труд, сделанный за вас и для вас. И чтение Библии будет гораздо интересней, гораздо понятней. Причем, опять-таки, подчеркиваю, что это чтение не исторического памятника должно быть для нас. Это наша жизнь. Это наша религия. Вот примерно эту цель я и преследовал, когда сам занялся этой темой библейских музыкальных инструментов, когда эту тему предложил вам, дорогие братья и сестры. Если благодаря нашим с вами беседам у кого-то появился больше интерес к Библии, кому-то она стала более понятной, если кто-то реальней стал понимать или захотел понять библейскую эпоху, то я буду рад и скажу «Слава Богу». На этом мне, по всей видимости, остается с вами только попрощаться. Знакомство с собственно музыкальными инструментами в Библии мы с вами на этом заканчиваем. Почему говорю, собственно, с музыкальными инструментами? Потому что есть и подтемы, такие как не только собственно музыкальные инструменты, но и более такое детальное изучение их употребления, музыкальных инструментов в Библии. Может быть, отдельной темой и инструменты в переводах Библии на тот же наш русский язык и на церковнославянский язык. Но, я говорю, это уже такие отдельные подтемы. А, собственно, музыкальными инструментами мы с вами, в общем-то, разбираться закончили. Спаси вас всех, Господь и Бог. Всего доброго. Цикл передач о библейских музыкальных инструментах вел священник Дмитрий Кулигин. До свидания.

Михаил Плецковский. «Солнышко на память». Сказки. Счастливый день. Жили два страусенка – Фу и Фи. Фу был ужасно капризным, а братец Фи ничуть ему в этом не уступал. Сварит им на завтрак мама Ама манную кашу, поставит на стол тарелки и зовет громко: «Дети, манная каша готова!» А в ответ раздается: «Манная? Фу! Каша? Фи!» Придут страусята из школы, портфели бросят и бегом на улицу мяч гонять. «Пора уроки готовить», — напоминает мама Ама. «Уроки? Фу! Готовить? Фи!» «Помогите мне посуду помыть», — просит мама страусят после обеда. «Мыть ложки? Фу! Мыть вилки? Фи!» «Тогда давайте стихи учить». «Стихи? Фу! Наизусть? Фи!» И так повторялось каждый день. Теперь вам стало ясно, почему страусят звали?

0: Фу и Фи. Однажды мама Ама решила проучить своих малышей и как следует взяться за их воспитание. «Мне предложили сниматься в кино», — сказала она. «Правда, не в главной роли, но это не важно. Билет на поезд я уже купила. Приеду через 3 дня». «А мы что будем делать без тебя?» — захныкал Фу. «А кто нас будет кормить?» — испугался Фи. «Ну, вы у меня уже совсем большие, справитесь. Хлеб, крупа и кофе в шкафу, масло и сыр в холодильнике. Запомнили? А теперь давайте я вас обниму и до свидания». Повесила мама Ама на шею кожаный саквояж и ушла, хотя ей было очень жалко оставлять страусят одних дома. И начали страусята сами хозяйничать. Фу варил манную кашу, которая часто пригорала. А Фи жарил картошку, которая всегда почему-то была сыроватой. Но есть-то хотелось, вот они и ели. И пригорелую кашу, и недожаренную картошку ели и не кривились. Фу не говорил «фу», и Фи не говорил «фи». Говорить ведь некому было, только вот посуду они не мыли. Но когда все чистые тарелки и ложки кончились, пришлось и за мытье посуды приниматься. А к тому же еще и телевизор испортился. И по вечерам, чтобы не умереть от скуки, страусята читали стихи. И даже учили их наизусть. Через 3 дня приехала мама и совершенно не узнала своих страусят. «Хочешь, я сварю тебе манную кашу?» – предложил ей Фу. «А может, нажарить тебе картошки?» – спросил Фи. Очень удивилась мама Ама и только головой покачала. «Хорошо, покормите меня. Я немного проголодалась. Но найдется ли у вас хоть одна чистая тарелка?» «У нас все тарелки чистые», — гордо сказал Фу. «И все ложки, и все вилки тоже», — добавил Фи. Правда, картошка была чуть-чуть сыровата, а манная каша чуть-чуть пригорелая. Но мама ела и похваливала. «Молодец, Фу! Молодец, Фи!» А потом Фу прочитал наизусть без запинки стихотворение из страусиного букваря. «Каша манная вкусна и питательна она. Честь и слава манной каши, укрепим здоровье наше!» Фи споткнулся всего лишь разочек, зато он читал громко и с выражением. «Для чего читают книжки страусята, львы и мышки? Тут и думать не о чем, ведь нельзя быть неучим!» Это был самый счастливый день в жизни у мамы Амы. Сказка о перевернутой черепахе. Это было давно, но не очень. Некоторые еще и сейчас помнят эту странную историю. Во время большой бури с черепахой по имени «Мне спешить некуда» произошло несчастье. Не какое-нибудь там маленькое несчастье, а самое, что ни на есть, большое. А во всем был виноват холодный северный ветер. Он дунул так сильно и неожиданно, что черепаха «Мне спешить некуда» перевернулась на спину. Холодный северный ветер улетел, а черепаха так и осталась перевернутой. И никто не мог ей помочь в беде. Еще бы! Ведь была «Мне спешить некуда» огромной величины. И панцирь ее весил целых 500 килограммов, а может и все 1000. Звери утешали черепаху как могли, но перевернуть ее сил у них не хватало. Тогда еще никто не знал, к чему все это приведет. А началось с ерунды. Стали черепахи «Мне спешить некуда» сниться перевернутые сны. В этих снах дожди падали с земли на небо, реки бежали вспять, корабли плыли в обратную сторону. Так было во сне. А наяву черепаха «Мне спешить некуда» тоже все видела и слышала в перевернутом виде. И даже ноты в песенках, которые она пела по утрам, переворачивались так, что все знакомые мелодии становились пустым набором звуков. Черепаха моментально переворачивала все слова и даже целые предложения. А тем, кто не знал об этом, казалось, что «мне спешить некуда» говорит на каком-то неизвестном иностранном языке. Она произносила «тивирп». Это означало «привет». Черепаха спрашивала «алет как?» Это надо было понимать как «как дела?». Сначала черепаху «мне спешить некуда» плохо понимали. Постепенно к ее разговору стали привыкать. Носорог откликался, когда его называли «гарасон». Крокодил отзывался в ответ на обращение «ледокорк». Нечего и говорить, что жаба была довольна, когда к ней обращались таким образом. «Абаш, тивирп!» Прежде это звучало менее ласково и нежно. «Жаба, привет!» Зверям так понравилось переворачивать слова во время разговора, что они чуть не перевернули наизнанку весь свой звериный язык. «Да что там звери?» Даже мальчишки бегали по улицам и кричали «Ару! Ару! Ару!». А раньше они кричали «Ура! Ура! Ура!». Кто знает, каких бед натворила бы еще перевернутая черепаха «мне спешить некуда», если бы однажды не подул теплый южный ветер, вернувший ее в прежнее положение. Правда, кое-кто иногда и переворачивал слова по привычке, но вскоре даже самым забывчивым и непослушным это разонравилось. Самое интересное слово. Каждый раз, когда наступал вечер, мама кенгуренка Авоськи вздыхала. Почему она вздыхала? Потому что надо было снова укладывать в постель своего сынишку и укачивать, укачивать, укачивать. Кенгуренок привык, чтобы его укачивали. Иначе он не засыпал. Стоило маме отойти от кроватки, и сразу Авоська поднимал такой крик, такой плач, что хоть уши ватой затыкай. Пригласила мама доктора, дикобраза Христофора. Узнал доктор, в чем дело, и покачал головой. Тут никакие уколы не помогут. От такой болезни может вылечить только... «Микстура?» – спросила мама. «Нет». «Примочка?» «Нет». «Компресс?» «Что вы! Вашего больного не спасут никакие микстуры, никакие примочки и никакие компрессы. Но не надо огорчаться. Я уже не раз встречал подобных больных, и все выздоравливали. Доктор, скорее выписывайте свой чудесный рецепт, и я побегу в аптеку». «В аптеку идти не придется. От болезни, которой страдает ваш кенгуренок, есть одно средство, самое интересное слово». «Какое самое? Какое интересное? Какое слово?» – переспросила взволнованная мама кенгуру. Доктор ничего не ответил и стал выписывать рецепт. «Здесь все указано», – сказал он на прощание. Когда доктор ушел, мама кенгуру надела очки, заглянула в рецепт и прочла одно единственное слово – «однажды». Вечером, как обычно, она уложила кенгуренка спать, но укачивать не стала. Только маленький Авоська начал хныкать, как мама произнесла самое интересное слово – «однажды». Кенгуренок сразу успокоился и спросил, что было однажды. «Мама, расскажи, пожалуйста». И мама стала рассказывать сказку. Однажды одному лягушонку захотелось мороженого. Едва сказка закончилась, кенгуренок крепко-накрепко заснул. Ему снился маленький зеленый лягушонок, который съел целых 10 порций эскимо и едва не превратился в ледяную сосульку. На другой вечер Авоська сам разделся, сам улегся в постель и терпеливо принялся ждать, когда же мама наконец снова произнесет самое интересное слово, с которого обычно начинаются все сказки на свете. солнышко на память. Козленок Мармеладик подошел к цыпленку Фью и стал прощаться. «А куда ты уезжаешь?» – спросил цыпленок. «К бабушке в деревню на все летние месяцы. Смотри, не забывай меня, а эту книжку с картинками я дарю тебе на память. Бери, будешь читать, и время пролетит незамеметно». «Ладно», – сказал цыпленок, – «только я не знал, что ты уезжаешь, и никакого подарка тебе не приготовил. Что же тебе подарить, Мармеладик?» Задумался Фью, а потом говорит: «Я дарю тебе на память солнышко». «Солнышко?» – удивился козленок. «Солнышко обыкновенное, которое в небе горит. Ты посмотришь в деревне на солнышко и меня вспомнишь». Упрямый, упрямый, упрямый ослик. Вот был упрямый этот ослик алфавит. Ему говорили: «Белое», а он говорил: «Черное». Ему говорили: «Не правда ли сегодня чудесная погода?» А он говорил: «Скоро пойдет дождь». Разговаривать с осликом алфавитом не мог никто. Он переупрямил бы кого угодно. Пришел как-то к ослику поросенок Кнопка и сказал: «Ты, ослик, упрямый, а я еще упрямее тебя». «Нет, Кнопка, я самый упрямый». Тогда поросенок достал из кармана своей курточки яблоко и положил на стол. «Давай решим так», – предложил он. «Кто кого заставит это яблоко съесть, тот и самый упрямый». «Давай, только я не хочу есть яблоко». «А ты попробуй». «Не буду пробовать». «Ну, хоть немножко откуси, сам откусывай». «Но оно невкусное». «Еще какое вкусное», – не сдавался ослик. «Если вкусное, тогда я его съем», – схитрил Кнопка. «Нет, я съем». «Нет, я». «Нет, я», – крикнул рассерженный ослик-алфавит, схватил зубами яблоко со стола и начал уплетать его за обе щеки. «Вот видишь», – засмеялся поросенок Кнопка, – «я тебя все-таки переупрямил. Я заставил тебя съесть яблоко». Говорят, что с того самого дня ослик-алфавит перестал упрямиться. Фонтан, который умел плавать. Разные фонтаны бывают, но тот, о котором пойдет речь, был плавающим. А плавающим он был потому, что выпускал его над голубым морем китенок-чудачок. Куда бы чудачок ни плыл, там и фонтан искрился. Разноцветные струйки высоко взлетали, так высоко, что их отовсюду видно было. Любопытные пассажиры на палубах огромных белых теплоходов разглядывали в бинокли и подзорные трубы этот одинокий, плавающий в море фонтан. Они хлопали в ладоши и кричали «Ура!». Что там, даже дельфины начинали радостно прыгать, издали заметив китенка-чудачка. Морским конькам и морским коровам, медузам и осьминогам, селедкам и килькам, даже самим электрическим скатам нравился сверкающий на солнце фонтанчик. Лишь одна акула-злюка не обращала на чудачка никакого внимания. Она делала вид, что ей совершенно безразлично, есть фонтан или нет. А на самом деле акула завидовала чудачку, ведь все говорили только о нем. Однажды она не вытерпела, подплыла к чудачку и проворчала: «Кому нужен твой фонтанчик? Он уже всем нам давным-давно надоел. Каждый раз одно и то же». Очень обиделся чудачок на акулу. Взял и уплыл в открытый океан. Опустело голубое море без китенка. Напрасно пассажиры в подзорные трубы смотрели. Нигде не было видно знакомого плавающего фонтана. Через месяц заскучала сама акула-злюка, из-за которой все произошло. «Грустно мне», — пожаловалась она дельфинам. «Чего-то не хватает, а вот чего?» «Красоты не хватает», — ответили ей дельфины. «Красоты, которую так щедро дарил нам всем китенок-чудачок». И, конечно, дельфины были правы, потому что там, где нет красоты, всегда чего-то не хватает. Пожалела акула-злюка, что зря обидела китенка, но слишком поздно.
1: Дорогие друзья, вы слушали сказки Михаила Плецковского. Читала Наталья Роснюк.

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «Мечты» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни Санкт-Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Комитет по государственному контролю и использованию охраны памятников истории и культуры обратился в арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области и в полицию в связи с незаконными работами в памятнике регионального значения «Дом Пеля Гукасовой» на Литейном проспекте 46. Поводом стали обращения жителей и акт осмотра товарищества собственников земля «Пале-Рояль», зафиксировавшие масштабные строительные работы без задания и разрешения ГИОП, говорится в сообщении. Комитет просит суд обязать пользователя помещения привести его в соответствие с согласованным проектом. В настоящее время по программе ГИОП продолжается реставрация фасадов северного и южного флигелей дома Пеля, который завершится в 2027 году. В школе номер 506 Кировского района открылся современный актовый зал. Для него в южном дворе учреждения построили новое здание, которое соединяется с основным корпусом наземным переходом. Специалисты создали на фасаде игру света и тени за счет декоративных ниш. В них расположены окна. На первом этаже обустроен гардероб, а на втором – сам актовый зал на 196 мест. Там же предусмотрены аппаратная, серверная, костюмерная и склад декораций. Заместитель председателя комитета по строительству Валерий Усков подчеркнул: «Для нас важно не только построить новые социальные объекты по петербургскому стандарту, но и дать возможность детям из школ советской постройки аналогичные возможности. Для этого в рамках адресной инвестиционной программы мы проводим модернизацию школ 1960-80-х годов постройки. Например, строительство актового зала в школе на улице Солдата Корзуна позволит ребятам в полной мере раскрыть свой творческий потенциал и ставить представления в комфортных и современных условиях». В Петербурге создали экскурсию, объединяющую главные музыкальные точки блокадного Ленинграда. Маршрут открывает Большой зал и музей филармонии. Экспозиция рассказывает о подвиге и героизме артистов в годы войны. Представлено более 700 экспонатов, рукописные программы, афиши, документы. Маршрут связывает также Театр музыкальной комедии и Александринский театр. Проект приурочен к 85-летию начала блокады. В Театре музыкальной комедии сыграли почти 1000 спектаклей и поставили 15 премьер во время войны. Чтобы передать атмосферу тех лет, для посетителей экскурсии блокадный музыкальный маршрут воссоздали уличные тумбы с афишами, сценические костюмы и реквизит. Традиционный концерт состоялся вчера в саду Андрея Петрова ко дню рождения композитора. В программу вошли песни, романсы и инструментальная музыка из фильмов «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Синяя птица», «Я шагаю по Москве» и других. Концерт под открытым небом собрал больше 1000 зрителей. Внучка композитора Андрея Петрова, актриса Манана Гагитадзе, сказала: «Нам бы очень хотелось, чтобы люди помнили, что эту музыку написал именно Андрей Петров. Очень часто люди знают песню, готовы даже ее подпеть, продолжить, но когда они выясняют, что и это написано одним и тем же композитором, они очень удивляются. И, наверное, вот такие вечера и такие концерты – это тоже хороший повод рассказать зрителям, как обширным было творчество Андрея Петрова и сколько у него действительно хитовых произведений». С 6 по 12 сентября в Выборге состоится 5-й международный фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот». В этом году в городе соберутся театральные коллективы из России, Китая, Сербии и Мексики. Зрители ожидают погружения в волшебный мир кукольных спектаклей. В программе будут выступления для детей, подростков и взрослых. Церемония открытия пройдет 6 сентября в 18 часов в театре «Святая крепость», после чего зрителям представят спектакль «Вишневый сад» по произведению Антона Чехова. Фестиваль продолжает театральные традиции Выборга, которые начали развиваться с 1992 года. Первый «Балтийский кукловорот» состоялся в городе в 2019 году. Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр откроет концертный сезон 6 сентября. В
во дворце Белосельских и Белозерских, коллектив под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Титова представит программу из произведений русской классики. Оркестр исполнит первый фортепианный концерт Чайковского, в котором солировать будет Илья Папаян. Также прозвучит симфоническая сюита Римского-Корсакова «Шахерезада». Новый сезон Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра посвятит грядущему юбилею. В 2027 году коллективу исполнится 60 лет. Новый сезон театр имени Веры Федоровны Комиссаржевской откроет спектаклем по пьесе Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты». Показы в постановке Александра Баргмана проходят 2 и 3 сентября, рассказали в Комитете по культуре. Режиссер и художник Анастасия Пугашкина создали сценическое пространство, где элементы русской масленицы соседствуют с образами бала, а маски притворства постепенно срываются, отметили в ведомстве. В центре сюжета история лицемерии и цене истины, рассказанная через трагикомические ситуации и характеры героев Островского. В завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В пятницу 4 сентября облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь, 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление 748-751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 91%, ветер южный 3-5 метров в секунду. В субботу 5 сентября переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 16-18, атмосферное давление 745-746 миллиметров, относительная влажность воздуха 58%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра облачно, небольшой, местами умеренный дождь, плюс 14-16, в субботу переменная облачность, местами небольшой дождь, 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление завтра будет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 18 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: 5 сентября приглашаем по пушкинским местам Гатчинского района. В окрестностях Петербурга жили предки Александра Сергеевича. Здесь он почерпнул многие из сюжетов сказок, повестей и стихов. Вы увидите дом няни Пушкина Арины Родионовны в Кобрино, усадьбу семьи Ганнибалов в Суйде, Воскресенскую церковь. Посетите отреставрированную и обновленную почтовую станцию в доме станционного смотрителя в Выре. А также посетите усадьбу Набокова в Рождественно, парк с карстовыми пещерами и источниками и церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Экскурсия состоится 5 сентября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Матиа Батистини в силу исключительных качеств своего голоса и виртуозности владения им, природных и развитых с течением времени чувств, стиля и вкуса, в силу своей невероятной работоспособности и требовательности к себе, ну, наконец, в силу высоких художественных и идейных принципов, он стоял как-то особняком в мире оперного театра, вот так же особняком, как бы отдельно, сам по себе, он пребывал и в России, наступая на сценах и императорских театров, и на сценах весьма многочисленных частных антреприз, преимущественно, конечно, итальянских. Сергей Левик писал: «Батистини, благодаря особенностям своего искусства, стоял как бы вне и над всеми итальянскими певцами того времени. А ведь в России вот в это время постоянно выступали отнюдь не заурядные певцы, а подлинные звезды оперного театра, творчество которых осталось в истории, оно осталось как эталонное». Ведь это было время золотых голосов, и все они стремились в Россию. Это Карузо и Ансельми, Аримонди и Наварини, Берленди и Беллинчиони, Гальвани и Бурцо, Мазини и Бонисенья, Баронати и Дженателло, Руффо и Сторкио, Коппола и Пальверози, Страчари и де Люка, Рапизарди и очень многие-многие-многие другие – подобного созвездия выдающихся вокалистов с драгоценными по своим качествам голосами, подобного тому, что одарено было человечество вот на рубеже XIX и XX веков, мир не знал ни до того, ни после того. Именно вот в этой блестящей и немеркнущей плеяде талантов Батистини на протяжении всей своей долгой творческой жизни оставался и первым, и единственным. Был ли он ревнив к своей славе? Опасался ли за свое место на оперном Олимпе? Представляется невероятным, чтобы этого не было. Конкуренция в мире искусства, в том числе и прежде всего театрального, была всегда и велась тем более жестко и бескомпромиссно, чем более равновелики и даровиты были соперники. Учитывая то, что и русский театр ведь был на подъеме, что на русской сцене блистали такие выдающиеся баритоны, как Яковлев, Хохлов, Камионский, Андреев, Бакланов, Грызунов, Баначич, Брагин и, наконец, Тартаков. Ну, кажется, Батистини было чего опасаться. Подобно тому, как он был над всеми итальянскими певцами того времени, а Левик, конечно, имел в виду творчески над всеми, вот точно так же он оставался над всеми и в жизни. Неизменно доброжелательный, неизменно надежный, всегда готовый прийти на помощь и советам и делам, за более чем четверть века активной творческой жизни в России, которая прервалась в 1914 году из-за Первой мировой войны, ну и затем из-за революции, Батистини спел сотни спектаклей и десятки концертов. Он исполнил весь свой огромный репертуар — 82 оперные партии. Ни разу не отменив из-за болезни или из-за каприза ни одного своего выступления. К каждому выступлению он относился с чрезвычайной серьезностью. И режим дня, ну, более того, режим жизни был подчинен выходу на сцену. Утро было посвящено, как говорил сам певец, разогреванию голоса. Он в течение 20 минут пел гаммы
и самые элементарные упражнения, которые приводили певческий аппарат в рабочее состояние. Затем делал перерыв, после чего исполнял до 30 вокальных номеров, подбор которых всегда менялся. Он зависел от того состояния голоса, которое было на данный день. Вот к концу этого второго весьма продолжительного занятия Баттистини добивался эталонного образцового звучания своего баритона на всем протяжении диапазона. И после этого делался второй перерыв. После обеда Баттистини читал партитуру той партии, которую ему предстояло нынешним вечером исполнять, а затем вновь становился к роялю и пропевал в зависимости от необходимости либо всю партию, либо большую часть той партии, которую ему приходилось сегодня вечером исполнять. Ну, во-первых, во время этого третьего занятия Баттистини как бы генерально проверял себя на знание материала. Даже если это были фигары или риголетто, которые он за свою жизнь исполнил более 1000 раз. Во-вторых, Баттистини искал во время третьего занятия новые выразительные средства, новые интонации, новые тембровые краски, верный принципу, что над ролями следует работать всю жизнь. И вот после этого занятия певец обязательно отдыхал в течение часа или полутора часов, но он не спал, а чаще всего читал, а литература подбиралась соответствующей тому образу той эпохи, которая предстояла через примерно 4 или 4,5 часа воплотить на сцене. То есть он психологически настраивал себя на спектакль во время чтения. И, наконец, за 2 часа до поднятия занавеса Баттистини, неизменно элегантный и обаятельный, появлялся в театре, и само его появление заставляло всех подтянуться. Он не спеша гримировался, одевал костюм, и независимо от того, когда ему предстояло выйти на сцену, еще до поднятия занавеса выходил в кулису, где слушал увертюру и по реакциям зала пытался угадать на сегодняшний вечер состояние публики. А дирижер Пахитонов вспоминал: едва высокая фигура Баттистини появлялась на сцене, раздавались аплодисменты, более того, зал обрушивал на артиста овации, словно бы благодаря его за радость прежних выступлений и в уверенности за новую радость. И не было ни единого случая, чтобы публика обманывалась. Баттистини просто не мог плохо петь.

Боттичелли и его искусство неотделимы от итальянской традиции исполнительства в России. К сожалению, мы о многом за последние десятилетия забыли. 70 лет коммунистической власти мы были отторгнуты от мирового исполнительского искусства, и этот пост к нашим традиционным доверчивости и радостной восторженности к иностранцам добавил некий неоправданный комплекс, комплекс как бы незначительности и нашей периферийности, сделал нас излишне снисходительными. Самоуничижение — грех, возможно, не из первейших, однако же грех значительный. Удержать нас от впадения в него призвана память о прошлом нашей страны, о блистательном прошлом Российской империи, когда Петербург был одной из столиц мира, когда в него стремились архитекторы, художники, артисты, когда выйти и иметь успех на петербургской, московской или даже киевской сценах, успех вообще в России был огромной честью и мощнейшим фундаментом в творческих биографиях. Стоит и в самом деле вспомнить, что когда-то и вообще-то не так давно приезд в Россию был честью для самых великих певцов Европы, когда в не только наших столицах, но и в Одессе, и в Киеве, в Тбилиси, в Риге, Харькове, в иных городах постоянно давали спектакли итальянские, немецкие, французские и даже английские оперные труппы, когда список зарубежных гастролеров исчислялся сотнями имен, имен самых сверкающих, самых звездных. Они устремлялись в Россию не только из-за баснословных гонораров, но и потому, что здесь их ждала особая публика. Баттистини писал пианисту Пальмиджани: «Публика здесь такова, что по ней можно составить представление о невероятном художественном чувстве русского народа. Как нигде я ощущаю именно здесь свою востребованность. Понимаю, как бесконечно нужно наше искусство людям. Здесь не желают видеть в искусствах лишь уделы развлечения, но смотрят на искусство серьезно, почти религиозно, то есть как на то, что жизненно важно и даже необходимо. Пристрастность к артистам, — писал он, — и суровость некоторых приговоров проистекают из того, что в России очень серьезно смотрят на всякое художество. Ну, а если говорить о Петербурге, то историю здесь итальянского оперного театра можно разделить на три больших периода. Первый – это время придворного театра XVIII века, точнее, это 1730-е и 1790-е годы. Это время трех императриц – Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины Алексеевны. Это время сразу двух эстетик – барокко и классицизма, но неизменно это время театра блистательного и имперского, это время искусства пышного и виртуозного. Второй этап — это время общедоступного казенного итальянского театра, который существовал чуть более 40 лет в 40-х-80-х годах XIX века, слава которого была ничуть не меньше, чем «Ля Скала» или «Гранд-Опера». И третий этап – это время частных итальянских антреприз. За 34 года их существования, то есть вплоть до 1914 года, в Петербурге побывали буквально все итальянские знаменитости, не только итальянские. Российская столица была избалована мастерами высочайшего уровня, и при этом итальянцам приходилось конкурировать не только друг с другом,
но и со стремительно входящим в зенит своего расцвета русским оперным театром и сформировавшейся на национальном репертуаре школе русских певцов, сочетавших в своем искусстве выдающиеся природные голосовые качества и стремление к исповедальной искренности интонаций, к жизненной правдивости, к психологической достоверности образов. На смену Мельникову, Стравинскому, Мравиной, Меньшиковой, Хохлову, Яковлеву, Каменской, Бичуриной пришли мастера, еще более выдающиеся и исповедующие принцип оперного театра как синтеза вокального и драматического искусства. Это Андреев, Касторский, Петров, Бухтояров, Збруева, Черкасская, Ермоленко-Южина, Славина, Петренко, Бакланов, ну и, наконец, это Шаляпин, Собинов, Нежданова. Это обстоятельство в немалой степени способствовало подвижению значительного ряда итальянских певцов отойти от эстетики чистого бельканто и взять на вооружение эстетику веризма, но даже и те, кто устоял перед соблазном веризма, а таковых было немного, и прежде всего, конечно, это Батистини, тем не менее они вынуждены были углубить драматическую партитуру своего пребывания на сцене. Но главное — решиться на расширение репертуара за счет русской оперы. Материал ее, фактура, стилистика ее были для итальянцев невероятно сложны. Но выдающиеся художественные качества музыки не могли их оставить равнодушными. В частности, даже в репертуаре Батистини оказались русские партии Руслана, Онегина и Демона в операх Глинки, Чайковского, Рубинштейна. Ну, вряд ли эти партии можно назвать лучшими в творчестве великого итальянского певца, однако то, с каким мастерством Батистини воплощал партитуры русских композиторов, оказалось настоящей школой для наших певцов. Публика, кстати, всегда была благосклонна и даже снисходительно к любым попыткам посягательства на русский репертуар со стороны иностранцев, ну а Батистини имел свой привычный успех, и, надо сказать, мелодическая основа в русской опере была им выявлена с большой силой и выразительностью.

увертюра к роскошному спектаклю под названием «Итальянский оперный театр в России» относится к 1731 году. Правда, игралась эта увертюра не на берегах Невы, а все-таки в Москве. Именно туда, в Москву, прислал весьма преклонных лет, но все еще неотразимый в своем мужском шарме саксонский курфюрст Август II, когда-то бывший незадачливым союзником Петра Великого в Северной войне, но умудрившийся за это же военное время выстроить роскошный дрезденский цвингер, так вот этот Август прислал в Москву оперную труппу, состоящую из итальянцев, во главе с достаточно известным композитором Ристори. Итальянцы должны были участвовать в празднествах по случаю коронации Анны Иоанновны. Свои пасторали и комические действия они давали в комедийном доме, выстроенном на Красной площади, тогда еще молодым, но уже известным архитектором Растрелли. Императрица Анна, как принято считать, имела вкус грубый и неразвитый. Ну, скорее всего, это преувеличение. Спектакли итальянской труппы очень далекие от старомосковского скоморошества, привязанность вкусовую к которым приписывают племянницы Петра Великого. Всем эти спектакли очень понравились, и Анне Иоанновне тоже понравились. И потому-то и другого итальянца, скрипача Гюбнера, приехавшего в Москву в 1733 году во главе еще одной итальянской труппы, тоже приветили и щедро одарили. Театр Гюбнера, впрочем, заметного следа в истории не оставил. Ну, разве что переводы либретто этой труппы делал первый русский поэт Третьяковский. И еще. Во время одного из гюбнеровских спектаклей «Комедийный дом», один из ранних шедевров Растрелли, почти полностью выгорел. А императрица же возвратилась в Петербург. Жадная до всякого рода зрелищ, она велела своему шуту, между прочим, скрипачу по профессии Демирра, отправляться в Италию и там найти и, что называется, купить на корню и привезти в Петербург целый оперный итальянский театр. Есть основания считать, что в этом деле принял участие и архитектор Растрелли. Вот так появилась в Северной Пальмире первая настоящая большая оперная труппа, состоявшая в основном из итальянских музыкантов и певцов. И начала она работать в 1735 году. И почти четверть века этой труппой, этим театром, руководил Франческо Арайя, знаменитый композитор, человек огромной работоспособности и требовательности, великолепный организатор и, что существенно для XVIII века, ну, возможно, не только XVIII, неплохой придворный, отлично знавший, что от него хотят. А хотели роскошных и монументальных постановок, прославляющих монархию и утверждающих российское великодержавие. Сами названия спектаклей достаточно ярко свидетельствуют о характере того придворного театра: «Познанная Семирамида», «Милосердие Тита», «Селевк», «Сципион», «Балерофонт». Ну, кстати, все эти оригинальные оперы серия написаны самим Арайо, который сочинил в Петербурге около полусотни опер. И он же был единственным режиссером.

дворцовом театре, выстроенном при Третьем Зимнем дворце, все тем же Растрелли. Не случайно мы указали год последнего спектакля «Араио». 1756 год. Началась Семилетняя война. А, как известно, театр в России всегда больше, чем театр. Он и политика, и университет, и отчасти идеология. Под воздействием патриотических настроений Елизавета издает указ от 30 августа 1756 года, по которому закреплялось существование именно русского театра. И русской труппе была отдана театральная храмина на Царицыном лугу. А в Зимнем же дворце итальянцы более работать не могли. Растрелли ломает старое дворцовое здание и начинает воздвигать новое, то, что украшает Петербург и сегодня. Итак, итальянский театр остался без сцены, без денег, без покровительства государыни. «Араио» покидает Россию, ему на смену время выдвинуло Локотелли, и торжественно пышный политически ангажированный театр сменился театром чуть легкомысленным, ироничным. Это были спектакли камерные, в моду входили комические оперы. Итальянская труппа Локотелли давала спектакли по всему городу и в театре Зимнего дворца, и в театральной храмине на Царицыном лугу, и в дворцах столичной аристократии, и в театре у Летнего сада, везде, где могла. В 1776 году, уже при третьей императрице Екатерине II, Локотелли сменил великий композитор Паэзиелло, проведший в Петербурге 7 самых плодотворных в своей творческой жизни лет, сочинив и осуществив постановки 13 своих лучших опер, таких как «Мир луны», «Служанка госпожа», «Китайский идол». И вот обласканный императрицей Паэзиелло преподнес Екатерине II проект общедоступного итальянского театра, где хозяином станет не чиновник, а сама труппа, которая будет выбирать свое художественное руководство. Проект был очень прогрессивным. Екатерина II понимала правоту композитора, потому и не ответила отказом. Ну, впрочем, положительного ответа она тоже не дала, зато у маэстро начались конфликты с руководителем всех искусств в России, с Иваном Бетским. И, отчаявшись осуществить задуманное, Паэзиелло с огорчением, с огромным огорчением покидает Россию в 1784 году, а на смену ему явился любимец князя Григория Потемкина, композитор Сорти. То, что он был человеком Потемкина, видно хотя бы из того, что итальянская труппа свои спектакли давала не столько в Зимнем дворце, сколько во дворце Таврическом, в театральной зале, выстроенной в стиле сурового классицизма архитектором Иваном Старовым. Репертуар был весьма пестрым, как, впрочем, и исполнительский уровень тоже достаточно пестрым, но главное – на петербургской сцене впервые появляются оперы Моцарта. И вот они-то пользуются огромным успехом. Это и «Похищение» из Сераля, и «Идоминей». Ну, из-за масонских символов не реализовались планы с волшебной флейтой. Из-за французской революции быстро сошла с репертуара «Свадьба Фигаро». А наибольший успех выпал на «Дон Жуана». Труппа Сорти на то время очень крупных-то певцов не имела. Скорее, это были, как пишет Газанпуд, поющие актеры. Стиль Моцарта был ими не вполне освоен, да и технически это было очень сложно. Но спектакль получился очень живой. Между прочим, в Петербурге на то время была также и немецкая, и французская, и английская оперные труппы, которые возглавлялись опытными музыкантами, антрепренерами Беккерстаффа, Мюлле и Рено. И они тоже ставили «Дон Жуана». И в этом противостоянии
итальянская труппа не только выступила,

0: стояла, но и удержала за собой первенство. Впоследствии, на протяжении всего XIX и начала XX века, эта очаровательная пражская опера Моцарта «Дон Жуан» закрепится прочно в репертуаре, пожалуй, всех итальянских трупп. Баттистини будет, естественно, не монопольным, нет, исполнителем заглавной партии, но, по общему мнению, лучшим, неподражаемым и несравненным.
1: Finché liberati, serenità gentil da quel soccone, che ne dite mio ben so far pulito. Colui mi par che non è uomo, un nobil cavaliere qual io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'aro, quel viso inzuccherato, d'un bifolcaccio vil sia sarà passato. La nobiltà ha dipinta negli occhi l'onestà, or tu non perdi un tempo in cui si sente io

Между прочим, князь Потемкин очень хотел, чтобы Моцарт работал в России, об этом шли серьезные переговоры. Для самого Моцарта это был отличный выход из весьма затруднительного положения, в котором он оказался в конце жизни, но приезд в Россию не состоялся, Моцарт умер. Впрочем, время Сорти тоже ведь уходило, его талант, изобретательность, деловая расторопность не могли помешать охлаждению в русском обществе к итальянской опере. Тем более, что русская труппа к концу XVIII века вполне освоила традиционный для итальянцев репертуар, и денег итальянский придворный театр требовал слишком много. Кончина Екатерины II в 1796 году означала, в сущности, и кончину итальянского придворного театра. Так что первое действие в истории итальянского театра в России окончилось, занавес опустился, опустился тихо и без аплодисментов. В последние 3-4 года итальянский театр находился в слишком очевидном кризисе. Ну и время было суровое. В Европе начался период длительных и кровавых войн, вошедших в историю как наполеоновские. А в истории итальянского театра наступил антракт. И этот антракт подошел к концу, когда в 1815 году Россия после триумфов на полях Европы, после вхождения своей армии в Париж, после Венского конгресса стала без какого-либо преувеличения первой страной тогдашней цивилизации. В Петербург начинают съезжаться все мировые знаменитости, ну, в том числе и величайшие из великих итальянской оперы. Одной из первых в бесконечной для XIX века череде оперных знаменитостей, блиставших в Петербурге, была королева горла, ну вот так ее называли и в Европе, и в России тоже, Каталани. Голос ее был холоден и небогат красками, но исполнение являлось подлинной вершиной вокальной эквилибристики. С 1825 по 1830 годы она регулярно гастролировала в Петербурге, а в 1841 году начала свои выступления в Петербурге одна из самых великих певиц эпохи романтизма и стиля бельканто Джудитта Пастанегри, артистка поистине легендарная, с голосом огромного трехоктавного диапазона, с сильным драматическим посылом в артистическом таланте, с волнующей пафосностью общего тона и совершенно незабываемым по тембру, по краскам голосу. С триумфом, невиданным еще для Петербурга, прошли ее первые гастроли на спектаклях Каменного театра, выстроенного Тома де Тамоном на месте нынешней консерватории, Норма, Пуритани, Сомнамбула, Танкрет, Анна Болейн. Очень долгие годы впоследствии эти оперы ассоциировались только с именем великой Джудитты Пасты, с ее огромным, трагически меланхолическим по звучанию абсолютным сопрано, сопрано де Гелита, с ее дородной фигурой, с отточенными, пластически завершенными жестами. И как одна из самых прекрасных театральных легенд остался в истории ансамбль Пасты, Лабляша и Рубини в Беллиниевской Норме. Триумфальные выступления сопрано Пастанегри и Гризи, контральто Альбони, тенора Рубини, меццо-сопрано Малибран и Виардо Гарсия. Между прочим, это сестры. И их родной брат Мануэль Гарсия, основатель величайшей из вокальных школ нового времени. Итак, Гарсия, Малибран, а еще добавим двух басов, Лабляша и Танцини. Их триумфальные выступления, они способствовали открытию в Петербурге, наконец, общедоступного итальянского театра. Он просуществовал до 1885 года, но его золотой век
Это, конечно, 1840-50-е годы. Взаимоотношения итальянцев с русской оперной труппой в это время складывались сложно и драматично. Русский музыкальный театр только формировал свой национальный репертуар и национальную художественную стилистику, и конфликты были неизбежны. Был даже период, когда правительство, российское правительство, ограждая монополию итальянцев, на 4 года перевело русский театр в Москву. Критика и публика в контексте роста национального самосознания нещадно ругали итальянцев, но на спектакли ходили. И 2000-местный зал Каменного театра на Театральной площади всегда был заполнен. Публика ходила на выдающихся певцов, исполнявших, как мы теперь понимаем, выдающийся репертуар, основой которого, что естественно, были итальянские оперы романтической эпохи Ресорджименто, это оперы Беллини, Россини, Доницетти и раннего Верди. И именно в этих операх прославился Батистини. Ему не удалось участвовать в спектаклях общедоступного итальянского театра в Петербурге. Театр закрылся чуть ли не накануне первого приезда Батистини в Россию. Непосредственными же предшественниками Батистини были многолетние солисты-баритоны общедоступного итальянского театра. Это без сравнений великий Катонио, о котором критик Иванов писал, что он имел голос огромный по диапазону и по мощи, глубокий по тону, округлый, полетный, гибкий и выносливый. Ну, а мы напомним, что Катонио был кумиром и другом Батистини. Кроме Катонио в Петербурге долгие годы пел Тамберлик, слава которого в Европе была поистине легендарной и совершенно заслуженной. Голоса этих вокальных гигантов легко заполняли огромный зал Тамоновского камерного театра, обширная, как площадь, сцена которого как нельзя лучше подходила к грандиозным, роскошным, пышным, стильным постановкам, таким как беллинивские «Норма» и «Пуритане», россиниевские «Семирамиды», «Вильгельм Тель», доницеттиевские «Анна Болейн» и «Фаворитка», вердиевские «Нино», вот под таким названием «Нино» в России шли «Набуко». Еще одна опера «Джованни ди Гусман» Верди, это «Сицилийская вечерня», тоже шла в Каменном театре. А «Сила судьбы», ну, ее Верди написал специально для Петербургского театра и лично приезжал готовить премьеру. Когда император Александр III своим указом закрыл общедоступный итальянский оперный театр, общественность это как бы приветствовала. А публика грустила. Батистини, вскоре явившись во всем блеске и очаровании своего таланта, всколыхнул ностальгические воспоминания как публики, так и успевшей очухаться от сиюминутного общественного морока художественной критики. Словно рыцарь из прекрасного прошлого явился Батистини перед русской публикой, писал критик Иванов. А критик Ларош, друг Чайковского, писал так. Естественное звучание, безупречность интонационная, свобода вокальная Батистини, вся совокупность его выдающихся художественных качеств всколыхнули в нас добрые воспоминания о тех временах, когда искусство устремлялось к идеалу, а не к вульгарной жизнеподобности. Ну, возможно, в чем-то Ларош не совсем прав. Но некоторая правда все-таки в его словах есть.

0: Батистини характером своего искусства, несомненно, близок эстетике первой половины и середины XIX века. Он, конечно, бельконтист, он, конечно, романтик, а по времени же он полностью укладывается в третий период истории итальянской оперы в России. Но это тема уже для следующей нашей беседы. Теперь же всего доброго, до свидания, и да хранит вас Господь.
1: Дорогие друзья, прозвучала беседа историка Юрия Алексеевича Соколова.
2: Продолжение передачи слушайте в среду в это же время.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: епископ Вениамин принял участие во втором международном религиозном саммите в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербургской духовной академии прошел торжественный акт по случаю начала нового учебного года. Древлехранитель Гатчинской епархии принял участие в открытии выставки отреставрированных икон в Рождествено. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 3 сентября наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, принял участие в торжественной церемонии открытия и пленарном заседании второго международного религиозного саммита. Организатором форума выступило Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и северо-западного региона России. Саммит, работа которого продлится до 5 сентября, посвящен теме сохранения религиозных и духовно-нравственных ценностей в современном мире и развитию межконфессионального диалога. В работе пленарного заседания также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский, а также представители религиозных организаций, общественных объединений, научно-экспертного сообщества из России и нескольких десятков зарубежных стран. В начале пленарного заседания владыка Вениамин выступил с приветственным словом, в котором, в частности, отметил: «Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в современном мире – это первоочередная задача, стоящая перед каждым из нас вне зависимости от конфессиональной принадлежности. В условиях, когда старые ориентиры утрачиваются, а новые еще не обрели устойчивости, именно вера призвана напомнить человечеству о вечных основах бытия, о милосердии, справедливости, уважении к ближнему и ответственности перед будущими поколениями. В числе ключевых тем для обсуждения на саммите – взаимодействие мировых религий, традиционные семейные ценности, роль религиозной дипломатии в сближении народов, а также противодействие терроризму, экстремизму и ксенофобии». По сложившейся в санкт-петербургских духовных школах традиции, каждое 1 сентября начальствующие, учащие и учащиеся собираются вместе, чтобы молитвенно испросить у Господа благословения на грядущий учебный год и поприветствовать на торжественном акте тех, кто впервые переступил порог Академии. По этому случаю ректор Академии епископ Петерговский Силуан в сослужении академического духовенства возглавил молебное пение перед началом учебного года в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Продолжился День знаний торжественным актом в главном зале Духовной Академии. Открывая актовую часть, секретарь ученого совета протоиерей Дмитрий Сизоненко огласил поздравления святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла учащим и учащимся духовных учебных заведений по случаю начала учебного года. Затем отец Дмитрий зачитал приветственное слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, а также отметил поступившие в адрес духовной школы поздравления ректоров духовных и светских образовательных учреждений. После этого владыка-ректор обратился к первокурсникам с приветственным словом. Далее епископ Силуан вручил сертификаты за примерное поведение и отличные успехи в учебе. В завершении торжественного акта поступившим в этом году студентам бакалавриата богословско-пасторского факультета и факультета церковных искусств ректор духовной школы вручил экземпляры священного писания. 2 сентября группа студентов Санкт-Петербургской духовной академии во главе с заведующим аспирантурой, руководителем исторического общества, профессором кафедры церковной истории Дмитрием Андреевичем Карпуком посетила Никольское кладбище Александра Невской лавры, чтобы помолиться о почивших преподавателях и наставниках. На могиле митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония Ватковского иеромонах Владимир Савин совершил заупокойную литию по всем начальствовавшим, учившим и учившимся в санкт-петербургских духовных школах. В заключение Дмитрий Андреевич обратился к присутствующим, отметив, что с этой молитвой возобновляется деятельность исторического общества в новом 2026-2027 учебном году. 2 сентября по благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископа Кронштадтского Вениамина и по приглашению директора средней общеобразовательной школы номер 151 Красногвардейского района Санкт-Петербурга Натальи Николаевны Ульяновой, эконом обители иеромонах Прокопий Павлов посетил это учебное заведение. В стенах школы отец Прокопий совершил водосвятный молебен. За богослужением молились директор, советник директора Ольга Крюкова, представители администрации и педагоги. По завершении молебна отец-эконом помазал молящихся освященным елеем, а также окропил святой водой помещение учебного заведения и всех вовлеченных в образовательный процесс. 30 августа в парке Аккервиль состоялся первый межрегиональный фестиваль русской культуры «Русское раздолье». Программа объединила народную музыку, традиционные ремесла, гастрономическую культуру и семейные мероприятия. Праздничный день начался с божественной литургии в соборе апостола евангелиста Иоанна Богослова. Богослужение возглавил секретарь Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, сослужение настоятеля храма благочинного Кудровского округа протоиерея Владимира Данковича. За литургией молились вице-губернатор Ленинградской области Константин Николаевич Патраев, глава Заневского городского поселения Вячеслав Евгеньевич Кондратьев, представители правительства Ленинградской области, прихожане и гости праздника. После богослужения программа фестиваля продолжилась в парке Аккервиль. 2 сентября руководитель епархиального архитектурно-строительного отдела и древлехранитель Гатчинской епархии иеромонах Николай Безуглов принял участие в торжественном открытии выставки «Поздняя икона конца XIX – начала XX веков». Экспозиция развернулась в Международном центре реставрации в селе Рождественно Гатчинского округа. Вниманию посетителей представлены уникальные произведения церковного искусства, возвращенные к жизни ленинградскими мастерами. Все иконы были написаны в эпоху земной жизни святой преподобно-мученицы Марии Гатчинской. У каждого экспоната своя история бытования и сложный путь реставрации, отражающий дух, чаяния и религиозные взгляды создателей и владельцев. Рубеж XIX-XX веков стал временем многообразия в церковной живописи. Наряду с верностью древнерусским традициям и самобытными старообрядческими иконописными школами, без которых невозможно представить полноту отечественного религиозного искусства, в Санкт-Петербурге того времени обрела популярность академическая икона. Этот стиль гармонично сочетал в себе канонические сюжеты с приемами светской живописи, проработкой светотени, законами перспективы и анатомической точностью. Особую ценность экспозиции подчеркивает наглядность реставрационного труда. Посетители выставки могут увидеть не только подлинные отреставрированные святыни, но и их фотографии, сделанные до начала работ. Мастера центра в Рождественно наглядно продемонстрировали плоды своего труда по сохранению культурного и духовного наследия. Также открытие выставки посетил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Рождественно протоиерей Олег Яковлев. Выставка открыта для посещения в Международном центре реставрации в селе Рождественно. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
5: Ветер бил в лицо. Рвал волосы, выл и свистел в ушах. Нильс сидел верхом на гусе, как всадник на скачущем коне. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:05 слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги шведской писательницы Сельмы Лагерлёв «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Читает Елена Дельвер. Радио «Град Петров» представляет программу «Исследования и исследователи». Это беседы с учеными и мыслителями, исследования которых касаются вопросов христианской культуры, истории христианства, проблем догматики и религиозной философии. ведущий программы Артем Андреевич Гравин, специалист по русской религиозной философии. Программа выходит каждый четверг в 21:40.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 201-е зачало послания к Галатам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, и в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействующий Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне Иоаков и Кифа Иоанн, почитаемые с толпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности.
0: Послушайте 20-е зачало Евангелия от Марка, отрывки из 5 и 6 глав.
2: В то время приходит к Иисусу один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Якова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит «девица», «тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.

0: В исполнении хора Минского духовного училища прозвучали 1, 3, 6 и 9 ирмасы Успенского канона композитора русского зарубежья Бориса Литковского.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Думаю, что большинство из нас, молящихся сейчас в храме, уже пережили или переживает смерть близкого человека. И вот сегодняшнее Евангелие дает нам классический пример того, как возможно перенести страшную и неповторимую трагедию смерти близких, и о том, как нам нужна при этом вера. Ибо только через веру Господь дает нам свою благодатную силу не упасть духом в такой страшный момент жизни. Иаир подходит к кресту, его дочь при смерти. Он падает к ногам Иисуса и просит его войти к нему в дом. Христос соглашается, но народ его теснит. В пути происходит исцеление кровоточивой женщины, и все это задерживает его. Христос движется очень медленно. Представьте себе, что переживает Иаир. Он бросается ко Христу в ноги и просит его поспешить, ибо дело касается жизни и смерти его дочери. Опоздай, Христос, на минуту, и уже будет поздно. Дочь может умереть. Так оно и вышло. Приходит кто-то из дома начальника синагоги и сообщает ему, что дочь его умерла. И теперь не стоит утруждать учителя. В понимании человеческом все кончено. Все можно поправить, но только не смерть. Христос опоздал, думают все окружающие. Так думает человек, но не так по пониманию Божию. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, пророк Исаии. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мысли ваших». Иисус сказал ему: «Не бойся, только веруй, и дочь твоя будет спасена». И в этот момент Иаир отверг понимания человеческие и принял понимание Божие. Перед ним теперь уже был не просто учитель, а спаситель мира, Сын Божий, сам Бог, ибо Бог один имеет власть над жизнью и смертью. Иаир принял в своем сердце его слова: «Не бойся, только веруй». С этого момента он только и жил этими словами, и все продолжал идти за Христом. Вот он подходит в дом, и опять две стороны суждения – человеческое и Божье. Все плакали и рыдали об умершей девочке. Христос говорит: «Она не умерла, она спит». И опять человеческая сторона. И смеялись над Христом, зная, что она умерла. А в душе Иаира все теплилась мысль, что она жила, потому что все его сознание и все чувства приполняла вера. Вера, победившая всю философию мира. «Девица, встань!» — возгласил Христос. И возвратился дух ее, и она тотчас встала и соединилась с отцом. Некоторые скажут: да, это чудо воскресения, но таких чудес сейчас уже не бывает. Но ведь это чудо, которое обещано всем нам. Чая воскресения мертвых читаем мы в исповедании веры за каждой божественной литургией. Это непременно будет. Пусть не так скоро, как у Иаира, но это будет. Обратите внимание, братья и сестры, Иаир уже знал, что его дочь умерла, но все же шел за Христом, веря в его слова. Неважно, как долго продолжалось шествие Иаира, важно то, что оно было. Это мистическое шествие Иаира за Христом не кончилось и никогда не окончится. Оно продолжается теперь, и мы все можем участвовать в нем. Давайте же поспешим и присоединимся к Иаиру, и тогда и к нам будут относиться эти слова: «Не бойся, только веруй, и будешь спасен. Но чтобы так было, нам нужно, подобно Иаиру, крепко держаться за ризу Христа своей верой и принимать все, что посылает нам Господь на нашем жизненном пути. Мы верим, что будет воскресение мертвых. Господи, даруй нам веру и терпение Иаира. Аминь.
2: Прозвучала проповедь священника Георгия Полякова.

0: Стихиры на стиховне, праздника Успения Пресвятой Богородицы, четвертого гласа знаменного распева в изложении регента Александра прозвучали в исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.
1: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: В эфире программа «Православный паломник», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Напротив меня Елена Захарова, экскурсовод паломнической службы радио «Град Петров». Здравствуйте, Елена.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Надежда Сузима, руководитель нашей паломнической службы, немножко задерживается. Вот-вот, надеемся, что прибежит.
1: Обязательно. Без нее мы никак.
0: Да, ну, начнем все-таки без нее. И вот, может быть, о ближайшей экскурсии я вас попрошу, Елена, рассказать. Я так понимаю, что в Гатчину 19 сентября состоится поездка от радио «Град Петров». Что это будет за маршрут?
1: Вы знаете, у нас уже на протяжении очень многих лет Гатчина, если не в фаворе наших поездок, то он достаточно часто.
0: Гатчинский район, я бы
1: так сказал. Это Гатчинский район, Гатчина. Она ведь не так давно, 2 года тому назад, стала культурной столицей Ленинградской области. И это тоже не случайно. Как-то на одном из сайтов, гатчинских сайтов, я прочитала статью, которая начиналась так: «Эх, Гатчина, вся красота твоя почти утрачена». Можно согласиться с этим, можно не согласиться, потому что, к сожалению, да, есть часть построек, которые, деревянных построек, мы потеряли. Ну, таково было советское время, когда не хватало, может быть, сил, а может быть, и не считали те постройки национальным достоянием, буду так, может быть, говорить немножечко высокопарно. А ведь, с другой стороны, Гатчина, как и любой живой организм, возрождается и идет вперед. Вот можно, наверное, образно говорить, как птица Феникс. Но если вернуться немножечко к истории Гатчины, то первое упоминание в 1500 год. Гатчина действительно, но удивительное место. И расцвет ее приходится именно на правление Павла I. Но это не случайно, это вотчина Павла I. Не будем сейчас вспоминать, почему туда он был сослан, да, матушкой Екатериной II. Но вот это такое невольное затворничество с семьей подарило нам удивительные уголки Гатчины. Ну, во-первых, я все время вспоминаю супруга Павла I, Мария Федоровна, она, будучи в Гатчине, начинает приручать и розы, и сирень. Суровый климат, а вот ей хотелось, чтобы в собственном садике были такие же цветы, как у нее на родине. И начинается вот такое планомерное приручение, да, этих теплолюбивых цветов. И теперь, конечно, ни одно лето не обходится без буйства сирени. Вот вспоминаю всегда вот именно эти моменты в Гатчине. Если вспоминать архитектурные особенности, то, конечно, это два замка, которые связаны с именем Павла I. Это великолепный Гатчинский дворец и это Приоратский дворец. Совершенно уникальная глинобитная постройка, аналогов которой в Ленинградской области нету. Эта земля была освящена 2 удивительными святынями – Филермской иконой Божией Матери и десницей Иоанна Крестителя. Да, вот. Вот это Гатчинская земля. И об этом тоже всегда надо помнить, когда мы приезжаем. Потому что даже если это светская экскурсия, даже если это не произносится, то вот где-то на подсознательном уровне, на генетическом уровне действительно это считывается. И, конечно, Гатчина – это многими любимый наш писатель, я, может быть, сейчас больше говорю о девочках, о женщинах, Александр Куприн, чей день рождения вот не так давно отмечался. Да, там были написаны многие известные произведения, и благодарные жители Гатчины построили сквер, в котором Александр Куприн присутствует как человек, ну, в домашней, наверное, обстановке. Он сидит, он читает газету. Рядом с ним любимая собака Сапсан, любимая кошка. Да, я тоже не случайно это упоминаю, потому что мы стараемся в наши поездки включать музей Александра Куприна. Это то место, куда мы самостоятельно пока попасть не сможем. Да, есть некие нюансы, которые вот одному человеку трудно. Для нас приходит экскурсовод, как правило, это волонтеры, это люди, влюбленные в творчество Александра Куприна, и они нам открывают двери не только в музей, но и в буквальном смысле в его творчество. И коли мы паломническая группа, паломническое радио, прошу прощения, после экскурсии с 9 утра иногда заговариваюсь, это, конечно, Мария Гатчинская, тоже да. Без которой невозможно представить себе Гатчину. Молитвенница и утешительница. Но, а мы с вами едем в другое место. Может быть, еще не такое известное, но место, которое связано с увлеченными людьми. Людьми, которые занимались бизнесом и занимаются очень успешно.

0: Да, на том генетическом уровне. Представьте себе, мужчины, рукастые, две семьи, они решили сделать то пространство, которое будет интересно всем. Они, по сути, возродили и создали свой маленький мир. Мир, в котором идет рассказ о потрясающем архитекторе Санкт-Петербурга, которого мы знаем, любим, человека, который подарил нам, ну, если не подарил, да, то работал в стиле эклектики, это Андрей Иванович Токеншнейдер. Он родился там. И вот эта Ивановская мыза, это как раз его родители, Ивана Штокеншнейдера. Да, вот отсюда и название. Ну, давайте вспомним, что нам подарил Андрей Штокеншнейдер. Это, конечно, Мариинский дворец. Это дворец великого князя Михаила Николаевича Романова. Это иногда так сейчас сложно. Сейчас. Это очень... Да, это работы в Царском селе. И вообще...
1: Петерговская.
0: Это Петерговская дорога, да. Похоронен он у нас в Санкт-Петербурге. И в Троице-Сергиевой пустыне, да, абсолютно правильно. И этот человек, которого, вот без которого невозможно, наверное, представить Санкт-Петербург. Ну, а рядышком место, которое тоже имеет отношение к архитектуре, это деревня Пудость.
2: Mm-hmm.
0: Пудостский камень, из которого создана, например, Камеронова галерея, да, отделочный камень, часть растральных колонн. И особый камень, который очень легкий, пористый. Да, это может быть его такой не совсем приятное качество, впитывает воду, да, но тем не менее он создает ощущение выветренности, древности и очень легок в использовании. Когда его достают из земли, то можно разрезать буквально как нож входит в масло. Вот так говорят люди, которые работают с камнем. Ну и мы приглашаем, конечно, на вот наши экскурсии. Мы проедем по тем местам, о которых я сейчас говорила, но акцент будет сделан на Гатчинскую мельницу. Что нас там ждет? Нас будет ждать увлекательный рассказ об архитекторе Штокеншнейдере с уникальными историческими фотографиями его работ, портреты. Это не просто вот найденные в интернете какие-то фотографии. За этим стоит колоссальная работа людей, которые трудились в архивах и доставали те материалы, которые, может быть, не в свободном доступе. Что еще ждет? А, конечно, возможность что-то смолоть самому. Вот мы познакомились с Надеждой. Надежда, вы познакомились чуть раньше, да, с этими удивительными людьми. А у меня так в телефоне записано «Алексей, мельница Штокеншнейдера». Да, вот так и остался этот человек. Если кто-то из вас ездил вместе с нами в центр реставрации в Рождественно, то там были представлены многие реставраторы, вот многие видели этого большого, красивого мельника, который предлагал каждому смолоть свой кусочек, не кусочек, да, а часть этого зерна. И тогда мы подходили к этому жернову, пытались покрутить, и тогда очень многие говорили, ну, наверное, слово «мука» созвучно слову «мука», потому что действительно это очень непростой такой вот труд был. Они делают спектакли. Будет ли у нас возможность спектакля? Может быть и нет, но спектакль о детстве мальчика Андрея Штокеншнейдера будет так или иначе будет вплетен в наш рассказ. Это расскажет. А еще они поделились, они не только мельница, не только делают муку, но и выращивают репу. Вы знаете, что репа всегда была таким основным овощем на столе русского человека, и Петр I вытесняет картофелем репу. Ну вот сейчас многие люди, занимающиеся здоровым питанием, говорят, что да, конечно, картофель неплох, но вот репа, она более богата разными минералами, важными

0: витаминами. И я вспомнила историю, когда я прочитала, что Красносельская репа, а Красное село, в общем-то, и Гатчина, они рядышком тут, неизвестно, где были эти удивительные поля, но она очень, мы ее экспортировали за рубеж. Европа ела русскую репу, потому что она была маслянистой, неволокнистой и очень сладкой. Так что вот такие вехи, да, нашего путешествия.
1: Надежда, а ты часто бываешь в Гатчине и Гатчинском районе?
2: Часто. В Лужском районе у меня дачи, поэтому я часто там проезжаю и посещаю свои любимые места.
1: А какие у тебя любимые?
2: Я, честно сказать, к ним очень привязана. Ну, вот все те, о которых Ирина Александровна сейчас рассказывала.
1: Хорошо, а самые любимые?
2: Самые любимые?
1: Самые любимые.
2: Рождественно.
1: Почему?
2: Но теперь она со мной неразрывно связана. Можно так, не знаю, говорить какие-то личные истории
1: уточни,
2: в эфире?
1: Ну, решай,
2: да?
1: Сама, что ж.
2: Ну, это не секрет на самом деле. Дело в том, что Леночка, скажи, пожалуйста, 22-й год, это 4,5 года назад, моя матушка умерла, которую многие паломники наши знали, мы путешествовали часто вместе. Вот, она там похоронена, поэтому вот как-то так получилось. Это действительно уже очень близкое теперь мне место мое, сказать, корни, что ли, мои там,
1: да.
2: Теперь так.
0: И рядом реставрационный центр, в котором вы часто приглашаете наших паломников.
2: Конечно.
0: На экскурсии. Причем эти экскурсии бесплатные. Это
2: да.
0: Такая вот бонус к тем людям, которые слушают наше радио.
2: Ну, это для слушателей. Так-то, да. В общем-то, экскурсии не бесплатные. Но они по заявке, и, конечно, для нас они будут бесплатными. Ну, для пенсионеров в любом случае бесплатные экскурсии. И сейчас, вот буквально вчера открылась новая выставка, которая рассказывает о реставрации икон рубежа 19-20 веков из собрания музеев Ленинградской области. Там Пикалевский музей, Суйда. Вот очень красивые иконы и рассказ о том, как они были отреставрированы. Фотографии, какими они были до, на которых можно иногда даже лик сложно различить. И что стало после, как сейчас они выглядят. И самая тонкая работа реставратора, чтобы не помешать замыслу, первоначальному замыслу художника, либо его раскрыть, но не вносить своих каких-то правок и своих представлений об этом произведении. Ну, в общем, очень красивая икона.
0: Я улыбаюсь, потому что наверняка вы слышали историю, это католическая история, когда в храме нужно было реставрировать икону Спасителя, и одна прихожанка сказала, что я умею это делать, да, и получился вот какая-то совершенно... Даже не икона. Вот она в интернете называется «Пушистый Христос». Да, вот она так старалась, все, но она не профессионал. И вот я сейчас вспомнила, работать должны, конечно, профессионалы. И это величайшее, это подвиг. Это подвиг, чтобы не привнести свое, а вернуть нам тот образ, который был задуман автором.
1: Ну что же, 19 сентября экскурсия Гатчина «Старинная». Начало экскурсии в 9 утра, отъезд от метро «Московская». И вот на самом деле я вас слушал, Елена, и как-то я не очень понимаю, как можно успеть это все осмотреть к заявленному времени окончания, которое на 17 часов.
2: А есть большой секрет. Можно я не Елена, но я скажу. Дело в том, что Гатчина находится всего лишь в 50 километрах от Петербурга. Это час езды. Поэтому все это можно успеть.
1: Нет, там просто столько объектов.
0: Нет, мы, безусловно, не будем посещать Большой Гатчинский дворец.
1: Вот, кстати, неточность, потому что на сайте написано, что с Большого дворца все и начинается.
2: Нет, это старое описание. Нил, открой не страничку, а там, где написано «Однодневная экскурсия», там короткий анонс. А описание я еще не успела переделать, потому что мы с Еленой Александровной совсем недавно задумали эту экскурсию, поэтому она еще просто физически не успела появиться на сайте.
0: Да, и мы с Надеждой всегда стараемся строить экскурсии так, чтобы включить те объекты, до которых самому сложно доехать, да?
2: Да.
0: Которых попасть. Ну, например, как я уже произнесла, музей Александра Куприна. Туда сложно, правда, попасть. вот для нас открывается этот музей. Поэтому Агачинский дворец, каждому легко приехать на электричке, он сразу, электричка останавливается у главного входа Агачинского дворца, и мы можем наслаждаться этим дворцом. Но у Приоратского дворца мы останавливаемся, потому что, ну, это такая жемчужинка, он хорош в любое время года, ну, и там есть... Ну, ведь мы же ездим не только за... информации, нам хочется оставить какие-то красивые фотографии, что-то посмотреть, и это, конечно, очень красивое место.
2: На самом деле, эту экскурсию с Еленой Александровной мы задумали достаточно давно, но, так скажем, она должна тоже была вызреть и найти, ну, прийти такой определенный путь вот к своему логическому завершению. Поэтому сейчас мы решили, да, действительно, уже пришло время, друзья мои, познакомить вас с этими интересными местами, в которых мы еще не были. Но очень хочу показать вам Бельведер. Вот к нему достаточно подъехать, внутрь не попасть, но снаружи можно осмотреть его и те прекрасные виды, которые открываются с Побегунского холма. Вы слышите, даже несколько версий, почему он так называется. Сейчас не хочу в эфире их озвучивать, потому что есть несколько версий названия этого.
0: И там же когда-то стояли кони Клотта, да, которые пропали во время Великой Отечественной войны, безвозвратно пропали, но тем не менее вот сохранились гравюры, фотографии, это тоже так вот интересно. А точно, куда мы еще наверняка попадем, но все зависит от количества группы, от погоды, да, от наших возможностей. Я всегда стараюсь заезжать в Егерскую слободу. И это тоже уникальное совершенно место с уникальными историями, с жизнеописанием батюшки. Так что это.
2: Да, и батюшка — это протоиерей
0: Кибардин.
2: Нет. Кипардин, простите, так вы только что из Вырицы. Вам простительно. Да?
0: Мне простительно, да.
2: Алексей Кипардин, не вспоминать. Так, конечно, Петр Белавский.
0: Да.
1: Есть нам что еще сказать об этой экскурсии или будем переходить к следующим?
2: Ну, честно сказать, поездкам. Мы могли бы говорить о ней очень много и всего самого интересного, потому что, правда, нам очень хочется поделиться, дорогие друзья наши, ну, не только нашими знаниями, но своим, может быть, каким-то ощущением, восприятием, видением нашей родной земли. И мне что хотелось бы дополнить. Говорили о наших вкусах, приоритетах и привязанностях. Вот, например, Андрей Иванович Тикеншнейдер, так как-то сложилось, я вот поняла, что он, ну, один из моих любимых, если не самый любимый архитектор, имя которого прославило Петербург также.
1: Итак, какие еще у нас экскурсии в ближайшее время состоятся? Вот 12 сентября Приютино и земли Всеволожского. Тоже вы, Елена?
2: Да, Павел Всеволожский. Я, кстати говоря, в одном объявлении ВКонтакте исправила, вот на сайте тоже исправлю, потому что земли Всеволожского, непонятно, о чем идет речь. Мы привыкли, ну, нам на слуху такое, да, Всеволожский район, Всеволожский город. А что такое Всеволожский? А это не что, а кто? Поэтому правильно говорят все-таки земли Павла Всеволожского, чтобы не было двусмысленности в этом названии. Это еще один очень красивый район, пригород Петербурга, и примечателен также своей литературной составляющей, в частности, усадьба Приютина. Да, литературное, художественное, то, с чем мы вам знакомим. Между прочим, Гачинский район этим изобилует, поэтому, конечно, мы на предыдущем нашем рассказе не становимся. У нас будет, как и раньше было, и будет еще больше таких экскурсий. А Всеволожск... Ну, что могу сказать? Местность эту иногда называют даже русской Швейцарией.
0: Да.
1: Почему же?
0: Климат.
2: И холмы,
0: климат, и холмы.
2: Высоты.
0: На самом деле, куда бы мы ни поехали, да, в Ленинградскую область.
1: Сюда, русская Швейцария.
0: Да, да. Вот это правда бывает так, да, но с легкой руки поэта Надсона, да, например, Вырица, да, так названа тоже, русская Швейцария.
2: Да, дело в том, что вся эта местность контрастирует очень с ровностью Петербурга. Все-таки мы находимся на дне Балтийского моря, и даже когда возвращаюсь с дачи, я всегда очень четко ощущаю то, что постепенно происходит понижение дороги, и ты все время устремляешься вниз, ниже спускаешься, пока не достигаешь Плоковских высот, хотя они оказываются не такие же высокие, за ними тоже достаточно высокая местность. А ниже, да, берег Балтийского моря.
1: Итак, экскурсия Приютина и земли Всеволожского 12 сентября. Помимо усадьбы Приютина будет посещение храма Спаса Нерукотворного образа. Я так понимаю, это самый старый храм Всеволожского, да, сегодня. А в Бернгардовке церковь. А что за церковь в Бернгардовке?
0: Это этот храм мы посещаем. Там рядом мемориал, посвященный Николаю Степановичу Гумилеву. И вообще эти места связаны с ним, потому что не так далеко дорога жизни, Левашовская пустынь, где, в общем-то, происходили массовые расстрелы.
1: И столица условных рефлексов, научный городок Ивана Павлова. Тоже посетим.
0: Да.
1: Так, 12 сентября, начало экскурсии в 10 часов, отправление от станции метро Ломоносовская. Телефон, по которому можно записываться на все наши экскурсии, как обычно, в конце передачи объявим. Итак, но это еще не все. Да. 18 сентября с вами же, Елена, состоится экскурсия по Петербургу Достоевского.
0: Да.
1: Расскажите поподробнее.
0: Вы знаете, что мне очень приятно, что на эту новую для нашей паломнической службы экскурсию, в общем-то, всегда приходит достаточно количество людей. Значит, интерес к Федору Михайловичу Достоевскому, к Петербургу времен Достоевского, он есть. Недаром вот этот год, 26-й год, он юбилейный год для именно романа «Преступление и наказание». Но я взяла немножечко шире. Мы не идем, как, может быть, в других экскурсионных группах с томиком именно этого произведения. Мне кажется, прочитать может каждый. Кто не хочет прочитать, может посмотреть. У нас есть и старый, и новый фильм. Очень так аккуратно, очень тактично сделанные. А мы идем смотреть вот те места, по которым ходил Федор Михайлович Достоевский. Что являлось прототипом того или иного здания, да, где происходили события. Как гуляли Федор Михайлович Достоевский и Крестовский. Они дружили. Помните сериал, да, «Крестовские тайны»? Вот люди до сих пор вспоминают этот сериал конца 20 века, да, такой интересный был. И вот идет погружение туда. Рассказываю о купце Яковлеве, потому что он был одним из спонсоров разрушенного храма на Сенной площади. Ну, так приоткрою маленькую, да, завесу, да, его истории. Он очень гордился тем, что на его деньги был отлит большой колокол. И он так кичился этим, что привязывал язык колокола цепью на замок, а ключ носил с собой. И только по его разрешению можно было звонить в этот колокол. Вот, да, ну вот где мы такие вот интересные истории сможем найти? Или вот на этом разрушенном храме была на куполе установлена корона к одному единственному, но очень важному событию. Когда Екатерина II венчалась на царство, а она венчалась в Москве, то первый храм, да, по Московскому тракту, он выходит на Сенную площадь, и вот там купцы, а на их деньги был построен этот храм, они установили эту корону. Представляете, вот Екатерина въезжает, а тут уже ее таким образом приветствуют. Вот тоже такая интересная деталь. Ну вот правда, я постаралась найти такие интересные истории, которые вроде бы напрямую не связаны с преступлением и наказанием, но, тем не менее, интересно. Ну и заканчиваем мы, конечно, в доме где Федор Михайлович поселил Алену Ивановну, старуху проценщицу. И вот. Там у нас будет возможность выпить чашечку чая или кофе и приобрести какие-то сувениры. Но, во всяком случае, это место отдыха. Так как пешеходная экскурсия, то хочется немножечко отдохнуть и пообщаться друг с другом. Это тоже удается не на каждой экскурсии. Это такой вот важный момент продолжения беседы.
2: Главное, чтобы погода не подвела.
0: Да.
1: Меньше 2 минут остается до конца эфира. Еще раз напомню, что экскурсия по Петербургу в романе Достоевского «Преступление и наказание» состоится 18 сентября, начало в 16:50, сбор у станции метро Сенная. Надежда, я хотел тебе еще такой вопрос задать, успеть попробовать. Вот на сайте, на самом деле, нашем очень много экскурсий, и расписание есть далеко не для всех. И такие вот есть странные надписи, например, по запросу.
2: Да.
1: Например, хочу, я не знаю, там, парадные залы особняка Румянцева. Это вот что я должен сделать? Собрать своих знакомых, позвонить тебе и...
2: Ну, от 5 человек, да,
1: от
2: пожалуйста.
1: От 5 человек, а если да. не собирать знакомых?
2: А мы тогда ставим в график, в расписание, когда Надежда Львовна может, Катсон. Mm-hmm. Мы
1: и
2: ставим
1: же
2: график
1: в такую
2: поездку. А Валамон есть... Сейчас.
1: То есть Валам по графику сейчас просто
2: по графику.
1: Тоже не вижу.
2: Каждый день до 21 сентября еще
1: а
2: есть
1: вот
2: каждую поездки каждый день.
1: Субботу в Печоры тоже есть.
2: А это сборная экскурсия с разных паломнических служб, и в ней тоже можно принять участие.
1: Все это
2: да?
1: актуально.
2: Да.
1: Все, что есть на сайте.
2: Не могу так сказать, к сожалению, не совсем все, что есть на сайте, актуально. Много экскурсий, которые мы уже провели, но в ближайшем будущем мы их не планируем повторять. Но, к сожалению, пока на сайте их нельзя удалить. Ой. Я думаю, что в будущем мы сможем это дело исправить.
1: Номер телефона.
2: 982-40-19, если вы звоните с городского номера, но для СМС и МАКС, и ну, сейчас Телеграм редко работает, WhatsApp практически не действует, но все же мобильный плюс 7-905-222-40-19. Второй номер на 33 заканчивается, тоже работает.
1: Надежда Сузима, руководитель паломнической службы «Радио Град Петров», и Елена Захарова, экскурсовод, принимали участие в программе «Православный паломник». Сейчас новости. После новостей в студию придет протоиерей Александр Рябков. С ним поговорим о своеобразии русского православия.
2: Благодарим вас за внимание. До новых встреч.
0: До новых встреч, друзья.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В ЮНЕСКО бьют тревогу из-за планов застроить побережье Петербурга новыми гигантскими небоскребами. Специальная комиссия, которая зимой проверяла состояние памятников архитектуры в городе, опубликовала отчет. Эксперты международной организации порекомендовали Петербургу отказаться от строительства башен Лахта-2 и Лахта-3. По мнению ЮНЕСКО, небоскребы нанесут необратимый ущерб историческому облику Петербурга и планировочной структуре города, нарушив уникальный силуэт Невских панорам. Пока вопрос о включении Петербурга в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, не рассматривается. Тем не менее, международные эксперты предупредили, что в случае реализации заявленных высотных проектов город рискует полностью лишиться своего статуса в ЮНЕСКО. При этом в ЮНЕСКО подчеркнули, что не возражают против самого развития Лахты, но призывают городские власти найти альтернативные архитектурные решения. Помимо новых небоскребов Лахта-центра, специалисты раскритиковали проекты дворцового комплекса на полуострове Рожок и делового квартала на Охтинском мысе. Результаты работы по восстановлению витража рождения Иоанна Крестителя представлены на выставке в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня», одной из двух приуроченных к юбилею витражного направления в реставрационной деятельности Эрмитажа. Это произведение витражного искусства поступило в Эрмитаж в 1933 году из дореволюционной коллекции училища технического рисования барона Штиглица, куда могло попасть предположительно благодаря меценату Александру Половцову. Авторство рождения Иоанна Крестителя приписывает витражной мастерской семьи Ле Принс в Руане. Творение эпохи французского возрождения стилистически и технологически близко к витражам, созданным этой семьей. Впрочем, эрмитажный экспонат выделяется среди них необычной композицией и богатой колористической гаммой. Со времени создания витража цветные стекла потускнели, свинцовые переплеты между ними поразила коррозия, лики святых покрылись сколами и трещинами, а часть фрагментов была утрачена. Реставрация уникального памятника началась в 2016 году под руководством художника-реставратора Государственного Эрмитажа Елены Крыловой. Восстановление витража продолжалось до 2026 года. Параллельно в Эрмитаже восстанавливают парный к этому витраж «Пир Ирода». Он относится к тому же циклу, создан в похожей технике и стилистике. Тематическая экспозиция открылась в реставрационно-хроническом центре «Старая деревня» в дни научно-практической конференции «Витражи. История реставрации и исследования». Ее приурочили к 50-летию создания в Эрмитаже направления по реставрации витражей, посвятив памяти Елены Крыловой, которая в 1976 году стала первым и поначалу единственным в музее сотрудником с этой специализацией. Главный приз национального конкурса «Книга года 2026» получило издание в 30 томах «Ветхий Завет, Новый Завет, священные тексты в иллюстрациях современных художников». Церемония награждения лауреатов прошла в среду в лектротеатре «Станиславский» в рамках 39-й Московской международной книжной ярмарки. «Книга года» в этом году вручалась в 12 номинациях. Лучшим в категории «Детям 21 века» стало произведение Марии Бахаревой «Хлеб. Вкус мира». В другой детской номинации «Поколение Next» приз взяла Алена Кашура «Человек-гора. Невероятный путь Петра Семенова на Тянь-Шань». Книга Льва Данилкина о директоре Пушкинского музея «Палаццо Мадамы», воображаемый музей Ирины Антоновой, получила приз в номинации «Хуманитас». А специальным дипломом была награждена книга Евгения Кузнецовой «Безумство храбрых. Как рождался легендарный театр «Современник» и почему он навсегда изменил отечественную сцену». Издание «Чаепитие с драконом. Традиции и стратегии ведения бизнеса в Китае» Алексея Маслова получило приз в номинации «Нонфикшн». А лучшей арт-книгой была признана «Строгановская школа. Академическая живопись. 1945-2025 годы». В специальной номинации «Культурный код», приуроченной к году единства народов России, победила серия «Дом сказок. Сказки народов мира». В России будут закрыты все отделения Института Гёте в ответ на закрытие русского дома в Берлине. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме. Власти Германии решили разорвать соглашение о деятельности русского дома в Берлине из-за августовского инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Русский дом в Берлине – самый крупный российский культурный центр за рубежом. Здание в историческом центре Берлина занимает около 30 тысяч квадратных метров. Он был открыт в 1984 году. первый Гёте-институт в России начал работать почти 35 лет назад, в октябре 1992 года в Москве. На сайте организации говорится, что Гёте-институт в России представлен тремя культурными центрами – в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Содействует изучению и преподаванию немецкого языка как важнейшего средства коммуникации и познания иной культуры. Первый в истории междисциплинарный проект «Арктик Биеннале» стартовал на архипелаге Шпицберген. Более 20 художников представят здесь около 30 экспозиций, художественных инсталляций и перформансов. Главным событием первого этапа станет открытие выставки в Арктической художественной галерее Баренцбурга. «Арктик Биеннале» – масштабная междисциплинарная экспедиция деятелей культуры и науки, художественное плавание, исследование, которое не имеет мировых аналогов. География проекта охватывает практически весь арктический регион, включая архипелаги Шпицберген, Новая Земля, Земля Франца Иосифа и области в районе Северного полюса, рассказал художник, автор и комиссар проекта Александр Пономарев. Согласно концепции экспедиции, объединившей художников, ученых и журналистов, своей задачей участники видят выработку стратегии по сохранению и культурному развитию труднодоступных территорий и пространств, установление взаимоотношений нового уровня как с населением, ландшафтом и природой, так и с метафизическим значением этой заповедной территории. Работа экспедиции на Шпицбергене началась 2 сентября. В завершение нашего выпуска о погоде в ближайшие дни. В пятницу 4 сентября облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь, 14-16 градусов тепла. Атмосферное давление 748-751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 91%, ветер южный 3-5 метров в секунду. В субботу 5 сентября переменная облачность, местами небольшой дождь, плюс 16-18. Атмосферное давление 745-746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра небольшой, местами умеренный дождь, облачная погода плюс 14-16. В субботу переменная облачность, местами небольшой дождь плюс 16-18 градусов. Атмосферное давление завтра немного снизится. Сейчас в Петербурге плюс 17 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: С 3 по 10 октября приглашаем в паломничество по греческим островам Эгейского моря. Патмос, Тинос, Сирос и Эгина. Вас ждет служба в пещере Апокалипсис на острове Патмос, где апостолу и евангелисту Иоанну Богослову было явлено Откровение Божие. Литургия в храме Благовещения у иконы Пресвятой Богородицы, называемой Мегалахари, что означает «Великое Радование». На острове Сирос – посещение Успенского храма, где находится икона Божьей Матери, кисти знаменитого художника Эль Грека. И посещение Кафедрального собора Святого Николая, где хранится частица его мощей. Также вы побываете в Салониках и Патрах, на острове Корфу у святителя Спиридона, у Паисия Святогорца, подниметесь в небесные монастыри – Метеоры. Поездка пройдет с 3 по 10 октября.

Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Этот час мы проведем с протоиереем Александром Рябковым, настоятелем храма святого великомученика Дмитрия Солонского в Коломягах. Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Здравствуйте, Даниил. Всем Божьего благословения.
0: Сегодня мы поговорим о своеобразии русской православной традиции. Часто русское православие сравнивают с греческим, болгарским, сербским, еще каким-то, обращая внимание на различные подходы к исповеди и причастию, на различия в богослужебной традиции, на какие-то бытовые моменты, наличие или отсутствие тех или иных запретов для священнослужителей, для мирян, на разные такого рода вещи. И сегодня хотелось бы понять, что вообще такое русское православие, как особый такой культурный стиль. Отец Александр, и вот, наверное, начать наш разговор хотелось бы с вопроса, что такое русское православие в вашем понимании, что для вас русское православие?
1: Я думаю, что, видите, каждый народ, а мы знаем, что народ в церковно-славянском языке даже обозначается как язык. Да. То есть есть уже особенность, да, и поэтому такое явление, как религия, несмотря на то, что религия объединяет разные народы, да, там то есть свой некий облик даже у той же самой религии, которая общая для нескольких народов. Вот я немножко другой пример приведу, да, вот, чтобы понять, как сказать, и воспринять вот эту реальность, что язык, речь, традиции, в том числе и как бы национально-народные, да, они влияют на религию. Посмотрите, вот в Индии, Индия многонациональная страна, без сомнения, да, и с одной стороны, кастовая система в Индии, это система, конечно, связанная, ну, с индуизмом, да, ну, это общее понятие, да, и кришнаизм, и вишнуизм, и шиваизм, да, это вот какие-то такие ветви индуизма. Но в Индии есть большие сообщества мусульман, большие сообщества, ну, может, меньше, да, сообщества христианские сообщества. И как ни странно, да, что вот и христианству, и исламу чужда кастовая система, но полностью она не исключается даже в этих религиях. В том числе даже, как раз, как ни странно, например, в Индии, ну, в Индии, условно говоря, да, зародился буддизм, да, и тот же самый Будда, да, принц Гаутама, да, он, как бы сказать, он в Индии родился, да, и там проходила его жизнь. Но буддизм не укоренился в Индии, то есть Индия не буддийская страна. Да. И буддизм там развиваться стал позже, как бы в 20 веке. А как Фронда именно этой кастовой системе? То есть вот представители низших каст стали принимать буддизм, чтобы вот протестовать против кастовой системы и выйти из этой кастовой системы. Но даже это не помогает. Традиция остается традицией. Вот, да? Что касается христианства, когда мы говорим о национальном облике православия в Греции, там, в Сербии, и там, в Румынии, мы просто должны еще кое-какую вещь понимать. В особенности, что касается России. В России наша история, она связана с тем, что у нас 70 лет христианство было гонимо, или было вне, ну, не то, что прямо вне закона, да, это было бы слишком строго. Вне закона христианство было, условно говоря, в Албании, например. Вот Албания, приняв социализм в каком-то радикальном таком проявлении, Там не только христианство, там, да, там и ислам был запрещен в Албании, и христианство было запрещено в Албании. Там оно просто было запрещено. А в Советском Союзе официально, конечно, там по Конституции не запрещены были религии. Да? Но религиозный, верующий человек, это человек был там какой-то сомнительный для советского государства. И некоторая прерывистость, которая у нас была, в отличие, например, даже от той же самой там, Болгарии или даже Румынии, да, условно говоря, там, социалистический строй в Румынии или в Болгарии появился позже, и надо опять тоже отметить, что там такой, там тоже была борьба с религией, там были, в общем-то, и свои, как бы, исповедники, вот, на Балканах, но это длилось там меньше. А в Греции этого вообще не было. То есть в Греции, ну, как сказать, революционные коммунистические силы там не победили, да, и Советский Союз там не сумел повлиять на то, чтобы Греция после Второй мировой войны вошла в орбиту Варшавского договора, ну, условно говоря, там, да. Поэтому там этого прерывания традиции не было. Поэтому это тоже влияет на наш облик, да. И в конце 80-х, в 90-е годы мы, ну, как бы все пытались прийти, в том числе, к православию, как мы его себе представляли, вот именно в ключе дореволюционной формации. Хотя мы его представляли себе как-то, условно говоря, кто как его представлял. Кто-то представлял себе из тех книг, которые стали печатать, например, произведения Шмелева. Там «Лето Господне», там вот такое благостная такая картина, да.
0: Это еще не самый худший вариант.
1: Да, это худший вариант. А кто-то, между прочим, мог о православии судить по соборянам Лескова. Тоже не самый худший вариант, с одной стороны, но не такой благостный. Тоже не такой благостный, да. То есть не такой благостный, как «Лето Господне» Шмелева. Вот. А последующие произведения о церкви Лескова, которые, в общем-то, издавались, да, ну, может быть, и не так широко, они, в общем-то, были уже сатирически или едко критически по отношению к православию, например. И там уже на этом строить вообще просто было ничего невозможно. Потом надо давать себе отчет, что и не все строили такой, ну, такой миф о православии, о русском православии, который вот, ну, связан, может быть, был бы с произведением Шмелева. Да? Кто-то все-таки о православии судил или, ну, пытался понять православие с помощью радиопередач, которые транслировались из-за рубежа. Поэтому у нас вот какой-то такой общей картины, мне кажется, не сложилось. Да? Просто православие было у нас всегда разные. Ну, как бы, да, есть разные группы православных были. Какая-то общность, конечно, была, да, наверное, сформировалась, потом, как бы, она стала трансформироваться, в том числе и что касается дисциплинарной практики, условно говоря, да, дисциплинарной практики причастия, исповеди. Тут уже на ходу в период всеобщего воцерковления, не какого-то воцерковления, какого-то отдельного человека, а всеобщего воцерковления страны, духовенству приходилось решать вопрос о том, а какова должна быть дисциплинарная практика для тех людей, которые о православии не слышали, а тех, кого даже в детстве не крестили, кто сам пришел креститься во взрослом возрасте, взрослым совершенно человеком, да, которому, в общем-то, эти трудные тексты трудно даются, да, поэтому я знал разные практики, в том числе дисциплинарные по подготовке к причастию. Кто-то еще надо учитывать, да, что, например, ну, в 90-е годы, да, уже стали появляться хотя бы репринтные там молитвословы, а в 80-е годы это еще вообще было невозможно найти молитвословы. И там, если хорошо, у батюшки какого-то был молитвослов до революционного издания, он давал его переписать на один вечер, чтобы они переписали себе люди в тетрадку. Такие тетрадки я видел, когда молитвословы были переписаны. Да. То есть в 80-е годы еще, особенно по провинции, священники даже, в общем-то, и не требовали, например, вычитывания молитвенного правила, потому что его даже вычитать было не почему. Вот это тоже.
0: А как готовились там какие-то, просто, не знаю, отче наш по несколько раз прочитывали.
1: Ну, а тоже тут не было какого-то специального канона, да, там, насколько я понимаю, насколько я сам как бы помню, ну, хоть я выцерковлялся в самом начале 90-х годов, ну, сам, хотя, как меня ребенком-то водили в церковь, я даже причащался, но я даже причащался, ну, по крайней мере, перед каждым учебным годом. Меня бабушка водила в храм, и все-таки надо понимать, что, да, я учился вообще в советской школе, да, там, ну, половину учебного курса школы я проходил вообще в Советском Союзе. И я, в общем, и не знал ничего про молитвословы. Ничего просто не знал. И только потом, где-то вот уже в 90-м, каком-то, может, втором, третьем году, вот впервые я в руки, мне попал вообще молитвослов. Да, и тоже довольно репринтное издание. Я с удивлением узнал, что, оказывается, есть молитва перед причащением. А, ну, приходской батюшка понимал, что я практически не смогу прочитать никаких молитвословов. И бабушка моя не сможет прочитать, и я не смогу прочитать, да, там, потому что нет у нас такого молитвослова. Да. Поэтому, ну, была исповедь. И вот это была такая традиция. Но была исповедь, конечно, перед каждым причастием была исповедь, и на исповеди как бы я свою душу раскрывал священнику, да, и он мне какие-то давал советы, и спрашивал, как я себе, ну, ребенок, как я себя веду, помогаю ли я дома, слушаюсь ли я родителей, как я учусь, там, ну, как прилежание, как я себя веду со сверстниками. Вот. То есть приготовление было. Но оно было вот таким, условно говоря, да. Потом, когда молитвословы появились, да, да, конечно, это все вошло в наш обиход. Но и тоже было по-разному, да, потому что духовенство понимало, что многое и непонятно в этих текстах, да. Например, владыка Антоний Суровский как вот советовал молиться, это, ну, это довольно известное, он говорил, что заведите себе там часы, там, будильник, да, на сколько вы можете потратить время, не рассеиваясь умом и на молитву. Можете 10 минут? Ну, вот заведите 10 минут будильник, и 10 минут, вот читайте вот это молитвенное правило. А, значит, особенно утреннее или вечернее. Зазвенел будильник, останавливайтесь утром, следующее утро, следующий вечер, начнете с этого места. Ну, по крайней мере, вы точно знаете, что 10 минут вы можете спокойно ни о чем не думать. Там, что вам надо куда-то бежать, торопиться, спешить, какие-то дела неотложные. Такая традиция была. Может быть, она представляет из себя какую-то такую рваную, такую разнообразную, лоскутную, как бы такую, калейдоскоп такой лоскутный, да, какую-то и картину такую, калейдоскопную. Но это наша реальность, да. Причем, например, традиции, в том числе дисциплинарные стран, находящихся рядом, как, насколько я понимаю, да, там Болгария и там Румыния, православные страны, они довольно разнятся. И разнятся даже не только по традиции дисциплинарной, они даже разнятся по не то что по выцерковленности даже, может быть. Можно сказать, ну, это наше слово такое, это неологизм. По погруженности в церковную жизнь, как, например, болгар, она своя. Там, может быть, даже, скажем, малая погруженность и малый интерес к церковной жизни. А в Румынии, например, ну, может, сейчас что-то уже меняется, да, там все-таки урбанизация определенно идет. Но Румыния всегда была, во-первых, она густонаселенная, да, это почти 20 миллионов населения, в сравнении с Болгарией там 8-7 миллионов, хотя территория довольно одинаковая. Вот. А там все-таки вот это преобладание сельского населения, традиционно религиозного, там своя, конечно, определенные есть нюансы религиозности, да, то там, конечно, погруженность в традицию, в том числе и церковную, религиозную, очень глубоко укоренено. И это очень важно для нации. Для этой нации очень важно. Это цементирующее такое очень.
0: Отец Александр, да. Вот раз вы уже начали сравнивать разные традиции национальные, может быть, мы сейчас... У меня есть небольшая заготовка, несколько аудиофрагментов песнопения «Благословен еси Господи» в разных, собственно, исполнениях. Есть греческое, болгарское, сербская, и еще я подготовил знаменный распев наш российский. Вот, может быть, мы это сравним и как-то попробуем прочувствовать вот это вот различие, что ли, и различие, что общего, что разного в этих традициях. Ну, давайте начнем, может быть, с сербской традиции «Монастырь Высокие Дичаны, благословен еси Господи».

И давайте сразу послушаем еще следующие фрагменты. Греческое песнопение из одного из фильмов Димитроса «Папа Яннопулоса».

очень необычно звучит, да. И болгарское песнопение, вот, к сожалению, не нашел информации о том, что это, кто исполняет.

Ну и в конце нашего музыкального дайджеста знаменный распев хора с Минского Свято-Петропавловского собора регента Ирина Денисова.

0: Отец Александр, вот под какие песнопения проще молиться, на ваш взгляд?
1: Я бы все-таки не выделял, я бы сказал, может быть, отметил или попытался объяснить разницу, да, в чем мы здесь ее увидим. Если и сербская, и болгарская, и греческая по-разному, но довольно близко похожи, минорные. У меня был такой опыт, когда я вот был в Болгарии. Я был в Болгарии 2 раза, правда, очень давно уже, и как-то мне довелось служить, причем в Болгарии в разных храмах я служил, и, так сказать, в разных местах, в разных храмах. И в одном месте мне, со священником этим иногда даже переписываемся, отец Стойко, когда мы только познакомились, он мне спросил, попросил меня, а вы могли бы служить минорно? У нас вот принято так, вот, вот заунывно, печально, а не так вот там торжественно, как вы, русские, служите, да. Вот это вот тоже интересный опыт, да. Я говорю, ну, я попытаюсь. Ну, он послушал. Ну, служите, как можете, как вы привыкли. Вот. Вот эта минорная традиция, учитывая близость Афона, она, наверное, скорее монастырская. Монастырская, да. Наша традиция, даже вот мы сегодня сейчас с вами услышали вот это знаменный распев, конечно, это гармонизация. И гармонизация уже композиторская. В нашем, в русском дореволюционном, как сказать, дореволюционной русской традиции переплетаются две вещи, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, я не культуролог. С одной стороны, имперское торжественное богослужебный такой вот ход и стиль. Вот. Вот именно, да, Москва, Третий Рим, да, а потом еще Петербург. А Петербург, ко всему прочему, это город, конечно, как окно в Европу и европейский. И композиторская традиция, да, то есть наш, каждый, любой композитор, он, в принципе, там как бы должен был всегда создать какое-то церковное песнопение. Исходя вообще из европейской, там, композиторской школы, да. Поэтому вот мы, мне кажется, видим в нашей, даже в переложении гармонизации знаменного распева, мы видим и торжественность имперского богослужения, и мы видим руку вот именно современного, на тот момент, конечно, современного музыкального композиторского искусства. Монастырская традиция как бы немножко уходит у нас, в отличие от Греции, Сербии или Болгарии, немножко в сторону, да, потому что у нас все-таки ориентация вот на соборы, на соборное богослужение, нежели на монастырское. Конечно, там были какие-то монастырские, да, знаменные какие-то, да, там, значит, записи, но все это в большей степени гармонизировалось и издавалось уже и исполнялось не по крюкам, да, а по той гармонизации, по тем нотам, которые проходили через руки композиторов. Это, мне кажется, тоже отличительная черта нашего русского православия от православия, в том числе, балканского. Да. Что касается вот этого минорного исполнения, да, вот оно такое. Здесь много что переплетается. Здесь не только переплетается, как я сказал, тоже, мне кажется, две вещи. С одной стороны, так, магистральным таким, может быть, таким руслом, это монастырская традиция, но при этом тоже ведь на эту монастырскую традицию влияло вот это народное пение, там, народное пение, народное исполнение. Если вот сравнить, в том числе, вот болгарское песнопение с песнопениями, просто народными болгарскими песнями, да, вот, ну, их можно найти, и это не проблема. Там, ну, просто наши слушатели, может быть, не так знают болгарский народный фольклор, там, или сербский, тем более. Он такой же заунывный очень часто, он такой же тягучий, он исполнялся там под гайду, там, то есть под волынку, да, там исполняется, да. Он такой же вот очень такой плавно, как будто стелящийся над холмами, над этими там старопланина, над этими горами. Вот. Да, есть и хоро, да, то есть есть вот этот танец, хорох, там, хоровод, ритмичный, динамичный. Это одна, как бы сказать, сторона этой фольклорной традиции, а другая сторона это вот такое заунывное, балладное, по-своему, пение, в котором очень много востока. Вот я, может быть, здесь ошибаюсь, меня могут, в общем, поправить, со мной могут кто-то не согласиться, кто в этом больше специалист. Но вот восточного, не обязательно турецкого в том числе даже, да, а может быть даже и арабского, потому что все арабский Восток, турецкий Восток, это все очень влияло на Балканы. Это все по-своему вплелось. В том числе в народную традицию, а из народной традиции в том числе и в монастырскую традицию. Это тоже... Я, например, удивительную вещь отметил, да, что вот это постоянное присутствие вот, там, мужчины, монаха, или даже послушника. Вот я был на Афоне в храме, и обязательно за трапезой в том числе, в трапезе, за трапезой, за едой, обязательно с покрытой головой. И мне как кажется, что это все-таки влияние даже довольно серьезное Востока. Вот именно быть всегда с покрытой головой. Как мы знаем, как бы, да, вот у восточного человека голова должна быть покрыта. Там она должна быть в челме, или в тюбетейке, или в какой-то там вот там, шапочке. Вот. Я, впрочем, на Афоне даже видел там человека, который там пел, условно говоря, ну, в хоре пел, да, там вот короче, такой, такие вот песнопения в церкви, в монастыре. Он, причем даже на нем не было одета подрясника. Он был, как бы, условно говоря, в брюках, да, там, и в какой-то там курточке, да. Но голова его была покрыта.
0: Интересно.
1: Да, вот меня прямо это тоже поразило. И вот такое влияние, я бы здесь все-таки сказал, что это влияние, хоть это как бы считается, может быть, ими, что это как бы их христианская там традиция, все как бы, да, условно говоря. Вот. Но я думаю, что это все-таки восточное влияние. Но при этом есть интереснейший момент другой, да. Если вот мы, конечно, посмотрим на какие-то фотографии или какие-то изображения там женщин, гречанок там, или болгарок там, или сербиянок, да, вот даже 19-го, там, 18-го веков, да, они, конечно, будут в платках все. Но потом, вот когда наши женщины, например, попадают сегодня, там, ну, такие случаи бывали, да, это очень часто вспоминается, попадают, в, ну, приходят в храм в Греции, там, или на каких-то греческих островах, или даже там в Болгарии, там, или, ну, особенно это бывает в Греции. И, конечно, традиционно покрывают голову, и к ним даже подходят, спрашивают, вы что, мусульманки? Вот это удивительно.
0: Непонятно.
1: То есть, да. Вот мужчина, который на фоне там, вот, без подрясников поет в хоре, на нем какая-то там тюбетечка какая-то, фон, какая-то скуфеечка какая-то, да. А женщины в какой-то обратный эффект, да, то есть показать то, что мы другой национальной традиции, и они без платка. Хотя, конечно же, в веке 17-18 и это никакой там не было специальной традиции, ну, как бы влияния ислама, да. А сейчас, как бы, женщина, да, она без платка. И наши русские, которые приходят, попадают в храм, и к ним может такой быть задан вопрос: вы что, мусульманки? Потому что они, как бы, вот покрыты, ну, как голова покрыта, нам связана. Вот, вот тоже особенность. А как она появилась? Из-за чего она как бы случилась? Есть другая ведь особенность. Тоже можно, ну, как бы, кто, если погружался в это и интересовался, то можно увидеть, что, например, в 17 веке, в 18 веке, 19 веке, да, ну, если вот мы смотрим там какие-либо документы по именам, в том числе мирян, да, там, болгар, там, у них у всех имена довольно, ну, редко, за редким исключением, по святцам. То есть, такие, как бы, ну, даже вот, такие имена, которые у нас были тоже здесь, которые сегодня приняты, ну, может быть, там, не знаю, там, Захарий, там, Макарий, ну, там, не знаю, какие-то вот, ну, там, Иван, там, да, вот такие имена, да. И вот после, условно говоря, какого-то национального возрождения и освобождения появляются в том числе, я даже в литературе встречал то, что имена сконструированы, да, то есть Красимир, там, Лучезар, там, не знаю, там, Любомир, то есть имена, имеющие окраску национальную, но при этом имена чисто сконструированные, там, появляются там, ну, не знаю, там, возрождаются какие-то имена из каких-то эпосов, там, Ивайло, да, или имена связаны с там, или там Желяску, там Желя.

0: А вот у вас именины-то, вот у вас имена там Явор, там, или там Цветан. Цветан, Явор, ага, да, именин, вы на какую? Мы празднуем на Цветницу. А говорю, что такое Цветница? А это, ну, потом я выясняю, что это вербное воскресенье. То есть вот у кого такие цветастые имена, там, да, и, там Явор, Цветан, какие там, может быть, еще там, да, вот Калин, опять от Калины, да, то они празднуют на вербное воскресенье. Ну, потому что там у них не вербное воскресенье, а Цветница. Я спрашиваю там, например, отца Стойка, там, да, вот моего знакомого, отец Стойка, а вы когда празднуете? Ну, я выбрал себе покровителем апостола Петра. А как бы по какому по критерию, там, да, условно говоря. И вот так вот все. И таким образом. И так это такая вообще совершенно плавная, там никакой там традиции нет. То есть, когда у тебя именины, хотя именден существует. Но тут уже как-то вот все это плавающе. Именден существует, а когда у тебя именден у Любомира, Красомира, там Лучезара...
1: По сути, сам можешь себе выбрать небесного,
0: да,
1: покровителя.
0: Да, да, да. Как бы, вот, да. Что касается сербской традиции, да, насколько я понимаю, что именины там не у человека, а у семьи. Вот у отдельно взятой семьи, у них там небесный покровитель, там, может быть, святой Савва сербский, святой Николай или святой Георгий, но прямо у семьи, а не отдельно у человека. Совсем другая традиция.
1: И отдельно не празднуют свои собственные имени.
0: Нет, отдельно семейный такой праздник празднуется в честь какого-то святого. Такова традиция. Это что касается вот таких вот для нас очень обиходных вещей. Вот. Ну вот, это вот если что, так, о каких-то таких деталях.
1: Да, насколько я помню, даже Вселенский Патриарх Афиногор, когда он принимал монашество с этим, ну, да, именем, не было еще в святцах святого с таким именем на тот,
0: да,
1: момент.
0: Да, и в Греции это тоже в какой-то мере так или иначе касается. Только, ну, тут уже немножко, может быть, другое влияние. Да? На Балканы так или иначе, несмотря на то, что Россия влияла на освобождение всех балканских народов, греков, и болгар, и сербов. Но об этом еще, надо сказать, предупреждал Леонтьев. Ну, наш известный публицист, философ, писатель, значит, Константин Леонтьев, он предупреждал, что все эти народы, ну, в большинстве своем, или их интеллигенция, по крайней мере, интеллигенция балканская, она будет смотреть, конечно же, на Запад, а не на нас. Потому что даже те же самые... Вот тоже интересно, да? Мы никогда... Ну, у нас есть национальные герои, да, без сомнения. Но, например, в Болгарии национальные герои называются апостолы.
1: Mm-hmm.
0: Да, то есть, там, не знаю, там какой-нибудь там, как вот, Любен Каравелов, там, Васил Левский. Это апостолы свободы. Апостолы. Mm-hmm. Апостол. Апостол Любен Каравелов. Причем отношение к религии у них могло быть очень своеобразное. Если там Васил Левский в прошлом был иродиакон, который, ну, там, словно говоря, там, ну, может, Селинская Патриархия его растригла, он ушел в революционеры. Ну, не, как не в революционеры в нашем понимании, в большевики, конечно, он ушел, да, он ушел в партизаны, будучи иродиаконом, монахом, да. Вернул себе имя до постриго Василий, Василий Кучев он был, да, и взял себе псевдоним Левский, вот, и апостол, да, Любен Каравелов апостол, Раковский апостол. Да, вот такие вот были именно такая вот традиция. А вот, например, я при этом вот как бы сказать, увлеченность Западом, она даже в церковной среде, например, проявляется. Я вот свой опыт скажу, я вот был в одном монастыре на Афоне, не Зографу, это болгарский монастырь на Афоне, Эсвигмен. Причем монастырь такой своеобразный, он же долгая конфронтация с Вселенским Патриархом у него идет, они как бы не поминающие. Там из всех 20 монастырей, mm-hmm. Эсфигмен, греческий монастырь. Ну, все знают, что на Афоне есть подчиняющие, там все подчиняются, в общем, Вселенскому Патриарху, да, есть и Русик, да, есть и болгарский Зограф и греческий Хиландар, все остальные греческие. Ну, и есть большой скит Продром, то есть скит Иоанна Предтечи, Иоанн Продром, то есть Предтеча, да, он хоть подчиняется ватопеду, но он целиком полностью румынский. по своим насельникам. И вот Свигмен, он греческий по своим насельникам, но он как бы в протесте против Вселенского Патриарха, там, ну, за его, там, условно говоря, экуменизм, там, причем со всеми предыдущими

0: патриархом Вселенским. Ну вот я туда попал. Попал в Архандарик. Ну, то есть такая гостиная, где принимают гостей. Они, в общем, гостей все равно принимают, хоть они как бы и не поминающие, в общем-то, такие, в общем-то, отщепенцы. Ну, там какой-то всегда предлагается какой-то кофе, вода, там, лукум, там, кому-то там предлагают какую-то рюмочку ракии, там, ну, кто хочет. И я вот гуляю по этому Архандарику, по этой гостиной, посмотреть, как бы, ну, где-то какая-то иконочка где-то висела, вроде как, причем не бросаясь в глаза. Но все стены, например, были увешаны в большей степени портретами национальных героев. У нас даже, вот зайди в любой монастырь, несмотря на то, что, ну, у нас, конечно, там, условно говоря, Илья Муромец там есть, да, ну, вот, есть там Дмитрий Донской, он святой, да. Эти герои, или клефты, вот если у болгар это хайдути, ну, те самые партизаны, которые, в общем-то, там, убивали турок, там, резали там, этих каких-то жандармов там, турецких. Да. Вот, а в Греции были клефты. Вот эти клефты в национальных костюмах, вот этих шапочках какие-то, вот этими такими рукавами в этих балахонах белых. Да. И вот все стены увешаны этими клефтами. Они не обязательно канонизированные святые, но это не святые. Да, там. Но больше того, я все вот ходил, эти, значит, картины смотрел, гравюры с этими клефтами, которые национальные костюмы. И потом смотрю, висит портрет лорда Байрона. В монастыре. Лорд Байрон висит в монастыре в Архандарике, его там, не знаю, там литография, гравюра или картина, там, или не помню что. Ну, короче, лорд Байрон. Почему лорд Байрон? Ну, потому что лорд Байрон когда-то там вот проникся греческой борьбой за свою национальную самосознательность, там, за свою национальную там, идентичность против турок, на какие-то свои там последние деньги, купил какую-то шхуну, купил каких-то винтовок, и на этой шхуне с этими винтовками там приплыл там, в Грецию и отдал эти винтовки там, этим каким-то там клефтам. Вот как бы за эти винтовки, там, значит, он, конечно, очень сильно в Греции почитаем. Там, не Ушаков, который создал там первую греческую республику, которая, может быть, долго не прожила там, да, на островах. Не Орлов Чесменский, да, в том числе, я немножко так вот ну, чуть-чуть задену, да, вот этот вопрос. А вот лорд Байрон, видите, который довольно сомнительный в христианском плане человек был. Ну, в монастыре Афонском, который не поминает Вселенского патриарха за экуменизм, висит в Архандарике портрет лорда Байрона. Это вот тоже национальная традиция греческого православия. Ну, вот это вот я сам лично это видел. Что касается, как бы, традиции, например, да, вот и церковленности, вот я знаю точно, хотя в Румынии не был, да, но в Румынии, вот, как сказать, фанатичная религиозность, надо прямо сказать, да, может, сейчас она ослабевать начинает, причем против этой фанатичной религиозности, конечно же, вот, выступает современная румынская интеллигенция. В каком плане? Ну, художественная интеллигенция, в том числе, снято было ряд фильмов художественных, так сказать, в протест против Румынской православной церкви. Ну, или против религиозного фанатизма в том числе. Да. Ну, оправданно, неоправданно, другой вопрос. Как бы художественная, как сказать, ценность этих фильмов там тоже не мне этим заниматься. Но румынское православие сильно. Общество занимает очень важную позицию. Для людей, для многих, даже у людей, которые живут в городах, они сохраняют свою связь с землей, с деревней. И с этими очень странными традициями. Я помню один фильм. Вообще, есть два румынских фильма, которых я смотрел, которые касаются религиозной традиции. Один называется «За холмами», режиссера сейчас я не назову. А другой, у другого очень странное название, я так и не понял, почему он так называется, по-моему, «Сера-Невада». Или «Сера-Леона», «Сера-Невада». Ну, странное название, не понимаю, почему. Интересно, что вот в этом втором фильме удивительное... Довольно так вот, в общем-то, ну, не то, что как бы сказать, ну, веришь, да, тому, что там показано. Интересно, поминки, как сказать, снятые, да, как вот поминки. Причем в городской квартире. Причем какая-то городская квартира, знаешь, как советские такие вот эти блочные дома. Довольно убогая, в общем-то, такая обстановка. Вот это какая-то малогабаритная какая-то квартира. В ней происходят поминки. Приглашается священник. Ну, что, значит, делается? Интересно, что поминки происходят по какому-то почившему пожилому сроднику, да. Покупается какой-то там костюм, там черный костюм покупается, да. Он выкладывается, лежа этот костюм, на кровать. Над этим костюмом служится какая-то панихида. Потом этот костюм должен на себя одеть какой-то там один из каких-то молодых родственников. Там парень какой-то молодой. Он как бы получает этот костюм. Какой смысл во всем этом? Но когда это снято, это видно, что это происходит именно традиционный какой-то обряд. Вот такой. И что тут вообще от православия, а что тут вообще от каких-то еще дохристианских традиций, но они явно живы, да, но явно, что это вот выцерковлено. И вот это как-то в таком котле там все переварено. И это очень как бы ясно. Что касается вот в Болгарии, что я был, да, вот, например, я познакомился с людьми там, да, они там, с таксистом, с его семьей, там, они возили меня в храм, там, мою семью там регулярно, там, каждое воскресенье. И вот мы как-то спрашиваем, как бы, причем в один храм мы ездили, который там ближе был к морю, там много русских отдыхало, потом русский храм наши отдыхающие наполняли с детьми, с маленькими детьми, причащали детей. И как бы я всегда спрашиваю, а почему вот вы так мало в храм-то ходите, а чего вы в храм-то не ходите, и почему вы детей не причащаете? И мне так говорят, а зачем их причащать, они же безгрешные. Совсем другое отношение. Да. Потом как бы, с одной стороны, требования к приготовлению у Болгарии, ну, строгое, может, как и у нас, да, там, три канона, там, поститься, там, что-то неделю, там, или, там, три дня, там. В Румынии, причем, тоже очень строго. Но в Румынии это не отталкивает людей от церковной жизни, от участия в том числе таинства, да. А в Болгарии, как бы, равнодушие довольно сильное. И мне, как бы, действительно, мой знакомый священник говорил, молитесь за нас, у нас духовный упадок. Я это, например, увидел, когда приехал, ну, там календарь там поменялся, да, там ну, новый, как сказать, новый юлианский, да, условно говоря, так называемый. Поэтому я, например, попал, условно говоря, в монастырь, очень далеко он, как бы, вот, на запад, да, там, как бы, ну, но самый главный монастырь, это Рыльский монастырь, да, монастырь Иоанна Рыльского, как примерно у нас Троица Сергиева Лавра. Я попал на богослужение. По их календарю это был день целителя Пантелеймона. У меня со мной были паломники. Я их исповедовал и думал, сейчас как бы, ну, поисповедую. Я подумал, ну, может, у них тут исповеди нет. Не вижу никакого исповедующего священника. Какой-то народ собрался под конец богослужения. Служил вообще епископ. Но в конце литургии даже не открыли царские врата и даже не унесли чашу. Я как будто заметался по храму, там какая-то старушка была, говорю, ну я причастник, так надо было предупреждать. Я говорю, так тут полный храм народа, вон там дети на руках, они не причащаются. И вот тоже традиция. Храм наполнился, ну, людьми, которые пришли туда, болгары причем, ну, как турист. Ну, как больше, как турист. Потому что и там монастыри в большей степени, это туристические, да, есть монастыри, в которых там в большинстве живет по одному монаху. Не больше того, да. Даже в Рыльском монастыре там, ну, не больше там, 5, там, вроде монахов, огромный комплекс, но осталось там больше, не больше 5 монахов. При этом люди наполнили храм, ну, наполнили так, посмотрели, там что-то такое происходит. Все. А и я говорю, так может быть что-то. Нет, уже там диакон уже все потребил, там все святые дары, причащать нечем. Все.
1: Да.
0: Вот такая, как бы, вот такая из области. Что касается Греции, я не очень, как бы, вот это могу сказать, что там. Хотя кто-то мне говорил из паломнической службы, или кто-то со мной делился, связанный с радио «Град Петров», что ездили попали в Грецию в паломничество, в том числе на праздник Пасхи. Для нас самым важным, для наших паломников, мне рассказывал здесь кто-то на радио «Град Петров». Было причаститься, конечно, на Пасху. Все на нас так смотрят. А чего причаститься? Так а чего? Зачем? Причем там уже, говорит, Великую Субботу, ближе к вечеру, кругом уже что-то жарится, парится, кругом какие-то вертела, там уже мясом кругом пахнет, уже все кругом. Причем торжество какое-то, где-то уже поют, где-то там уже там пляшут уже, где-то уже что-то там кушают, и в том числе это мясо. Вот я сам не был, в этом не участвовал, я был на Афоне, да, как бы, но вот приходской традиции я не видел, но вот я вот увидел, и как мне рассказывала паломница, да, там, что и вот, ну хорошо, повезем вас на службу, если вам так надо, на службу в Пасху, ну повезем вас, раз надо. Вот, вот,
1: но, как бы, на самом деле, я так понимаю, что в Греции довольно пестрая картина вот этих разных традиций на разных приходах. Где-то, например, это касается разных моментов, вот того же пресловутого курения, по поводу которого так, раньше любили поспорить, что вот у греков даже священник может покурить там чуть ли не перед службой, и нормально. А у нас такой вот строгий подход, нельзя, и все. По этому вопросу тоже локальные традиции различаются.
0: Я думаю, что это отличается от священника к священнику, мне кажется.
1: Ну, в большей степени. Возможно, не знаю. По поводу, опять-таки, подготовки к причастию. Где-то в Греции тоже нужна исповедь, как и у нас. То есть это более или менее связанные вещи. Но, тем не менее, вот если, Александр, вот представим все-таки такого грека, который пришел с какого-то, ну, в кавычках, либерального прихода в этой Греции. Вот он придет к нам в Россию, допустим, поживет пару месяцев, походит к нам в храм, и потом он к вам подойдет, и что, может быть, он скажет? Он скажет, что вот, вот почему у вас нет скамеек для прихожан? Я не могу 2,5 часа стоять, меня это раздражает. Но хоть немножко-то иногда посидеть, наверное, можно было бы, а у вас нельзя. Скажет по поводу курения. Скажет по поводу, опять-таки, исповеди каждую неделю. Вот я не привык, я не могу из себя эти грехи выдавливать. Я уже не имею покаянного чувства, а хочу причаститься, но без исповеди меня батюшка не пускает. И как-то ему надо объяснить вот эти вот все наши русские православные традиции. Что вот вы ему ответите?
0: Не, ну, смотрите, во-первых, любое пристрастие — это грех, конечно, да. Да, у нас есть исповедь. То, что у нас сегодня, может быть, тоже от приходов разнится, в том числе и отношение к исповеди, это тоже надо констатировать, между прочим. Жизнь, как говорится, не стоит на месте.
1: Ну, в подавляющем большинстве приходов, да, мне кажется, все-таки исповедь
0: вот
1: обязательно.
0: Что касается Греции, я еще мне такой вот рассказ помню, да, от священника, да. Даже не помню, был ли он тогда священник, по-моему, он тогда священником не был, он был в Греции. Может быть, да, и был ли он тогда диаконом. Я, говорит, помню, мы в каком-то городе или в каком-то там месте, населенном пункте Греции были на литургии. Там как раз чашу-то вынесли. И народ такой-то в храме-то был. И понятно, что там исповедь-то не обязательно. То есть ты можешь просто подойти к чаше причаститься, а никто не подошел. Я, говорит, тогда, ну, я смотрю как-то, ну, что это неприлично как-то. Я взял, говорит, и подошел, причастился. Наш русский семинарист, студент. В храме, в котором вынесли чашу из алтаря после в конце литургии, и никто из греков не захотел причаститься. А он подошел, причастился. Это еще один такой момент. Другой момент, что касается курения. Ну, у нас же никто не отказывает человеку. Ну, он подходит на исповедь и говорит, я признаюсь в том, что у меня есть пристрастие. Батюшка ему отпускает на этот момент грехи, он идет к чаше, причащается. Почему мы так привязываемся к курению? Дело не в курении. Ну, бывает, что, наверное, я могу где-то и лукавить, я где-то могу... У нас есть привычка где-то что-то приукрашивать, где-то, может быть, привычка есть соврать. Ну, я прихожу на исповедь и говорю, да, я вот соврал. Там. Я вот лукавил, да. Или там я был груб, или я был не сдержан, или я кого-то обидел. Ну, и не значит, что я вот через час, через два там, ну, точно удержусь и там не скажу какое-то резкое слово там кому-то, да, ну, но меня никто не говорит, что. А ты вот клянешься, что ты не будешь больше говорить неправду. Вот тогда только тебя причастим. Поэтому и курильщика никто не говорит. Ты клянешься? Там вот положи руку на Евангелие и поклянись, что ты теперь уже никогда в жизни не закуришь. Да я никогда такого разговора и такого диалога не слышал. Вот. Другое дело, что есть, практика, ну, для меня, в общем-то, может быть, я не могу ее в полной мере поддержать, практика зароков, да, что она больше касается алкоголизма, ну, винопития. Я просто понимаю, что не всегда это работает, и для большинства и почти никогда сильно это не работает, то есть, потому что все-таки алкоголизм, это довольно серьезное заболевание, довольно серьезная привычка. Зароком это не лечится. То есть должна быть там, условно говоря, терапия, должна быть психологическая терапия, или какая-то групповая работа, или какая-то реабилитация. Но просто как бы воля алкоголика, она расшатана. И вот его зароки, как бы они. Ну, и при этом, да, зароки нарушаются, но батюшка, он приходит к батюшке, ну, батюшка не говорит ему, так, а теперь, значит, ты не будешь причащаться 25 лет, потому что ты там солгал, там, ты зарок нарушил. Да нет, конечно, такого нет. Вот, хотя сама по себе практика зароков, я не очень ее, не в полной мере ее одобряю. Если она дальше не сопровождается какой-то серьезной работой, вот психологической, там, групповой реабилитации, какой-то работы по изучению, в том числе своей болезни, по изучению инструментов, чтобы сопротивляться этому недугу, да, а просто только за рук и все. И, а теперь иди, и, я не знаю, там, где ты там живешь, что ты там занимаешься, и как тебя зовут, я уже забыл. Зарок ты сделал. Ну, это не совсем правильно, конечно. Но это не только священник виноват. Тут священник не виноват. Тут другое дело, что человек, который дал этот зарок, то он, конечно, должен уже регулярно быть в храме, да, и постоянно приходить там на исповедь, на причастие. В том числе, как бы, говорить священнику, что его волнует. А так, конечно, надеяться на зарок и уйти куда-то, это то же самое, что практически вот кодировка, да, которая тоже в церковной среде, ну, как вы знаете, тоже под большим сомнением.
1: Что же, спасибо большое. Протоиерей Александр Рябков принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Международные новости религиозной жизни». У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Сохранение традиционных ценностей обсудят на религиозном саммите в Петербурге. Археологи обнаружили древний ландшафт, соответствующий библейскому описанию места погребения Христа. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В Петербурге стартовал второй международный религиозный саммит. Его главная тема – сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и приобщение к ним подрастающих поколений, сообщил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что сегодня в Петербурге живут представители более 140 национальностей. Для нашего города уважение к человеку другой культуры и другой веры – это повседневная норма, неотъемлемая часть нашего петербургского характера, подчеркнул губернатор. По его словам, религиозный саммит позволит обсудить на международном уровне то, что объединяет всех людей, независимо от их веры. Это семья, ответственность, уважение к старшим, забота о ближнем, любовь к своей стране и культуре. Организатором форума выступило Духовное управление мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России. 1 сентября в рамках развития рабочих контактов между Русской Православной Церковью и Республикой Судан секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского Патриархата иеромонах Стефан Игумнов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Судан в Российской Федерации господином Мохаммедом Эль-Газали Эль-Тиджани Сираджем. На встрече, состоявшейся в суданском посольстве в Москве, обсуждались вопросы развития сотрудничества между религиозными общинами двух стран и иные темы, включенные в двустороннюю повестку по итогам посещения иеромонахом Стефаном Республики Судан в апреле сего года. В сентябре в Москву прибудет специальный посланник Папы Римского Льва XIV кардинал Маттео Дзуппи. Как анонсировал помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, в рамках предстоящих переговоров с ватиканским представителем планируется обсудить ключевые аспекты урегулирования украинского кризиса. По словам поддерживающего личный контакт с руководством Ватикана главы Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, покойный понтифик Франциск всегда открыто выражал симпатию к России и выступал за предоставление Ватикана в качестве нейтральной площадки для диалога, а также призывал к отмене санкций против Москвы и ограничению поставок дальнобойных вооружений Киеву. Председатель Союза староверов отметил, что при новом Папе Римском Льве XIV Ватикан продолжает прежний дипломатический курс, позиционируя себя как независимого посредника, свободного от влияния политических циклов. Он также отметил дипломатические таланты Маттео Дзуппи, с которым лично хорошо знаком. Характеризуя личность Дзуппи, он обратил внимание на его обширный переговорный опыт. Кардинал является представителем общины Святого Эгидия, католического благотворительного и миротворческого движения. Дзуппи, в частности, хорошо проявил себя в качестве переговорщика в ходе военного конфликта в Мозамбике в 1992 году, став почетным гражданином этой страны. Участвовал в прекращении гражданской войны в Бурунди, а в 2023-2024 годах посещал по инициативе Франциска Москву, Киев, в Пекин и Вашингтон. Будем надеяться, что грядущий визит будет плодотворным, резюмировал Севастьянов. Итальянские археологи, ведущие раскопки под Иерусалимским храмом гроба Господня, обнаружили древний ландшафт, который, по их словам, точно соответствует библейским описаниям места распятия и погребения Иисуса Христа, сообщает Богослов.ру со ссылкой на punching.com. Храм гроба Господня построен на месте, которое христианская традиция считает местом распятия, погребения и воскресения Иисуса. Ведущий археолог Франческо Романо Стассоло из Римского университета Ла Сапиенца сообщила, что команда обнаружила свидетельство того, что эта территория когда-то представляла собой погребальный и сельскохозяйственный ландшафт. В ходе раскопок были обнаружены заброшенная каменоломня, возделанные участки, высеченные в скале гробницы и то, что, по-видимому, является древним садом. Открытия привлекли внимание потому, что они соответствуют библейскому повествованию из Евангелия от Иоанна, где говорится: «На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен». По словам исследователей, части каменоломни имеют глубину около 20 футов, около 6 метров, и впоследствии были засыпаны землей, что позволяет предположить, что эта территория использовалась для сельского хозяйства. Были также обнаружены следы оливковых деревьев и виноградников, относящиеся примерно к периоду смерти Иисуса Христа. Евангелие упоминает зеленую зону между Голгофой и гробницей, и мы идентифицировали эти возделанные поля, сообщила Франческо Стасоло. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

0: Глава 3. Ночной вор. Часть 1. Когда все птицы и звери уснули крепким сном, из лесу вышел лис Смирре. Каждую ночь выходил Смирре на охоту. И плохо было тому, кто беспечно засыпал, не успев забраться на высокое дерево или спрятаться в глубокой норе. Мягкими, неслышными шагами подошел лис Смирре к озеру. Он давно уже выследил стаю диких гусей и заранее облизывался, думая о вкусной гусятине. Но широкая черная полоса воды отделяла Смирра от диких гусей. Смирра стоял на берегу и от злости щелкал зубами. И вдруг он заметил, что ветер медленно-медленно подгоняет льдину к берегу. «Ага, добыча все-таки моя!» — ухмыльнулся Смирре. И, присев на задние лапы, терпеливо принялся ждать. Он ждал час, ждал 2 часа, 3. Черная полоска воды между берегом и льдиной становилась все уже и уже. Вот до лиса донесся гусиный дух. Смирра проглотил слюну. С шуршанием и легким звоном льдина ударилась о берег. Смирра изловчился и прыгнул на лед. Он подбирался к стае так тихо, так осторожно, что ни один гусь не услышал приближения врага. Но старая Акка услышала. Резкий крик ее разнесся над озером, разбудил гусей и поднял всю стаю в воздух. И все-таки Смирра успел схватить одного гуся. От крика Акки к Небекайсе проснулся и Мартин. Сильным взмахом он раскрыл крылья и стремительно взлетел вверх. А Нильс так же быстро полетел вниз. Он стукнулся об лед и открыл глаза. С просонок Нильс даже не понял, где он и что с ним случилось. И вдруг он увидел лиса, удиравшего с гусем в зубах. Не раздумывая долго, Нильс кинулся вдогонку. Бедный гусь, попавшийся в пасть Смирры, услышал топот деревянных башмачков и, выгнув шею с робкой надеждой, посмотрел назад. «Ах, вот кто это!» — грустно подумал он. «Ну, значит, пропал я. Куда такому справиться с лисом?» А Нильс совсем забыл, что лис, если захочет, может раздавить его одной лапой. Он бежал по пятам за ночным вором и твердил сам себе: «Только бы догнать! Только бы догнать!» Лис перепрыгнул на берег. Нильс за ним. Лис бросился к лесу. Нильс за ним. «Сейчас же отпусти гуся, слышишь?» — закричал Нильс. «А не то я тебя так отделаю, что сам не рад будешь!»
1: «Кто это там пищит?» — удивился Смирре.
0: Он был любопытен, как и все лисы на свете, и поэтому остановился и повернул морду. Сначала он даже не увидел никого. Только когда Нильс подбежал ближе, Смирре разглядел своего страшного врага. Лису стало так смешно, что он чуть не выронил добычу.
2: «Говорю тебе, отдай моего гуся!» — кричал Нильс.
0: Смирре положил гуся на землю, придавив его передними лапами, и сказал:
1: «Ах, это твой гусь! Тем лучше. Можешь посмотреть, как я с ним расправлюсь.
2: Этот рыжий вор, кажется, из-за человека меня не считает», — подумал Нильс и бросился вперед. Обеими руками он вцепился в лисий хвост и дернул его, что было силы. От неожиданности Смир выпустил гуся. Только на секунду. Но и секунды было достаточно. Не теряя времени, гусь рванулся вверх. Он очень хотел бы помочь Нильсу. Но что он мог сделать? Одно крыло у него было смято. Из другого Смир успел повыдергать перья. К тому же в темноте гусь почти ничего не видел. Может быть, Акка Кнебекайси что-нибудь придумает. Надо скорее лететь к стае. Нельзя же оставлять Нильса в такой беде. И тяжело взмахивая крыльями, гусь полетел к озеру. Нильс и Смир посмотрели ему вслед. Один с радостью, другой со злобой. «Что ж», — прошипел лис, — «если гусь ушел от меня, так уж тебя я не выпущу. Проглочу в два счета».
1: «Ну, это мы и посмотрим», — сказал Нильс и еще крепче сжал лисий хвост.
2: И верно, поймать Нильса оказалось не так просто. Смир прыгнул вправо, а хвост занесло влево. Смир прыгнул влево, а хвост занесло вправо. Смир кружился, как волчок, но и хвост кружился вместе с ним, а вместе с хвостом — Нильс. Сначала Нильсу было даже весело от этой бешеной пляски. Но скоро руки у него затекли, в глазах зарябило. Вокруг Нильса поднимались целые тучи прошлогодних листьев. Его ударяло о корни деревьев, глаза засыпало землей. «Нет, долго так не продержаться, надо удирать!» Нильс разжал руки и выпустил лисий хвост. И сразу точно вихрем его отбросило далеко в сторону и ударило о толстую сосну. Не чувствуя боли, Нильс стал карабкаться на дерево, выше, выше и так без передышки чуть не до самой вершины. А Смир ничего не видел. Все кружилось и мелькало у него перед глазами, а сам он, как заводной, кружился на месте, разметая хвостом сухие листья.
1: «Полно тебе плясать-то! Можешь отдохнуть немножко!» — крикнул ему сверху Нильс.
2: Смир остановился, как вкопанный, и с удивлением посмотрел на свой хвост. На хвосте никого не было.
0: Часть вторая.
1: «Ты не лис, а ворона! Кар, кар, кар!» — кричал Нильс.
2: Смир задрал голову.
0: Высоко на дереве сидел Нильс и показывал ему язык.
1: «Все равно от меня не уйдешь», — сказал Смир и уселся под деревом.
0: Нильс надеялся, что лис в конце концов проголодается и отправится добывать себе другой ужин. А лис рассчитывал, что Нильса рано или поздно одолеет дремота, и он свалится на землю. Так они и сидели всю ночь. Нильс высоко на дереве, Смир внизу под деревом. Страшно в лесу ночью. В густой тьме все кругом будто окаменело. Нильс и сам боялся пошевельнуться. Ноги и руки у него затекли, глаза слипались. Казалось, что ночь никогда не кончится, что никогда больше не наступит утро. И все-таки утро наступило. Солнце медленно поднималось далеко-далеко за лесом. Но прежде чем показаться над землей, оно послало целые снопы огненных сверкающих лучей, чтобы они развеяли, разогнали ночную тьму. Облака на темном небе, ночной иней, покрывавший землю, застывшие ветви деревьев, все вспыхнуло, озарилось светом. Проснулись лесные жители. Красногрудый дятел стучал своим клювом по коре. Из дупла выпрыгнула белочка с орехом в лапках, уселась на сучок и принялась завтракать. Пролетел скворец. Где-то запел зяблик. «Проснитесь! Выходите из своих нор, звери! Вылетайте из гнезд, птицы! Теперь вам нечего бояться!» — говорило всем солнце. Нильс с облегчением вздохнул и расправил онемевшие руки и ноги. Вдруг с озера донесся крик диких гусей, и Нильс с вершины дерева увидел, как вся стая поднялась со льдины и полетела над лесом. Он крикнул им, замахал руками, но гуси пронеслись над головой Нильса и скрылись за верхушками сосен. Вместе с ними улетел его единственный товарищ — белый гусь Мартин. Нильс почувствовал себя таким несчастным и одиноким, что чуть не заплакал. Он посмотрел вниз. Под деревом по-прежнему сидел лис Смир, задрав острую морду и ехидно ухмылялся.
1: «Эй, ты!» — крикнул Смир. «Видно, твои друзья не очень-то о тебе беспокоятся. Слезай-ка лучше, приятель!» «У меня для дорогого дружка хорошее местечко приготовлено, тёпленькое, уютное!» И он погладил себя лапой по брюху.
0: Но вот где-то совсем близко зашумели крылья. Среди густых веток медленно и осторожно летел серый гусь. Как будто не видя опасности, он летел прямо на Смирре. Смирре замер. Гусь летел так низко, что, казалось, крылья его вот-вот заденут землю. Точно отпущенная пружина, Смирре подскочил кверху. Еще чуть-чуть, и он схватил бы гуся за крыло. Но гусь вывернулся из-под самого его носа и бесшумно, как тень, пронесся к озеру. Не успел Смир опомниться, а из чащи леса уже вылетел второй гусь. Он летел так же низко и так же медленно. Смир приготовился. Но этому уж не уйти. Лис прыгнул. Всего только на волосок не дотянулся он до гуся. Удар его лапы пришелся по воздуху. И гусь, как ни в чем не бывало, скрылся за деревьями. Через минуту появился третий гусь. Он летел вкривь и вкось, словно у него было перебито крыло. Чтобы не промахнуться снова, Смир подпустил его совсем близко. Вот сейчас гусь налетит на него и заденет крыльями. Прыжок! И Смир уже коснулся гуся, но тот шарахнулся в сторону, и острые когти лиса только скрипнули по гладким перьям. Потом из чащи вылетел четвертый гусь, пятый, шестой. Смирре метался от одного к другому. Глаза у него покраснели, язык свесился на бок, рыжая блестящая шерсть сбилась клочьями. От злости и от голода он ничего уже не видел. Он бросался на солнечные пятна и даже на свою собственную тень. Смирра был немолодой, видавший виды лис. Собаки не раз гнались за ним по пятам, и не раз мимо его ушей со свистом пролетали пули. И все-таки никогда Смирре не приходилось так плохо, как в это утро. Когда дикие гуси увидели, что Смирре совсем обессилел и, едва дыша, свалился на кучу сухих листьев, они прекратили свою игру. «Теперь ты надолго запомнишь, каково тягаться со стаей Акки-Кнебекайси!» — прокричали они на прощании и скрылись за лесной чащей. А в это время белый гусь Мартин подлетел к Нильсу. Он осторожно подцепил его клювом, снял с ветки и направился к озеру. Там, на большой льдине, уже собралась вся стая. Увидев Нильса, дикие гуси радостно загоготали и захлопали крыльями, а старая Акка-Кнебекайси выступила вперед и сказала: «Ты первый человек, от которого мы видели добро, и стая позволяет тебе остаться с нами».

Сказку «Сельмы Лагерлёв. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: В исполнении Густава Леонхарта прозвучала вторая часть сонаты «Ми бемоль мажор» Доменико Скарлатти.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
2: Пасторский час. Радио «Град Петров».
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Добрый вечер. Вы слушаете радио «Град Петров». Передача «Пасторский час». И сегодня для вас ее проведет в прямом эфире протоиерей Александр Рябков, настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломяках. Дорогие, еще раз повторю, что мы с вами в прямом эфире, поэтому вы можете свои вопросы задавать мне вот именно, как говорится, онлайн, да, и нон-стоп, да, я не знаю, может быть, я неправильно выражаюсь. И у меня уже есть вопросы на сайте, у нас есть на сайте нашего радио, радио «Град Петров», есть рубрика «Вопросы в прямой эфир». Там можно написать, отправить, я его получаю. На монитор я вот его, значит, прочитаю, озвучу и постараюсь ответить. Также у нас идет трансляция, она уже началась. Трансляция ВК-видео, и там у нас есть тоже возможность комментировать, и я в виде чата это увижу тоже на мониторе. Поэтому у нас два варианта, как задать свой вопрос и как нам с вами общаться. Это или в комментариях во время трансляции ВК-видео. Вот она идет, немножко притормажит, но она идет. И через рубрику «Вопросы в прямой эфир» на сайте «Радио Град Петров». У нас уже есть вопросы, да, и слава богу, что они есть. Ну вот у нас есть вопрос, например, от Марии. Вопрос довольно-то интересный, да. Я просто зачитаю его целиком. Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, Мария. А насколько вредно смотреть мелодрамы, есть ли польза душе? И особенно мелодрамы, где сюжет о героине, которой передали дар, которым она может лечить. Я не верю в знахарей, да, пишет нам Мария. Но получается, что такие фильмы учат нас в сложной ситуации не в храм к Богу идти, а ехать какому-то знахарю, какой-то шептунье. Может, неправильно рассуждаю, по федеральным каналам показывают этот фильм. Ну, я не знаю, что за фильм, когда я, в общем-то, не хотелось бы рекламировать. Как нужно относиться к художественному вымыслу вроде книг о Гарри Поттере? Мария, ну, вот в вашем вопросе уже даже есть и ответ. Вот вы очень хорошо сформулировали, да, что фильм чему... Вот такой вот фильм чему учит? Что не к Богу, да, не преодолевать, не лечиться, да, не идти к врачам, что довольно, на самом деле, пагубно. Потому что есть такая склонность в общей массе нашего народонаселения не идти сдавать анализы, не идти провести какое-то обследование, не идти там сдать кровь, какой-то скрининг сделать, да, онкоскрининг, да, не пойти сделать какой-то там, не знаю, ФГДС, да, там провести, там, или УЗИ-диагностику провести, в том числе сделать кардиограмму, эхокардиограмму, ну, вот все, что необходимо для диспансеризации. Это очень важно, и это нормально, пройти ежегодно, приходить, диспансеризацию. А такие фильмы, как вот вы сказали, да, они учат тому, что, ну, если что-то случится, пойдем найдем какую-нибудь там колдунью, говоря грубо, да, и она там, значит, сделает. Это вредно. Что касается, можно ли смотреть мелодрамы. Ну, вот, да, вот такие мелодрамы, да, это душевредно. И душевредно, и даже телесно вредно, я скажу. Но... Если говорить вообще как бы о жанре, да, вот мелодрама, да, мы даже, давайте сейчас мы оттолкнемся даже от, и отвлечемся от, вообще от кинематографа. По большому счету, мелодраму можно снять по каким произведениям, да? Ну, какие у нас есть произведения, которые вот нам бы, в том числе из западной литературной классики? «Отверженные» Гюго. Так. А Диккенс весь, по сути дела, готовые сценарий для мелодрам, да, и при этом, например, особенно романы Диккенса, это нравственные тексты, не безрелигиозные в том числе, и, знаете, мне в большей степени, вот когда вы меня спросили, какие фильмы, вот мелодрамы, которые вот и поддерживают веру даже, веру в Бога, веру в человека, веру в то, что есть хорошие, добрые люди, знаете, вспоминается такой фильм, мне кажется, что был фильм все-таки французский, хотя вот мне интернет не подсказывает, да, что такой фильм французский был. По известной книге, ну, во-первых, это единственная, наверное, его известная книга у нас, был такой французский писатель Гектор Мало. Гектор Мало, да. И у него есть такая книга «Без семьи». И вот на основе этой книги «Без семьи», да, был снят фильм. Но вот я вот почему-то, мне казалось, что был французский фильм, да, но мне вот интернет подсказывает, что был наш советский фильм, снятый в 1984 году Владимиром Бортко, так и назывался «Без семьи». Да, мелодраматическая история о подкидыше Реми, который, значит, ну, в общем, кто-то многие, наверное, смотрели, да, а я в своем помню, да, что вот, ну, в подростковом возрасте, в детстве, ну, в общем-то, даже в начальной школе, получается, учился, если он вышел на телевидение, да, телевизионный фильм, да, вот он был, если я вот увидел, мне запало, да, мне вот настолько запало, что вот такой вот «Без семьи» был такой фильм. И, знаете, я потом как-то в библиотеке, будучи взрослым человеком, у меня у самого уже были дети, я нашел эту книжку Гектора Мало «Без семьи» с удовольствием прочитал. Наверное, может быть, даже, ну, наверное, может, даже стоит ее приобрести, иметь в библиотеке, может, даже стоит прочитать и с детьми в том числе. Я, наверное, даже за то, чтобы вот такие книги, как вот Гектора Мало «Без семьи», как, может быть, «Отверженные» Гюго, может быть, как вот романы Диккенса, там, ну, как, какие вот, может быть, ну, Дэвид Копперфильд, может быть, да, «Лавка древностей», там «Дом би и сын», например, да, «Холодный дом». Ну, его много у него романов, да. Я думаю, что вот такие романы во многом христианские, может быть, в чем-то даже наивные, стоит читать, вместо того, чтобы смотреть какие-то мелодрамы, вот такие про какие-то колдуньи, а уж тем более даже, я считаю, что романы Диккенса и художественные, и духовно выше, в том числе Гарри Поттера. Это мое личное мнение, я не навязываю, но я бы советовал, вот, наверное, так подходить к художественной литературе. Вот не знаю, вот что-то, вот я не помню, хотя вот есть «Без семьи», фильм был французский, да, 2000 года. Может быть, я его вспоминаю, да? Пьер Ришар там играет. Вот 2000 года Пьер Ришар в главной роли, тоже «Без семьи», под одноименным роману Гектора Мало. Вот Гектора Мало я запомнил. Вот, видимо, я запомнил все-таки советский фильм. Настолько запомнил, что даже в свое время взрослым человеком, у меня были маленькие дети уже даже, трое детей уже было, я его читал, и даже помню, читал, мне кажется, со слезами на глазах, так меня это расстроило. Но я, может, довольно сентиментальный человек. Поэтому вот такой мой совет по поводу мелодрам, по поводу литературы. И я все-таки больше за то, чтобы читать, нежели смотреть. Вот. Больше все-таки читать, нежели смотреть. Так, у нас вот есть вопросы, насколько я вот вижу, про семью. Ну, давайте сначала с Ирины начнем. Ирина нам пишет. Здравствуйте, Ирина. Батюшка, скажите, как простить предательство мужа? Боль гложет, муж нас с сыном выгнал из квартиры, где прожили 10 лет без средств к существованию. Как не унывать? Где найти силы для новой жизни? Кому молиться, чтобы найти хорошую работу, изменить отношения с сыном и встретить хорошего человека? как простить? С одной стороны, обида, конечно, очень жгучая. При этом перед вами сегодня стоит очень серьезная задача, как вы пишете, и найти работу. Ну, неважно, там, хорошую, главное, чтобы была работа. Там, хорошая — это уже как бы во второй момент. Была работа, чтобы вы могли снимать жилье и могли кормить.

отмщение, ну, может, не то прямо нами, да, чтобы Бог отомстил. Постоянное погружение вот в эту несправедливость, это очень сильно отвлекает. То есть, в первую очередь, сейчас в этой очень сложной ситуации, если вот ситуация действительно сложная, надо найти работу, чтобы снимать жилье, вам сейчас нельзя отвлекаться на эту обиду. Я понимаю, что, может быть, это звучит несколько автоматически, но можно, ну, в принципе, так и многие и делают, погружаются вот в это переживание, в том числе, вот знаете, ну, бывает такое, что даже вот чисто телесно, вот какая, вот, особенно у детей бывает, вот какая-то есть рана или какая-то вот есть коровточка, какая-то есть болячечка, и вроде как бы надо бы забинтовать болячку, и ни в коем случае ее не трогать, не ковырять. И я вот сам помню, ребенком был, да, ну, очень часто, вот, как у меня говорил отец, да, асфальтовая болезнь, да, вот я падал, там коленки мы расшибали, там локти, и вот на коленях, помню, у меня были всегда такие огромные такие коровты, да, вот, и вместо того, чтобы дать им зажить, я всегда как бы на коленях там их ковырял, да, до крови, да, вот это есть такая склонность, это телесно есть, а есть и душевно. Есть и душевно. И отвлекаться от созидательного действия на расковыривание коросты. Да, больно, да, неправильно поступил человек, да, несправедливо, да, поступил подло. Я не оправдываю его. Но очень важно в этой ситуации, вот вы спрашиваете, как простить? Надо важно понять, что сейчас вам нельзя на это ни в коем случае отвлекаться. Дальше. Помощь от Господа Бога, в том числе в вашей молитве о помощи, поступает, это тоже закон, поступает тогда к тому человеку, у которого душа не захламлена злобой, ненавистью, обидой. Помощь в каком плане? Не просто не то, что вам на голову, с неба свалится хорошая работа. Помощь от Бога в чем заключается? Что Господь дает правильные мысли, чтобы сделать правильные поступки, сделать правильные действия. И вот эти правильные мысли, можно сказать, в рассудке, в душе, в сознании, в сердце, появляются только тогда, когда рассудок, ум, сердце, душа не захламлены обидой, ненавистью, злобой или мстительностью. Поэтому, повторяю, в вашей ситуации важно иметь вот это чистый, спокойный рассудок. Поэтому из него надо будет вычистить злобу, ненависть, мстительность, обиду. Как это сделать? Никак по-другому это нельзя сделать, как молитвой за обидчика. Я говорю, может быть, какие-то вещи, которые неприятно сейчас слышать, но это даже это просто евангельская истина. Я, например, очень часто слышу, ну вот когда я служу с одним священником, человек довольно, ну, человек мной уважаемый, человек, я бы сказал, наверное, даже, может быть, ну, строгий, понимаю, что он строгий, да, но я вот всегда слышу в его молитве, он «помяни, Господи, спаси и сохрани ненавидящих и любящих нас, и строящих нам козни». Очень мудро. Я всегда от него, от этого священника, слышу, как он молится за ненавидящих, нелюбящих, желающих напасти. Это очень мудро. Во-первых, за эту молитву, смиренную молитву, а как мы знаем из Библии, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И вот за такую молитву за обидчика, за молитву за вот злого человека, который нанес нам ущерб, с пожеланием ему всего хорошего, вот это все хорошее на самом деле придет к вам. И это закон. И знаете, я не буду прямо говорить, что я на этом проверил, но это работает. Когда ты молишься за обидчика и желаешь ему всего хорошего, все это хорошее, в том числе, в первую очередь приходит к тебе. Я к этому добавить больше ничего не могу. Я просто говорю о том, что я видел, что я вижу, что я знаю, что я ощущаю. А как найти силы молиться за обидчика? В первую очередь он обидел себя. В первую очередь он у себя украл спасение.

В первую очередь он сделал то, что его отдалило от Бога. И, конечно, мы как христиане должны молиться за того, кто отпал от Бога. Он отпал от Бога. Он отпал от Бога. А мы как христиане должны за него молиться. И когда мы молимся за обидчика и желаем ему всего хорошего и просим у Бога благословения для него, все эти благословения в первую очередь приходят к нам. У нас есть вопрос от Александра по поводу второго брака. Здравствуйте, Александр, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, а вдовцов тоже венчают чином второбрачных, в нем покаянной молитвы? Если так, то почему? Второй брак всегда это выбор между меньшим злом и большим злом. Один раз надо выходить замуж, спрашивает нас Александр. Смотрите, и у вас, Александр, тоже, как вот у нас был вопрос от Марии, про мелодрамы, в вашем вопросе уже есть ответ. Вот вы спрашиваете. Вы, во-первых, задаете вопрос, да, вы как бы констатируете. Второй брак всегда — это выбор между меньшим злом и большим? Да. В какой-то мере да. Даже во вдовстве. Да. Как бы, может быть, это неприятно было или неправильно, может быть, как-то резко. Но да. И почему я об этом говорю? Потому что, как вы, наверное, тоже хорошо знаете, священник, овдовевший, не может вступить в второй брак. Не может, потому что он должен быть, во-первых, примером того, что со смертью любовь не прекращается. Это вопрос от Александра. Я перепутал, не от мужчины, это от Александры. Вот, Александр. С любовью любовь не прекращается со смертью. Сильна, как смерть, любовь, говорит нам Библия. Но, конечно, если вот, как нам говорит апостол Павел, если не можем с этим справиться, с этим вдовством, то лучше не разжигаться, а вступить во второй брак. Но это действительно выбор между, как апостол Павел говорит, это выбор между меньшим и большим злом. Ну, даже не злом, это вот просто мы бедны на язык. Ну, пусть так будет, да, вот у нас бедный, как бы, наш лексикон, да, тут не в зле, а в несовершенстве, вот правильно. Это выбор между большим и меньшим несовершенством, вот как, второй брак. И поэтому, да, конечно, все-таки это второбрачное венчание, да. Вот. Я повторюсь, исправлюсь и повторюсь, да, это второй брак. Во время вдовства, после вдовства, это выбор между меньшим и большим несовершенством. И это несовершенство церковь понимает. И да, есть покаянные молитвы в таинстве второбрачных. Потому что мы признаем свое несовершенство. Так, мы это тоже ответили. Так. Вот Лариса нам спрашивает тоже. Здравствуйте, Лариса, добрый вечер. Как научиться не принимать свою волю за волю Божию? Смотрите, во-первых, универсальная. Во-первых, моя воля. Она всегда корыстная. Значит, если какое-то решение или желание в моем сознании созрело или вызревает, или появилось, или промелькнуло, я себя проверяю простым способом. Тут, правда, тут необходима еще и честность, безоговорочная честность. Что я хочу здесь получить, выполнив это желание? Какую-то корысть, не обязательно материальную, там, славу, почет, уважение к себе. Я вот даже не говорю даже про материальную корысть. Вот если вот я хочу, у меня созрела какая-то мысль, желание или прожект, и я себя спрашиваю, а что мной руководит? Желание прославиться? Желание получить почет? Уважение? Не говоря уже там про материальное. И это уже сразу говорит, что это моя воля, а не Божья. Если во главе угла стоит желание принести пользу, то это всегда будет воля Божия. Но здесь все равно сложно, как бы, да, это не просто отделить.
Важно не понять, моя это воля или воля Божья, когда мы говорим про какое-то желание, а важно другое, более важно другое. Согласиться с тем, что происходит, ну, условно говоря, в моей жизни. Даже когда я, например, какое-то, как мне кажется, важное и бескорыстное с моей стороны дело начинаю, я беру у Бога благословение. И важно не то, воля Божия есть или нет, просто важно принять волю Божию. Потому что если воля Божия есть, да, это исполняется. Видим, не исполняется, не получается, или прекращается что-то, или даже что-то отменяется. Спокойно, смиренно принимаем волю Божию. Важно не понять, есть ли воля Божия, а важно принять волю Божию. Поэтому важно не гадать на кофейной гуще, есть ли воля Божия, важно принять волю Божию. И даже если какое-то мероприятие или какое-то как сказать, действие мы решили предпринять, мы даже просим у Бога: Господи, да будет воля Твоя. Если есть Твоя воля на производство этого действия, этого мероприятия, этого начинания, благослови. Нет, Господи, тихо, благостно отведи меня от этого дела. Вот это важнее, чем и гадать, есть воля Божия или нет. Вот важнее вот так вот помолиться. Так, это мы про волю Божию. Так, про волю Божию. Так, Екатерина нам пишет все-таки про молитву о врагах, насколько я понимаю. Батюшка, вы говорите, что надо молиться за обидчика и врага. А что это конкретно значит? На словах просто молиться? Но ведь Бог зрит в сердце. Какой толк молиться, а в сердце продолжать негодовать? Ведь сердцу не прикажешь. Неужели Богу нужна такая молитва на словах, как обрести искреннее доброе расположение к врагу в сердце? Смотрите, во-первых, очень интересный, хороший вопрос по поводу, если сердце пока не в покое, да? У святых отцов очень часто встречается очень часто, что сначала делай как бы и как будто на сердце у тебя есть любовь. Бог-то смотрит сердце, без сомнения, да. Но у святых отцов очень часто встречается... То есть ты начни делать действия. Вот начни делать действия. И вот это касается, например, даже вот там, вежливости, вежливого отношения к тому, кто тебе не нравится. И касается молитвы за обидчика. Сначала делай действия. Пусть даже именно делай те действия, которые ты не хочешь делать, и тебе, которые неприятно делать, но которые тебе предписывают Евангелие. Вот предписывают Евангелие молиться за обидчика. Делай. А сердце потом наполнится. Ты начни делать, а сердце наполнится. Бог наполнит твое сердце за послушание. И послушание это не мне послушание, это не про меня речь. Не послушание священнику, а послушание Евангелию. Евангелие предписывает молиться за обидчика. Предписывает даже да, молиться и благодарить даже нам предписывает, да, и святые отцы обидчик. Предписывает. Делай. Сначала делай действие. Бог сердце наполнит. Что касается, как мы можем свое сердце все-таки более-менее отрегулировать, как я вот уже сказал, все-таки, ну, тут размышление ли это, или медитация, если, ну, неправильное слово, да, размышление о том, что наш обидчик в первую очередь обидел себя. Вот надо отстраниться. Он меня обидел. Да в первую очередь он себя обидел, а не меня. Себя. Вот я, знаете, какую вспомню? Я сейчас приведу такой, может быть, пример. Ну, я думаю, что вы поймете меня. Я вспоминаю такое воспоминание, зафиксировано. Сейчас вот не помню у кого. Вроде, может быть, у Бунина. Он вспоминал о Чехове. И как-то Чехов сходил с парохода в Ялте. И... Ну, его, ну, он такой был добрый, мягкий. И там вот носильщик, его увидел носильщик, который, видимо, уже знал. Носильщик татарин, причем крымский татарин, носильщик увидел его. И увидел его, и побежал к нему, и чуть-чуть немножко задел капитана парохода. Ну, задел там, да. Ну, как, знаете, у нас вот
капитан, значит, вдруг взял его там за шкирку, ударил по лицу. И представьте, значит, и вот Чехов подходит к нему. Что-то он ему сказал. Дело не в том, что подошел Чехов, да, и посмотрел на него как-то фукаризно, этого капитана. А татарин этот, носильщик, сказал тому капитану: ты не меня ударил, ты его ударил, показывает на Чехова. Ну вот. И поэтому, когда человек что-то сделал, да, то он, конечно же, в первую очередь нанес обиду Господу Богу, да и самому себе. Он не меня ударил, ты себя ударил. Ты растоптал образ Божий не во мне. Во мне образ Божий не растопчешь ты своими плевками там, и чем-то. Ты себя растоптал. Он себя, наш обидчик, он себя унизил. В первую очередь себя. Образ Божий в себе унизил. И это надо помнить. Это тоже, между прочим, да, вот такое размышление, да. А мне вот вспоминается вот этот диалог татарина с этим капитаном этого корабля у причала Ялты, который и вот этот Чехов стоит, вот этот капитан, вот этот носильщик. И говорит носильщик этому капитану: ты не меня ударил, ты его ударил. И этот капитан спрятался в каюту и не выходил все время, пока шла разгрузка этого парохода и пока выходили пассажиры. Он даже носа не казал. Это тоже об этом описывает очевидец. Вот такое у нас... такие у нас воспоминания. Григорий нам пишет. Регулярно слышу... Здравствуйте, Григорий. Добрый вечер. Регулярно слышу полярные советы по поводу покаяния. Мы не можем исправиться без Бога, бессильны перед грехом. Но при этом Бог не вмешивается в нашу волю, так как уважает нашу свободу. Вопрос в следующем. Как же возможно измениться, если я вижу, что мне нравится грешить, что, несмотря на желание ума оставить грех, сердце лежит ко греху, и это реально мне нравится? Так, ну давайте попробуем еще раз прочитать. Мы не можем исправиться без Бога, бессильны перед грехом, но при этом Бог не вмешивается в нашу волю. Смотрите, ну давайте начнем тогда как бы сначала. Мы не можем справиться без Бога. Не можем, конечно. Не можем. И мы бессильны перед грехом. Да. И перед грехом, потому что грех — это болезнь. Грехи бывают очень разные. Бывают грехи, которые, по сути дела, являются болезнью. Алкоголизм, блуд, разврат, наркомания. Там, не знаю, там, клептомания, там, да, страсть к воровству, там, не знаю. Игромания. Да, там, вот, расстройство пищевого поведения, да, вот мы говорим, обжорство, гортанобесие, чревоугодие. А как бы в медицине это называется расстройство пищевого поведения. Оно может быть разное, на самом деле, да. Может быть, это расстройство по-другому выявляется. У человека щелкнул что-то в голове, и он там себя мучает голодом, потому что считает, там, особенно женщин, там, девушки, там, молодые там, девочки-подростки, что они там какие-то толстые, потому нам, значит, надо голодать, и голодают, когда станут похожи на узника Бухенвальда. И такое бывает. Это тоже болезнь, да. И тоже завязано на грехе, на желание там нравиться, на желание кого-то поражать, на желание кого-то там удивлять своей фигурой, а потом уже действительно всех уже удивляет, как это еще скелет обтянутой кожей двигается там вообще-то по пространству, да. Почему его не сдувает ветер? Что касается нравится грех. Да, грех очень часто нравится. И, знаете, у святых отцов есть такое выражение про грех. Не только вот у апостола Павла есть такое выражение: пес возвращается на свою блевотину. Это первое. А второе у святых отцов, по-моему, у Исаака Сирина или у кого-то. По-моему, Исаака. Человек как пес, который лижет пилу и пьянеет от своей крови. Страшное такое просто выражение. Но этому веришь. Этому веришь. Что касается грех нравится, к нему лежит сердце. Да, сердце к нему лежит, на самом деле. До какой поры оно вполне возможно будет лежать всегда. То есть болезнь, если вот брать, например, даже тот же самый алкоголизм или наркоманию. Или как, например, считают, как есть заключение, в том числе медицинское заключение, да,
что алкоголизм – болезнь неизлечимая, хроническая и смертельная. Понимаете? То есть, говоря проще, сердце будет всегда к нему лежать. Другое дело, когда человек осознал, что конкретная болезнь, ну, это грех или болезнь, потому что болезнь и грех – это довольно взаимозаменяемые вещи, да? Потому что мы знаем, что грех – это и преступление, и ошибка, и болезнь. Так вот, когда человек понимает, что его грех, он хронический, он неизлечимый, да вообще неизлечимый, мы будем грешниками, как бы, мы может быть, мы не будем грешить, но грешниками мы все равно останемся. И смертельный. Смертельный по-разному. Смотрите, ну даже если вот речь идет, например, о блуде, да, и блуд вот, тоже смертельный. Как, почему смертельный? Ну даже не потому, что через блуд можно заразиться какими-то заболеваниями, да? Ну, в том числе, ну, пусть не смертельно, пусть сейчас это лечится, да. Но хотя какие-то болезни, хоть они вроде как излечены, но они все равно останутся в организме. И они приблизят смерть в том числе, да. Но смерть духовную скорее. Но если говорить о смертельности блуда, ну, смотрите, блуд, он часто связан, конечно, со злобой, с ревностью, с ненавистью. Там, не знаю, обманутый муж может убить блудника, да, или обманутая любовница может навредить своему любовнику, который ее обманул или бросил. Вообще все эти грехи, которым лежат сердце, алкоголизм или блуд, или наркомания, или воровство, или игромания, все это довольно смертельные вещи. И как бы к ним ни лежало сердце, рано или поздно человек осознает, что это смертельно, и он обратится к Богу, и тогда уже он молится: «Господи, я не могу исправиться без Тебя, я бессилен перед грехом, помоги мне!» Но это происходит только тогда, когда человек почувствовал дыхание смертоносности от греха. Вот он на него повеяло могилой. Повеяло. Это хорошо, что только повеяло, он успел, как бы сказать, ощутить холод могилы, да, от своего греха. А бывает так, что человек не успевает. Бывает так, что могила, и, как сказать, накрывает до этого холодного веяния. Вот и все. Вот и все, что нам надо сделать. Вот и все, что я могу сказать про грех, про бессилие, про волю, про желание исправиться и про нежелание исправляться. А Библия и святые отцы говорили еще проще, в отличие от меня. Я слишком сложно это все объясняю. Есть два пути, говорили они. У тебя есть два пути. Путь жизни и путь смерти. Выбирай любой. Вот и все. А я сейчас говорил как бы немножко слишком пространно. Поэтому просто надо понять. Грех. Да даже какой угодно грех, там, словно даже табакокурение. Даже сегодня уже даже на пачках нарисовано, что табакокурение к чему ведет. Даже я вижу на улице, вот, к сожалению, у нас не все люди культурные, да, особенно те, кто курит, видимо, они очень некультурные, что все эти пачки свои пустые, они бросают прямо на улицу. Я иду и вижу, что там нарисовано, что там делает с человеком табакокурение. Что делает? Убивает. Что делает блуд? Убивает. Что делает алкоголизм? Убивает. Что делает наркомания? Убивает. Что делает игромания? Очень часто убивает. И иногда даже эти грехи не только убивают грешника, а заставляют грешника убивать другого человека. Грех всегда смерть. Вот. Вот что надо понять. И тогда да, тогда встанешь и на колени, будешь молиться: «Господи, помоги! Я бессилен перед этим грехом, помоги мне от него избавиться». И он поможет. Так, Лора нас спрашивает. Здравствуйте, Лора, добрый вечер. А вы, как священник, все время чувствуете в душе благодать? Круглосуточно? Или только во время таинств, богослужений, личных молитв? Спасибо. Ну, круглосуточно, ну, во-первых, да, наверное, знаете, святые там, или вот творцы Иисусовой молитвы, да, про них как сказано, что они
что даже во сне они творят Иисусову молитву. Я признаюсь вам честно, во сне я Иисусову молитву не творю. Да. Во сне бывает, что даже просыпаюсь и помню сны. К сожалению, часто даже не бываю. А так вообще-то просто какие-то сны, даже совершенно посторонние, которые круглосуточно, поэтому у меня, конечно, нет ощущения благодати там. Другое дело, что если я хорошо провел день, не грешил, никого не обижал, то у меня хороший сон. Можно сказать, что тоже это ощущение благодати. Если я никого не обидел, если никакого ущерба никому не нанес, если никакого урона никому не причинил, если в том числе помолившись, вовремя лег спать, что тоже очень важно, между прочим. Потому что дисциплина, от слова «дисциплус» — ученик, дисциплина очень важна. Если я дисциплину не нарушаю и вовремя ложусь спать, то у меня хороший сон, благодатный хороший сон. То есть можно сказать, что да, можно ощущать даже круглосуточно благодать. Что касается, как мы ощущаем благодать. Смотрите, по-разному это бывает. Благодать, конечно же, ощущает человек только тогда, как у нас тут был вопрос по поводу воли Божией, когда ему удается, я бы так сказал, я уже такую фразу такую уже говорил, когда ему не просто там вот личные молитвы, но вот понимаете, вот считать, что вот личные молитвы это вот такое какое-то вот настраивание себя на какую-то вот медитацию или какую-то, на какую-то нирвану. Вот никогда, только никогда не считайте, что ощущение в душе благодати – это вот какая-то нирвана какая-то, да? Вот какое-то парение какое-то. Какое-то, вот, значит, это отрыв от реальности. Нет, не ждите этого от молитвы. Это прелесть. Вот это нирвана, парение какое-то, отрыв от реальности, забытье какое-то. Какое-то вот опьянение какое-то даже, ну вот, искусственно созданное какими-то ну, подхлёстыванием своей нервной системы. Это не благодать. Благодать — это радость. Это пребывание в реальности. Это пребывание в... И надо сказать, вот вы перечисляете, ощущаете благодать, спрашиваете вы меня, во время таинства, богослужения и личных молитв. Благодать надо ощущать всегда, общаясь с человеком, общаясь с начальством, общаясь с подчиненным, общаясь с женой, жена с мужем. А как вот это происходит? Почему вот иногда отношения вот эти неблагодатные? Потому что когда у меня корысть на первом месте, когда у меня на первом месте страх там чего-то там, что у меня что-то там, мне не дадут, не дадут, или я, меня что-то отнимут. Опять же, корысть, на самом деле. Когда у меня на первом месте тщеславие, гордыня, только, конечно, я там самомнение, самоволие, себялюбие, то, общаясь с людьми, я вижу в них кого? Соперников в этом соревновании. И, конечно, у меня никакой благодати не может быть. А когда, вот мы про волю Божию говорили, когда человек ставит с утра встает на колени и молится: «Господи, дай мне правильные мысли, чтобы сделать правильные действия, угодные тебе, полезные людям, полезные церкви, обществу, людям. Дай мне, Господи, быть полезным и угодным тебе и полезным людям». И так, может быть, на дню по несколько раз. И, может быть, каждый час. Так молиться Богу. Тогда благодать будет. Будет благодать, и благодать будет от того, что я разрешил Богу использовать себя как инструмент. И тогда есть смысл жизни. То есть благодать ощущается не того, что я себя там как-то там одурманил какими-то размышлениями, да, там, или накодил в своей комнате ладаном, да, или обмазался каким-то душистым елеем, да, и зажег какую-то свечечку и потушил свет верхний. И вот в этом каком-то
воскурениях, и в этом полумраке, и в ароматах я пребываю в благодати. Нет. В благодати я пребываю только тогда, когда я стараюсь, не то, что стараюсь, а прошу Бога меня использовать, чтобы моя жизнь или вот этот час моей жизни был угоден Ему, полезен людям. Не в мою славу, не для моего тщеславия. Как вот на ордене были, да, библейские слова, на царском одном ордене были такие библейские слова выбиты. Не нам, а имени Твоему. Благодать достигается только тогда, когда в душе вот эти, вот как на медали этой царской было выбито, вот когда вот в сердце вот это будет выбито, не нам, не мне, а только имени Твоему слава, Господи. Тогда будет благодать в сердце. Это точно. Вот к этому надо стремиться, Так, дорогие мои, ну что, у нас с вами еще целых 20 минут времени, поэтому вы можете задать свои вопросы. У нас есть возможность и в чате ВК-видео вопрос свой задать, написать, да? Вот, напишите какой-то комментарий, я прочитаю его и озвучу. И озвучу, попытаюсь ответить. И также можно задать свой вопрос с помощью рубрики «Вопросы в прямой эфир». Вот на сайте нашего радио «Град Петров». Пока вопросов нет, дорогие, я хотел бы что сказать? Напомнить о том, что мы с вами в преддверии главного городского праздника крестного хода в честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В этом году, наверное, так все сложилось, и этого ждали многие, я помню по прошлым эфирам год назад, многие ждали слушатели радио «Град Петров», многие верующие, многие прихожане, когда же, наконец, вот именно этот праздник совпадет с субботой или воскресеньем. И вот мы дождались, дорогие, этого, этой возможности, что каждый из нас, студент ли, учащийся ли, служащий, рабочий, учитель, врач, каждый из нас, кто, разумеется, работает в будние дни, может принять участие в крестном ходе на праздник в честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Поэтому считаю своим личным долгом и призвать, и вдохновить, и объяснить, как это важно нам принять участие в этом крестном ходе. Почему важно? Важно, дорогие, потому, по разным причинам. Во-первых, конечно же, смотрите, каждый из вас, наверное, встречался с тем, что мы участвуем в молитве по соглашению, да? Договариваемся, чтобы мы в конкретное время, там, в 8 часов вечера или в 9 часов вечера, берем в руки псалтырь или какой-то канон или акафист и молимся за какого-то человека по соглашению, там, нас 5 или 10 человек, да? Правильно, потому что Евангелие нам говорит: если двое или трое собрались во имя мое, я посреди вас. Сейчас в непростое время, и, конечно же, молитва к святому князю Александру Невскому, понятно о чем, понятно, чем она вызвана особенности, понятно, чем молитва наполнена, каким содержанием, как непросто, как все, как нам, мы это прекрасно знаем, ощущаем, не просто и в мире, не просто и в жизни каждого из нас. И, конечно же, тем более вот такая молитва по соглашению в одном месте, пройдя с молитвой по главной транспортной артерии нашего города, это есть самое, что ни на есть, молитва по соглашению. И вот эта волна народной молитвы, она достигнет небес. Это первое. Второе, если мы хотим, чтобы нам святой князь помогал, так мы должны показать, как мы все ему верны, как мы серьезно относимся к молитве, к нему и к почитанию его. И, знаете, вот еще и третье мне приходит на ум. Вот мы недавно молились с вами во всех храмах, служились молебны по поводу начала нового учебного года в школах, в университетах, в институтах, в училищах, главное, в школах, да, мы задаемся с вами себе вопросом, на каких примерах воспитывать подрастающее поколение?
И вот у нас сегодня был вопрос о книгах, о фильмах, о, там, Гарри Поттера упоминали, еще кого-то. Я вспоминал какие-то романы. Что нам далеко ходить? На вопрос, какие примеры и на каких примерах воспитывать подрастающее поколение, ответ простейший. На примерах наших святых. А самое главное, на примерах святых благоверных князей наших русских. Потому что сказать вот просто всем, берите себе для примера, как строить жизнь, там, старцев оптинских. Ну, старцы оптинские были монахи, например. Там, берите пример там с мучеников. Ну, тоже мы как бы живем, может быть, немножко в другой реальности, хотя бы должны быть готовы, но этот опыт может нас не коснуться. А вот благоверные русские князья, то есть человек, на котором ответственность за там, княжество, за страну, за государство, это прямо к нам подходит. Потому что на каждом из нас лежит, на многих, ответственность за свое рабочее место, за свое предприятие, за, у кого-то за свой бизнес, да, там, или предприятие, да, за свое частное предприятие. У каждого из нас ответственность за свою семью, за своих детей. У каждого из нас, у прихожан, ответственность за свой храм, приход, общину, воскресную школу, куда ходят наши дети. И мы, как бы, даже говорят, может быть, грубо, ломаем голову, как там прокормить семью, как воспитать детей, как выполнить свои обязанности, как выстроить отношения с сотрудниками, с коллегами, с подчиненными, с начальством. Как не святому князю Александру Невскому нам молиться, который знал и умел и выстраивать отношения и с дружиной, и с населением, и с врагами, и с друзьями, и с союзниками, и с соратниками, и с соперниками. Понятно, что нам вот этот пример святого князя Александра Невского самый лучший пример, и как нам жизнь выстраивать, и на чем учить своих детей жизни. Тут даже дело, даже речь не о героизме, а речь о мудрости в первую очередь. Поэтому, конечно же, и когда мы идем сами на крестный ход, берем с собой детей своих и спрашиваем, да, или они нас спрашивают, или мы их спросим даже. А вот мы с тобой пошли на крестный ход, там, спросим там, Машенька, Ванечка, а ты знаешь, в честь кого праздник? Нет. А вот в честь святого князя Александра Невского. Ты знаешь, кто такой князь Александр Невский? Нет, говорит, там Машенька там, или Ванечка маленький, там, ну и даже, а может, не очень маленький. Иногда даже можно сказать, что, наверное, может быть, уже мальчик Ванечка и девочка Машенька, и, может быть, лет под 16, они, может, тоже не знают. Тоже наша вина родителей, кто такой святой князь Александр Невский. А вот я тебе расскажу, кто такой святой князь Александр Невский. А вот что такое за праздник? Вот почему здесь мощи оказались святого князя Александра Невского в нашем городе? Я тебе тоже сейчас расскажу. Заранее или во время крестного хода. И вот мы учим наших детей на правильном примере, как жизнь выстраивать, как жизнь проводить, какой смысл жизни, как найти смысл жизни, как наполнить нашу жизнь смыслом. Это, в этом нам поможет святой князь Александр Невский. Другого у нас, дорогие, выбора с вами совершенно нет. Нам и пример, который вот нам дает святой князь, это пример, на котором мы сами можем свою жизнь выстроить, да, и помочь своим детям тоже эту жизнь выстроить. Ну и уже четвертый, как бы, пункт, да, я вот тоже хочу сказать, почему важно пойти на крестный ход? Почему важно не лениться? Ну, я даже подскажу вот так, может быть, резко, да, если вот мы в субботний выходной день, вместо того, чтобы идти на крестный, хотя, может быть, в прошлом году говорили Эбишель, вот когда будет выходной день, тогда я точно пойду на крестный ход в честь святого князя Александра Невского. А пришел этот год, пришел этот день. А я говорю, ой, да у меня помидоры не политы на даче. Ой, да сейчас говорят, грибы пошли, да поеду. Ой, а мы давно уже собирались поехать на пикник. Так вот, дорогие, если вот мы так отнесемся, вот так вот манкировать, так вот пренебрежительно, равнодушно к этой народной молитве, все народные молитвы, все городской, все народные, все церковные молитвы, знаете, у нас уже ни пикника скоро не будет, ни грибов у нас не будет, ни помидоров. Потому что в Евангелии сказано, кто не имеет в душе, да, понимания, в рассудке, у того и отнимется, что ему было дано.
Это про это. Это про это сказано. Это видно про это. Это уже четвертый, да, момент. А пятый момент, который вот я уже хочу сказать, да, вот как мы часто говорим, сетуем, да, ой, там вот кому-то ради кого-то перекрыли дорогу, вот тут ради кого-то перекрыли, ой, как тут много собирается вот по поводу вот какой-то там религии, вот почему-то там кому-то построили там какой-то храм какой-то религии. А вам что, кто мешает? Кто нам мешает прийти и собраться, тем более для нас, для православных, разрешается и закрывается специально даже артерия, чтобы мы молитвенно прошли. И тогда вот мы не имеем права сетовать, что ой, как-то что-то там, кто-то много где-то кто-то собрался. Я не говорю, да. Все имеют право у нас многонациональная страна. И нас никто не обделил. И нам разрешают и собираться, и проходить, и молиться, и показать, что православие в нашем городе есть, что город Санкт-Петербург, город святых апостолов Петра и Павла, что это город святых, что это город, где православие присутствовало, не просто присутствовало, а создал этот город. Что в нашем городе у нас находятся святыни, святые мощи святого князя, святая Казанская икона и другие святыни. И эти святыни будут вынесены и показаны. И это, если говорить вот так приземленно, пусть такое слово я употреблю, хотя я не люблю это слово, демонстрация. Но мы, то есть мы показываем, и небу показываем, что мы верующие люди, да? И миру показываем, что мы присутствуем, и нас много. Мы заявляем и городу, и миру, как говорили раньше, да, в античности, заявить городу и миру, что мы есть, мы существуем, нас много, и мы сохраняем свои традиции, мы традиции чтим, и мы, у нас есть историческая память. И мы помним тех, кому мы обязаны сегодня своим настоящим. А если мы помним свое настоящее, то значит у нас, если мы помним свое прошлое, если мы благодарны за настоящее тем, кто это настоящее создал, то значит у нас будет будущее. Значит у нас будет будущее, если мы чтим прошлое, помним прошлое, благодарны за настоящее, значит, будет будущее. Поэтому и важно всем собраться и прийти на крестный ход 12 сентября. Крестный ход собирается на Казанской улице. Он там формируется. В 10 часов начинается формирование крестного хода. В 11 движение крестного хода начнется к Александру Невской лавре от Казанского собора. Вот, дорогие мои, все, что я хочу сказать по поводу крестного хода, и все, что я сказал, я думаю, что все вы со мной согласитесь, все вы вполне меня поняли, и я надеюсь, что мы с вами, может быть, даже с кем-то даже и увидимся на этом благодатном крестном ходе, на этой всенародной церковной молитве, которая широкой волной прокатится по Невскому проспекту. Поэтому с Богом! Помогай Господь, всем вот желаю сил, крепости пройти этот, в общем-то, по расстоянию не очень большой крестный ход, дорогие мои. Так что это очень важно. Потому что бывает мы, иногда, вот я еще добавлю к тому, что я сказал, ну бывает такое у людей с негативным, углом зрения или с негативной точкой зрения. Может, как есть такое выражение, я уже часто его повторял, да, такой был публицист, такой был писатель афоризмов, Аминадав Шполянский, он говорил, что ничто так не мешает видеть, как точка зрения. Так вот, бывает, что у меня есть какая-то точка зрения, она очень часто пессимистическая, негативная, и эта точка зрения превращается в бельмо или в кляксу на моем духовном зрении, на моих духовных очах. И все вижу в темном, черном или каком-то сером свете. И говорю, ой, да нас там где-то зажимают, да нас где-то затирают, да нам что-то там не позволяют, да нам там, значит, где-то там, значит, нас оттесняют. Никто нас никуда не оттесняет. Вот. Иди, приди и воспользуйся своим правом молитвенно пройти по Невскому проспекту. Есть такое право, есть такая возможность, и надо ей воспользоваться. Никто нас не оттесняет, все нам, как говорится, разрешено, позволено, и надо этим пользоваться. И только наша ленность очень часто нас отделяет от общего дела. Вот мы говорим, например, да, что общее дело, литургия, общее дело, литургия после литургии, община, общинность наша. Как общинность-то проявляется? В чем она проявляется, общинность-то? Она проявляется и в этом, что мы все вместе
общим таким строем, общим, и общим сознанием, и общей молитвой, и общей такой душевным подъемом общим, идем и молимся на крестном ходе. Это тоже община. Это тоже община. Общинность — это не только замыкание в приходе. Общинность — это когда приходы друг другу друга встречаются. Что очень важно, чтобы мы вот не замыкались в своих приходах, да, а взаимодействие приходов. И вот это взаимодействие приходов, оно в том числе начинается с того, что на крестных ходу встречаются. И вот как раз на Казанской улице встречаются все районы города, благочиние, да, по-нашему. И разные приходы. И вот люди, живущие, например, в одном районе, но ходящие в разные храмы, они встречаются рядом. И как бы это еще такой и местный патриотизм. Вот наш район собрался. И вот мы видим, как вот наш район города собрался на крестный ход. Вот наши приходы, наши храмы, наши верующие люди из разных храмов, в которые мы ходим, да, может быть, вот соседний храм, да, и мы даже еще друг друга, может быть, знаем, или еще лучше узнаем друг друга, да, будем дружить приходами в том числе. Это очень важно. Это колоссально важно и в духовном плане, в мистическом плане, в плане, общественном плане. Это очень важно. Поэтому, дорогие, всех ждем и приглашаем на крестный ход. Это будет суббота, 12 сентября. 10 начало формирования крестного хода и в 11 начало движения. Дорогие мои, ну что, у нас время еще есть. Есть, по крайней мере, наверное, минуты 4. Поэтому, если какие-то вопросы еще есть, можно задать, написать. Может быть, если 1-2 вопроса, я, может быть, даже успею ответить на ваши вопросы. Ну, а что хочу, значит, сказать, дорогие. Как я уже сказал, да, мы все молились в начале нового учебного года, поэтому если нас слушают студенты, учащиеся, школьники, всем желаю, конечно же, успехов в учебе. Что касается родителей, дедушек, бабушек, всех тоже поздравляю с Днем Знаний. Всем родителям и учителям, в том числе педагогам, желаю успехов. Желаю педагогам и родителям взаимодействовать друг с другом, помогать. Родителям надо помнить о том, что воспитание ребенка, учащегося, школьника, студента, ну, в первую очередь, конечно, школьника, когда уже студент, уже там сложнее все. Воспитание не только в школе происходит. Не только надо надеяться, что школа воспитает. Воспитание происходит и в школе, а главное — и в семье. И учитель, и отец, и мать должны взаимодействовать друг с другом в воспитании своих детей и учеников. Дорогие, ну что, у нас осталась 1 минута. Прощаюсь. С помощью всем Божьей, Божье благословение, ангел-хранителя, доброго здоровья, духовного и телесного. До новых встреч на волнах радио «Град Петров». С вами сегодня этот эфир провел священник, протоиерей Александр Рябков. Дорогие, с Богом! Обнимаю всех, Божие всем благословение. И надеюсь, дорогие, что вы призыву все, как сказать, слушались мой призыв, да, и все мы с вами увидимся на крестном ходе 12 сентября в честь святого князя, в честь перенесения мощей святого князя Александра Невского в наш город, город Святого Петра. Дорогие, с Богом, до свидания, помогай всем Господь. Еще раз благодарю всех за вопросы, за очень интересные вопросы. Благодарю, очень было приятно на них отвечать. До свидания, дорогие, с Богом, храни Господь.

0: прозвучало величание Успению Божией Матери в исполнении хора Киево-Печерской лавры под управлением Дмитрия Болгарского.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: На днях под Веной скончался на 66-м году жизни знаменитый американский поэт Уинстон Хьюз Оден. О нем следует сказать несколько слов в воскресной беседе, потому что он был прежде всего и превыше всего поэтом христианским, одним из последних носителей и представителей той великой христианской культуры, против которой ведется в наши дни такая ожесточенная война, и которая на наших глазах распадается от слабости и маловерия самих христиан. Борьба с Богом, борьба с христианством ведется прежде всего на основе простого лозунга. Лозунга как раз о несовместимости христианства и культуры. Там, где культура, там невозможна религия. Там, где религия, там невозможна культура. И миллионы людей, едва-едва хлебнувших просвещение, сводящих его к технике и машине, к естественным наукам и политическим идеологиям, слепо в этот лозунг поверили. Старые, изжитые, заржавевшие идейки людей, никогда не нюхавших подлинной культуры, стали синонимом просвещения и все еще продолжают преподноситься как верх знания и образования. Но от всех этих миллионов полуобразованных людей скрывают один простой факт, а именно, что в ту эпоху, когда под влиянием ненавистью и узостью пропитанных вождей началось восстание низов против религии, просияло в мире еще одно потрясающее возрождение именно христианской религиозной культуры. Культуры, в центре, в сердце которой, как ее внутреннее вдохновение и тайный двигатель, оказалась вера в Бога человека, в духовное призвание человека и в радостное преображение мира. Так было, начиная с конца XIX века во Франции. В момент, когда так называемая передовая французская интеллигенция отдавала себя под безраздельную власть позитивизма и атеизма, появилась плеяда великих творцов, изнутри обновивших уже старевшую, уже выдыхавшуюся французскую культуру. Чьи имена остались и живут во французской литературе? Поля Клоделя, величайшего современного поэта и драматурга, чье творчество гремит и сияет некой всеобъемлющей космической верой. Франсуа Морьяка, Жюльена Грина, Жоржа Бернаноса, Жака Копо. И список имен можно было бы увеличить во много раз. Все они сознательно отбросили удушающий античеловеческий позитивизм и атеизм. Все они вернулись к живым, религиозным, незамутненным источникам творчества. Так было и в России. Тут тоже, именно тогда, когда русская интеллигенция восторженно, почти по-детски, отдавала себя на поклонение чуждым богам марксизма, атеизма, позитивизма, не умея распознать в этих богах бесов, вспыхнуло над Россией, да и над всем миром. Взорвалось, как некая духовная атомная бомба, творчество Достоевского. И в нем человек снова был показан как средоточие великой духовной борьбы, а не как винтик плоской, плоское счастье муравейника, строящей безличной машины. Так было, наконец, и в Англии, и в англосаксонском мире. Величайшим поэтом английского языка первой половины нашего века стал Т.С. Эллиот, американец, переселившийся в Англию, а вслед за ним Уинстон Оден, англичанин, переселившийся в Америку. Два поэта глубокого христианского вдохновения. Но, может быть, еще нужно доказывать, что христианская культура, христианская поэзия — это совсем не культура, занятая защитой веры или узкоконфессиональными вопросами и темами. Нет, совсем нет. Это культура, в которой ни мир, ни человек не урезаны и не умалены в своей сущности, не сведены, как это делает наша современная безбожная цивилизация, ни к карикатуре, ни к плоской идеологии, где их судьба часто трагична, но трагична потому, что она высока, где красота и уродство, добро и зло, истина и ложь определяются не партийными декретами и даже не учеными диссертациями, а обретаются человеком в его совести, в великом человеческом духовном даре распознания добра и зла, где у человека есть абсолютная цель, где он не детерминирован безличными силами, где человек, прежде всего, это жажда, святость, грех, падение, но и раскаяние и свет. Вот всем этим и было полно творчества Одена. Этим оно определялось и вдохновлялось. И прежде всего вдохновлялось религиозным уважением к слову, растленному дешевой пропагандой, словом, ставшим рабом лжи и ненависти. В последние годы своей жизни Оден все больше и больше обращал свой духовный взор, свое внимание к России. В молодой русской литературе и поэзии видел возрождение того света и вдохновения, отречение от которых привело к великому кризису и падению европейской культуры. И также обращал он свой взор, а еще больше сердце, православию, с его внутренним пасхальным светом и светлым космизмом. Ушел большой поэт, но его творчество останется жить и тогда, когда умрут, сгниют и будут всеми забыты плоские и страшные идеологии, наполнивший мир страхом, ненавистью и кровью. И радостно знать, что свет этой религиозной культуры, сколько бы его ни развенчивали и ни гнали, остается светом и светит, и вдохновляет, и побеждает.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Исследования и исследователи. Авторская программа Артема Гравина.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема Гравина с исследовательницей библейских текстов Натальей Сидоренко.
2: Слово «пророк» в русском созвучно «прорекать», «говорить». А в древнееврейском это слово, оно как-то тоже имело какую-то такую этимологию или нет?
3: Во-первых, пророка в Ветхом Завете называют разные слова. Самое древнее обозначение пророка в Ветхом Завете – это человек Божий. И используется оно 75 раз, это много. Оно в основном в исторических книгах, в частности, человек Божий – это пророк Самуил, Илия – человек Божий, Елисей – самый по количеству чудес пророк Ветхого Завета. Он больше всего чудес совершил. Человек Божий. Моисей называется человек Божий, Давид называется человек Божий, Иш-Элохим. То есть это самое древнее название пророка. Дальше есть, собственно, пророк Нави. И есть синоним Роэ. Провидец, прозорливец, визионер от корня видеть. И еще другое слово Хозе тоже прозорливец от корня видеть. Само слово Нави, пророк, которое в Ветхом Завете встречается около 400 раз, происходит от корня звать, называть, то есть тот, кто был призван, призванный. То есть более вероятно, что это призванный, а не возвещающий, хотя мы точно не знаем. В общем, связано с глаголом звать. Таким образом, можно сказать, что пророк прорекает, а в древнееврейском у нас получаются слова «муж Божий», «нави» — «призванный», и также два слова, которые связаны с корнем «видеть» или «прозревать». То есть немножечко другое значение, чем в русском языке.
2: Это, мне кажется, важно обозначить для того, чтобы человек, который читает ветхозаветные книги, понимал, насколько разнообразным могло быть обозначение пророка, а может быть, даже понимание некоторое пророка. От этимологии, от отношения Бога и пророка я бы хотел перейти к такому, можно сказать, к социальной роли пророка. Пророк в обществе. Кто он? Он маргинал, он революционер, он незаметный, святой, где-то живущий отдельно. Кто он, пророк для ветхозаветного общества?
3: Пророк выполняет свою миссию среди людей по определению. Он не отшельник. Его отношения с миром двойственны. Если смотреть упрощенно, то можно сказать, что пророк находится в оппозиции к обществу. Но, во-первых, пророки находили опору у какой-то группы, части людей. У пророков есть ученики, есть последователи, есть люди, которые записали потом то, что они прорекли, которые сохранили для нас эти писания, которые читали, переписывали, собирали, записывали. То есть какая-то часть людей шла за пророками. А во-вторых, пророк

0: живет в истории. Призвание от Бога ложится не на пустую почву. Точно так же, как призвание апостолов, точно так же, как призвание, например, апостола Павла, который был фарисеем, сыном фарисея, и был научен в законе, и его апостольское призвание легло на вот эту вот почву воспитания и стремления к Богу. И когда мы говорим, что пророк в оппозиции к обществу находится, нужно всегда помнить, что он получил образование в этом обществе. Он вырос в этом обществе, его семья существует в этом обществе, он существует в этой культуре, он участвует в богослужениях, которые проходят в Иерусалимском храме. То есть его опыт общения с Богом ложится вот на вот эту почву. Говоря об отношении пророка и традиции, которая в обществе в этом существует, в израильском обществе, нужно помнить, что они не изобретают заново образ Господа, не изобретают заново какого-то богословия, они его поправляют. И для них важно, что Израиль остается народом Божиим, несмотря на существующие проблемы. Они опираются на богослужебную жизнь, на народную мудрость, на законы. Они относятся критически к традиции, потому что человеку свойственно куда-то уходить в сторону от задуманного Богом или переоценивать какие-то аспекты традиции, или, наоборот, забывать какие-то аспекты традиции. И пророк приходит к тем, кто готов его услышать, для того, чтобы исправить путь человека. Но для понимания этого послания необходимо знание вот этого всего контекста.
1: Происхождение пророка с точки зрения социальной иерархии или священнической иерархии, оно могло быть разным, да? Но иметь как высокое положение в обществе, так и не очень высокое, правильно понимаю?
0: Да. Причем интересно, что пророк начинает... Первые пророки, они находятся в отношениях с царем. То есть пророк Нафан, он придворный пророк Давида. И взаимодействует с царем. Потом дальше Илью уже никто не может в царский дворец заманить, но он все равно действует в верхушке, хотя уже не придворный пророк. И потом позже пророки уже находятся в жесткой оппозиции к политической верхушке и к религиозной верхушке и обращаются больше к народу с словами о справедливости, о мире и благополучии. А в социальном отношении, если мы пройдемся по списку пророческих книг, во-первых, участие пророков мы просто не знаем, кто они, откуда они. Есть части анонимные полностью, то есть части, вошедшие в книги, подписанные именами других пророков, но мы не знаем. Мы знаем, что написал какой-то другой человек в силу обстоятельств, которые упоминаются в тексте, в силу стиля. Но мы не знаем, кто это написал, и мы ничего не можем про это сказать. Или пророки, которые мы знаем по именам, но мы ничего не можем, опять-таки, сказать, кто они, откуда они. Мы кроме имени не знаем ничего. Или мы знаем, что тот или иной пророк жил в Иерусалиме или жил в Северном царстве израильском, опять же, с минимальными какими-то еще дополнительными сведениями. Даже про трех великих пророков Исаию, Иеремию и Иезекииля наши сведения очень ограничены на самом деле. Потому что в центре пророческого послания Слово Божие, а не история самого пророка. То есть, если мы читаем книгу Иезекииля, это не книга имени Иезекииля про жизнь Иезекииля и его заключение, и его отношения с Богом. А это книга о Слове Божьем, которое было передано Иезекиилю и который передает его нам.
1: А было ли какое-то такое разделение на истинный пророк и ложный пророк? Лже-пророк, есть такое слово, да, которое иногда употребляется в то время. Выделяли ли лжепророков как-то, и был ли какой-то критерий, как определить, вот этот пророк ложный, а вот этот пророк истинный, или не определяли?
0: Это замечательный вопрос, потому что, безусловно, в Писании описывается жестокое столкновение пророков иных богов и пророков Господа. И про это говорится, например, в третьей книге царств, в истории про Илью. И в книге про Исаии тоже встречается подобная история. И здесь, конечно, не может быть никакого второго мнения. Вот есть пророк Господа, а вот есть лжепророк, как пророк иного бога. И тут не может быть никаких мнений. Но дальше возникает проблема с пророками, которые говорят, что они выступают от имени Господа. И на самом деле оказывается, что четкого критерия нет, чтобы определить, кто лжепророк, а кто истинный пророк. Можно сказать, что лжепророки успокаивают совесть нечестивца, обещают народу мир и благополучие, когда грядет катастрофа. Но у истинных пророков мы тоже находим слова утешения. Какие варианты определить, кто настоящий? Можно ждать, когда сбудется или не сбудется. Да? Но в отношении того, что мне делать сейчас, это не очень помогает. Потому что если я хочу знать, что произойдет, зачем тогда было пророчество, если ответ — ждать? Другой вариант — слушаться пессимиста. Но, смотри выше, у истинных пророков были пророчества утешения. Есть такое предположение, что, забегая вперед, почему вообще книги пророческие стали записываться? Одна из гипотез, которых определенное количество, и которые в той или иной степени все могут быть верными. Но одна из гипотез, почему стали пророчества записываться, чтобы потом проверить, сбылось или нет. Если есть записанный текст, то можно посмотреть, что вот этот пророк пророчествовал, и оно сбылось. И это, значит, пророк, которого можно слушать. Но в конечном итоге различные критерии могут быть ненадежными, и истинный пророк прорекает слово, которое сложно интерпретировать, или которое отнесено вообще к концу времен, и мы не знаем, когда нам ждать его исполнения. Или ложный пророк может действовать как истинный, чему пример история Валаама, который со слицей, который был пророк, призванный для того, чтобы проклясть израильтян, но он их в итоге благословил, хотя он, ну, языческий пророк. То есть с критерием сложно.
1: А я бы хотел вот что теперь спросить. Примерно я представляю пророка себе в обществе. А вот он получает некоторое от Бога откровение, да, что-то он либо слышит, либо видит. Как он дальше это передает? Он должен об этом либо рассказать людям, либо как-то их спровоцировать. Что он делает? Как он транслирует, что называется, волю Божью всем вокруг, еще и тем всем, которые не всегда хотят его слушать?
0: Пророки могут пользоваться, по сути, любыми доступными человеку средствами коммуникации. То есть среди пророческих посланий мы встретим увещевания, расспросы, аллегории, загадки, притчу. Например, пророк Нафан приходит к Давиду и рассказывает ему притчу об овечке, когда царь Давид Версавию уводит у Урии. Это тоже пророческое слово. Благословение, проклятие, сравнение, богослужебные жанры, молитвы, наставления. Также судебные жанры, обвинительная речь, судебное предписание. Наконец, пророки приводят примеры просто из жизни, из семейной жизни, из того, как люди работают. Они говорят о смерти. Все, что связано с жизнью человека. Но есть строго пророческий жанр, и оно называется пророчество осуждения. пророчество осуждения, которое может быть адресовано человеку или группе людей. Например, в третьей книге царств пророк Илья выходит к царю Ахаву, который захватил виноградник, и начинает формулу «Так говорит Господь». Это древняя ближневосточная формула посланника от царя к царю. «Так говорит господин мой, царь такой-то». И вот пророк начинается слов «Так говорит Господь». Я его посланник, я передаю его слова. Дальше идет призыв слушать, обвинение, формула вестника и объявление приговора. А судья сам Бог. Вестник не судит, вестник передает приговор, приговор выносит Бог, вестник сообщает этот приговор, и вестник не приводит приговор в исполнение. Приговор придет в исполнение тоже Бог. Или пророчество осуждения против группы людей. То же самое. Так говорит Господь, пророк-вестник, звучит обвинение, более общее в нечестии или какое-то конкретное в каком-то конкретном деле. Приговор, который Бог выносит и который Бог исполнит. И завершается опять, говорит Господь Бог. Это вкратце было о том, как, ну скажем так, жанрово может быть оформлено пророческое послание. И ответ примерно как угодно. Пророк использует все, что существует в культуре, для того, чтобы уместным в данной ситуации способом донести Слово Божие. Наконец, пророки с ходом времени начинают использовать символические действия. У пророков 8 века это редко, а у пророков конца 7-го, начала 6 века, Еремия, Иезекииль, это часто. Например, Амос и Михей, пророки 8 века, не используют вообще символические действия, а у пророка Исаии оно встречается всего лишь 3 раза. Дальше у Еремии множество этих символических действий. Причем очень не обязательно символические действия с предметами, а, например, Иеремия должен не жениться, не плакать и не радоваться на протяжении определенного отрезка времени. Или Иеремия должен купить поле у своего родственника тогда, когда Иерусалим уже обречен. И это символ надежды, символическое действие. И символические действия призваны вызвать вопросы у людей, то есть вызвать интерес, как будто бы людям уже неинтересно слушать, что говорит Бог. К ним уже нельзя выйти и сказать: «Вот так говорит Господь, слушайте». А люди уже столько раз слышали, и неизвестно, какой пророк истинный, а какой неистинный, что они уже это пропускают просто мимо ушей. Им не хочется про это ничего знать. Вместо этого пророк делает какие-то странные вещи для того, чтобы люди захотели услышать. И какие-то реальные вещи, которые не оставляют слова висеть в воздухе.
1: Вот вроде перформанс, да, получается? Такое, да, действие, которое провоцирует людей на что-то, да, такое. А были ли какие-то шокирующие примеры? Ну, например, такое, что людей могло вообще испугать, может быть, или травмировать?
0: Ну, конечно. Книга пророка Осии начинается с указания Господа. «Ступай и возьми в жены себе женщину, которая не будет тебе верной, и рожденные ею дети будут детьми блуда, потому что земля эта, забыв Господа, погрязла в блуде». И Осия женится, жена его рожает сына, и рожает дочь, и рожает еще одного сына, и она его покидает. И таким образом пророк должен прочувствовать то, что чувствует Господь, который выбрал свой народ, который ему не верен, И таким образом послание пророка становится личным посланием. Есть слова: «И детей ее не пощажу, ибо они дети блуда, ведь блудила мать их, бесстыдно вела себя в чреве их носившая, говорила: пойду к любовникам моим, которые не только хлеб и воду мне дают, но и шерсть сальном, масло, олив и напитки разные. И за это путь ее терными загорожу я непроходимыми, как на стену будет натыкаться на них она, и не найдет привычных тропинок своих никогда». И так далее. Она будет дальше искать, дальше пытаться уйти от своего законного мужа, и за это будет наказана. То есть пророку предлагается, ну, жениться, заведомо зная, что жена его будет ему неверна, что будут дети, но она уйдет от него. И Господь ему говорит: вот так же мой народ поступает со мной. И слова пророка и послания пророка становятся его личными словами, потому что он в своей жизни переживает то, что Бог переживает по отношению к своему народу. Ну, в общем...
1: Образ довольно яркий, не совсем благочестивый, не совсем вписывающийся в такую красивую картинку святого человека. Мы уже говорили немного о том, что пророчество не обязательно связано с тем, что эти тексты записываются, а записываться они могли позже. Вы называли одну из причин. Могли бы ли вы обозначить, может быть, какие-то другие причины или какие-то основания для того, чтобы пророчества, которые вроде как привязаны к культуре, к конкретному времени, сложились в тексты, которые будут читать после, в том числе и мы сегодня?
0: Ну, одну из причин я уже назвала. Послание о будущем можно проверить только если оно было записано. Предпосылкой является распространение письменности в VIII веке. Больше пишут, больше возможностей, привычки записывать. Написанное слово пользуется высоким уровнем почтения, его почитают. Оно может даже магическую силу какую-то иметь, да? Записать это ценно. Важно записать, потому что это в некотором роде оппозиция власти. Даже не в некотором роде, а просто оппозиция. Большинство не хочет слушать, но мы запишем и будем распространять между людьми, чтобы это было письменное свидетельство и обвинение, когда произойдет то, что было записано. И самые ранние сборники появляются после падения столицы Северного царства Самарии. И когда над Иерусалимом нависла угроза. Падение Иерусалима и плен. И для объяснения произошедшего, для преодоления катастрофы собираются, переосмысляются, дополняются тексты древних пророков. Потому что происходит перелом вообще во всем понимании истории и того, как должна история течь. И необходимо переосмысление. И если мы говорим про создание отдельных книг, формирование отдельных книг, как правило, это история, которая никогда не будет написана. Мы не знаем, как именно складывались эти книги. В общих чертах что-то знаем. Это много дискуссионных вопросов, много споров и все. Но всегда в основе книги лежит изначальное слово пророка. При этом не ходил стенографист за пророком и не записывал то, что там он говорил. Мы знаем по датам про пророка Иеремию, редкий случай, что он был призван около 627 года, и только 22 года спустя он получил повеление записать содержание своей проповеди. Что такое 22 года в наше время? Вот так вот представить. И мы знаем, что текст был записан, текст был сожжен царем и записан заново, более пространный, и это уже ядро будущей книги Иеремии. Также вероятно, что отдельные речи пророков записывались на отдельных листках и потом составлялись в небольшие сборники. Когда мы говорим про создание книг в древности, нужно постоянно держать в голове, что это совершенно другие объемы физически доступные носителей. То есть проще записать какой-то небольшой текст на лист и переписывать отдельно вот этот вот лист. Их можно компоновать, составлять, а не иметь какой-то большой свиток, который дорого, сложно создавать, сложно хранить. Это просто технически сложно. То есть сперва создаваться текст, например, повествование о призваниях или рассказы о видениях, и потом уже они распространялись и читались. Да, то есть у нас есть два варианта. Первый вариант – пророк говорит речь, и она рано или поздно записывается. Или пророк создает рассказ о том, что он увидел, или о том, как он был призван, и потом это распространяется и читается. Дальше у пророка есть ученики или писцы, комментаторы, соавторы, редакторы. Ученики записывают пророчество своего учителя. Причем, казалось бы, мы живем в эпоху письменную, и более того, печатную эпоху. Но если так задуматься, что такое издается вот сейчас? Наследие отца Александра Шмемана, наследие митрополита Антония Блума, наследие отца Инория Ивлеева. Это все устные беседы, которые сейчас, да, они записаны на пленку, но спустя годы после их смерти, со всеми нашими техническими возможностями, до сих пор продолжается эта расшифровка, публикация, собирание. Это издается в разных сборниках, разным составом, сборниках, которые могут быть разного времени и по разным поводам сказанные ими слова. Абсолютно так же происходит в древности с поправкой на технические средства. Ученики это слушают, ученики это сохраняют, и ученики потом это публикуют, так или иначе. Дальше, когда поколение учеников уходит, приходят комментаторы, которые, поскольку история не стоит на месте, и меняются какие-то реалии, они добавляют разъяснения, они добавляют что-то, что помогает лучше понять, как слова пророка соотносятся с их моментом времени. Они могут привносить цитаты из каких-то других мест, тоже пророческих. Если какое-то пророчество, как кажется, не исполнилось, ну то есть мы думаем, что оно не исполнилось, или люди, жившие спустя 200 лет после пророка, думают, что это пророчество не исполнилось. И они думают, а почему же так? А, наверное, это потому, что мы неправильно поняли, не того ждали, что на самом деле происходит. Происходит реинтерпретация, происходит актуализация того, что было сказано. И эта актуализация происходит для каждого нового поколения, в каждых новых исторических условиях. Это то, чем мы до сих пор занимаемся. Нам важно услышать пророческое слово так, как оно звучит для нас здесь и сейчас. Наконец, к книгам, которые подписаны каким-то именем, и мы знаем условия жизни, мы знаем что-то про этого пророка, добавлялись анонимные какие-то пророчества уже теперь потому, что отдельные листочки, чтобы они не терялись, нам хочется их добавить. Ну, сложился уже какой-то сборник, и мы знаем, что вот примерно в то же время было записано вот это пророчество, мы не знаем, кто его произнес, но мы его добавим к сборнику вот этого вот пророка, который жил примерно тогда же, чтобы не потерялось сохранение анонимных пророчеств. И, наконец, уже в послепленную, скорее, эпоху, начинается собирание вот этих вот сборников, их окончательное редактирование, упорядочивание. Упорядочивание происходит тогда, когда накапливается много материала. Если у нас есть 20, 30, 50 пророчеств. В общем, в них можно ориентироваться и знать, что где. Если у нас накапливается уже тот объем, который мы знаем, нам его нужно упорядочить в книге, сгруппировать. И мы видим, что тот порядок, который использовали редакторы, он скорее тематический, чем хронологический. И если мы смотрим на большие, на книги Исаия, Иеремии, Иезекииля, большие, мы видим, что приблизительно схема такая. Пророчество осуждения против своего народа, пророчество осуждения против иноземных государств, пророчество спасения своего народа и повествовательный раздел. Книга Иезекииля в эту схему укладывается, книга Иеремии в греческом переводе в эту схему укладывается. С другими книгами сложнее. Там понятно, что это не какая-то схема заданная, в которую все вставили. Но такая тенденция, в общем, прослеживается, что это именно тематическая редакция. И потом уже, когда книги сложились, как правило, в последний раздел, то есть в конец книги, добавляется что-то еще. Вот мы уже написали книгу, но у нас пророчества продолжаются, какие-то отдельные листки появляются, и мы их просто подшиваем как бы в конец вот этой вот нашего свитка или нашего сборника листов. И это касается в том числе книги пророка Исаии, про которую мы будем потом говорить, да, что в конец книги Исаии были добавлены более поздние пророчества. И тоже касается книги пророка Захарии. И мы можем сказать, что к 200 году до Рождества Христова пророческие книги уже приобретают ту окончательную форму, которой они до нас дошли.
1: Были ли какие-то конфликты в интерпретациях или противоречия между разными пророками? Ну, то, что приходилось сглаживать, скажем так. Один пророк сказал так, а другой как будто бы сказал совершенно иначе. Может быть, на одну и ту же тему.
0: Да, обязательно. Как же без этого? Пожалуй, что самый такой яркий случай такого конфликта — это различное отношение к культу. То есть в целом можно сказать, что пророки осуждают культовые действия, религию как религиозную рамку, когда они становятся средством успокоения совести и внушают ложное представление о Боге. И действительно можно сказать, что есть четыре направления того, что здесь можно критиковать. Критикуется сакральное пространство, то есть места, которые становятся святыми, и человек думает, что вот придя в это место, он как-то по-особенному будет с Богом находиться. Критикуется сакральное время, то есть это все праздники, новомесячие, субботы, время жертв и все вот это. Критикуются сами культовые действия, жертвоприношения, потому что это неоднократно возникающая пророческая тема о том, что Богу не угодны ваши жертвы, потому что Богу нужно сокрушенное сердце. И Богу нужна чистая жизнь, а не кровь волов и агнцев. И четвертое, критикуются культовые служители. То есть жрецы и храмовое священство. Четыре направления. Пространство, время, действия и служители. И действительно, критика — это основополагающее такое, преобладающее отношение пророков. Но при этом у Иезекииля, который был пророком и священником, огромное место занимает культ. В Новом Иерусалиме, в Небесном Иерусалиме существует храм, существуют жертвоприношения и праздники. Пророки Агей и Захария призывают к восстановлению храма, разрушенного при разрушении Иерусалима. Это пророки возвращения из плена. И они призывают к справедливой культовой практике. И богослужение не может быть чем-то бесполезным, лишним. Иеремия пламенно защищает субботу. Пророк Малахия, середина V века, критикует упадок культа. Говорит, что для вас богослужение превратилось в бремя, в рутину, а это так не должно быть. То есть мы можем у пророков найти тексты в защиту культа, хотя, конечно, мейнстрим, основное, то, что мы больше всего увидим в пророческих книгах на эту тему, это критика культа, который занимает место истинного поклонения Богу. И в Новом Завете мы видим, как это продолжается. Божья воля важнее жертвоприношений. Да? Милосердный самарянин оказывается человеком, исполняющим Божью волю, а не священник и левит, которые боятся оскверниться прикосновением к человеку, который может быть мертвый уже. И они хотят избежать осквернения. И оказывается, что в Новом Завете вот эти ветхозаветные культовые практики отменяются. И в книге Деяний говорится, Всевышний не в рукотворенных храмах живет, а живет в сердцах человеческих. Но при этом, опять же, полного отвержения культа не происходит. Апостол Павел призывает нас к общей молитве. Наше богослужение наследует в определенных аспектах богослужению ветхозаветному. Постоянно идет вот эта вот чаша весов. Не должна наклоняться ни в одну сторону, ни в другую, а должна всегда находиться путь, который соответствует воле Божией в этом отношении.
1: Связка с Новым Заветом, мне кажется, очень хорошо перекидывает мостик на нашу следующую программу, когда мы будем говорить уже о пророке Исаии, которого иногда называют ветхозаветным евангелистом. Время нашей программы подходит к концу. Я благодарю Наталью за то, что вы обрисовали картинку того, что такое пророчество, какие бывают пророчества, какими были пророки. В следующий раз мы конкретизируем эту тему, конкретизируем уже на примере одной из книг, которую я связаны с именем пророка Исаии, и поговорим о ней поподробнее. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Наталья Владимировна Сидоренко, исследовательница Библии и переводчица библейских текстов, специалист по книге пророка Исаии. Спасибо вам большое.
0: Спасибо за приглашение.

Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Елена Обламская. Как вы уже слышали в объявлении нашего радио, 5 сентября в субботу на Ржевском полигоне в Ковалевском лесу будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Священник Антоний Быков, клирик храма святого пророка Божия Илии в Выборге, председатель комиссии Выборгской епархии по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев год догонений пострадавших, рассказал о традиции поминовения жертв террора.
2: Приурочено оно не к церковной дате, а к 8 сентября, это годовщина начала Красного террора в 1918 году, с которого начали литься вот эти реки крови русских людей, православных христиан, и не только православных, и не только христиан. Вот в память об этой дате, в ближайшую субботу к этой дате, у нас установилась в Выборгской епархии традиция в последние годы, уже несколько лет, совершать такую поминальную литургию в память о всех православных христианах, невинно убитых в годы гонения от богоборцев. Поскольку в Выборгской епархии, большая часть Выборгской епархии в годы репрессий была в составе Финляндии, и таких масштабов гонений большая часть населения не испытывала, для нас поминовение памяти пострадавших от властей в советские годы, она сосредоточена вокруг Ржевского полигона. Это та часть Выборгской епархии, которая всегда была в составе Советского Союза, и Ржевский полигон стал вот вторым местом массовых расстрелов. Причем еще раньше, чем известная официально признанная Левашовская пустошь, еще с 18 года есть свидетельства о том, что там производились расстрелы. И документально подтверждены с 20 года расстрелы. Поэтому именно там, в пороховом погребе, который известен как накопитель в народе, то есть то место, где скапливались заключенные перед их вывозом вглубь полигона для расстрела. Вот в этом скорбном месте совершается ежегодно литургия под открытым небом. От погреба сейчас только стены остались, крыши там нету. Такое мероприятие будет у нас в ближайшую субботу.
1: 5 сентября, начало в 10 часов утра.
2: Да.
1: Как давно уже существует эта традиция?
2: Первая литургия совершена была в 2022 году по решению архиерейского совета Санкт-Петербургской митрополии. И с тех пор каждый год она там совершалась. Иногда ее возглавлял архиерей, когда это получалось, иногда просто соборная литургия, но там всегда очень много священников, большая часть духовенства или значительная часть духовенства Выборгской епархии собирается на эту литургию. И множество мирян, людей неравнодушных к памяти новомучеников и всех жертв периода репрессий.
1: Помню, что раньше даже организовывались автобусы от храмов.
2: Мне неизвестно о том, что такая практика существует. Я знаю, что были раньше организованы автобусы на осеннюю панихиду, которая совершалась на Ржевском полигоне, но не здесь, в пороховом погребе, на общедоступной территории, а в глубине полигона, на самих расстрельных ямах, которые были в начале 2000-х обнаружены, множественные останки в таких братских захоронениях. Когда они были найдены, там стали регулярно совершаться панихиды, где-то вот в конце октября, тоже приуроченные к 30 октября, Дню памяти жертв репрессий. И вот на эти панихиды там, насколько я знаю, организовывались автобусы. Возможно, от некоторых приходов более организованных и на Ржевский полигон приезжали автобусы, но мне об этом мало известно, признаюсь.
1: Главным образом приезжают люди именно сопереживающие, или это бывают и родственники, они знают, что там погибли их родные. Вы знаете что-то об этом?
2: Очень мало у нас есть имен тех, о ком известно, что они были расстреляны на Ржевском полигоне. Дело в том, что еще с момента обнаружения останков в начале 2000-х годов на все официальные запросы от хранителей памяти официальные органы отвечали, никаких архивных данных о расстрелах и захоронениях на Ржевском морском полигоне не имеется. И, соответственно, никаких имен, никаких документов не было. Были фактически найдены многочисленные останки с признаками того, что люди были расстреляны, да, там пулевые отверстия в черепах, гильзы, патроны. но никакого документального подтверждения. Только лишь в 2009 году впервые Анатолий Яковлевич Разумов, краевед, исследователь, историк, составитель ленинградского мартиролога, смог обнаружить в архивах документ, в котором конкретно говорилось о расстреле списка приговоренных на морском полигоне 11 января 1920 года. Так у нас совсем недавно появились первые несколько десятков имен. Возможно, есть люди в устном семейном предании которых сохраняются сведения о том, что их родственники были расстреляны на этом полигоне. Возможно, они среди участников литургии тоже присутствуют. Но каких-то сведений задокументированных, каких-то свидетельских показаниях, преданиях даже зафиксированных, таких сведений пока в распоряжении нашей комиссии, по крайней мере, не имеется. Я был бы очень рад, если бы кто-то, имеющий какие-либо сведения, да, семейные предания о расстрелах на Ржевском полигоне, поделился ими с епархиальной комиссией по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно пострадавших. Это были бы очень ценные сведения. Но, конечно, важны и ценны были бы сведения, что называется, с первых рук, а не слышанные где-то через несколько рук, переданные с испорченным телефоном, потому что так очень часто возникают мифы. Поэтому вот важны сведения такие аутентичные.
1: Да, важна достоверность.
2: Да. Да, важна достоверность.
1: Отец Антоний, у вас заявлено, что готовится к изданию книга о судьбе Анастасии Петровны Орловой.
2: Да.
1: Можете сказать о судьбе этого человека и что за книга готовится?
2: Готовится небольшая брошюра с объемной статьей по истории жизни Анастасии Петровны, которая была воспитательницей детей великого князя Константина Константиновича, вот известного поэта под псевдонимом К.Р., да, Константин Романов. Она была воспитательницей, няней всех его детей и очень большое влияние оказала, была практически членом семьи великого князя. И вот как раз ее имя оказалось в списке расстрелянных 11 января 1920 года, и для того, чтобы вот этот список имен не был таким как бы безликим, мы начали публиковать, собирать сведения об этих людях. Ну, пока еще они крайне скудны, но вот откликнулись люди, которые занимались исследованием именно ее судьбы, писали о ней материалы. И вот такой доклад, на основании доклада сделан научной конференции, выпущена, и я надеюсь, будет уже 5 числа, предложена всем участникам литургии брошюра небольшая, как раз с жизнеописанием Анастасии Орловой. То есть мы предполагаем, надеемся, если типография нас не подведет, подготовить такие комплекты. Одна из них – это история исследований, собирание сведений по истории расстрелов на Ржевском полигоне, которые вот уже почти 40 лет ведутся эти исследования и поиски. А с другой стороны, вот уже живая история одного из тех, кто был расстрелян и похоронен здесь, на Ржевском полигоне.
1: Отец Антоний, как возможно добраться 5 сентября, чтобы попасть на литургию?
2: Наверное, если речь о Петербурге, то проще всего доехать на маршрутке от станции метро Ладожская. От станции метро Ладожская идет маршрутка номер 430 и автобус номер 462. Примерно 45 минут он идет до КПП Приютино. Или остановка автобуса называется Садоводство. Это примерно 4-й километр дороги жизни. То есть после цветка жизни, мемориала, который по левую руку остается, вот на следующий остановке можно выйти, перейти через шоссе по пешеходному переходу и немножко вернуться назад в сторону Петербурга по обочине до Поклонного креста, который как раз обозначает собой тропу вглубь леса к руинам порохового погреба. То есть там еще где-то 300 метров нужно пройти по дороге в лес. Там и будет совершена эта литургия.
1: Ковалевский лес.
2: Да, Ковалевский лес. Ну, самый такой вот ориентир – это между Цветком жизни и КПП Приютино, где на дороге, ну, для автомобилистов, может быть, такой значимый знак – это разрыв разделительного барьера, где на светофоре, где можно развернуться. И вернуться буквально еще 200-300 метров в сторону Петербурга до Поклонного креста. Как раз вот там и будет заход в лес, на лесную дорогу, к пороховому погребу. Уже вот здание порохового погреба, где будет идти литургия, там уходит тропа скорби, памяти, молитвы и любви к мемориалу, предполагаемому месту расстрела Николая Гумилева и к так называемой могиле шести. потому что сам накопитель и его окрестности, они не были местом расстрелов таких массовых, по крайней мере, в период репрессий. Многочисленные поиски вокруг в большом радиусе, вот кроме могилы шести, других захоронений не показали. Считается, что где-то в окрестностях вот был расстрелян Николай Гумилев. Но пока вот тоже не найдена как бы могила, не найдены останки.
1: Независимо совершенно от погоды, вы служите под открытым небом, это будет сень такая?
2: Да, там обычно устанавливаются такие навесы полотняные, условно алтарной частью, хотя, конечно, она очень условно обозначена, то есть место, где стоит престол, жертвенник, а люди стоят, в общем-то, рядом, вокруг, поблизости. Такая очень особая атмосфера литургии, действительно, такой совместной молитвы, без четкого отделения клира от мира.
1: Священник Антоний Быков, клирик храма святого пророка Божия Ильи в Выборге, председатель комиссии Выборгской епархии по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от богоборцев в годы гонений пострадавших, сообщил о совершении божественной литургии с поминовением жертв политических репрессий 5 сентября в 10 часов у здания порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона. Материал подготовила Елена Обламская. До новых встреч в эфире «Радио Град Петров».

0: Дорогие друзья, в нашем эфире передача из цикла «Религия и наука». Передачу ведет клирик храма Спаса Нерукотворного образа, преподаватель биоэтики в Санкт-Петербургской духовной академии, сотрудник Института экспериментальной медицины, протоиерей Константин Константинов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с вами на прошлой передаче задались вопросом, что же может быть в клетке носителем или что может выступать в роли носителя генетической информации. Поговорим об этом более подробно. Собственно, кандидатов оказалось только два. Либо это белки, либо это нуклеиновые кислоты. Почему вот только два класса веществ? Да потому что именно эти вещества, нуклеиновые кислоты и белки, являются весьма сложными по своему составу. Они являются полимерами. И в силу своей сложной внутренней организации действительно могли бы выступать в качестве носителей информации. Одно время ученые склонялись к тому, что вот на роль носителей генетической информации претендуют в основном белки. Но вот путем довольно сложных, кропотливых исследований оказалось, что все-таки в качестве носителя генетической информации выступает нуклеиновая кислота. Мы с вами прекрасно знаем аббревиатуру дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК, которая на сегодняшний день является как бы основной догмой молекулярной биологии, заключающейся в том, что именно это вещество является носителем генетической информации. Мы с вами наверняка слышали об открытиях Уотсона и Крика, которые в 1953 году объявили о структуре, доложили ученому миру о структуре, о молекулярной структуре этой сложной молекулы и показали, что она действительно может являться носителем генетической информации. Вот это важнейшее научное открытие 20 века в области биологии, которое проливает свет на внутреннюю сложную организацию живых систем. Итак, ДНК является носителем генетической информации. Именно ДНК определяет все необходимое разнообразие жизнедеятельности клеток, которые в одном случае перед нами являют амебу, в другом случае инфузорию, в третьем случае вообще многоклеточное существо, например, бабочку, жука, в конце концов, и человека. Именно ДНК определяет эту конкретную конфигурацию, форму и образ существования живого объекта. Итак, ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, является очень сложным полимером. В принципе, чтобы себе упрощенно ее представить, опять-таки представим себе по аналогии с белками цепочку из некоторого набора веществ. Вот такими элементарными веществами, ну, конечно, в кавычках элементарными, для рассмотрения ДНК являются нуклеотиды. Вот если для белков такими составными кирпичиками или элементами белка являются аминокислоты, их 20 аминокислот, так вот, для ДНК такими составными элементами или кирпичиками являются нуклеотиды. Их всего лишь 4. Цепочка этих нуклеотидов может быть очень и очень длинная. К слову сказать, длина всей совокупной ДНК человека содержит примерно 3 миллиарда, даже чуть больше 3 миллиардов нуклеотидов вот всей совокупной ДНК. То есть это весьма-весьма длинная цепь. Так вот, открытие Уотсона и Крика заключалось в том, что они продемонстрировали структуру ДНК, продемонстрировали таким образом, что стало очевидным, что именно ДНК может в себе содержать генетическую, то есть необходимую для жизни клетки информацию. Ту информацию, которая определяет весь характер жизни, и ту информацию, которая, собственно, и передается по наследству, и которая сохраняет вид в ряду поколений. Уотсон и Крик открыли важнейшее свойство этой молекулы ДНК, а именно способность ее к самокопированию. Но, пожалуй, мы не будем сейчас касаться вот этого момента, значит, как происходит самокопирование. Ну, для нас сейчас важно упомянуть, что структура ДНК предполагает ее копирование, что совершенно очевидно, необходимо для передачи этой информации в ряду поколений. Но для нас, пожалуй, сейчас важно другое. Вот чтобы не исчез смысл нашего утверждения о том, что клетка содержит описание необходимых деталей своего необходимого механизма, вот обратим внимание именно на этот момент. Каким же образом в ДНК находится описание белковых деталей? А суть именно в этом и заключается. То есть, давайте еще раз вспомним кратко. Значит, клетке необходимы разные белковые детали для ее существования. Она не возит с собой весь необходимый запас этих деталей на все случаи жизни. Она в себе имеет описание этих деталей, которые в необходимый момент считываются, и по этим описаниям синтезируется необходимая белковая молекула. Вот эти описания белковых молекул, эти записи о белковых молекулах как раз и находятся в молекуле ДНК. То есть белков может быть очень много, их может требоваться самое разнообразное, так сказать, количество, и качество может быть весьма разнообразным. А вот молекула ДНК, она одна. Ну, правда, это, если мы имеем дело с простейшим существованием, или с существами, или, например, с бактериями, там действительно может быть одна хромосома, вот у более сложных организмов, так сказать, у многоклеточных, ну, например, у человека, в клетке находится не одна молекула ДНК, а их может быть несколько десятков, и сложно упакованная молекула ДНК, собственно, и представляет собой хромосому. Вот наверняка всем знаком термин «хромосомы». Так вот, хромосомы – это сложно упакованные молекулы ДНК, которые, если распаковать, представляют собой буквально цепочку, как показали Оценкрик, двойную цепочку, которую весьма часто закручена в спираль вокруг себя. Ну, сейчас эти подробности можно опустить. И вот чтение этой цепочки, собственно, и обеспечивает всю необходимую жизнь клетки. И вот давайте еще раз вот, вспомним и коснемся важных утверждений. Итак, в ДНК находится описание структуры белковых молекул, структуры белковых деталей. И именно описание, то есть информация о них находится, информация о необходимых деталях. Мы сами сказали, что вот белки, они организованы как бы цепочками из аминокислот. А вот ДНК – это цепочка из других веществ, нуклеотидов. Вот в белках используется 20 аминокислот, а нуклеотидов всего лишь 4. Это означает, что возникает проблема перевода 4-значной системы в 20-значную. Вот в свое время ученые эту проблему обозначили как проблему кодирования. И весьма были удивлены этим фактом. Известный физик Эрнст Шредингер писал, что на заре молекулярной биологии многие физики, наверное, вдохновленными открытиями квантовой механики, так сказать, обратили свои взоры именно на биологию, чтобы раскрыть тайны жизни, и ожидали найти новые физические законы. Так вот, как-то неудивительно, никаких новых физических законов в недрах живых систем открыто не было. Но было открыто гораздо более удивительное явление – наличие генетического кода. Вот этот термин «код». Ну, кстати, термин предложен советским физиком Георгием Гамовым. Вот именно это понятие, вот эта новая категория, она внесла ту интригу, которая является интригой до сих пор. Ведь если мы говорим о коде, о кодировании, о шифре, тем самым мы говорим действительно о наличии знаковой системы, тем самым мы говорим о тексте, то есть мы говорим с вами о буквах, о словах,

секретных аминокислот. Дорогие радиослушатели, вдумайтесь в этот момент. Вот именно этот момент является очень важным. Именно он является как бы центральным, ну, в каком-то смысле, в хорошем смысле, интригующий момент. Были найдены последовательности нуклеотидов, которые являются кодами последовательности аминокислот. Тем самым действительно подтверждалась мысль о том, что ДНК является носителем информации. Мы имеем дело со знаковыми системами, мы имеем дело с текстами. Конкретно содержание этих текстов, очевидно, это инструкция жизнедеятельности системы, которая в одном случае нам дает зайца, в другом случае бабочку, в конце концов и человека. То есть это описание конкретного вида. И открытиями генетического кода было показано, как это описание конкретно реализуется в клеточных системах. То есть, другими словами, мы с вами говорим о наличии языка. То есть возникает термин «генетический язык». Термин совершенно справедливый, ибо у нас имеется наличие двух планов. План описания и план содержания. План выражения и план смысла. Смотрите, последовательность нуклеотидов в ДНК есть описание или является носителем смысла, который заключается в функциях белка. Тут спросите, а в чем смысл? А где смысл? Ну хорошо, допустим, последовательность нуклеотидов – это план выражения. А план содержания что такое? А это и есть та конкретная физиологическая функция, которая обеспечивает существование в одном случае лисицы, в другом случае слона. Смысл, в конце концов, в существовании того конкретного вида, который мы наблюдаем. Вот он существует. И его существование обеспечивается наличием текста, генетического текста, который совершенно конкретно в себе содержит описание всей структуры и всей деятельности внутренних механизмов вот вышеперечисленных существ. Описание, тексты. Ну, к слову сказать, язык, то есть соответствие определенных последовательностей нуклеотидов определенным аминокислотам оказался единым для всех живых систем. Единым. Представляете себе? То есть текст, описывающий существование амебы, инфузории, язык этого текста идентичен языку, на котором написан текст, описывающий тело человека. Ну, есть вариации, есть некоторые отклонения, как говорят, есть определенные диалекты, но в целом язык один. То есть генетические коды, вот это правило соответствия знаков и смыслов, оказался единый для всех живых систем. Согласитесь, что в целом эта картина заставляет задуматься. Задуматься не о механике, не о каких-то сугубых физико-химических подробностях, молекулярной биологии или подробностях существования живых систем, объектов. Она заставляет задуматься о происхождении текста. Если мы с вами говорим о наличии текста, значит, мы совершенно вправе поставить вопрос об авторстве. Кто автор? Кстати, вот ученые, естественно, испытатели, как только вышли на понимание именно этих процессов, этих моментов, информационных моментов, знаковых моментов, кибернетических моментов, в конце концов, они поняли, что рассуждать можно о клетке именно с позиции как бы информационных процессов. Физика, химия важна, но она здесь второстепенна, она выполняет второстепенную функцию. А самое важное – это информационные процессы, которые реализуются в конкретной клеточной программе, в той генетической информации, которая конкретно записана в структуре ДНК. Кстати, в конце 20 века была запущена программа «Геном человека». Она была завершена к 2002 году. То есть геном человека был полностью описан, то есть вся последовательность нуклеотидов, или, как мы сказали бы, бук

0: была полностью выстроена для нескольких конкретных людей. И, как сказал один из исследователей, значит, генетический текст прочитан, но не понят. В чем здесь смысл? Дело в том, что мы и по сей день до конца не понимаем глубинных смыслов, глубинных информационных взаимодействий, которые происходят внутри генома. Не понимаем до конца всех тех операций и команд, которые необходимы для реализации всех жизненных функций, которые обеспечивают жизнь конкретного живого существа. Мы действительно имеем дело со сложной программой, со сложной информационной системой. Ну, если кому-то удобно представить аналогию с компьютером, она весьма уместна. Совершенно очевидно, что работа компьютера немыслима без программы. И, конечно же, конкретная программа, программное обеспечение того или иного программного продукта, который для нас ценен своими функциями, ну, например, какие-нибудь текстовые редакторы, например, или пакеты программные, позволяющие нам рисовать на компьютере, совершенно очевидно, что они внутри себя довольно сложно организованы. Они являются очень сложными информационно-структурированными системами, смысл которых понятен, ну, очевидно, профессионалам. Вот клеточная программа, ну, программа в информационном смысле, ничуть не проще тех программ компьютерных, с которыми мы имеем дело. Ну, какое там проще? Намного сложнее. Ее информационная организация во многом до конца непонятна. И вот здесь, кстати, совершаются многие-многие интригующие открытия. Но все-таки вернемся к главному. Если мы с вами говорим о программе, если мы с вами говорим о тексте, об информации, мы все-таки должны в полной мере поставить вопрос об авторстве. Как появляются тексты? Вот тот главный вопрос, который, собственно, и встает перед нами. И ответ на который, собственно, и дает ответ на вопрос о происхождении жизни. Как могла появиться программа или свод инструкций описания жизни того или иного конкретного существа? Ответа два. Фрэнсис Крик, отвечая на вопрос о происхождении генетических текстов, генетической информации, будучи человеком неверующим, человеком атеистического мировоззрения, честно отвечает, этот текст и эта программа возникли случайно. Вот такой ответ, честно совершенно, без привлечения сложной, так сказать, хитроумной механики различных эволюционных вариантов, случайно. Вот текст появился случайно. Наверное, для здравого смысла или с позиции здравого смысла есть другая очевидность или очевидно другое, что у текста есть автор. То есть текст является продуктом разума. Информация появляется в результате деятельности разума. Именно разум генерирует информацию. Именно разум является источником смыслов и, соответственно, информации. Вот перед нами два утверждения. Значит, в одном случае мы говорим, что происхождение текстов авторское, личностное. В другом случае говорим, что оно случайное. И вот скажем, что это именно тот предел, тот рубеж, на котором останавливается научно-естественное знание, из которого начинается вера. В чем здесь дело? Дело в том, что когда мы говорим о текстах, то есть об определенной знаковой последовательности, вот еще раз подчеркнем, ДНК – это именно знаковая последовательность, буквами которой являются нуклеотиды. Как бы конкретными абзацами или предложениями этого текста является структура, которая называется ген. Ну, к слову сказать, что такое ген? Это тот участок ДНК, который кодирует структуру какого-то конкретного белка. Это несколько упрощенное определение гена, но вот хотелось бы, чтобы у наших слушателей была все-таки были хоть какие-то конкретные представления. Да? Вот, значит, еще раз. Ген – это та конкретная последовательность нуклеотидов, которая определяет структуру какого-то конкретного белка. Кстати, реальная организация гена вот, у высших многоклеточных организмов, в том числе у человека, весьма сложная. Ну, не будем сейчас касаться этих сложных деталей, но вот эта сложность, кстати говоря, продиктована необходимостью точного копирования информации или продиктована необходимостью сохранения информации. Ведь, кстати, надежность биологических систем крайне высока. Вот может ли кто-нибудь, так сказать, привести в пример какую-нибудь информационную систему или программу, которая бы надежно работала бы, ну, как минимум 5, 7, 10 тысяч лет. Ну, и причем эти цифры мы так скромно называем, примерно 7 тысяч лет. Почему? Да потому что, ну, например, о каких существах мы совершенно точно можем сказать, не опираясь здесь на какие-то палеонтологические сведения, а, например, по литературным источникам. Ну, например, о существовании кошек мы можем знать на основании литературных памятников Древнего Египта, Месопотамии, которым в целом, ну, можно сказать, примерно 5000 лет. То есть, по крайней мере, кошка 5000 лет точно существует. И заметьте, вот на протяжении 5000 лет кошка остается кошкой. То есть, надежность копирования информации о кошке крайне высока. Думается, что современные компьютерные программы такой надежностью еще не обладают. Вот. Ну, и, значит, 5000 лет, конечно, очевидно, это не предел. Вот. Но возвращаемся все-таки к самой главной теме. Как же этот текст возник? Утверждение 2. Либо текст появился случайно, либо у текста есть автор. Случайно. Ну, хорошо, случайно. То есть перед нами, вот открываем книгу, смотрим последовательность букв. Ну, например, букв Священного Писания. Мы с вами можем как бы подвергнуть статистическому анализу этот текст и сказать, что мы имеем дело вот с текстом длиной в 1000 страниц, на странице, ну, примерно 1000 знаков. То есть, итак, у нас длина текста, например, 1 000 000 знаков, и вот данный конкретный текст длиной в 1 000 000 знаков при разнообразии, например, в 30 букв, имеет определенную вероятность своего появления, вне зависимости от тех смыслов, которые там содержатся. И вот здесь очень интересный момент. Действительно, если касаться лишь только внешней стороны информационных процессов, а именно самой структуры знаковой системы, не касаясь ее смыслов, то на самом деле можно вычислить вероятность появления этой последовательности знаков. Вот еще раз, пожалуйста, мы привели пример. Любой текст является какой-то конкретной последовательностью знаков. Эта последовательность, она счетна, количество букв счетно, и вне зависимости от смысла, который содержится в этом тексте, мы всегда можем вычислить вероятность появления этого текста, вот, а значит, тем самым указать на вероятность его случайного возникновения. Эрвин Шредингер как-то заметил, что существует вероятность того, что шрифт, случайно высыпанный из окна, сложится в номер завтрашней газеты. Он совершенно справедлив. Действительно, такую вероятность можно сосчитать. Она, правда, очень мала, но она есть. Она не равна нулю. Но Шредингер добавлял, что он даже ногой не шевельнет, чтобы встать и посмотреть на эту газету. Ибо это событие невероятно. В математике такие события называются невозможными. Действительно, есть вероятность случайного возникновения любого текста, в том числе и «Войны и мира», в том числе и «Братья Карамазовых». Вот. Но, наверное, для здравого смысла проще и естественнее воспринимать тексты как продукты разума. Подчеркнем очень важный момент, что и тот, и другой взгляд касается нашей веры, то есть нашей иррациональной устремленности, нашего иррационального базиса. Я могу верить в то, что на протяжении миллиардов лет, например, в недрах необъятной Вселенной, которая хоть и конечна, но очень велика, могла случайно возникнуть такая замечательная последовательность нуклеотидов, которая дает начало жизни замечательной инфузории. Прекрасно, да, в это можно верить. И не важно, что вероятности такого события чрезвычайно малы, но именно в силу того, что они малы, включается механизм веры. В случайность можно верить, несмотря на то, что вероятность ее очень мала. А другой взгляд заключается в том, что тексты живых существ, тексты, описывающие бытие живых существ имеют авторское происхождение. И хотя для здравого смысла это очевидно, просто и естественно, но это тоже бездоказательно. И вот это именно те пределы, на которых заканчивается рациональное научное знание, из которого начинается момент веры. Вот, дорогие радиослушатели, в сгущение мы с вами приходим к таким простым вещам. С чего мы начали? С того утверждения, что факты на сегодняшний момент показывают механику жизни. Они перед нами раскрывают ту необходимую механику, которая обеспечит существование всего разнообразия животного и растительного мира. Но вопрос происхождения этой механики, вопрос происхождения этой информации, вопрос происхождения этих смыслов остается открытым. И каждый на него будет отвечать в зависимости от своей веры и от своего мировоззрения. Благодарю за внимание.
1: Передачу из цикла «Религия и наука» для вас провел клирик храма Спаса Нерукотворного образа, преподаватель биоэтики в Санкт-Петербургской духовной академии, сотрудник Института экспериментальной медицины протоиерей Константин Константинов.
2: Дорогие братья и сестры, храм Святой Великомученицы Анастасии Узрешительницы приглашает вас на катехизические беседы для взрослых. Беседы рассчитаны на людей, желающих сознательно принять таинство крещения или углубить свои представления о православной вере и церковной жизни. Занятия проводят священники храма по воскресным дням с 13 до 15 часов. Первое занятие состоится 6 сентября. Адрес храма Святой Анастасии Узрешительницы – Васильевский остров, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
3: 12 сентября приглашаем на новую экскурсию по Всеволожским землям. Начало современному городу положил предводитель дворянства Шлиссельбургского уезда Павел Всеволожский. Вы посетите усадьбу Приютина, принадлежавшую первому директору Императорской публичной библиотеки, президенту Академии художеств Алексею Николаевичу Оленину. Здесь, в колыбели талантов, бывали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Глинка, Брюлов и другие. В храме Спаса Нерукотворного образа узнаете о чудесном возвращении через 100 лет фамильной иконы рода Всеволожских. В Бернгардовке посетите церковь, появление которой по преданию предрек архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Увидите лютеранскую церковь Святого Георгия. Экскурсию 12 сентября проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
3: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: Дорогие братья и сестры, в субботу 5 сентября в здании порохового склада в Ковалевском лесу на территории Ржевского полигона будет совершена божественная литургия с поминовением жертв политических репрессий. Начало богослужения в 10 часов утра. Приглашаем всех присоединиться к молитве.
5: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
6: В Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Епископ Вениамин принял участие во втором международном религиозном саммите в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербургской духовной академии прошел торжественный акт по случаю начала нового учебного года. Древлехранитель Гатчинской епархии принял участие в открытии выставки отреставрированных икон в Рождествено. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 3 сентября наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, принял участие в торжественной церемонии открытия и пленарном заседании второго международного религиозного саммита. Организатором форума выступило Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России. Саммит, работа которого продлится до 5 сентября, посвящен теме сохранения религиозных и духовно-нравственных ценностей в современном мире и развитию межконфессионального диалога. В работе пленарного заседания также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский, а также представители религиозных организаций, общественных объединений, научно-экспертного сообщества из России и нескольких десятков зарубежных стран. В начале пленарного заседания владыка Вениамин выступил с приветственным словом, в котором, в частности, отметил: «Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в современном мире – это первоочередная задача, стоящая перед каждым из нас вне зависимости от конфессиональной принадлежности. В условиях, когда старые ориентиры утрачиваются, а новые еще не обрели устойчивости, именно вера призвана напомнить человечеству о вечных основах бытия, о милосердии, справедливости, уважении к ближнему и ответственности перед будущими поколениями». В числе ключевых тем для обсуждения на саммите – взаимодействие мировых религий, традиционные семейные ценности, роль религиозной дипломатии в сближении народов, а также противодействие терроризму, экстремизму и ксенофобии. По сложившейся в санкт-петербургских духовных школах традиции, каждое 1 сентября начальствующие, учащие и учащиеся собираются вместе, чтобы молитвенно испросить у Господа благословения на грядущий учебный год и поприветствовать на торжественном акте тех, кто впервые переступил порог Академии. По этому случаю ректор Академии епископ Петерговский Силуан со служения академического духовенства возглавил молебное пение перед началом учебного года в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры. Продолжился День знаний торжественным актом в главном зале Духовной Академии. Открывая актовую часть, секретарь ученого совета протоиерей Дмитрий Сизаненко огласил поздравления святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла учащим и учащимся духовных учебных заведений по случаю начала учебного года. Затем отец Дмитрий зачитал приветственное слово митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, а также отметил поступившие в адрес духовной школы поздравления ректоров духовных и светских образовательных учреждений. После этого владыка-ректор обратился к первокурсникам с приветственным словом. Далее епископ Силуан вручил сертификаты за примерное поведение и отличные успехи в учебе. В завершении торжественного акта поступившим в этом году студентам бакалавриата богословско-пасторского факультета и факультета церковных искусств, ректор духовной школы вручил экземпляры Священного Писания. 2 сентября группа студентов Санкт-Петербургской духовной академии во главе с заведующим аспирантурой, руководителем исторического общества, профессором кафедры церковной истории Дмитрием Андреевичем Карпуком посетила Никольское кладбище Александра Невской лавры, чтобы помолиться о почивших преподавателях и наставниках. На могиле митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония Ватковского иеромонах Владимир Савин совершил заупокойную литию по всем начальствовавшим, учившим и учившимся в санкт-петербургских духовных школах. В заключение Дмитрий Андреевич обратился к присутствующим, отметив, что с этой молитвы возобновляется деятельность исторического общества в новом 2026-2027 учебном году. 2 сентября по благословению наместника Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископа Кронштадтского Вениамина и по приглашению директора средней общеобразовательной школы номер 151 Красногвардейского района Санкт-Петербурга Натальи Николаевны Ульяновой, эконом обители иеромонах Прокопий Павлов посетил это учебное заведение. В стенах школы отец Прокопий совершил водосвятный молебен. За богослужением молились директор, советник директора Ольга Крюкова, представители администрации, педагоги. По завершении молебна отец-эконом помазал молящихся священным елеем, а также окропил святой водой помещение учебного заведения и всех вовлеченных в образовательный процесс. 30 августа в парке Аккервиль состоялся первый межрегиональный фестиваль русской культуры «Русское раздолье». Программа объединила народную музыку, традиционные ремесла, гастрономическую культуру и семейные мероприятия. Праздничный день начался с божественной литургии в соборе апостола евангелиста Иоанна Богослова. Богослужение возглавил секретарь Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, сослужение настоятеля храма благочинного Кудровского округа протоиерея Владимира Данковича. За литургией молились вице-губернатор Ленинградской области Константин Николаевич Патраев, глава Заневского городского поселения Вячеслав Евгеньевич Кондратьев, представители правительства Ленинградской области, прихожане и гости праздника. После богослужения программа фестиваля продолжилась в парке Аккервиль. 2 сентября руководитель епархиального архитектурно-строительного отдела и древлехранитель Гатчинской епархии иеромонах Николай Безуглов принял участие в торжественном открытии выставки «Поздняя икона конца XIX – начала XX веков». Экспозиция развернулась в Международном центре реставрации в селе Рождественно Гатчинского округа. Вниманию посетителей представлены уникальные произведения церковного искусства, возвращенные к жизни ленинградскими мастерами. Все иконы были написаны в эпоху земной жизни святой преподобной мученицы Марии Гатчинской. У каждого экспоната своя история бытования и сложный путь реставрации, отражающий дух, чаяния и религиозные взгляды создателей и владельцев. Рубеж XIX-XX веков стал временем многообразия в церковной живописи. Наряду с верностью древнерусским традициям и самобытными старообрядческими иконописными школами, без которых невозможно представить полноту отечественного религиозного искусства, в Санкт-Петербурге того времени обрела популярность академическая икона. Этот стиль гармонично сочетал в себе канонические сюжеты с приемами светской живописи, проработкой светотени, законами перспективы и анатомической точностью. Особую ценность экспозиции подчеркивает наглядность реставрационного труда. Посетители выставки могут увидеть не только подлинные отреставрированные святыни, но и их фотографии, сделанные до начала работ. Мастера центра в Рождественно наглядно продемонстрировали плоды своего труда по сохранению культурного и духовного наследия. Также открытие выставки посетил настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Рождественно протоиерей Олег Яковлев. Выставка открыта для посещения в Международном центре реставрации в селе Рождественно. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС. 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 201-е зачало послания к Галатам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, и в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействующий Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне Иоаков и Кифа Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности.
0: Послушайте 20-е зачало Евангелия от Марка, отрывки из 5 и 6 глав.
2: В то время приходит к Иисусу один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Якова и Иоанна, брата Якова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит «девица», «тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Думаю, что большинство из нас, молящихся сейчас в храме, уже пережили или переживает смерть близкого человека. И вот сегодняшнее Евангелие дает нам классический пример того, как возможно перенести страшную и неповторимую трагедию смерти близких, и о том, как нам нужна при этом вера. Ибо только через веру Господь дает нам свою благодатную силу не упасть духом в такой страшный момент жизни. Иаир подходит к кресту, его дочь при смерти. Он падает к ногам Иисуса и просит его войти к нему в дом. Христос соглашается, но народ его теснит. В пути происходит исцеление кровоточивой женщины, и все это задерживает его. Христос движется очень медленно. Представьте себе, что переживает Иаир. Он бросается ко Христу в ноги и просит его поспешить, ибо дело касается жизни и смерти его дочери. Опоздай, Христос, на минуту, и уже будет поздно. Дочь может умереть. Так оно и вышло. Приходит кто-то из дома начальника синагоги и сообщает ему, что дочь его умерла. И теперь не стоит утруждать учителя. В понимании человеческом все кончено. Все можно поправить, но только не смерть. Христос опоздал, думают все окружающие. Так думает человек, но не так по пониманию Божию. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь пророку Исаии. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мысли ваших». Иисус сказал ему: «Не бойся, только веруй, и дочь твоя будет спасена». И в этот момент Иаир отверг понимания человеческие и принял понимание Божие. Перед ним теперь уже был не просто учитель, а Спаситель мира, Сын Божий, Сам Бог, ибо Бог один имеет власть над жизнью и смертью. Иаир принял в своем сердце его слова: «Не бойся, только веруй». С этого момента он только и жил этими словами, и все продолжал идти за Христом. Вот он подходит в дом, и опять две стороны суждения – человеческое и Божье. Все плакали и рыдали об умершей девочке. Христос говорит: «Она не умерла, она спит». И опять человеческая сторона. И смеялись над Христом, зная, что она умерла. А в душе Иаира все теплилась мысль, что она жила. Потому что все его сознание и все чувства приполняла вера. Вера, победившая всю философию мира. «Девица, встань!» — возгласил Христос. И возвратился дух ее, и она тотчас встала и соединилась с отцом. Некоторые скажут: «Да, это чудо воскресения, но таких чудес сейчас уже не бывает». Но ведь это чудо, которое обещано всем нам. Чая воскресения мертвых читаем мы в исповедании веры за каждой божественной литургией. Это непременно будет, пусть не так скоро, как у Иаира, но это будет. Обратите внимание, братья и сестры, Иаир уже знал, что его дочь умерла, но все же шел за Христом, веря в его слова. Неважно, как долго продолжалось шествие Иаира, важно то, что оно было. Это мистическое шествие Иаира за Христом не кончилось и никогда не окончится. Оно продолжается теперь, и мы все можем участвовать в нем. Давайте же поспешим и присоединимся к Иаиру, и тогда и к нам будут относиться эти слова: «Не бойся, только веруй, и будешь спасен». Но чтобы так было, нам нужно, подобно Иаиру, крепко держаться за ризу Христа своей верой и принимать все, что посылает нам Господь на нашем жизненном пути. Мы верим, что будет воскресение мертвых. Господи, даруй нам веру и терпение Иаира. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Георгия Полякова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: Четвертого сентября, 22 августа по старому стилю, празднуется память священномученика Афанасия, епископа города Тарса Киликийского. Он крестил и постриг в монашество вспоминаемую сегодня преподобную Анфусу. Епископ Афанасий принял мученичество при императоре Аврелиане в 70-х годах III века. Святая Анфуса провела в подвигах в пустыне 23 года и мирно скончалась в конце III века. Двое слуг преподобной, Харисим и Неофит, также стали христианами. Они приняли смерть за Христа вместе с епископом Афанасием. Сегодня празднуется память множества мучеников начала IV века – Агафоника, Зотика, Феопрепия, по-славянски Боголепа, Акиндина, Севериана и прочих. Они пострадали во время правления императора Максимиана. В этот день прославляется святая мученица Евлалия. Она жила в Испании и пострадала за Христа в 14-летнем возрасте, около 303 года. Сегодня празднуется также память преподобного Исаакия Оптинского. Преподобный Исаакий, в миру Иван Иванович Антимонов, родился в Курске в купеческой семье. В 1747 году, в возрасте 37 лет, Иван Иванович поступил в скит в Веденской Оптиной пустыне и стал послушником оптинского старца Макария, который перед своей кончиной перепоручил его духовному руководству своего ученика, преподобного Амвросия. В 1862 году преподобный Исаакий стал настоятелем Оптиной пустыни. В течение 30 с лишним лет он благоустраивал один из крупнейших в России монастырей. При его настоятельстве был достроен храм всех святых, сделан новый иконостас в Казанском соборе, построена монастырская больница с аптекой для бесплатного пользования, книжная лавка, здание новой гостиницы, достроен водопровод. Под управлением преподобного Исаакия были приобретены лесные участки, луговые земли, открыт свечной завод. Особым попечением преподобного Исаакия было соблюдение устава Оптиной пустыни. Даже будучи игуменом и затем архимандритом, преподобный и сам не совершал без благословения старца никаких монастырских дел и учил этому братью. «Отцы и братья, нужно ходить к старцу для очищения совести», — часто повторял он. Вместе со всеми стоял настоятель монастыря в очереди ко своему духовнику, преподобному старцу Амвросию, и беседовал с ним, стоя на коленях, как простой послушник. Скончался преподобный Исаакий Оптинский в 1894 году. Сегодня в Русской Православной Церкви вспоминается сербский святой XX века, священномученик Гораст, епископ чешский, моравский и селезский, пострадавший в 1942 году. Святитель Гораст, в миру Матей Павлик, родился в 1879 году в Словацкой Моравии в семье крестьян-католиков. Окончил Римо-католический богословский факультет университета в Оламоуце. В 1900 году он совершил поездку в Киев, желая познакомиться с жизнью Русской Православной Церкви, в которой, по представлению молодого образованного католика, благодатно соединились вселенская православная вера и национальное самосознание. В 1902 году Матей Павлик принял сан католического священника и приступил к приходскому служению. В 1920 году часть чешских католиков вышла из Римо-католической церкви и создала независимую чехословацкую церковь, в которую перешел и отец Матей. Канонические проблемы новой части христианской церкви вскоре привели ее к расколу на две части, каждая из которых по-разному искала выход из создавшейся ситуации. Отец Матей выступил инициатором присоединения к восточному православию. В 1921 году он принял монашество с именем Гораст и вскоре был рукоположен во епископа сербским патриархом Димитрием. Владыка Гораст был одаренным миссионером, понесшим многие труды для укрепления православия в Чехословакии. Он открывал православные приходы, переводил богослужебные тексты на чешский язык, ввел в церковную практику оригинальное обиходное пение, взяв за основу русское церковное пение и использовав местные музыкальные традиции. В 1929 году под руководством владыки Горазды была создана автономная чешская епархия Сербской православной церкви. В 1939 году Чехословакия была оккупирована нацистской Германией. В 1941 году чешский епископ вместе с 20 приходами был временно принят в Русскую Православную Церковь за границей ввиду невозможности в военных условиях получать руководство в сербском патриархате. В 1942 году, после того, как в склепе под Пражским собором Кирилла и Мефодия несколько дней скрывались бойцы сопротивления, организовавшие в Праге покушение на представителя оккупационных властей, епископ Гораст был арестован немецким гестапо и расстрелян. Сегодняшний день освящен празднованием в честь грузинской иконы Божией Матери, прославленной в Русской Православной Церкви в XVII веке. Когда Грузия, принявшая христианство в IV веке, была завоевана Персией, многие древние христианские святыни были похищены. Один русский купец, будучи в Персии, купил икону Божией Матери, получившую название грузинской. Он отослал эту святыню в Черногорский монастырь Архангельской епархии, где икона прославилась чудотворениями. Четвертого сентября прославляется особенно много новомучеников. В этот день в 1918 году приняли смерть за Христа священномученики епископ Орловский Макарий Гневушев, священник Иоанн Бояршинов и Алексей Наумов. В 1937 году в этот день пострадали священномученик епископ Пензенский Феодор Смирнов и с ним священномученики Василий Смирнов и Гавриил Архангельский. В том же году в этот день мученичество приняли священномученики епископ Великолукский Иоанн Троянский, архиепископ Омский Алексей Орлов, священники Александр Радьковский, Михаил Люберцев и Федор Малеровский, а также преподобно-мученики и иеромонахи Иларион Цуриков, Иоанн Лаба и Ерофей Глазков. В продолжении церковного календаря послушайте житие мученицы Евлалии. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Мученица Евлалия жила в Испании, близ города Варкиона, ныне это Барселона, и была воспитана родителями в христианской вере и благочестии. Уже в 14-летнем возрасте девушка проводила уединенную жизнь в родительском доме, занимаясь вместе с некоторыми сверстницами молитвой, чтением Священного Писания и рукоделием. Во время гонения на христиан, воздвигнутого императорами Диоклетианом и Максимианом, в город Варкион прибыл правитель Докиан для уничтожения христиан. Услышав об этом, девушка ночью тайно ушла из дома и к утру была в городе. С трудом пробравшись сквозь толпу народа, девушка смело обличила судью за то, что он принуждает людей отрекаться от истинного Бога и приносить жертву бесам. Докиан велел беспощадно бить святую палками, но она твердо переносила истязания. Во время мучений Докиан спросил святую: «Где же твой Бог, которого ты призываешь?» Она ответила, что Господь рядом с нею, но Докиан по своей нечистоте не может ее увидеть. Во время молитвы святой «Се Бог, Бог помогает ми и Господь заступник души моей», пламя костра обратилось на мучителей, которые упали на землю. Мученица Евлалия стала молиться, чтобы Господь взял ее к себе, и с этой молитвой скончалась. Люди увидели белую голубку, вылетевшую из уст к небу. Тело святой ночью было погребено христианами. Родители мученицы, нашедшие ее уже пострадавшей, плакали, но и радовались, что их дочь причислена к сонму святых мучеников. Когда святую Евлалию снимали с дерева, на котором ее истязали, один из христиан по имени Феликс сказал с радостными слезами: «Госпожа Евлалия, ты прежде нас венца мученического сподобилась». Святая Евлалия, скончавшись 3 дня назад, повернула к говорившему лицо и кивнула. Мученик Феликс вскоре сам принял кончину за Христа.

0: В завершении церковного календаря прозвучит рассказ о грузинской иконе Божией Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: В 1622 году в царствование Михаила Федоровича персидский шах Аббас, завоевав Грузию, нашел там многоцелебную рицу Господа нашего Иисуса Христа и взял ее с собой при возвращении в свое отечество. При этом случае взяты были оттуда персами многие другие памятники христианской святыни и честные иконы, не для почитания, а для продажи русским купцам, которых много находилось в Персии по своим торговым делам. В то время в Персии по торговым делам проживал Стефан Лазарев, управлявший имением богатого ярославского купца Георгия Лыткина. К нему прижнес персиянин для продажи икону Пресвятой Богородицы, украшенную серебром и золотом, так как знал, что россияне благоговейно чествуют святые изображения и весьма дорожат ими. Благочестивый Стефан с великой радостью купил принесенную к нему святую икону. Между тем, как это происходило в Персии, в Ярославле открыто было Богом во сне Георгию Лыткину, что приставник имения его, Стефан, купил для него бесценный бисер, и что он должен по получении отослать его в монастырь Черногорский. Монастырь этот основан по откровению Божию в 1603 году на берегу реки Пинеги в честь Пресвятой Богородицы одним священником Мироном, который впоследствии был в нем игуменом. Он назван Черногорским потому, что построен на гористом месте, которое по причине густых лесов представляло вид мрачный, оттого издревле называлось Черную Горою. Получив во сне повеление отослать в этот монастырь купленный в Персии бисер, Георгий находился в великом недоумении, не зная места Черной Горы, не имея понятия о самом бисере. Когда же возвратился в Ярославль приставник его Стефан и вручил ему купленную им икону Божией Матери, тогда он, вспомнив видение, удостоверился, что это тот самый бесценный бисер, о котором сказано было ему во сне. Приняв с радостью святую икону и разведав о местоположении Черной Горы, Георгий сам немедленно отправился в монастырь, снабдил его богатую утварью и богослужебными книгами и поставил в церкви принесенную им честную икону Богоматери, которая, как привезенная из Грузии, стала именоваться грузинской. По принесении ее в Черногорский монастырь, еще в бытность там Георгия, когда игумен с братьями совершал в церкви всеночное бдение, один слепой и глухой монах по имени Птерим, несколько лет находившийся в монастырской больнице, вышел в преддверие своей келии помолиться, и во время молитвы внезапно озарен был необыкновенным сиянием. Не видев света в продолжении многих лет, он ужаснулся и, считая это явление наваждением бесовским, оградил себя крестным знамением, потом обратился в ту сторону, где в храме стояла святая икона грузинская, и увидел там яркий свет, подобный солнечному. Он сотворил молитву и с того часа прозрел и избавился от глухоты. Во время свирепствовавшей в Москве моровой язвы чудотворная грузинская икона Богоматери в 1654 году была привезена в Москву для поновления и украшения ризы на ней. В то же время был снят с чудотворной грузинской иконы Богоматери точный список. Вновь написанная грузинская икона Богоматери скоро прославилась и здесь, в Москве, дивными чудотворениями. Один из жителей Москвы, Мина Стефанов, помышлял оставить столицу, пораженную язвой, но ему свыше указано было идти помолиться перед грузинской иконой Богоматери. Исполнив это, он остался жив со всем семейством. Такое событие огласилось в народе, который толпами начал притекать с молитвой к чудотворной иконе. Одна монахиня Алексеевского монастыря, сильно заболев язвой, обратилась с молитвой к Пречистой Богородице, прося ее об исцелении. Вспомнив, что на Варварке есть грузинская чудотворная икона Богоматери, монахиня, с согласия сестер обители, хотела принести эту икону в монастырь. Но некому было это сделать. Через несколько дней приходит к больной монахине неизвестный монах и говорит: «Зачем вы скорбите, монахиня, о том, что не можете принести грузинскую икону Богоматери? У вас есть точно такая же, принесенная из Грузии. Она находится у вас в монастыре, в пещере. Отыщите ее и видите на себе милость Божию. Через эту икону подано будет исцеление не только вам, но и многим другим». Это видение больная монахиня рассказала другим сестрам. Инокини долго недоумевали, что это за пещера. Наконец, придя в церковную ризницу, увидели в стене наподобие пещеры шкаф, устроенный для хранения церковных книг и утвари. Там и нашли грузинскую икону Богородицы. Обрадованные монахини внесли ее в келью больной, и после молебна больная исцелилась. После того икону обнесли по всем кельям, и все больные получали исцеление. С этого времени не только в обители, но и в Москве начала прекращаться смертоносная язва.

0: песнопение божественной литургии, богородичный прокимен третьего гласа обиходного распева прозвучало в исполнении хора женского Свято-Покровского монастыря в Бюсси-ан-От.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоея Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сиюти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябо уповахом, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим

юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих,
яко благословен еси.

вовеки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня. Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси вовеки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь ибо, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду,
и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневаю Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Деву, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнебо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголаней благости и милосердию. И яко же хощеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, ода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении».
вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, яже в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В 30-летнем возрасте известный богослов, философ и музыкант Альберт Швейцер решительно меняет свою жизнь. Он вновь становится студентом, теперь уже медицинского факультета, чтобы затем более 50 лет своей жизни посвятить служению страдающим обитателям самых диких районов Африки. 4 сентября – День памяти Альберта Швейцера. Ежедневно, со среды по субботу в 10 часов утра, в рубрике «Непридуманное» страницы книги Альберта Швейцера «Письма из Ламбарене» для вас читает Александр Крупинин.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: Любовь может все. Только она заполнит пустоту Экклесиаста и нашу. Только она ответит Иову и нам. Три толкования жизни – это три философии жизни, каждая из которых представлена одной книгой Библии. Ежедневно в 13 часов слушайте в рубрике «Душеполезное чтение» передачи, подготовленные по книге известного христианского апологета, профессора философии Питера Крифта «Три толкования жизни». Читает народный артист России Георгий Корольчук. Что такое монашество и как оно появилось в христианстве? Какова роль монашества в развитии богослужения и догматическом сознании церкви? Какое место монашества в современном мире? Существует ли отличие монашеского идеала от идеала христианской жизни? Об этом на волнах радио «Град Петров» рассказывает иеромонах Тихон Васильев в своем цикле бесед «История восточного христианского монашества». Слушайте ежедневно, кроме понедельника, в 13 часов 30 минут.
2: «Анна Каренина», пожалуй, самый читаемый роман Толстого. И тем не менее, мы хотим предложить нашим слушателям перечитать некоторые его страницы. Художественное и духовное богатство этой великой книги неисчерпаемо, и жаль было бы оказаться небрежным читателем и не заметить, быть может, самого главного. Незамеченные страницы ежедневно в 14 часов слушайте в нашем эфире цикл передач, подготовленный по роману Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина». Читает Чеслав Симонович. «Я дарю тебе на память солнышко, обыкновенное, которое в небе горит. Ты посмотришь на солнышко и меня вспомнишь». Ежедневно в 16:40, кроме субботы и воскресенья, для наших юных слушателей звучат рассказы Михаила Плецковского из книги «Солнышко на память». Читает Наталья Роснюк.
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

Евгений Поселянин. Богоматерь на земле. Успение Богоматери. Всем существом своим Пречистая Дева стремилась к небу. Чем ближе подходила она к вожделенному переходу в миры иные, тем сосредоточеннее становилась ее всегда молчаливая и углубленная в себя душа. Молитва служила Богоматери средством для постоянного общения с Сыном, и вся жизнь ее полна была непрестающей молитвы. Целые дни, целые ночи проводила она, молясь в винограднике Гефсиманском. И кто расскажет, какими озарениями просветлялась в эти часы молитвы ее великая душа? Какую весть сердце Христово подавало сердцу Марии, безропотно томившемуся в разлуке с Божественным Сыном? Можно догадываться, о чем была молитва Матери Божией. Молилась она, вероятно, о процветании христианского дела, о тех церквах верующих, которые под влиянием проповеди апостолов, обходивших вселенную, основывались в разных странах мира. Но, вероятно, более всего молилась она о том, чтобы скорее разрешиться от уз плоти и вознестись к сладостному лицезрению и вечному стоянию перед своим Божественным Сыном.

Однажды, когда Богоматерь молилась, явился перед нею с лицом, сияющим радостью, архангел Гавриил. Он был служителем Девы с самого детства ее, питателем ее во святом святых, благовестником воплощения через нее Бога и во все дни жизни ее неотступным ее хранителем. Архангел принес ей от Господа радостную весть о скором ее представлении, которое, как он сказал, должно было произойти через 3 дня. По другим преданиям, архангел Гавриил явился Богоматери перед ее кончиной 2 раза. В первый раз за 15 и второй раз за 3 дня до Успения. В этот последний раз архангел вручил Деве райскую финиковую ветку. На Елеонской горе, неподалеку от вершины, с которой Христос вознесся на небо, доселе паломникам и путешественникам показывают то место, где Богоматерь приняла от небесного посланника счастливую весть о приближении своего Успения. Архангел говорил Пречистой Деве, чтобы она не смущалась принесенной им вестью, но приняла ее с весельем, так как она переходит к бессмертной жизни, чтобы вечно предстоять бессмертному царю славы. Он говорил: «Тебя ждет Сын твой и Бог наш, с архангелами и ангелами, с херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных. И возьмет он тебя, Матерь свою, в горнее царство. Доживешь ты и царствуешь с ним бесконечные веки». Пресвятая Дева должна была восторжествовать над смертью. Как бессильной оказалась над ней смерть душевная, так же не могла возобладать над ней и смерть телесная. Уснув на короткое время смертью, как бы сном, вскоре она должна была воспрянуть от смерти, как ото сна, и, отрясши гробовую мертвенность от очей, как сонную дрему, увидать бессмертную в свете лица Господня жизнь и славу. В знамении всего этого благовествующий архангел подал Пресвятой Деве райское произрастание. Это была ветвь финикового дерева, сияющая светом небесной благодати. Эту ветвь должны были нести пред погребальным одром Богоматери во время проводов к могиле Пречестного и Пречистого ее тела. Что могло быть для Богоматери радостнее, чем жить в небесах со своим Богом и Сыном и всегда наслаждаться зрением Его божественного лика? Поэтому в благовестии архангела сошла в ее сердце великая радость. Она поклонилась до земли и всей полнотой сил своих возблагодарила Творца своего, говоря: «Не была я достойна, Владыка, принять тебя во утробу мою, если б не ты сам помиловал рабу твою. Но я сохранила сокровище, которое ты мне доверил. И ради этого я молюсь тебе, Царь Славы, чтобы мне не повредила область Гиенская. Небеса и ангелы всегда трепещут пред тобою. Как же не трепетать пред тобою человеку, созданному из земли и не имеющему в себе ничего доброго, кроме того, что он получит от неизреченной благости твоей? Ты, си Господь и Бог, всегда благословенный вовеки».

Пречистая Дева желала видеть при своем представлении святых апостолов, разошедшихся с проповедью по вселенной, и не видеть часа схода своего князя тьмы и страшилищ его. Она молила Сына Своего и Господа о том, чтобы были исполнены эти ее желания. Молила Его о том, чтобы Сам Он, придя с небес со святыми Своими ангелами, принял ее святую душу в свои божественные руки, как обещал ей это прежде. Так молилась Богоматерь. И во время молитвы ее на горе Елеонской, когда преклоняла она свои колена перед Богом, совершалось чудное знамение. Масличные дерева, как одушевленные существа, совершали поклонение вместе с ней, пригибая свои вершины и выражая тем свое благовейное служение Матери Бога. И когда Пресвятая Дева вставала после каждого поклона, тогда деревья, как бы подражая ее движениям, опять выпрямлялись. Когда Богоматерь после этой последней молитвы своей в винограднике Гефсиманском вернулась домой, все были потрясены непостижимо окружавшей ее божественной силой и славой. Лик ее и раньше всегда сиял благодатью ярче лица Моисея, беседовавшего некогда с Богом на Синае. Но теперь он просветился еще больше невыразимой небесной славой. Пречистая стала готовиться к исходу.

Прежде всего, она рассказала о бывшем ей откровении, усыновленному ей возлюбленному Иоанну, и показала ему данную архангелом светоносную ветвь, завещав при этом, чтобы он нес эту ветвь перед ее погребальным одром. Затем она объявила о своем скором исходе и другим людям, жившим в этом доме и ей служившим. Она приказала украсить храмину и одр, окадить все кадилами, расставить и зажечь множество свечей и приготовить все нужное для погребения. Иоанн поспешно отправил посланных к святому Иакову, брату Господню, первому иерусалимскому епископу, и ко всем родственникам и близким лицам Божьей Матери, извещая о приблизившемся ее представлении и называя самый день представления. Святой же Иаков разослал весть о том всем верным, находившимся в Иерусалиме, а также в окрестных городах и селениях. Со святым Иаковом сошлись к Богоматери со всех сторон все родственники ее и многое множество верных обоего пола. И всем Пресвятая Дева рассказывала услышанные ею от ангела слова о переселении ее на небо, и в уверении этих слов показывала финиковую ветку, принесенную ей из рая благовестником Гавриилом, и сияющую, как солнечный луч, светом небесной славы. Все собравшиеся к Пречистой Деве, слыша из ее пресвятых уст эту весть о кончине ее, плакали. Дом наполнился рыданиями и стонами, и все молили милосердную владычицу, как общую всем мать, не оставить их в сиротстве. «Не плачьте, — говорила им Богоматери, — но радуйтесь об исходе моем. Теперь, когда я предстану ближе к Божию престолу и лицом к лицу буду видеть моего Бога и Сына, мне удобнее будет молиться о всех и, беседуя с Ним уста к устам, умилостивлять Его благостыню. По моем представлению, я не оставлю вас в сиротстве, не только вас, но и весь мир. Я буду посещать и охранять вас и помогать бедствующим». Такими утешительными словами Богоматерь успокаивала окружавший ее и плакавший народ, утоляя его печаль. Она распорядилась, чтобы две ее ризы, единственное ее имущество, были отданы двум нищим вдовицам, которые служили ей с усердной любовью и получали от нее пропитание. О причестном теле своем она завещала, чтобы его положили в селении Гефсиманском, близ Иерусалима, у горы Елеонской, где были похоронены праведные родители ее и Иосиф Обручник. Внезапно раздался сильный шум, вроде раскатов грома, и множество облаков окружило этот дом. По Божию повелению, ангелы Господни внезапно восхитили святых апостолов из дальних мест, перенесли их на облаках в Иерусалим и поставили на Сионе, пред дверями дома Пресвятой Богородицы. Увидя друг друга, они и радовались, и удивлялись, недоумевая, по какой причине Господь собрал их вместе. К ним вышел апостол Иоанн Богослов, и, со слезами приветствуя их, объявил им о близком отшествии Пресвятой Богородицы из земной жизни. Святые апостолы поняли, что Господь для того собрал их из разных концов вселенной, чтобы они присутствовали при кончине Пречистой Его Матери и с честью похоронили ее пресвятое тело. Апостолы скорбели о предстоящем разлучении с Пресвятой Девой Марией. Войдя все в дом, они увидели Богоматерь, спокойно сидящей на одре, исполненной духовного веселья. Приветствуя ее, они говорили: «Благословенна ты от Господа, сотворившего небо и землю». И сказала им Пречистая: «Мир вам, братья, избранные Господом». Затем она стала расспрашивать их, как они пришли в Иерусалим. Они рассказали, как восхитила каждого из них Божья сила и на облаках принесла в Иерусалим. Пречистая Дева прославила Бога за то, что Он услышал молитву ее и исполнил желание сердца ее. Она сказала им: «Господь принес вас сюда в утешение души моей, которой предстоит разлучиться от тела. Должно мне отдать естественный долг смерти, ибо уже приблизилось время, определенное мне от Создателя моего». Апостолы скорби отвечали ей: «Пока ты, владычица, пребывала в мире, мы утешались, как бы видя в тебе самого Господа и Учителя нашего. Теперь же как перенесем жалость и скорбь сердца нашего, лишаясь сопребывания твоего с нами? Но так как ты изволением родившегося от тебя Христа Бога переходишь в горний мир, то мы радуемся исполнению над тобою этого Божьего определения.
Скорбим же о нашем сиротстве, что больше не увидим тебя здесь, Матерь и Утешительницу нашу. Не плачьте, друзья и ученики Христова, отвечала им Богоматерь, и вашим сетованием не растворяйте моей радости. Но радуйтесь со мною, что я отхожу к Сыну и Богу моему. Вы же тело мое в том самом виде, как я убрала его, отнесите в Гефсиманию и предайте обычному погребению. Затем возвращайтесь к делу вашей проповеди. Меня же, если будет на то воля Божия, вы можете увидеть после смерти моей». В это время к одру Богоматери предстал божественный Павел, первоверховный апостол, и вдохновенными устами своими стал ублажать Богоматерь. «Радуйся, — говорил он, — Матерь жизни и вдохновение проповеди моей. Если я не насладился на земле лицезрением Христа Господа моего во плоти, прежде вознесения его на небеса, то когда на тебя смотрю, кажется мне, что его вижу». Прибыли со святым Павлом и его сотрудники в деле благовествования Дионисий Ареопагит, Ерофей Дивный и Тимофей, также и прочие из числа 70 апостолов. Всех их собрал Дух Святой, чтобы всем им сподобиться благословение Пресвятой Девы Марии и чтобы с большей честью совершилось ее погребение. Она же, подзывая каждого из них к себе по имени, благословляла их и ублажала веру их и труды, понесенные ими в благовествовании Христовом. Желала каждому вечного блаженства и творила Богу моление о благоденствии всего мира и о мирной жизни его.

0: Фрагменты книги Евгения Поселянина «Богоматерь на земле» читала Ольга Суровегина. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05.

светилен праздника Успения Пресвятой Богородицы, распева Киево-Печерской лавры, прозвучал в исполнении хора Введенского православного прихода в Париже.

Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию воспоминания выпускниц женских епархиальных училищ духовного ведомства. В них обучались будущие жены священников, которые должны были быть, по мнению основателей этих училищ, образованными, пользоваться уважением прихожан, быть достойными своего супруга, поддерживать его в его нелегких трудах –

Калужское женское епархиальное училище. Страница из дневника ученицы 6-го штатного класса Серафимы Сергеевской. 1 сентября 1904 года. Каникулы окончились. В 12 часов дня я с Марусей приехала в училище. Узнала, что после молебна, перед началом учебного года, наша новая начальница Людмила Ивановна Зарницкая говорила вступительную речь. После обеда мне пришлось увидеть ее. Она о чем-то говорила с двумя воспитательницами. Мне она понравилась, хотя и говорят, что она строга. Но в иных случаях не мешает и строгость, тем более в нашем училище. Вечером после ужина, когда я пришла в свой класс, мне сделалось так грустно, что я чуть не плакала, несмотря на то, что уже в 6-м выпускном классе. 4 сентября. Расписания уроков еще нет, и мы не знаем, какой у нас будет урок. Несколько времени спустя после звонка к нам в класс пришел учитель рисования и принес массу рисунков, и мы выбирали себе каждое по своему вкусу. Третий урок был дидактика. Иван Пименович Четверяков говорил о Чехове, сообщил вкратце его биографию, сказал несколько слов о характере его произведений. Вообще хорошо говорил, вероятно, много готовился, хотя нельзя отрицать и дара слова. 15 сентября. Константин Эдуардович очень интересно объяснял про электрическую машину и показывал опыты с ней. Он поставил нас в круг, велел взяться за руки и пустил ток. Мы испугались, когда почувствовали, что через нас проходит электрический ток. Кто-то даже вскрикнул от страха. Я очень люблю уроки Константина Эдуардовича. Он не только хорошо объясняет, но и много рассказывает о научных открытиях и изобретениях. 22 октября. После обедни читала Людмила Ивановна про Казанскую икону Божией Матери. Во время ее чтения засмеялись две параллельницы — Коренева и Златоевская. Людмила Ивановна обиделась на весь наш класс. Вечером после долгих сборов нас повели в дворянское собрание на концерт артистки императорских театров Марии Ивановны Долиной. Место нам было предоставлено очень хорошее, прямо около эстрады, чем мы все были очень довольны. Одеты мы были в шерстяные форменные платья, белые крахмальные передники, все в корсетах и туфлях, но причёсаны были очень скромно, даже приглажены более обыкновенного. Впечатления на всех произвели очень приятное, насколько мы это заметили. Первый номер «Крейцерова соната» исполняли скрипачка Ивановская и пианистка Залесская. Им много аплодировали. На меня особенно хорошее впечатление произвела игра на скрипке и сама скрипачка, красивая, молодая и играет чудесно. Следующий номер «Травушка» исполняла сама Мария Ивановна Долина с аккомпанементом на рояле Залесской. Концерт прошел очень удачно. Артисткам много аплодировали и несколько раз заставляли петь и играть на бис. Под конец концерта все артистки передали нам воздушный поцелуй. Мы им ответили тем же, так как нам аплодировать не позволяли. Публика, а особенно семинаристы, которых, к великой моей радости, было немного, неистовывали, хлопали в ладоши, кричали, стучали ногами и чуть ли даже не прыгали. 23 октября. Учитель дидактики Иван Пименович Четверяков говорил на уроке о воспитательном значении музыки и пения, вообще изящных искусств. Привел в пример рассказ Элизы Ожешко о том, как благотворно подействовало пение заезжей артистки на тяжелую, загрубевшую жизнь рабочих фабрики. Пименыч говорил так хорошо, что я живо представила себе картину «Лунной ночи», бедный дом фабричного рабочего, его бедную жену, дом шинкаря, где нашла приют потерпевшая неудачу на сцене артистка, и как все изменилось после грустной песни артистки. Ну да что я описывать, ведь мне ой как далеко до Пименыча, в красноречии, да и во всем. 6 ноября.
Как хорошо сегодня говорил Иван Пименович о некоторых статьях «Вестника воспитания» за нынешний год. Между прочим, он сказал, что в школах существует ненормальное отношение учителя с учениками, и советовал нам относиться нормальнее. Я на уроке же дала себе слово, если быть учительницей, то отдаться всей душой своему делу и стараться приблизиться к идеалу, созданному мной на основании советов Пименовича и примере Константина Эдуардовича. Ах, как страшно и вместе с тем хорошо вступать в жизнь. Наша однообразная жизнь нарушилась целым рядом выдающихся дней. 17 ноября нас распустили говеть. Во время говения наш класс делал венок из белых лилий на икону святой Екатерины, в честь которой освящен наш храм. 20 числа мы исповедовались, а 21 причащались. После причастия начались жаркие приготовления к храмовому празднику Екатеринину дню. Я особенно много хлопотала, потому что готовилась читать в церкви 6 час, писала программы литературного вечера и, кроме того, готовилась читать на вечере сцену из «Царя Бориса» Алексея Толстого. Мы готовились читать разговор инокини Марфы, я, Бориса Годунова, Мани Чижова, и жены Бориса, Лены Смирнова. На генеральной репетиции мы осрамились, поэтому особенно старательно готовились к вечеру. Но ожидаемый день, наконец, настал. 24 ноября. Вчера всеночная прошла благополучно, пропели весьма хорошо и читали тоже хорошо. Обедня, ждем, ждем архиерея. Но вот раздался звон, Преосвященный едет. Меня забила дрожь, и холод проникнул в мозг моих костей. Слова из моей роли. Соня Успенская прочитала 3 час и начала читать я свой 6 час. Тон я взяла очень высокий, поэтому, где приходилось долго тянуть, голос дрожал и чуть не обрывался. Счастье мое, что я не сделала ошибки в ударениях. 7:30. Все собрались в залу. Спустя немного времени приехал архиерей. Его встретили пением «Коль славен», затем пропели приветственную кантату. После этого отец-инспектор прочел историческую записку об епархиальном училище, с основания которого исполнилось 25 лет. Вслед за этим проследовала раздача наград. Мне дали сочинение Жуковского. Раздачей наград закончился акт, после него, без перерыва, пением кантаты Моцарта «Вот наступил желанный час» начался литературно-музыкальный вечер, состоящий из 2 отделений. В первом отделении 7 номером значилась «Сцена из «Царя Бориса» Алексея Толстого». Этот номер должны исполнить я, Маня Чижова и Лена Смирнова. Вот мы вышли на середину. Очень неловко раскланялись и, получив благословение архиерея, начали. Первая должна была говорить я, длинный монолог инокини Марфы. Незаметно для себя я воодушевилась, мои соучастницы тоже, и мы прочли так, что удостоились похвалы архиерея и общих аплодисментов. В антракте между первым и вторым отделением все воспитанницы сошли в столовую, где нам раздавали гостинцы, по 2 яблока, по дули, по 2 пастилы, по 1 ирису, по 2 мармелада и по 2 конфеты. Второе отделение вечера прошло так же хорошо, как первое. После вечера нам было позволено потанцевать до ужина. Но я не воспользовалась этим и предпочла танцам разговор с Иваном Пименовичем. Завязался он так. После вечера Пименович спросил, какую мне дали награду, и просил показать. Посмотрев книгу, он спросил, что я читала Жуковского, и очень хвалил его. Потом мы говорили о танцах, о музыке, о прочитанных мною книгах. Наш интересный разговор прервался, когда его позвали к начальнице. Так окончился этот замечательный вечер.

веках. Ему было в то время 47-48 лет, но нам, 15-летним девочкам, он казался старым. Ходил он в школу в неизменно длинном сюртуке, говорил медленно, спокойно и тихо, немного картавя. «Р» и «Л» звучали в его речи близко к «В», «погвомче». При опросе вызывал ученик к столу и, слушая ответ, прикладывал руку к уху. Мы любили уроки физики и с большим уважением относились к Константину Эдуардовичу. Его уроки захватывали нас ясностью изложения и наглядностью, интересными опытами. Сухое содержание школьной программы оживало на его уроках. Физического кабинета в школе тогда, в 1903-1905 годах, не было, и физических приборов было мало, все они помещались в одном большом желтом шкафу, многие из них были изготовлены Константином Эдуардовичем. На незамудренных физических опытах великий ученый объяснял сложные законы природы, показывал интересные опыты. Иногда в классе летали шары, монгольфьеры, сверкали молнии, заливался свисток паровой машины. Однажды он предложил нам поднять небольшой колокольчик, из-под которого был выкачан воздух. Пробовали и поодиночке, и группами, но не могли поднять. Константин Эдуардович лукаво улыбался, мы и смеялись, и удивлялись, и нам стало совершенно ясно и понятно действие физического закона. Уроки его обычно начинались с опроса. Во время опроса он вызывал учениц с места добавить, продолжить или сделать вывод. Таким образом, каждый из нас в любую минуту ждала вопроса учителя. После опроса Константин Эдуардович объяснял новый материал, рассказывал всегда увлекательно, вдохновенно, направляя мысль от основных законов физики к практическому применению, к перспективам развития науки. Уроки физики выводили нас за пределы учебника, за пределы класса и школы, в широкий мир науки, открытий, изобретений, вызывали работу мысли и интерес к знаниям. Помнится, однажды он рассказывал нам о том, что в будущем создадутся космические острова, летящие рядом с Землей, на них можно будет поставить гигантские зеркала, собрать в фокусе солнечные лучи, направить их в любое место земного шара и изменять климат на пользу человечества. Говорил он и о возможности полетов человека в космос. Слушали мы, словно сказку о том, как человек подчинит себе солнце, ветер и космические излучения. Не верилось, но хотелось помечтать. О своей научной и изобретательской работе он нам, учащимся 1905 года, не рассказывал. Когда кто-то, услышав от старших, что Константин Эдуардович работает над построением дирижабля, спросил его об этом, он промолчал, а потом сказал: «Это неправда». Был и такой случай, о нем вспоминает моя одноклассница. Как-то ученицы обнаружили в журнале «Путеводный огонек» статью о Циолковском с его портретом и сгорали от нетерпения, ожидая удобного момента, показать ему эту статью. Но классная дама не выходила из класса, и кто-то отважился во время объяснения урока показать ему журнал. «Это не я», — сказал Константин Эдуардович, и по окончании урока еще раз громко и раздельно сказал: «Это не я». В данном случае в нем говорила не только скромность, но и нежелание рассказывать о своих трудах, в то время еще не признанных и подвергавшихся насмешкам местных обывателей. Но в 1916 году, вспоминает ученица Зубова, Константин Эдуардович как-то принес в класс свою брошюру «Полет на Луну» и сказал: «Вот будет такая пушка, в нее вставят ракету, в которую посадят людей, выстрелят, и ракета окажется на Луне. Вы дождетесь, а может быть и полетите на Луну». Галина Зубова продолжает: «Мы расспрашивали, что такое ракета и чем там дышат, и долго ли лететь. Константин Эдуардович с увлечением нам все объяснял. Про пушку он, вероятно, сказал для того, чтобы было понятно нам, читательницам Жюля Верна». В 1917 году Константин Эдуардович словно помолодел. На его лице часто появлялись

Появлялась улыбка, он стал словоохотливее. Многое нам рассказывал о космосе, но мы не могли себе представить, что возможно межпланетное сообщение. Мы слушали, как сказку, мечтали попасть на Луну и на Марс, но все это было для нас только мечтой. Константин Эдуардович не любил зубрежки, требовал сознательного усвоения знаний, за вызубренный материал у него нельзя было получить выше тройки.

Авдеева Жукова. Воспоминания с 1908 года. Первый класс. Объяснив теорему, Константин Эдуардович попросил класс: «Ну, кто теперь пойдет и повторит?» Класс напряженно молчал. «Я очень любила математику. Преодолев волнение, но не страх, мы никогда не боялись Константина Эдуардовича, стала повторять теорему. Учитель остался доволен моими ответами и впоследствии частенько вызывал меня повторить объяснение». Заучивать у Константина Эдуардовича ничего не приходилось. Объясняя урок, он следил, чтобы понятно было всем. Константин Эдуардович не выносил зубрёжки. Помню, как однажды вызвал он ученицу Маню Залётову. Та отвечает урок на зубок, а Константин Эдуардович сидит за учительским столом, вправо держит между пальцами карандаш и водит им по столу. Лицо недовольное, нахмуренное. Мы переживаем за обоих, зная, что Константин Эдуардович обязательно скажет: «Вот, выучила, на зубок. А смысла ведь ни бельмеса не понимает». Маня отвечает сквозь слезы: «Я же учила, Константин Эдуардович». «Знаю, что учила, а вот понять-то ничего не поняла». И ставит 3 в журнале, но потом непременно спросит еще. Самыми интересными и незабываемыми были уроки по физике. Мы их ждали всегда с нетерпением. На этих уроках оживали даже самые ленивые ученицы. Константин Эдуардович вел уроки физики с каким-то особенным вдохновением, сопровождая их обязательным показом увлекательных опытов. В училище был хорошо оборудованный кабинет физики, где в огромных застекленных шкафах на полках много стояли физические приборы на показ, но брать и пользоваться ими для опытов по физике можно было только с разрешения начальницы Анны Васильевны Андреевой, женщины тупой и властной, для которой чинное спокойствие класса было дороже всяких опытов по физике. Она не любила Циолковского, относилась к нему враждебно и, не стесняясь учениц, называла его полупомешанным. И вот, удостоверившись, что грозной начальницы нет поблизости, Константин Эдуардович выходил из класса и на цыпочках шел по коридору в физический кабинет, а мы за ним, 2-3 ученицы, тоже на цыпочках, затаив дыхание. Возвратившись приборами в класс, Константин Эдуардович начинал объяснение урока сопровождать показом чудесных опытов. Так на занятиях по электричеству у всех вдруг вставали волосы дыбом, или из волос выскакивали искры, плясали бунзеновские шарики и человечки. Я была одной из лучших учениц Константина Эдуардовича по физике и математике, но один раз и у меня была единица. Случилось это так. В 6 классе мы уже ходили на практику давать уроки малышам. Меня не было в классе, и я не слышала объяснения теоремы касательная и окружность. Мне приготовили уроки и мои подружки, привыкшие к моей помощи. Константин Эдуардович вызвал 5 девочек. Все молчат. Доходит очередь и до меня. «Ну, идите, Жукова, объясните им». Не знаю урока, отказываюсь и я. Константин Эдуардович вспыхивает: «Ах, и вы ничего не знаете? В таком случае ставлю вам 1». И начинает объяснять злополучную теорему. Закончив объяснение, Константин Эдуардович снова вызывает меня к доске. «Ну как же я пойду, Константин Эдуардович, если у меня 1?» — обиженно заявляю я. Тогда Константин Эдуардович берет журнал и переправляет 1 на 5. Приходится повторять объяснение. В журнале теперь заслуженная 5. Класс улыбается и облегченно вздыхает. В 1915 году нас, уже теперь учениц 7 класса, поразило печальное известие. Константин Эдуардович не будет преподавать больше нам, так как для преподавания в старших классах нужен был университетский диплом, а его у Константина Эдуардовича не было. Физику и математику нам в 7 классе уже преподавал дипломированный учитель, и прежде горячо любимые уроки превратились в сухие и тусклые.

0: прозвучали воспоминания выпускниц женских епархиальных училищ духовного ведомства. Читала Ольга Волынкина.
1: Продолжение слушайте завтра в 00:30.

0: В исполнении Евгения Бажанова прозвучала третья часть симфонии номер 3 Иоганна Брамса. Переложение для фортепиано Макса Рейкера.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей: завершилось пребывание десницы святителя Спиридона Тримифунского на Псковской земле. В Калининграде освящен мурал с изображением праведного Федора Ушакова. В Московской духовной академии пройдет курс повышения квалификации по биоэтике. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 2 сентября завершилось пребывание десницы святителя Спиридона Тримифунского на Псковской земле. Ковчег был принесен в Псков 31 августа. Торжественную встречу мощей у врат Псковского Кремля, крестный ход и праздничный молебен в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова возглавил митрополит Псковский Порховский Матфей. В ночь с 31 августа на 1 сентября владыка Матфей совершил в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова божественную литургию. По окончании литургии было совершено славление святителю Спиридону перед ковчегом с его честными мощами. Затем митрополит Матфей обратился к верующим с архипастырским словом. 2 сентября божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе Пскова возглавил епископ Великолукский и Невельский Варнава. Молебное пение перед мощами святителя Спиридона Тримифунского перед отбытием совершил епископ Варнава в сослужении духовенства Псковской митрополии. После молебна духовенство и верующие проводили ковчег с десницей святителя Спиридона в Смоленскую митрополию. За время пребывания мощей святителя Спиридона в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова святыне поклонились 20 тысяч верующих. В июле 2026 года в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. По благословению святейшего патриарха Кирилла несколько фрагментов мощей помещены в ковчеге для поклонения верующих. Один из этих ковчегов станет святыней общемосковского крестного хода, который состоится 6 сентября в день соборной памяти московских святых. После крестного хода ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве с 7 по 20 сентября. 2 сентября в Калининграде состоялось открытие и освящение мурала с изображением праведного воина Федора Ушакова. Проект реализован телеканалом «Спас» совместно с администрацией города и Калининградской епархией. Изображение размещено на здании военной прокуратуры Балтийского флота. В церемонии приняли участие митрополит Балтийский Светлогорский Серафим, командующий Балтийским флотом Военно-морского флота России адмирал Сергей Лепилин, заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Булычев, а также руководство и курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени Федора Ушакова. Митрополит Серафим поблагодарил всех, кто участвовал в создании мурала, отдельно отметив генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Архиерей подчеркнул особое значение появления образа праведного Федора Ушакова в городском пространстве. Ранее подобные муралы открыли в Твери и в Туапсе. В Московской духовной академии открыт набор на дистанционный курс повышения квалификации «Этические вопросы современных биомедицинских технологий. Богословские аспекты». Обучение будет проходить с 19 октября по 27 ноября 2-3 раза в неделю. Курс предназначен для тех, кто хочет выйти за рамки поверхностных суждений и увидеть за сложными медицинскими терминами духовную сторону происходящего. В сообщении говорится, что освоение программы поможет слушателям сформировать осознанную, этически выверенную позицию, опирающуюся на Священное Писание и Священное Предание Православной Церкви. Слушатели курсов узнают об основных понятиях и принципах биомедицинской этики, ознакомятся с богословским осмыслением этических аспектов новых репродуктивных технологий, вмешательства в геном человека, клеточных технологий, тканевой инженерии, прижизненной и посмертной трансплантации органов. Также участники обучения обсудят отношение к здоровью и болезни в ракурсе нравственного святоотеческого богословия, нравственные проблемы смерти и умирания, вопросы цифровизации здравоохранения, этические вопросы психиатрической помощи в церковно-богословском ракурсе. Отдельная тема курса будет посвящена социальному служению церкви и поддержке семей в кризисной ситуации. По окончанию обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: прозвучали стихирные литии праздника Успения Пресвятой Богородицы, знаменного распева, в исполнении мужского хора Успенского подворья Оптиной пустыни под управлением Александра Семенова.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами сегодня иеромонах Тихон Васильев. Я служу в поселке Вырица, в строящемся храме преподобного Серафима Вырицкого. Также преподаю в Санкт-Петербургском государственном университете. Сегодня мы с вами поговорим об одном очень интересном человеке, который имел отношение как к университету, так и к церкви. Речь пойдет об академике Алексее Алексеевиче Ухтомском. Он умер 31 августа 1942 года в блокадном Ленинграде. И к тому моменту он был заведующий кафедрой физиологии, директор электрофизиологической лаборатории Академии наук, советский академик. Ну и сейчас посетитель университета, поднявшись на второй этаж, в главное здание 12 коллегий, и идя по знаменитому коридору с полками старинных книг, он также увидит статуи и бюсты наиболее выдающихся академиков, профессоров университета Санкт-Петербургского. И среди них будет бюст с большой бородой, человека в очках, и надпись говорит о том, что это после советского времени добавили, что это князь, также академик Алексей Алексеевич Ухтомский. Но наш разговор сегодня обусловлен, не только тем, что академик Ухтомский оказался князем, о чем заговорили уже после советского времени, а также обусловлен он тем, что Алексей Алексеевич Ухтомский на самом деле, помимо того, что он выдающийся ученый-физиолог, и в советское время он известен был прежде всего как физиолог, его именем был назван целый институт, и его заслуги, они были признаны, начиная с 30-х, вообще сквозь все советское время, совершенно неоспоримы в области естественных наук. Но вот уже только после падения Советского Союза ученые-исследователи, историки науки, а также историки философской, религиозной мысли стали открывать для себя совершенно новый пласт мысли Алексея Ухтомского, а именно его религиозные и философские взгляды, которые на самом деле существовали совершенно неотрывно от его научной деятельности и во многом на самом деле обусловили его научные открытия, неотрывны и неразрывны с его мировоззрением. Нужно сказать, он был не просто религиозным философом, а он был глубоко православным, верующим человеком. Вот поэтому мы с вами и будем сегодня говорить об этом выдающемся ученом и выдающемся православном мыслителе, так мы можем сказать. Нужно сказать, что сейчас, в наше время, исследователи делают только первые шаги, открывают имя Ухтомского как религиозного мыслителя. Потому что среди мыслителей так называемого русского религиозного возрождения, мы можем сказать, серебряный век русской культуры, ну не только поэзии, да, но и в целом культуры, Ухтомский был сыном своего времени, и его взгляды во многом и сформировались в атмосфере, которая царила тогда в среде верующей интеллигенции. Но сама жизнь Алексея Ухтомского, его биография, она во многом стоит особняком, отличается от истории жизни многих других выдающихся деятелей русского религиозного возрождения, мыслителей первого ряда. Ну, вспомним, скажем, отца Сергия Булгакова, такой наиболее глобальную фигуру, да? Он, конечно, вырос и воспитывался в православной семье, отец у него был священник, но в годы учебы в своей семинарии, он полностью потерял веру. Отошел от церкви, от Бога, стал атеистом, марксистом. И не просто марксистом, а стал одним из самых видных марксистов в среде русских социалистов. Стал профессором политической экономии. И вот потом, только уже в зрелом возрасте, он постепенно вернулся к вере. Ну, другой видный деятель, Семен Людвигович Франк, родился в еврейской семье, с юности также участвовал в марксистских кружках, революционной деятельности, и лишь в зрелом возрасте принял православие. Николай Александрович Бердяев родился в аристократической семье, с детства крещенный в православной церкви, но в юности также был марксистом, а за участие в студенческих демонстрациях был даже исключен из университета. Наконец, другая значительная фигура этого времени – отец Павел Флоренский. Хотя и не имел опыта потери веры, но был воспитан в семье совершенно далекой от веры и церкви, а православную веру открыл для себя уже во взрослом возрасте. Нельзя сказать, что жизненный путь Алексея Ухтомского был совершенно уникальным, как аристократа, интеллигента и церковного деятеля. Мы можем вспомнить в данном контексте, в частности, братьев, князей Евгения и Сергея Трубецких, которые, как и Ухтомские, принадлежали и древнему княжескому роду, и относились к ученой интеллигенции. А Евгений Трубецкой был видным деятелем православной церкви, участвовал в Поместном соборе 1917-1918 годов, так же, как и Алексей Ухтомский. Ну и все же уникальность биографии Алексея Ухтомского состоит в удивительной целостности его жизненного устремления с ранней юности. Ну, о чем идет речь? О том, что университетская наука была для него делом Христовым, а учеба в духовной академии – необходимой школой мысли. Ну да, мы не можем сказать, что никто из представителей религиозной русской философии не учился в духовной академии. Да? Отец Павел Флоренский там даже преподавал, не только учился. И также был таким вот энциклопедически образованным человеком, математиком по первому образованию, а потом получил духовное образование, стал священником, ну, и имел также глубокий научный интерес. В этом плане, конечно, есть параллели с Алексеем Ухтомским. Но все же именно Ухтомский в своей жизни нам являет такую удивительную цельность своей натуры, цельность такого научно-богословского поиска, который он воплотил в своей жизни. Если нельзя сказать, что у него не было каких-то сомнений в определенные моменты времени, и, может быть, даже кризисов, но это был не кризис веры. Вера у него была всегда. Она, наверное, можно сказать, только возрастала и укреплялась. Были у него сомнения, действительно ли Христу он служит своей наукой. Вот такого плана сомнения у него были. Но прежде чем более детально поговорить о том, каким же образом он попытался и, возможно, что и смог послужить Христу в университете, давайте вернемся в его биографии. Так он родился в православной семье, представитель древнего, старинного аристократического рода князей Ухтомских, восходящего к легендарному Рюрику. И с древних времен князья Ухтомские служили русской земле в воинском звании. В 1914 году, когда началась Первая мировая война, и был очень большой подъем патриотизма в русском обществе, Алексей Алексеевич писал в одном из своих писем. Вот я зачитаю. «А вот заметили ли вы известие в новом времени, что убит мой двоюродный брат Владимир Леонидович Черносвитов? Это племянник покойной матери, совсем еще молодой человек, офицер лейб-гвардии московского полка, очень милый и добрый малый. Царство ему небесное. Живот свой на брани положим. Слово это заманчивое, да притом еще на такой брани, как теперешняя русская война с пруссаком, с немецкой антихристовщиной. Вот когда-то трое или четверо князей Ухтомских легли косьми на Куликовом поле в битве Донского с татарами, и это любовно повторяется до сих пор многими русскими и тем более ухтомскими. Так это будет, Бог даст, и теперь». Такая интересная цитата мне показалась. Конечно, она отражает такое вот настроение русского общества в начале войны, когда люди действительно рвались в бой и готовы были и умереть. А в общем, да, и в сознании русской аристократии это было нормальным делом. И более того, Алексей Ухтомский, он ведь воспитывался с детства с таким расчетом, что он будет военным. Вместе со своим старшим братом Александром они закончили Нижегородский кадетский корпус, после которого перед ними была открыта карьера офицера. Однако, несмотря на блестящие успехи в учебе, оба брата вместо Академии Генерального штаба поступили в Московскую духовную академию. Как же это получилось? Воспитывались братья в благочестивой верующей семье. Но такой крутой поворот в выборе жизненного пути оказала влияние встреча с отцом Иоанном Кронштадтским. Они возвращались с своего курса домой на каникулы по Волге, и эти два молодых князя, кадета, встретились с отцом Иоанном и долго-долго с ним беседовали. И вот именно эта беседа и явилась такой вот вехой на их жизненном пути. Ну, нужно сказать несколько слов о старшем брате. Его имя как бы на слуху прежде всего было у меня, ну и в церковных кругах, потому что он стал епископом. Александр, так и звали этого старшего брата, по окончании духовной академии продолжил служить в духовно-учебном ведомстве, а потом был пострижен в монашество с именем Андрей. Нужно сказать, что он входил в круг ректора архимандрита Антония Храповицкого, который собрал в Московской духовной академии кружок любомудров, выходцев из аристократических семей, жаждавших настоящей духовной жизни, послужить церкви, и он вдохновил их на монашество. И вот одним из таких учеников, кружковцев, любомудров был Александр, который был пострижен в монашество с именем Андрей, потом рукоположен священный сан, а через какое-то время в епископский сан. Вот епископ Андрей Ухтомский. Вот это имя, оно на слуху. В том числе в связи с его ссорой, да, с Распутиным, служил в Сибири среди старообрядцев. Много лет провел в ссылках, в тюрьмах. Ну и потом он был расстрелян в 1937 году. В семье Ухтомских с самого детства было общение со старообрядцами. И так или иначе, и один, и второй брат были связаны со старообрядцами, но немножко разным образом. Что касается владыки Андрея, то, несмотря на то, что он был расстрелян, вопрос о его канонизации, он как бы так завис, да. Хотя он был поставлен в какой-то момент в конце 80-х годов, в начале 90-х, но его канонический статус, то есть не перешел ли он в старообрядчество при своем таком окормлении старообрядческих общин, вместо того, чтобы их привести в православие. Вот здесь такой есть вопрос канонический. Этот вопрос остался открытым, вопрос его канонизации. Но Бог весть, и, конечно, Господь прославляет своих мучеников на небесах. Алексей же, младший брат, о котором, собственно, у нас сегодня с вами речь, к личности которого у нас особый интерес, он после некоторых колебаний по окончании духовной академии поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета и всецело посвятил свою жизнь науке. Нужно сказать, что поступить выпускнику духовной академии на естественное отделение университета было не так и просто. Точнее сказать, вообще-то ему этот путь даже был закрыт в соответствии вот с правилами, регуляциями того времени. И его это, нужно сказать, довольно сильно возмутило. Но, имея такое желание и настоящее стремление к ученой деятельности, он преодолел все препятствия. Поэтому поступил сначала на Восточный факультет университета, где занимался в течение года древнееврейским языком, а потом перевелся уже на естественное отделение и занялся физиологией, которой он решил заниматься, еще будучи студентом духовной академии. Но колебания его по окончании духовной академии состояли в том, что, во-первых, как бы он был младший брат, и младшему брату в чем-то свойственно следовать по стопам старшего. Тем более мы видим, да, два брата учились в кадетском корпусе, потом два брата один за другим поступили в духовную академию. И вот старший брат заканчивает, принимает монашество, идет служить в церкви. А младший брат как же? Ну, вообще студенты, поступающие в семинарию, академию, пишут такое даже прошение, что желая послужить церкви. И, конечно, от Алексея ожидали. Прежде всего, его брат, близкий ему по духу человек, он его не просто ожидал от него, а убеждал его, старался убедить его, что ему также нужно идти служить церкви. Те таланты, которые он получил в духовной академии, те знания духовных наук нужно употребить на служение церкви и Богу в таком непосредственном смысле, тем более в те года, когда вера пошатнулась в народе и требовалась живая пастырская деятельность от людей образованных. Всегда есть потребность в них, в таких церковных массах. В общем, брат очень сильно нажимал на Алексея. И нужно сказать, даже вот Алексей поддался на его уговоры и на какое-то время ушел в монастырь. Он провел несколько месяцев в Иосифово-Волоколамском монастыре. Место, которое он знал с детства. И он пришел туда послушником, можно сказать, конечно, не просто послушником таким, который, скажем, пришел какой-то крестьянин, да, а уже выпускник академии. То есть, если бы он там остался, конечно, он долго бы в послушниках там не задержался. Попав в монастырь, он выпал из такого ритма ученых занятий. Не просто к которому он привык, а он жаждал продолжить научные знания. Он почувствовал вкус еще с кадетских времен. У него были прекрасные преподаватели, именно, причем естественники, математики, точные науки. Но в духовной академии он получил такую вот философскую огранку, богословско-философскую, и почувствовал, что можно и нужно нащупать такую вот точку соединения богословия и естественной науки. Нужно сказать, что это такие идеи, вот цельности знания, они в общем и целом перекликались, можно сказать, витали в воздухе уже не одно десятилетие. Об этом говорили славянофилы, да, вот идеалы цельного знания, гармоничного развития человека, и что человек, если он духовный, то все у него служит к духовной цели, в том числе его занятия науками, они также приведут не к служению каким-то страстям, а к служению Богу, откроют и покажут ему Бога. Ну, это так вот, есть какие-то общие мысли. Он написал работу, кандидатскую работу в духовной академии, «Космологическое доказательство бытия Божия», в которой он приходит к выводу о том, что доказывать Бога можно и нужно на языке науки. Поэтому он и решает заняться серьезно, серьезной, настоящей наукой. Но вот цель его, она изначально была богословская. Он стремился как бы нащупать, можно так сказать, даже экспериментально, да, какой-то вот орган, можно так сказать, религиозный орган, если хотите. То есть как религия, которую человек исповедует, практикует, отзывается в человеческом теле. А физиологи, они, как известно, изучают жизнь, природу и законы функционирования человеческого тела. Физиология, наука физиология. Так вот, по убеждению Ухтомского, религия не есть исключительно дело человеческого ума и каких-то идей, представлений. Она необходимо связана с человеческим телом. Такие мысли он находит, подтверждение таким вот интуициям он находит в писаниях святых отцов, преподобных отцов, аскетов, авторов монашеского сборника «Добротолюбие», которые много говорят об аскезе, о телесном упражнении при пути к Богу. То есть к Богу мы идем, учитывая потребности и жизнь, скажем так, нашего организма, нашего тела. Здесь нет такой отторгности. Это духовно-телесное восхождение. Поэтому с точки зрения Ухтомского богословы недостаточно уделяют внимание телу. И поэтому богослов и может, и должен заняться изучением вот сугубо телесных моментов, но вот в уме имея такой богословский интерес. Это вот, если так скажем, в двух словах определить тот интерес к науке и жажду науки, которая была у Ухтомского. Но что касается его монастырского опыта изначального, то он в своих дневниковых записях, можно так сказать, выносит, ну, если не приговор, то весьма суровое суждение монастырской жизни, с которой он столкнулся в Иосифовом монастыре. Ну, вот давайте зачитаем его строки. «Дух веками создававшегося монастырского безделия подавляет меня. Чувствую себя вышибленным из моей милой научной колеи. Затхлая, пропитанная вековой пылью, идущая вот уже который век из кельи в келью атмосфера прозябания, растительной жизни на лоне серой русской природы и серого русского армяка, атмосфера, которой дышали поколение за поколением, одурманивает, оглушает, душит. Трудно становится слово сказать. Все это время мой ум угнетен. Какие тому причины, может быть, решится впоследствии». Но следствие этого угнетения ума было то, что масса фактов, нахлынувшей на меня за это время, необобранная всей своей бесформенной, безумной силой, подавила меня, и я лишился спасительного спокойствия. Вот такие слова. Далее он говорит, уже спустя еще несколько месяцев, он как бы возвращается в своих дневниках, говорит, что наша монастырская жизнь создана широким русским размахом, не знающим времени, не имеющим границ ни для сна, ни для лени. И в основе всего этого лежит глубокое, непоколебимое самомнение, самая твердая, безнадежная уверенность в исключительной правильности своего времяпрепровождения. Вот так он пишет. Как бы мы видим, он не проникся духом молитвы и не увидел вот смысла в таком вот бесконечном, монотонном, по-видимому, круге монастырской жизни. На тот момент это оказалось для него закрыто. Привлекала его живая научная деятельность, поиск научной истины, формировка и апробирование разного рода гипотез, работа в лаборатории, открытие новых законов, закономерностей. Вот все то, что связано с такой вот научной жизнью. И вот видим, как он осмысляет и не отказывается от монашества. Но мы вот вернемся еще об этом. На самом деле, можно так сказать, монашество не ушло от него, с одной стороны, а с другой стороны, он никогда от него так и не отказался. Более того, нужно сказать, что уже будучи профессором, достигнув определенных высот в университете, став заведующим лабораторией, он возвращался к мысли о прямо вот уходе в монастырь, даже не просто о таком монашестве в миру. По сути, он вел такую именно жизнь, скажем так, да, науки никогда не женившись. И будучи человеком церковным, иногда очень глубоко обращаясь к молитве, к изучению аскетических трудов отцов, много времени посвящая иконописи. То есть его скромная квартира профессорская на 16-й линии была просто настоящей монашеской кельей, полной книг, икон. Он сам всегда ходил с большой бородой, темной такой рубахи, как сказать, толстовка, да, ну, такой полуподрясник, что-то такое вот. Ну, и нужно сказать, что по некоторым сведениям, он принял так и тайное монашество, и священство, и даже и епископский сан. И называют даже его имя Алипий, что правдоподобно, поскольку он имел склонность к иконописи, и сохранились его иконы. Имя Алипий, Алипий Печерский, иконописец, первый на Руси покровитель иконописцев, поэтому могло такое быть. Но, к сожалению, здесь уже какой-то достоверной информации на этот счет мы вряд ли получим когда-либо, потому что такие были времена, что люди действительно рукополагались, и мы знаем это, да, факты здесь есть, что многие были рукоположены тайно и вообще просто вели жизнь как будто бы светского человека, а на самом деле были священниками, а кто-то, возможно, и епископами. Это делали некоторые владыки для того, чтобы в случае такого вот очень жесткого гонения со стороны советской власти сохранилась иерархия церковная, сохранились служители Божии, на русской земле. И вот Алексей Алексеевич Ухтомский, возможно, был одним из таких тайных епископов. Но вернемся ко времени, когда он оставил монастырь и приехал в Петербург. Таким образом, приезд в Петербург и поступление в университет — это был еще такой вот резкий поворот в направлении всей его карьеры. Светская жизнь Петербурга его совершенно не привлекала. Более того, он с большим осуждением, ну, как скажем так, с неприятием, осуждение, я не знаю, насколько правильное слово, но, в общем, критически относился к жизни светского общества, по его мнению, тратившего громадные средства и время впустую. Время, данное Богом, которое можно было употребить на какие-то благие дела, он не принимал, совершенно отвергал, отверг всякие светские контакты. Хотя у него были прекрасные возможности, его близкие люди, родственники, дядя, там был близок вообще императору. Были его еще другие родственники, которые были при дворе. У него все были возможности стать членом Большого Света. Он здесь совершенно отверг все великосветские утехи. Он стал настоящим аскетом и вел очень скромную трудовую жизнь. Спустя годы он в своем дневнике дает уже такие более трезвые и глубокие оценки монашеской жизни, которые, по сути-то, он никогда не отвергал. Он отвергал, может быть, какие-то внешние формы. А вот, как он пишет о монашестве, монашество состоит в методическом изолировании себя от каких бы то ни было частно-житейских идеалов во имя непрестанного и беспрепятственного выяснения в душе великого идеала христианской жизни. Вот прекрасные слова о монашестве. Мы слышали, как он сурово говорил после своего неудачного опыта. И далее вот он пишет. «Священная история — это история различного вида геройства человеческого в непрестанном стремлении к созиданию в себе христианского идеала. Святое настроение, навеваемое часто службами, долгим стоянием и утомлением, не есть еще надежный оплот для души. Оно зачастую может быть мечтательным. Истинная и прочная святость духа лишь там, где она достигнута реальной и горячей борьбою с реальным и действительным режущим руки грехом. Ибо лишь там душа прикасается к действительной жизни духа, лишь там начинается реальность духовной жизни, настоящий религиозный опыт. И святость преподобных отцов и подвижников потому, конечно, была прочную и непреложную, что для их духовного зрения постоянно был ясен и реален грех мира, и поэтому их дух постоянно, реально жил победою над ним. Истинный подвижник духа несет свой подвиг и утомление плоти не для того, чтобы в утомлении, достигаемом в нем блаженном безразличии, утопить душевную скорбь и борьбу, как думают многие самочинные подвижники и буддисты из светских людей. Его подвиг, бдение и стояние сначала и до конца исполнен бодрой, бдительной, неослабевающей и постоянной борьбы с грехом в глубочайших изгибах и углах душевной жизни, постоянного бдительного духовного зрения. Иначе весь подвиг ведет только к прелести». Вот конец цитаты. Какие не просто правильные, а глубокое понимание духовной жизни и монашества как осуществление христианской жизни, христианского подвига. И да, вот уже в июле 17 года, уже достигнув успеха на поприще физиологии, он опять в своих письмах рассуждает об уходе в монастырь. Причем конкретно прямо уже даже как бы планирует. Брат его, старший епископ к тому времени, не оставлял надежд. Вот он пишет. «Кстати сказать, брат мой советовал мне устроиться так, если я решусь пойти к нему, чтобы передать в ваше распоряжение мое имущество». Он писал мне об этом еще весною. «Но до конца войны мне, во всяком случае, не придется уйти из университета, ибо это было бы похоже на бегство с поста в критическое время». Так он писал. Но вот он пишет о служении в иночестве. Да. «Когда вы укрепите меня, у меня будет вдвое сил, чтобы преодолеть себя, свое миролюбие, любовь к родному углу и попробовать быть учеником Христовым». Он реально рассматривал эту возможность, но, конечно, этим мыслям не суждено было воплотиться. Революция слом жизни всего государства, общества, и коренные изменения, потрясения навязывали свою логику. И Ухтомский принимает деятельное участие в это время в церковной жизни. Как я уже упомянул, он был участником поместного собора Российской Православной Церкви, проходившего в Москве в 1917-18 годах, и где его избрали даже кандидатом в епископы в одной из единоверческих епархий. То есть единоверческие — это старообрядцы, которые были в единстве с Большой Русской Православной нашей Церковью. Ну и сейчас у нас есть единоверцы, которые соблюдают особенности от старого обряда, могут использовать старые книги, но поминают святейшего патриарха. И тогда уже Алексей Алексеевич был избран, будучи мирянином, кандидатом в епископ. Поэтому те известия, может быть, они не проверены, и нет возможности их проверить, о том, что он был позже и пострижен, и рукоположен таки епископе, они, ну, будут осуществлением исполнения решений собора. То есть по собору он был избран епископом, да? Но революционные события были суровые, не удалось ему избежать и арестов. И по его собственному рассказу, после первого ареста, который произошел в Рыбинске, в его городе, где он много времени проводил, отпуска проводил, такое имение старинное, ну, дом, принадлежавший его тете, кажется, там была библиотека, такое родовое гнездо. И он туда ездил и уехал на тот период, когда в Петрограде было особенно неспокойно. Но нужно сказать, что, вот удивительно, да, он был избран членом Петроградского совета рабочих и крестьянских депутатов как такой вот демократически любящий народ профессор. Он участвовал в организации РАПФАКа, то есть университетского образования, популяризатором знания для простых людей, для рабочих Петрограда. И рабочим очень нравились его лекции, вообще его общение с людьми, и они его избрали депутатом, да, от университета. Так вот, когда его арестовали в Рыбинске, спасло его только то, что при нем был документ, свидетельствовавший о том, что он был членом этого самого Петросовета. Действительно, не каждый аристократ мог похвастаться такой бумагой в 1919 году. И как он потом писал, описывая этот арест, что его просто уже повели на расстрел. Это было, говорит, очень буднично. Но потом, вот, когда его обыскали и обнаружили эту бумагу, это смутило его.

не пользовавшегося своим привилегированным положением в прежней власти. Нужно сказать, что когда он вернулся в Петроград и как-то там стало возможным проводить занятия, опыты, он погрузился в это, тем более в научную и такую вот исследовательскую жизнь. И вот именно в эти годы, в начале 20-х годов, он формулирует, даже не просто формулирует, а уже заявляет в научном мире, выступает с докладом о своем основном открытии. О том открытии, к которому он шел много лет. Том открытии, которое и стало тем вот фокусом, той точкой соприкосновения его взглядов религиозных, его православного мировоззрения и всей его научной деятельности. Это учение о доминанте. Он шел к этому много лет. Все началось с неудачного опыта. Скажем так, наверное, почти за 20 лет до того момента, когда он выступил уже с докладом о доминанте перед научным сообществом в начале 20-х годов, когда умер его многолетний наставник, академик Педенский. А тогда он был лаборантом, ассистентом в лаборатории, ассистировал профессору Веденскому в опытах по физиологии, по пониманию его наставника Веденского, опыт должен был быть достаточно однозначным. Однако его результат, реакция животного, подвергшегося определенной стимуляции, произошла совершенно другая, не такая, как ожидалось. И на тот момент это было совершенно невозможно объяснить, почему. Можно было как-то сослаться на какие-то обстоятельства, скажем так, случайные какие-то, да, неудачный опыт. Но вот именно эта неудача, она заставила Ухтомского думать. И много лет он думал, потом взял эту проблему, поставил ее в фокус своей магистерской диссертации, которую он успешно защитил и сделал очень серьезные шаги в решении этой проблемы. Потом еще несколько лет ушли, уже вот эти самые революционные годы, на конечное осмысление, как он сам в своих некоторых записях или письмах выражался, что идея должна устояться, выкристаллизоваться. Вот такая кристаллизация, она произошла. И он сформулировал свое учение о доминанте, о котором имеет смысл, наверное, поговорить подробнее. Те, кто интересуется, могут в интернете почитать эту информацию, в чем же состояло это учение и в чем его нынешняя важность и насущность. Удивительно это то, что сформулировано было в области физиологии. Это объясняет, как, если так, наверное, упростить, да простят меня физиологи, я совсем не физиолог, а лишь так коснулся этой темы. Но идея вот физиологической области состоит в том, что огромную роль играет человеческое внимание, концепт внимания. Он был, кстати, первоначально, да, то есть Ухтомский использовал как раз вот идею внимания, и потом он заменил словом доминанта, вложил туда больше смыслов. То есть суть в том, что то, куда направлено наше внимание, играет большую роль в том, как будет реагировать наш организм на внешние стимулы, на внешние раздражения. Здесь Ухтомский прибегает и к примерам из русской классической литературы. И он, конечно же, очень много использует и аскетическую литературу, где также много внимание уделяется вниманию, концепции внимания и важности внимания в духовной жизни, в молитве. Все это является такими вот кирпичиками в его концепте доминанты. Но нужно сказать, что его теория доминанты, как он ее себе видел, она гораздо шире объяснение некоторых физиологических закономерностей состава человека. Он применяет и распространяет концепции доминанты на межличностные отношения и формулирует такие важные концепты, как доминанта налицо

другого и теория заслуженного собеседника, в которых вот за этими словами спрятано и все нравственное богословие христианства. Что такое доминанта на лицо другого? Это то, когда человек своим вниманием, служением всей своей жизнью, обращен на другого человека, внимает другому человеку, а не себе. Да? То есть вот доминанта как бы на себя — это эгоизм, это замкнутость. Человек, общаясь с другим человеком, если у него доминанта как бы на себе, он видит себя, он во всех встречает себя, да, он везде видит те бревна, которые у него в собственном глазу, у всех других людей, он доминант на себя. И человек по-настоящему ни с кем не общается, он не слышит других людей, он замкнут, у него доминант на себя. Когда у него доминанта на лицо другого человека, он видит в другом человеке, во-первых, личность, его неповторимость, уникальность, он способен слышать и видеть другого человека по-настоящему. И вот в этом как раз отношении, там, где вот, вот в этих отношениях между людьми, межличностных отношениях, и формулируется закон заслуженного собеседника. Да? То есть кто наш собеседник? Если у нас доминанта на лицо другого человека, то есть мы видим другого человека, мы заслужили по-настоящему собеседника. Если мы молимся Богу, у нас доминанта на Бога, вот Бог наш собеседник, которого мы заслужили, ну, так можно сказать, да, в терминах Ухтомского. Если у нас доминанта на свое собственное лицо, если мы озабочены только собой, то мы сами и заслужили в собеседнике только себя самого. И собеседуем только с самим собой. Как фарисей, который пришел в храм, помолиться вроде бы Богу, а молится сам себе. Хвалит самого себя, сравнивает себя с другими. Вот яркие такие евангельские примеры доминанты на себя, да? Он озабочен прежде всего собой. Какой я произведу эффект на этого человека? Какую я прибыль получу, какая мне выгода от общения с тем человеком. Вот все, озабоченность прежде всего собой. Человек не является собеседником того человека. Вот он заслужил только лишь такое вот самолюбование, варенье в собственных страстях. Ну, это вот как, если очень так кратко рассказать о этом учении, о доминанте Ухтомского. Ведь действительно удивительно, как академик, физиолог в результате многолетней своей научной деятельности, карьеры, жизни пришел к этим формулировкам. И идея у него была сформулировать такое целостное учение, комплексное учение о человеке как духовно-телесном существе. Ну что тут нужно сказать? Что время, конечно, было неблагоприятное. И в то время советская власть ужесточала репрессии, церковная деятельность становилась невозможной. А нужно сказать, что Ухтомский был активно вовлечен в жизнь единоверческого прихода в Петербурге. Потом он был закрыт, храм. Его чуть-чуть, скажем так, не арестовали, но держали под пристальным контролем. Он в своих письмах, уже даже записях дневников, вынужден был шифровать какие-то уже свои идеи. Он чувствовал все это, конечно же. Все он видел, что происходило вокруг. Становилось небезопасно открыто выражать свое мнение, если оно отличалось от большевистской идеологии. Ему прямо, и даже не просто намекали, а откровенно ему говорили, что вы свои взгляды держите при себе, слишком развили тут идеализм. Давайте вот занимайтесь, скажем так, чистой физиологией и так далее. Ну, его авторитет громаднейший, причем, что его идеи уже еще вот до революции уже получили громаднейший отклик на Западе, то есть он был мировой величиной, безусловно. И это знали и ценили. Также ценили его искренность, то, что он держался вне всякой политики, будучи хотя церковным, поэтому в общем и целом он был полезен, нужен советскому государству и давали ему возможность работать на благо этого государства. И во время войны он отказался эвакуироваться из Ленинграда. К этому времени он уже болел, он знал, что у него смертельная болезнь, рак. И до последнего дня он трудился,
Он участвовал в разработке в блокадном городе, в экспериментах по травматическому шоку. То есть работал на Россию, на победу. И полностью остался верен тому пути, который он избрал. А его записи, его дневники, бесценные свидетельства его жизни, его мыслей, они остались. И вот уже после падения Советского Союза сейчас издаются и открыты для нас. Вот такая удивительная жизнь, такой мыслитель. Еще одна фигура, я считаю, незаслуженно исключенная из ряда известных нам мыслителей русского религиозного возрождения. Сейчас он, конечно, возвращается, скажем так, вот в этом качестве не только ученого, а верующего ученого. Благодарю всех, кто оставался и слушал эту беседу на радио «Град Петров». С вами сегодня был иеромонах Тихон Васильев, старший преподаватель Института теологии Санкт-Петербургского университета и клирик строящегося храма преподобного Серафима Вырицкого в поселке Вырица. До свидания, до следующих встреч!

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки, виолончели, фортепиано и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении Святослава Рихтера, Мстислава Ростроповича, Давида Ойстраха и Берлинского филармонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Микрофона Марина Лобанова, и в эфире программа «Под знаменем России». Наша передача не могла обойти вниманием очень значимого святого для России, для русской культуры, но не только святого, а прежде всего исторического, государственного, политического, военного деятеля, святого князя Александра Невского. Я пригласила поговорить об Александре Невском не просто как о нем одном, но еще о такой символической вещи. Почему правитель, государь, всегда воин? Князь Александр Невский, мне кажется, очень ярко на протяжении многих веков символизировал именно эту роль. Государь-воин. Так почему же все-таки государь всегда воин? Если мы посмотрим, скажем, на династию Романовых, они всегда, хотя, может быть, сами не были на поле боя, но, тем не менее, мы видим их в военной форме. И вдруг может быть такой перелом, но тоже очень воинственные большевики, но уже не воины, но тоже правители, вожди, как они называют себя. Хотелось бы разобраться и в этом плане. Мой собеседник, доктор наук Петр Александрович Сапронов, ректор Института богословия и философии, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. Петр Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Вот фигура Александра Невского и какой-то символизм в связи с образом государя для нас. Почему это еще так важно? Не просто, чтобы понять очень противоречивый образ Александра Невского, хотя бы вот сейчас очень обсуждают между Востоком и Западом, но еще и понять действительно, а кто для нас вполне, вот в нашем русском сознании, вполне наш, ну, государь, скажем так, в любом случае, наш правитель, который принимается душой нашей, воспитанной в нашей культуре.
1: В нашей западной традиции, Восток ли это будет Запада, или это будет Запад Запада, в общем-то, исключений практически не было и быть не могло. Всегда государь являлся еще и воином. Здесь мог быть разброс какой-то, в первую очередь воин, или во вторую очередь воин. Но воин всегда и обязательно, это уже правило без исключений. Идет эта традиция, я за пределы Запада пока выходить не буду, идет эта традиция еще с античности, с античной Греции или с античного Рима. Эта традиция продолжается в средние века, она никуда не денется и в новое время. Вот представить себе, скажем, Базилевса греческого царя, в Древней Греции, понятно, который не является воином, совершенно невозможно. И не обязательно это будет царь, это вообще будет царственный муж, но вот, скажем, Перикл. Перикл – это фигура, которая существует в Афинах. Афины – это греческий полис, который давно расстался с царской властью. Там демократия, там все должности выборные, и, скажем, тот же самый Перикл был так называемым демагогом. Только в это слово не надо вкладывать современный смысл. Демагог – это тот, кто способен с трибуны, так сказать, управлять полисом, управлять народным собранием. У него был огромный авторитет, он был фигурой, которую около 20 лет приветствовал Демос, народ афинский. Он фактически управлял Афинами в значительной степени, как бы авторитарно, хотя все это было оформлено под самую чистую демократию. Но вот представить себе его, чтобы он не был совсем воином, невозможно. Никто никогда не называл Перикла, скажем, великим полководцем или просто даже полководцем. Но то, что он участвовал в сражениях и руководил ими, и в сухопутных, и в морских, это было задано. Хочешь быть первым лицом в демократических Афинах, изволь, собственно, быть и воином. Ну а что говорить про, скажем, Древний Рим? Если ты консул, ты обязательно воин. Это республиканский Рим. Если ты император, так император – это вообще воинское звание в первую очередь, да, а потом уже, так сказать, государственническое. Так что здесь ничего своеобразно русского нет. И эта линия идет, я сказал, до нового времени. Если перед новым временем коснуться ситуации, ну, просто-напросто на Западе фигура государя, короля – это фигура первого рыцаря королевства, а рыцарь – это воин по преимуществу. Ну, хорошо, средние века уходят в прошлое, наступает новое время. Никуда эта линия не девается, она длится, у нее есть инерция, которая, между прочим, до сего дня продолжается. Да, государи могли быть более или менее воинственными, более или менее склонными взять ее на себя роли полководца, но совсем государя в западном смысле представить себя вне соотнесенности с воинским – это невозможно. Давайте обратим внимание, уже не говоря о прошлом столетии или позапрошлом, да к сегодняшнему дню. Английский король всегда носил военную форму, не только ее, но у него обязательно было и воинское звание, и весь этот вот антураж с орденами, с позументами, там, с аксельбантами, с эполетами и так далее. И уж на что мирные государи, скажем, в нынешней Скандинавии или вот в Бенилюкс, Бельгия, Голландия, Люксембург, в Испании, я вот беру сохранившиеся монархии, там для государя военная форма абсолютно обязательна. Здесь нет никакого нарочитого или подспудного милитаризма. Это для западного государя нечто само собой разумеющее. Немножко затянувшееся введение по поводу универсальности, соотнесенности государь-воин, собственно, сделано с целью, чтобы, обратившись уже к нашей русской истории, подчеркнуть вот этот момент. Да, наши государи, если мы возьмем Русь-Киевскую, Русь-Московскую и Петербургскую Россию, наши государи так или иначе были воинами. В разном степени, в разном отношении, но воинами. Что это значит для Киевской Руси? Для Киевской Руси ее своеобразие в том, что князь соответствующей русской земли или княжения, княжение и земля в данном случае – это синонимы. Они были в первую очередь воинами. У них, собственно говоря, отношение к земле было, в которой они властвуют, отношение защитников. Они как бы щит этой земли. Но потом они еще были судьями. Их власть, вот в привычном для нас смысле, сбора налогов, создания каких-то там административных учреждений, она была совершенно ничтожная по последующим меркам. Вот они были воинами. Это пронизывает всю Киевскую Русь от Святослава Киевского. Вот с Московской Русью ситуация несколько меняется. Она наглядно очевидна. Если я задам вопрос человеку, не очень-то обремененному образованием вообще и историческими знаниями, как ты себе представляешь, скажем, князя Киевской поры, ты его, конечно, увидишь на коне и увидишь его в кольчуге, в шлеме. У него щит, у него копье наперевес, у него меч на боку. А когда мы представляем себе, скажем, фигуру московского царя, это что? Это такие длинные одеяния, пышные такие, они немножко напоминают ризы. Да не немножко, напоминают ризы священнические или архиерейские. Длинные рукава с прорезями, куда простираются руки. Ничего в нем такого особенно воинственного вроде бы нет. А все-таки это, ну, что называется, только видимость. У нас были такие цари, как Федор Иоаннович, последний из династии вот Александра Невского, да, а дальше до Рюрика линия протягивается. Да. Федор Иоаннович был глубоко больным человеком, со здоровьем хлипким. Все свое царствование он провел на грани такого, да, на грани ухода в миры иные. Но Борис Годунов не был у нас государем, который в качестве полководца, военачальника, воина как-то запечатлелся в исторической памяти. И Михаил Федорович, первый царь династии Романовых, никакой воинственностью и вообще воинской повадкой не отличался. Вот это вот все как бы усугубляет вот эту линию. Вроде бы наш государь московской поры не был воином. Недоброй памяти Иван Грозный, в общем-то, к воинскому подвигу, к тому, чтобы быть военачальником полководцем, совершенно не был склонен. У него больше, знаете, мятежи и казни. Ему больше кровь пускать у подданных, чем, знаете, пора нам состукнуть клинок о клинок. Это не для него. И все-таки, вот еще совсем молодой, почти юный Иван Грозный, когда начинается война с Казанью, он возглавляет войско. Он идет вот на это военное предприятие в сознании того, ну, если ты государь, значит, ты должен вести войско за собой. Да, московские цари исходно были обязаны быть как-то причастны к воинскому. Ну, а вот наш государь из династии Романовых, Алексей Михайлович. Алексей Михайлович, привыкли говорить «тишайший царь», что, конечно, обязательно нуждается в элементарном разъяснении. Тишайший он царь, потому что его царствование считалось благополучным. Тихости проходила. Тихость была очень относительна. Но он, когда разразилась война с Речью Посполитой, с поляками, он, конечно, двинулся во главе своего войска, хотя бы номинально. Осада Риги, осада Вильна. Это все в ситуации, когда во главе войска стоит государь. И это было внутренне обязательно. Когда придет время кратковременному царствованию Федора Алексеевича, тоже очень болезненного государя. Но, конечно, речи не может идти о нем как государе-воине, потому что, ну, просто-напросто здоровье его было еще, наверное, более хлипким, чем у Федора Иоанновича столетием ранее. Ну, а когда наступает Петербургская Россия, то, конечно, возникает искушение сказать, вот московские цари последние, во всяком случае, были царями мирными, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, и тем более Федор Алексеевич, а вот с Петра Великого начинается вот это акцентирование воинского в государе. Вот Петр Великий, смотрите, творец империи, созидатель новой России, полководец, ведущий за собой войско, участник вот этого самого грандиозного в Северной войне сражения, битвы при Полтаве. И вот вроде бы наступает время империи, а империю без завоевания мы не можем себе представить. Время империи, и, соответственно, наши государи становятся подчеркнуто воинственными, как будто бы Россия уже приобретает вот такой милитаристский характер. С этим милитаризмом надо еще разбираться, и я чуть позже коснусь этого вопроса. После Петра все-таки царствует, за очень редким исключением, женщины. Это так называемое царство женщин. Вначале Екатерина I, потом будет Анна Иоанновна, потом будет Елизавета Петровна, потом будет Екатерина Алексеевна. Так вот, от Павла I до Николая II наши государи подчеркнуто воинские персоны. Что значит воинские? Здесь формируется вот этот образ нашего государя, государя-императора Всероссийского, как первого солдата империи. Вот уже Павел Петрович первый солдат по своей повадке, и дальше исключений не будет. И вот если мы говорим, что у нас государь, так сказать, с повадкой солдатской, это ведь заходит очень далеко. Если мы читаем воинский устав, скажем, времен Александра II, он мне сейчас в голову приходит, воинский устав начинается со строк, где говорится о том, что солдат – имя знаменитое, а солдатом является, и я не точно цитирую, и государь-император. Если ты император и в качестве императора солдат, то ты становишься человеком служивым. Ты служишь, государь служит Богу и Отечеству. Государь такой же слуга, как и рядовой солдат. Солдату присуща не просто дисциплина, команда, подчинение, равняясь с миром налево-направо. Это служение, оно предполагает и аскетизм, и какое-то самоотречение, самодисциплину. Это то, что государи обязаны были в себе культивировать или, по крайней мере, разыгрывать эту карту. Что такое, собственно говоря, милитаристские государства, режимы? Ну, я вам два примера приведу, абсолютно несомненных. Это, конечно, прусское королевство, прежде всего, времен Фридриха Великого. Действительно, великого короля и великого полководца. Вот Пруссия оказалась в таком положении, когда она могла себя утвердить только через череду завоеваний. Пруссию обыкновенно обозначали таким образом. Пруссия – это, прежде всего, монархия Гогенцоллернов и армия. Без династии и армии никакой Пруссии не существует. Пруссии, чтобы существовать в качестве великой державы, а у нее в внешних предпосылок для этого не было. Нужно было вести завоевательные войны и культивировать агрессивный милитаристский наступательный момент в государственной жизни. В России, конечно, этого не было. Ну а эпоха Наполеона, Наполеон – государь, хотя и нелегитимный, но это государь-завоеватель. Наполеоновская империя, в отличие от Российской империи, вне завоеваний не могла существовать. Каких бы земель ни нахватал Наполеон, война для него мать родна. Без войны Французская империя существовать не может. Вот это самый настоящий милитаризм. Наши русские государи в качестве воинов, первых солдат империи, их воинское к чему сводилось? Прежде всего, это были государи не войны, не военных кампаний, а они были государями парадов, разводов, караулов. Они были государями, которые знали все детали воинской службы, но именно в качестве парадной службы. Это для них было именно самое свое. Наши государи, в общем-то, сознавая скромность своих военных дарований, если говорить о войне, собственно, никогда и не играли после Петра Великого заметной роли на театре военных действий. Это было как бы не для них. Они действительно знали воинское дело, но их увлечение воинским прежде всего в качестве парада, оно имело более глубокий смысл, чем это может показаться. Да, наши Романовы очень привержены к мелочам воинской службы, к военной форме. По поводу военной формы у них просто едва ли не какой-то психоз. Они настолько увлечены всякими деталями военной формы, там сменить опушку на мундире, форму кивера подогнать, размер, цвет эполетов, эксельбантов, ну, первое дело, и так далее, и так далее. Это, конечно, вроде бы игра в солдатики, но за ней стоит вещь более существенная. Российская империя – могущественное, блистательное государственное образование, но когда приглядишься к ней, то в ней слишком много неоформленного, слишком много от каких-то хлябей. империя представляет собой, может быть, в чем-то и космизированное целое, но в ней очень много хаоса. Хаос там все время шевелится. И вот наши российские императоры, соотнося себя с гвардией, с парадом, они ощущали себя в максимально, так сказать, упорядоченном, максимально гармонизированном каком-то своем царстве-государстве. Это все такие манифестации отчасти театрального свойства, что ли. Видеть в них милитаристскую настроенность, ну, это очень сильное преувеличение. И Александр I, и Николай I, и Александр II, и Александр III, и Николай II так или иначе причастны к военным действиям. Но они никогда не брали на себя роль полководцев. Вот этот наш Фридрих Великий, помянутый мной, ведь он был великий король и великий полководец. Вот это самый настоящий милитаризм. У нас ничего такого не было. Если Николай II все-таки берет на себя должность верховного главнокомандующего российской армии в Первой мировой войне и устраняет с этой должности великого князя Николая Николаевича Младшего, это ситуация некой такой мнимости, потому что свидетельства достаточно надежные, которые дошли до нас вот по поводу того, как командовал армией Николай II, но они о том, что никак он не командовал. Там начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Алексеев, вот он держал в руках, собственно говоря, это верховное командование. Николай II присутствовал там чисто номинально. Вот он попадает из своей гвардейской среды, из своего Петербурга туда, не непосредственно на театр военных действий, а в Могилев, где находится штаб верховного главнокомандующего. И он там лишний, он там номинальная фигура, он там тень, от которого мало что зависит. Вот что может искушать по поводу того, что Российская империя была милитаризована и что государи эту милитаризацию всячески стимулировали? Ну, скажем, то, что некоторые ведомства у нас вроде бы совершенно штатские по своей функциональности, они были оформлены по военному образцу. Ну, тут самый, наверное, подходящий пример – это будет ведомство Главного управления путей сообщений и публичных зданий, или горное ведомство. Они были не просто по военному образцу организованы, а те, кто служил по этим ведомствам, они носили воинские звания, и воинскую форму и так далее. Это с внешней стороны как бы свидетельство о том, что наши государи стремились все на военный лад поставить, все милитаризовать. Не милитаризация это было, а это линия совсем другая. У нас ведомство путей сообщения, особенно горное ведомство, чисто государственные мероприятия. Это очень ответственные такие сферы деятельности. Там нужен максимальный порядок, организованность и ответственность. Образец порядка и ответственности – это российская армия. Поэтому ведомства эти, ну, во всяком случае, в первой половине XIX века так военизированы. Или еще один пример. Наши государи очень любили, скажем, назначать на должности губернаторов военных. А генерал-губернатор уже по определению военный. Генерал-губернатор – это персона, у которой одно из высших воинских званий, он генерал-адъютант, полный генерал, кавалер многих орденов и так далее. Ну вот, кажется, военщина забирает себе власть над Россией, потому что генерал-губернатору подчиняется 3-4 губернии. А если еще в двух этих губерниях сидят генерал-майоры, вчерашние гвардейские офицеры, ну все, как будто бы эта военщина все заполонила. Наверху государь, император военный, и внизу вот вся эта местная администрация тоже военная. Ничего подобного. Если генерал-майор свиты его императорского величества вчерашний сегодня становится губернатором какого-нибудь Нижегородским или Ярославским, это, в общем-то, означает, что он занят гражданскими административными делами. Ничего военного в его действиях нет. Так же, как нет в действиях генерал-губернатора. Генерал-губернатор – просто, как можно сказать, обозначение вознесенности головы, обозначение очень высокого ранга персоны. Она приравнивается, кстати говоря, к министерству. Никакой военизации за этим не стояло. За самыми редкими исключениями, если речь шла об окраинах империи, о Кавказе, отчасти, может быть, о царстве польском. Наверное, предел этой внешней милитаризации Российской империи – это русско-турецкая война 1877-1878 года. Вот тогда Александр II присутствует на театре военных действий в Дунайской армии. В этом ничего нет необычного. А вот то, что главнокомандующий Дунайской армии великий князь Николай Николаевич Старший, а главнокомандующий Кавказской армии великий князь Михаил Николаевич, а еще к тому же наследник цесаревич, будущий Александр III, командует так называемым Рущукским отрядом, большим воинским соединением, а великий князь Владимир Александрович корпусом командует, да еще Владимир Александрович с Александром Александровичем обращаются к государю с почтеннейшей просьбой, чтобы он сам стал главнокомандующим Дунайской армии, а не князь Николай Николаевич старший после некоторых неудач в военной кампании. Вот это уже совсем потеря всякого чутья. Вот здесь действительно попытка какой-то дополнительный импульс милитаризации внести сюда. Государь на это не пошел. Но что такое великие князья? Что такое члены августейшей фамилии? Они действительно обязательно служили на воинской службе. Исключений практически не было. Кто-то из них был склонен к научной карьере. Кто-то из них хронически не хотел и толком не мог быть военным. Но это положение обязывает. Они все служили в армии. Ну что значит в армии? Не совсем в армии, скорее в гвардии. Их служба, блеск, все это великолепие, он обнаруживает вот эту вот царственную фамилию в ее, так сказать, уже разросшемся варианте. Это гвардия, это парады, разводы, караулы. Такой воинский праздник, непрерывно длящийся. Первая мировая война это обозначила. Наши великие князья, за исключением Николая Николаевича, никакой заметной роли в военных действиях не играли и не претендовали на эту роль. И еще один момент. Если воинское в наших государях было в значительной степени, так сказать, праздничным декором, помимо этого декора, еще одна вещь была связана с воинским характером императора. Если ты император, ты священная особа, ты помазанник Божий. Это, так сказать, высота царского сана. Но есть еще наша русская, исконная, уже к тому времени многостолетняя, государь – это общерусский отец. Государь, так или иначе, царь-батюшка. Но царь-батюшка, он является для основной толщи населения, для крестьянства, отчасти мещанского и купеческого сословия. Но если мы выходим вот туда, на запад, да, если мы попадаем в культурную ситуацию, которая неизбежно ведет к десакрализации культуры, к тому, что она обмерщается, становится светской культурой преимущественно, то, собственно говоря, и государь в качестве помазанника Божия, и государь в качестве царя-батюшки – это для, так сказать, обозначенности его статуса, для того, чтобы возвысить его персону, становится уже недостаточным. Потому что здесь нужны какие-то светские эквиваленты вознесенности главы императорской особы. И вот если он берет на себя роль первого солдата империи, то возвращусь к этому моменту, мной уже упомянутому. Все-таки солдат – человек служения, а значит, он человек доблести, он человек чести. Вы можете сколько угодно искать изъянов у наших государей, особенно, скажем, у Николая I, но это то, к чему они внутренне обязаны. Это та роль, которую они как минимум должны разыгрывать. А если ты человек чести, доблести, служения, то честь, доблесть и служение в их западной транскрипции, а мы все-таки за основу берем западную транскрипцию, они уже, понимаете, не могут быть непричастны свободе. Да, это не та свобода, которая разворачивается в полноте. И все-таки это уже шаг в эту сторону, потому что если человек доблести и чести, то те, кто тебе служат, а в твоем лице России, они становятся в каком-то смысле твоими соратниками, а не рабами. Вот у государя-батюшки, общерусского отца, все детушки, а детская и рабская, они соприкосновенны друг с другом. Это, знаете, звучит так умилительно, мягко и едва ли не нежно. Царь-батюшка. Да, ты царь-батюшка, а мы кто остальные? А мы твои детушки, а мы дети. Значит, мы шалопуты какие-то, за нами глаз да глаз. Нам, может быть, и нагайка нужна, а может быть, иногда и рваные ноздри не повредят. И уж оплеуха со стороны государя в адрес какого-нибудь знатного боярина, играющего большую роль в государственной боярской думе. Это все вполне допустимо. Если государь является первым солдатом империи, то это вовсе не та линия, что смирно равняясь, постройся шагом марш. Здесь есть гораздо более отрадные вещи. Понимаете, у нас в Российской империи до отмены крепостного права все-таки солдат считался хотя бы номинально причастным уже к сословию свободных людей. Он переставал быть крепостным. Это еще та свобода. Но уже государь не мог не заявить то, что он возглавляет армию, в общем-то, не из рабов состоящих, не из холопов государевых.
0: После крушения большевизма в нашей стране, а кто может прийти вот именно в культурологической ситуации 21 века, уже постсоветской России? Ах. Первый кто? Первый воин, не знаю, первый молитвенник, первый чиновник, первый реформатор. Это будет первый, но первый кто?
1: Не будет уже. Если Россия будет жива, не будет уже первого, понимаете? Это совсем другая система власти. Мы же не можем сказать, что президент Соединенных Штатов первый, вот в старом смысле. Нет. Первый – это мы, народ, демос. Вот мы суверенны. Власть государственного деятеля производна от нашего с вами суверенитета, в конце концов, от наших выборов. И поэтому все в корне меняется. Нет уже таких фигур Были славные времена, но нет, это уже совсем-совсем другое. Да. Если после большевистской России делать ставку на выдвижение какой-то фигуры над всеми стоящей, в которой сосредоточен суверенитет, у которой безграничная власть, это ставка даже не на возвращение вот этой монархии, не на возвращение имперской России, все гораздо хуже. У имперской России была своя органика, был свой несомненный позитив, были блистательные страницы в нашей истории. Но вообразить себе, что вот есть некий властитель в России, у которого власти даже больше, чем у императора, ну воображай себе сколько угодно. Но больше власти – это не значит, что ты выше стоишь. Больше власти – это больше разрухи.
0: И, Петр Александрович, осенью можно будет прийти учиться, поступать уже можно сейчас, писать в Институт богословия и философии, где вы являетесь ректором. Это старейшее христианское учебное заведение как раз России.
1: Светское.
0: Светское, да, России современной. Петр Александрович, а вот чтобы лучше понимать историю России, на какой курс нужно поступать? Где вы все это рассказываете?
1: Ну, это у нас культурологическая специализация, у нас огромный курс по истории русской культуры, и русская литература представлена, есть спецкурс о Санкт-Петербурге, но это целый комплекс дисциплин, конечно.
0: То есть можно просто написать письмо, да, или да. как-то обратиться и поступить, и приходить учиться уже осенью в Институт богословия
1: да.
0: и философии.
1: Да.
0: И замечательно, что есть такая возможность для всех желающих. Я напомню, что институт приглашает людей, уже имеющих высшее образование, на курсы дополнительного высшего образования. Институт богословия и философии находится в просветительском центре при Федоровском соборе, еще одно возрождающееся место Петербурга и России. Передачу записала Марина Лобанова, мой собеседник, ректор Института богословия и философии Петр Александрович Сапронов. До свидания.
1: До свидания.

0: в исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «Соль диез минор» из цикла «24 прелюдии опус 11 Александра Николаевича Скрябина.
1: Дорогие слушатели, 1997 год – год 850-летия Москвы, первопрестольной столицы русской, и в связи с этой датой мы посвящаем серию передач становлению Московской Руси, ее святым и ее святыням.

0: представлении наших предков под словами «Святая Русь» понималось просто само христианское русское государство во все периоды после принятия народом крещения. Самим своим названием «Святая Русь» наше государство противопоставлялось окружавшему нас дикому полю с его нечестивыми языческими кочевниками. Слова эти вовсе не содержали мысли о том, что весь наш народ свят, но подчеркивали, что народ и государство поставили христианскую святость своим историческим идеалом.
1: Начнем с истории города Москвы. Первые упоминания в наших летописях о Москве относятся к 1147 году, ко временам уже христианской Руси. Становление Москвы как города происходило одновременно с христианизацией Руси. Москву можно назвать ровесницей христианства на Руси. Основалась и превратилась она в русскую столицу под звон церковного благовеста, с благословения святителей, под сенью крестов. Языческой Москвы почти и не существовало.
0: Становление Москвы совпало с упадком Киева, или же частично было вызвано последним. К XIII веку Киев начал терять свое значение стольного града. Из-за частых набегов половцев и княжеских междоусобиц первая русская столица стала постепенно увядать. Бесчисленные полчища Батыя в 1240 году, сильно разрушив город, окончательно принизили его былое величие. Население Киева и окружавших его днепровских волостей уходило на запад в сторону Карпатских гор или на север в леса Поволжья. На границе северо-восточной и юго-западной Руси простирались дремучие московские леса. Здесь большей частью и оседали бездомные пришельцы. Одним из самых удобных для поселения мест в московских лесах было слияние трех рек – Москвы, Яузы и Неглинной. Река Москва в то время имела немаловажное торговое значение. Здесь, посреди этих трех рек, на Боровицком, от слова «бор», холме, где когда-то шумел своими макушками девственный лес, стал разрастаться лесной городок, превратившийся впоследствии в московский Кремль. Одна из кремлевских башен до сих пор сохранила название Боровицкой. Согласно преданию, записанному летописцем в 1461 году, в этом диком бору когда-то давно была срублена из бревен первая московская церковь в честь святого Иоанна Предтечи. Лесной пустыне полагалось и осветиться первым престолом в честь великого пустыножителя.

0: Боровицкий холм являлся надежным убежищем от вражеских набегов. Омывающие его реки, непроходимые болота и дремучие леса, по выражению крымских татар, являлись для государства московского великими крепостями. Не раз шедшие на Москву неприятельские войска сбивались в этих лесах с дороги, не могли найти города. Отечески тепло относились московские леса к своим обитателям, и кормили их, и топили их печи, и баловали грибами, ягодами, и укрывали за собой во времена нашествия врагов.
1: Первое летописное упоминание о Москве в 1147 году знаменательно тем, что Москва является в истории не как простое село Северной Руси, а как место объединения князей русских, как место проявления их братской любви. Посылает князь Юрий Долгорукий вестового к князю Святославу Новгород-Северскому, велев ему передать: «Буди, братик, ко мне на Московь». Святослав же, пойдя к нему и с сыном своим Олгом в малой дружине, поем с собою Владимира Святославича. И так любезно целовавшийся в день пяток на похвалу Богородицы, и так взвеселившийся вкупе. На утрий же день устрои Юрги обед силен, и сотвори честь велику им, и даст Святославу дары многие с любовью и сынови его, и Владимиру Святославичу, и мужа их учреди, и так отпусти их».
0: В 1156 году великий князь Юрий Долгорукий: «Заложи град Москву, как повествует летописец, то есть обнес тыном село Московь, и стало село городом». На протяжении XII и XIII веков захолустный городок Москва не мог называться стольным городом даже малого княжества. Управлялся он боярами. Бывали в нем и младшие сыновья великих князей, но лишь на короткое время. Столицей отдельного княжества он стал лишь при первом своем постоянном князе, святом Данииле Московском, младшем сыне святого князя Александра Невского в 1263 году. Святой князь Даниил Московский, родоначальник Московского княжеского дома, сразу же утвердил наследственный порядок передачи княжеского престола от отца к сыну, вопреки господствовавшему тогда Ярославову порядку. Необычный человек был сей родоначальник Московской княжеской династии. Из четырех сыновей святого князя Александра Невского он один вполне усвоил себе добродетели праведного родителя. Родился святой князь Даниил в 1261 году. Через два года он остался сиротой. Старшие братья его дали ему в удел ничтожный городок Москву. Но Господь за благочестие юного князя благословил его княжество всеми земными благами, и его род избрал, и его праведное семя, возлюби Бог, благоволи царствовать и в роды и роды.
1: Свое небольшое княжество святой Даниил значительно расширил. Главное приобретение Москвы в княжении святого Даниила – город Переяслав-Залесский стал собственностью московского князя, помимо его искательств, исключительно в награду за его братолюбие. Кроткий и нищелюбивый племянник святого Даниила князь Иван Дмитриевич Переяславский всегда уважал и любил своего святого дядю, и князь Даниил платил ему такой же ответной любовью. Умирая бездетным, князь Иван завещал свой удел святому Даниилу. Переяславская область была второй, как по числу жителей, так и по укрепленности самого города после Ростовского княжества. Это приобретение значительно выдвинуло вперед московского князя. Сын его, Иван Данилович Калита, становится уже великим князем. Так в союзе любви и благочестия росла и крепла будущая первопрестольная Москва. Монахолюбивый князь Даниил построил первый в Москве монастырь, посвященный его ангелу, преподобному Даниилу Столпнику. В этом монастыре и сам князь постригся в ангельский образ перед своей кончиной. В 1303 году почил от дел земных князь инок Даниил. По глубокому своему смирению он не хотел быть погребенным в храме, а на общем монастырском кладбище близ церкви. Сразу же по кончине князя на его гробнице многим стали подаваться исцеления и творились чудеса. В 1652 году были обретены его нетленные мощи, и князь Даниил был причислен к лику святых. Так, не искавший славы от человек, был прославлен и Богом, и людьми.

0: Благороднейшей отраслью этой семьи был внук святого Александра Невского, сын святого князя Даниила Московского, князь Иван Данилович Калита. Само прозвание Калита, денежный мешок, он получил за свое нищелюбие, как поведал о том преподобный Пафнутий Боровский, передавая древнее московское предание, ибо всегда носил за поясом калиту, из которой подавал нищим, сколько рука захватит. Подходит раз ко князю нищий и получает от него милостыню. Подходит в другой раз, и князь дает ему другую милостыню. Нищий не унялся и подошел в третий раз. Тогда и князь не стерпел, и, подавая ему третью милостыню, с сердцем сказал: «На, возьми несытые зенки». «Сам ты, несытые зенки», — возразил нищий, — «и здесь царствуешь, и на том свете царствовать хочешь». Из этого стало ясно, продолжает преподобный Пафнутий, что нищий был послан от Бога искусить князя и возвестить ему, что «по Бозе бяше дело его еже творить».
1: Тихим и мирным было княжение Ивана Даниловича. Расширение пределов московского княжества он производил не путем завоеваний, но приобретал новые земли через заключение браков и покупку городов. В его княжении закончилась долголетняя вражда Москвы.

0: Иоанн Данилович на великом княжении всея Руси. И была тишина великая на 40 лет. И престаша поганые воевать русскую землю, заколать и христиан. И отдохнуша, и опочинуша христиане от великой истомы и многие тягости, и от насилия татарского, и бысть оттоле тишина велика по всей земле.
1: За эти 40 лет успели народиться и вырасти 2 поколения, не привыкшие бояться татарских баскаков. У них не было ужаса их отцов и дедов перед свирепыми полчищами завоевателей. Они-то и вышли на Куликовское поле в 1380 году под знаменами московского князя Дмитрия и своей победой окончательно упрочили значение Москвы. Благочестие и мудрое скопидомство князя Ивана привлекали к нему сердца русских людей. Многие бояре и крестьяне из других удельных княжеств стали переселяться в Москву. Так, в подмосковном городке Радонеже поселились знатные ростовские бояре Кирилл и Мария, родители преподобного Сергия. И раньше еще к московским князьям переходили бояре иногда вместе со всею своей дружиной. Так, к князю Юрию Долгорукому пришел в Москву из Западной Украины знатный боярин Нестор Рябец, ставший родоначальником фамилии Квашниных и Самариных, и привел с собой целый двор в 1700 человек, стоивший изрядного укрепленного города. При святом князе Данииле из разоренного татарами Чернигова приехал в Москву боярин Федор Бяконт, привлеченный щедрыми обещаниями князя. Все свои обещания князь сдержал. Федор был принят в число первых бояр и был даже московским наместником. За столь радушный прием он отблагодарил москвичей сыном, святителем Алексием, митрополитом московским.
0: Благочестие и рассудительность князя Ивана Калиты привлекли к нему любовь тогдашнего русского митрополита святого Петра Киевского. Дружба святителя с князем послужила главным залогом возвышения Москвы. Любитель безмолвия, в прошлом отшельник, кроткий и смиренный святитель решил, что лучшего места для перенесения кафедры ему не найти. Москва до того никогда не была епархиальным центром. Это был лишь скромный городок Владимирской епархии. Святому Петру легче было переместить митрополичью кафедру из одного города своей епархии в другой, нежели из одной епархии в другую, как это было с перенесением митрополичьей кафедры из Киева во Владимир. Перенесение это Константинополь сначала не признавал, и русские митрополиты, живя в других городах, долго продолжали именоваться киевскими. Молодой, 25-летний князь, умный и образованный, по достоинству оценил дружбу со святым Петром. И святитель, прозорливо провидя будущее значение Москвы и ее князя в деле собирания Руси, встал во всеоружии своей духовной власти на защиту ее интересов. Русские святители использовали духовную власть для объединения государства и для умиротворения междоусобиц. А залог этого они видели в единовластии Москвы и ее князя. Насколько верный был их выбор, показала история, когда вокруг Москвы и ее князя встала Русь против татарских полчищ и окончательно победила их.
1: Но не только политическое и церковное значение имело перенесение столицы и митрополичьей кафедры в Москву. Есть еще и нравственное значение этого события. Каждый народ, каждый город имеет свой особый характер, свои как положительные, так и отрицательные моральные качества. Греки – пытливый ум, давший церкви стольких святителей богословов и учителей церковных, но также породивший и ересиархов, раздиравших своими лжеучениями нешвейный хитон церкви. Египет – отцов аскетов, пустынников и богословов, Александрийская школа. Запад – многочисленный лик мучеников, а также стройную церковную организацию, основанную на пристрастии к своему римскому праву. Русь в то время была богата кротостью.

0: простотой и великодушием. Народный характер часто выражается в том, что наиболее для него дорого. Не случайно главный храм Византии посвящен Софии, премудрости Божией. Вероятно, в этом сказалась греческая склонность к любомудрию. Кафедральный храм западных христиан, собор святого Петра в Риме, символ их веры в свое главенство в церкви.
1: Тоже можно сказать и о характерах городов. Новгород, например, был городом свободолюбивым и непокорным. Киев, как крупный восточноевропейский торговый и культурный центр, был средоточием книжной учености, искусств, ремесел. Здесь было на что подивиться, было чему поучиться и чем гордиться. Трудно и его назвать кротким и смиренным. Кафедральные храмы сих двух городов также освящены в честь Софии премудрости Божией. Иначе представляется Москва в те времена. Деревянная, убогая и неказистая, единственным каменным зданием в ней был строившийся тогда Успенский собор. Нечем ей было хвалиться, да и не любила она этого.
0: Даже во времена своей будущей славы и величия она один из главных своих храмов называет в честь блаженного Василия, Христа ради юродивого. Русь со времени перенесения столицы в Москву и построения Успенского собора называется Домом Пресвятой Богородицы. Кафедральный храм Руси посвящен Богоматери. Честная кротостью и смирением, Пречистая Дева нашла теплое почитание в сердцах лесных обитателей московских пределов. Образ недосягаемой чистоты, величия и в то же время крайнего смирения полюбился русскому человеку. Богоматерь сама избрала Владимирскую землю для перенесения в нее столицы. Святому князю Андрею Боголюбскому, сыну великого князя Юрия Долгорукого, было повеление от чудотворной иконы Богоматери Владимирской ехать на север и остановиться у Владимира на Клязьме и здесь построить храм в честь Рождества Богородицы. Через чудотворную икону Владимирскую Божия Матерь не раз являла заступничество за Русь и за полюбивший ее народ. И святитель Петр, зная попечение Богоматери о своем народе, посоветовал князю Ивану Калите воздвигнуть в Москве первую каменную церковь в честь Пресвятой Богородицы, честного ради ее Успения. «Яко аще мене, сыну, послушаеши, и храм Пречистой Богородицы воздвигнеши в своем граде, и сам прославишися паче и нех князей, и сынови, и внуцы твои прославятся в роды, и град сей славен будет во всех градиях русских, и святители поживут в нем, и взыдут руки его на плеща врагов его, и Бог прославится в нем, еще же и мои кости в нем положены будут».
1: Вероятно, тогда же прозорливый святитель благословил крестом, как повествует царь Иоанн Грозный, прародителя нашего великого князя Ивана Даниловича и весь род наш. Этим благословением очень дорожили великие князья, передавая крест чудотворца не иначе, как наследнику Московского престола.
0: Крест был утерян во время смутного времени, когда пресеклась династия Рюриковичей. Дело построения кафедрального храма Руси святой Петр взял полностью на себя. В числе имуществ, подаренных им на содержание Успенского собора и его клира, находился даже целый город Алексин.
1: Но самому ему при жизни не привелось увидеть окончание постройки. Получив извещение от ангела о приближающейся кончине, святитель Божий поторопился устроить близ жертвенника в строящемся храме усыпальницу. Когда она была готова, он пошел в церковь, помолился за всех православных царей и князей, за своего духовного сына, благочестивого князя Иоанна, и за всех благочестивых крестьян земли русской. Затем совершил поминовение о почивших и, причастившись святых тайн, мирно почил о Господе 21 декабря 1326 года.
0: Сразу же по кончине святителя начались многочисленные исцеления у его гробницы. Это подвигло преемника святого Петра, святого Феогноста, описать о них Константинопольскому патриарху Иоанну. Патриарх ответил, что он был весьма обрадован тем духовно и вознес хвалу Богу. «Твое святительство спрашивает нас, как поступить с такими святыми мощами. Ты сам знаешь, какой есть чин на то в Святой Церкви Божией, когда узнает она о подобных, несомненно. Пусть выполнен будет такой чин церковный. Твое святительство почтет раба Божия священными песнями и хвалами. Тоже установи и на будущие времена во славу Бога, прославляющего славящих Его».

0: На следующий год по кончине святителя состоялось торжественное прославление его святых мощей. Сразу же по прославлении святителя не замедлили исполниться его пророческие слова о Москве и ее князе. В том же году Иван Калита получил в Орде ярлык на великокняжение. Москва духовно ликовала. Вспомнились всем тогда слова святителя: «И град сей славен будет во всех градях русских, и святители поживут в нем, еще же и мои кости в нем положены будут». В Москву стали постепенно собираться главные святыни Руси. В 1398 году жители Москвы уговорили великого князя оставить в Москве Владимирскую икону Богоматери, избавившую город от нашествия Тамерлана. Корсунские иконы Всемилостивого Спаса и Божией Матери были перенесены из Новгорода царем Иоанном Грозным и положены в Успенском соборе. Мощи святого Филиппа, митрополита Московского, из Соловецкого монастыря, Хитон Господень из Грузии и многие другие святыни собирались усердными к благочестию москвичами в их город. Кроме того, там хранились и свои московские святыни, как святые мощи святителей московских, святого Василия и святого Максима Блаженных и прочие дорогие сердцу москвичей святыни.
1: Святой равноапостольный царь Константин не захотел построить столицу православной Византии на месте бывших языческих требищ, и потому избрал не ветхий полуязыческий Рим, а маленький захолустный городок Византию, ставший впоследствии величественным Константинополем. Также и великий князь Иван Калита при духовной поддержке святителя Петра перенес столицу в деревянный городок Москву, дабы не вливать вино ново в мехи ветхи. Расступались постепенно таежные московские леса, и все больше белокаменных церковных стен вырастало на месте былой непроходимой чащи. Понятие «Святая Русь» относится ко всем периодам существования русского государства после принятия народом христианства. Но киевский период был еще тесно связан с языческим прошлым. Синодальный петербургский период искалечен инославным влиянием, духом секуляризации и неоязычества. Эти влияния не давали идеалу Святой Руси восторжествовать полностью в сердцах россиян. И только к московскому периоду понятие Святой Руси приложимо полностью, ибо народ в те времена жил одним дыханием с церковью. Весь русский быт был связан с ритмом церковного календаря. Жив идеал Святой Руси и по сей день. Многочисленный лик новомучеников и исповедников российских – это залог будущего торжества Святой Руси над мраком безбожия. На их крови поднимется новое, очищенное от проказы века сего Русь православная.

Говорит «Голос православия». Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 39, «Голос православия».

0: Готовимся к новому учебному году вместе. Специально ко Дню знаний мы сделали промокод «Школа», который предоставляет скидку 30% на покупку любого цикла или подписки в нашем сервисе скачиваний. Вводите код перед оплатой, и скидка применится. Промокодом можно воспользоваться до 16 сентября 2026 года включительно. На нашем сайте представлен широкий ассортимент познавательных передач по практически любым предметам, от истории и литературы до искусствоведения и богословия. И еще одна важная новость. Теперь на сервисе скачивания есть ИИ-помощник, который поможет мгновенно найти нужный выпуск по названию, теме, категории или тегу. Виджет находится в правом нижнем углу экрана, показывает подходящие материалы и позволяет перейти на страницу выбранного подкаста для прослушивания или скачивания.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Питер Крифт. Три толкования жизни. Суета, боль, любовь.

Экклесиаст. Жизнь – это суета. Продолжение первое. Главная мысль Экклесиаста – суета. По-еврейски это слово примерно соответствует нашим оборотам «гоняться за ветром», «гоняться за тенью». Самого нужного на свете смысла просто нет. Очень страшно и точно изобразил это Хемингуэй в своем классическом рассказе «Чисто светло», где вместо Бога ничто. Мысль Экклесиаста ясна. Без особой, особенной веры, которая ценнее жизни, без доверия и надежды, без взаимной любви с Богом, жизнь пуста, словно тень тени или сон во сне. Надежды алхимиков сбудутся только на уровне духа, не в химии. Философский камень есть, имя ему — Христос. Если Он с нами, бедность — это богатство, слабость — сила, муки — радость, унижение — слава. Если Его нет, богатство хуже бедности, сила слабее слабости, радость чревата мукой и слава — унижением. Вот он, главный парадокс жизни. Соломон не знал положительной части, но отрицательную знал лучше всех. Конечно же, не все суета. Соломон это знает не хуже нас. Еда не суета, она поддерживает жизнь. Соитие не суета, оно продолжает род человеческий. Но мелкая ценность, малая цель не окупит суеты-сует. Многие думают, живи минуту,